Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Подлинное счастье и удовлетворенность жизнью вы ощущаете тогда, когда делаете ценный вклад в свой мир. Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Я написал более 75 книг, опубликованных на 42 языках и изданных тиражом более 10 миллионов экземпляров. А начиналось все из ничего. Я совершенно не знал, что и как нужно делать. Самая главная причина, почему я решил написать книгу, это желание поделиться своими знаниями на тему, которой сам очень увлечен. Моя первая книга называется «Достижение максимума». Она до сих пор остается лидером продаж по всему миру на 38 языках. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, почему и вам стоит написать книгу, и о тех преимуществах, которые даст вам статус публикуемого автора. Написание книги — это навык, который можно овладеть с помощью упражнения и повторений. Раньше я даже не думал, что смогу стать писателем. Я не закончил старшие классы и провалил экзамен по английскому 2 раза. И уж если получилось у меня, то у вас точно получится. Я разработал несколько курсов и учебных материалов, которые научат вас писать книги. Но сегодня хочу поговорить с вами о том, почему издание вашей книги и статус публикуемого автора изменит вашу жизнь. С позиции бизнеса написание книги — самый быстрый способ завоевать доверие, обозначить себя как эксперта и выстроить профессиональную репутацию. Книгу также можно использовать для продвижения вашего бизнеса как маркетинговый инструмент. Интересное наблюдение. Когда вы даете людям свою книгу по теме, в которой разбираетесь, они будут считать вас экспертом, причем гораздо более опытным и компетентным, чем тот, кто книг не писал. К вам будут обращаться за советами и заказывать консультации, даже не читая вашей книги, а лишь потому, что видели ее и знают о ней. Вспомните сами, какое впечатление возникает у вас, когда вы встречаете какого-то публикуемого автора. Даже если вы не знаете этого человека, то уже сразу допускаете, что он наверняка в чем-то разбирается как эксперт, если написал целую книгу и опубликовал ее. Другая причина, почему вам стоит написать книгу, заключается в том, что она дает вам возможность внести свой вклад в данную тему. И это останется с вами на всю жизнь. Вы можете поделиться своим опытом с другими. Один из универсальных законов успеха называется «закон служения». Согласно ему, все блага вашей жизни напрямую связаны с тем, сколько ценного вы отдаете другим. Поэтому чем больше вы развиваете свою способность вносить вклад в благополучие других людей, тем лучше будет становиться ваша жизнь во всех сферах. Если вы увлечены определенным предметом, то, скорее всего, есть люди, которые тоже им увлечены. И когда вы пишете книгу об этом, вы в чем-то помогаете другим, что, в свою очередь, принесет больше благ и в вашу жизнь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сильбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Чтобы разобраться, почему нами так легко манипулировать и подтолкнуть к принятию неверных решений, мы сделаем обзор книги Дэниела Канемана «Думай медленно, решай быстро». Канеман — экономист и психолог, получивший в 2002 году Нобелевскую премию за свой вклад в развитие экономики. Автор начинает с введения понятий «системы 1» и «системы 2». Проще говоря, представьте себе, что в вашей голове сидят два человека. Первый из которых — система 1, а второй — система 2. Система 1 работает интуитивно, автоматически, плавно и без особых усилий. Она похожа на вашего болтливого одноклассника, который сначала отвечает, а только потом думает. Он мало знает, но спешит ответить на каждый вопрос. Противоположно ей, система 2 работает очень медленно, требует предельной концентрации, вычислений, анализа и принятия обдуманных действий. Система 2 похожа на того одноклассника, который молча сидит в углу. Он необщителен, но очень умен. С эволюционной точки зрения обе системы важны. Если бы не было системы 1, то мы не стали бы бросаться в бега и спасаться, увидев хищника. И если бы у нас не было системы 2, то мы не смогли бы сосредоточиться и решать сложные задачи. Каждая система имеет право на существование, но проблема возникает, когда для решения задач мы применяем неверную систему. В большинстве случаев именно система 1 оказывается впереди системы 2 и заставляет нас принимать необдуманные решения. Это происходит главным образом потому, что системе 2 требуется слишком много времени, и вообще ее сложно заставить проснуться и начать работать. После введения понятий «системы 1» и «системы 2» автор говорит о предубеждениях, которые вызывают противоречия. Одно из предубеждений, о котором говорит Канеман, называется «прайминг». Прайминг подразумевает, что какое-то воздействие влияет на ваше поведение и на дальнейшее принятие решений в целом. Давайте посмотрим, как мы можем использовать прайминг для своей пользы в повседневной жизни. Например, когда вы просыпаетесь и осматриваетесь в своей комнате, замечаете ли вы вещи, которые заставляют вас чувствовать себя счастливым? Вы постоянно ворчите и портите себе настроение. А если вы потратите утром 2 минуты на то, чтобы подумать, за что вы можете быть благодарны, например, за вашу семью, здоровье или хороших друзей, то это поможет вам пересмотреть свои взгляды на определенные ситуации. Когда вы отправляетесь на собеседование или встречаетесь с кем-то важным, обратите особое внимание на то, как вы здороваетесь, как пожимаете руку и как выглядите. Как вы поняли из приведенного примера, для составления своего мнения мы руководствуемся мгновенной оценкой человека. Прайминг также может быть негативным. Например, когда вы постоянно критикуете себя и говорите, что недостаточно хороши и что не способны что-то сделать. Таким образом, вы настраиваете себя на провал. Может быть, вы этого не замечаете, но подобные слова быстро материализуются. Прайминг работает на подсознательном уровне, и его последствия не видны обычным глазом. Например, исследования показывают, что люди, которых попросили просто прочесть слова, связанные с грубым поведением, впоследствии ведут себя грубо и прерывают разговор другого человека. Теперь давайте поговорим о стереотипе, связанном с боязнью потери. Предположим, я предлагаю вам бросить монетку. Если вы выиграете, то я даю вам 10 тысяч долларов. Но если выиграю я, то вы отдадите 10 тысяч долларов мне. Таким образом, ваши шансы на победу 50 на 50. Стали бы вы играть в такую игру? Скорее всего, нет. Даже если это звучит очень заманчиво. Я должна предложить гораздо более высокую награду, чтобы заставить вас сыграть в такую игру. В нашем мозгу объем хранилища отрицательных эмоций втрое больше, чем хранилище для положительных эмоций. Негативные чувства, связанные с потерей, гораздо сильнее, чем позитивные чувства от приобретения. Иными словами, мы просто ненавидим проигрывать. И это создает установку неприятия потери. Давайте рассмотрим, как мы сможем использовать это знание в нашу пользу. К примеру, если вы убеждаете кого-то что-либо сделать, то не говорите все время о выгоде и положительных результатах, которые приобретет этот человек. Расскажите ему также о потерях, с которыми придется столкнуться. Неприятие потери может негативно сказываться и препятствовать нашим действиям. Оно может помешать нам в осуществлении новых идей или в создании бизнеса. Нас буквально парализует, когда мы думаем о рисках, с которыми можем теоретически столкнуться. Один из способов ослабить это оцепенение — подумать о долгосрочных выгодах от этого дела, а не о временных препятствиях на пути. Рамочная предубежденность. Предположим, что вы заболели и решили обратиться к врачу. После осмотра врач говорит вам, что есть 10% вероятности того, что вы умрете. А потом вы идете к другому врачу, и тот врач говорит вам, что у вас 90% шансов на то, что вы будете жить. С точки зрения статистики, оба врача сказали вам одно и то же, однако вы почувствуете себя гораздо хуже, когда услышите, что летальный исход равен 10%. Это и является рамочной предубежденностью или обрамлением. Канеман говорит, что выбор, который мы делаем, в значительной степени зависит от того, как нам его преподносят. Различные формулировки, установки и ситуации будут оказывать мощное влияние на то, какое мы в итоге примем решение. Это подобно обрамлению картины. Если вы выберете красный багет, то он подчеркнет все оттенки красного. Если синий, то все оттенки синего. Гало-эффект или эффект ореола — это когда привлекательные люди воспринимаются нами как более умные, более симпатичные, обладающие большим чувством юмора, чем те, кто не был одарен выдающимися внешними данными. Если две женщины совершили одно и то же преступление — то есть вероятность того, что более привлекательная женщина получит менее строгий приговор. В этом нет никакой логики, но на нашу систему 1 влияет внешний вид и прочие несущественные характеристики, которые не имеют никакого отношения к принимаемому решению. Например, работодатель может предпочесть привлекательного сотрудника, так как тот покажется ему более умным, компетентным и квалифицированным. Поэтому, когда вам в следующий раз будет нужно определиться с выбором партнера по бизнесу или получить чей-то совет, убедитесь в том, что этот человек действительно обладает ценными навыками и знаниями, а не его внешний вид заставляет вас принимать решение. Или, например, его красивый автомобиль, богатый образ жизни и прочее. Якорь или зацикленность на прошлом. Допустим, вы хотите купить кожаную куртку и приметили такую в одном магазине. Вы взглянули на ценник и увидели цену в 15 тысяч рублей. И, подумав, что это дороговато, повесили ее обратно. Но затем вы поняли, что ошиблись, и цена на ценнике на самом деле была 8 тысяч рублей. Внезапно эта куртка будет выглядеть в ваших глазах дешевле, так как изначально вы увидели ценник гораздо выше, даже если в итоге он оказался неверным. Это и называется якорем. Люди склонны в значительной степени полагаться на первую информацию, которую они слышат или видят, а затем выносить дальнейшие суждения. По этой причине автосалоны выставляют вперед самые дорогие автомобили. Потому что пока вы доберетесь до автомобилей средней ценовой категории, к моменту, пока вы до них дойдете, вам они покажутся дешевыми и непрестижными. Мы снова становимся свидетелями того, как полученная информация влияет на наше поведение, хотя теоретически на нас это влиять не должно. Один из способов защитить себя от такой манеры поведения — это задать себе в уме некий предел, прежде чем вы начнете что-то делать. Например, отправляясь на шопинг, мысленно установите себе сумму, которую вы готовы потратить на определенную вещь, а затем сравните задуманное с ценником на товаре. Если сумма превышает ваш лимит, то, увы, вам не повезло. Эффект владения. Один из вариантов стереотипного поведения, при котором, владея чем-то или ощущая чувство собственности, мы во много раз переоцениваем это, вне зависимости от объективной ценности. Именно данный психологический принцип лежит в основе тестового вождения автомобилей, позволяющего потребителю поиграть с товаром, прежде чем его покупать. Чем больше будет тянуться эта игра, тем сильнее будет становиться чувство собственности. То же самое касается и бесплатных пробных версий программного обеспечения и онлайн-сервисов. Чем больше времени потребитель тратит на настройку и тестирование продукта, тем сильнее он ощущает владение им, и тем труднее становится от него отказаться. Предвзятость — подтверждение. Человеку свойственно интерпретировать всю новую информацию таким образом, чтобы все наши прежние убеждения и выводы оставались неизменными. Проще говоря, мы забываем, что монета имеет две стороны, и фокусируемся только на той стороне, которая поддерживает наши убеждения. Если вы хотите верить во что-то, то вы найдете доказательства, подтверждающие это. Если вы верите в то, что Земля плоская, то вы будете искать видео, поддерживающее вашу теорию. Предвзятость подтверждения повсюду. Допустим, вы сторонник определенной политической идеи. Вы будете тратить гораздо больше времени на то, чтобы найти информацию, подтверждающую ваши политические взгляды, нежели рассмотрите другие политические идеи. Этот коварный психологический принцип может заставить врача искать только ту информацию, которая подтверждает его мнение относительно диагноза пациента, при этом игнорировать все то, что может указывать на то, что диагноз поставлен неверно. С этим типом предвзятости крайне трудно бороться. Тем не менее, мы можем предотвратить страшные последствия, выполнив следующие три шага. Во-первых, признайте, что вы предвзято к чему-то относитесь. Чтобы решить проблему, вам сначала нужно согласиться с тем, что проблема существует. Во-вторых, всегда ищите информацию, опровергающую ваше мнение. Зачастую нам очень сложно выслушать кого-то, кто имеет противоположную точку зрения, но именно этот момент поможет вам обратить внимание на важные аспекты. Возможно, ваша грандиозная бизнес-идея действительно отстой, а вы боретесь за нее так яро, что видите только положительные стороны и игнорируете отсутствие спроса потребителей. Вы действуете, не проверяя достоверность своего убеждения. В-третьих, не ищите подтверждений вашим домыслам. Попробуйте вместо этого задавать более нейтральные вопросы.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А вот как раз мы говорили про ошибки. Давайте чуть еще туда погрузимся. Я слышал такую статистику, что чуть ли не каждый там второй большой известный предприниматель, там миллиардер, чуть ли не дважды банкротился в жизни. Есть ли такое?
2: Да, конечно, да. Кто такой вообще предприниматель? Предприниматель – это тот человек, который прыгнул со скалы и на лету пытается собрать самолет. Кто такой наставник? Кто это делал уже не один раз? То есть, кто такие успешные люди? Это люди, которые больше тебя сделали ошибок.
1: Реально?
2: Да, это просто. Да, это простая вещь. Они просто больше тебя сделали ошибок. То есть они не боятся делать ошибок и даже не избегают ошибок. Они стремятся к этим и даже специально делают ошибки, чтобы этому научиться.
1: Супер.
2: Как-то брали такой эксперимент, в африканскую деревню принесли компьютер. Ну, в африканском вообще там люди никогда не знали, что такое электричество и так далее. И поставили этот компьютер. Так вот, когда пришли там, по-моему, через день, все дети умели работать на нем. То есть, на самом деле, дети от нас не боятся ошибаться. И чем старше мы становимся, тем больше мы ошибаемся, боимся ошибок. То есть, мы обожглись, начинаем дуть на холодную воду и так далее. Вот это и есть. Поэтому очень важно проходить всевозможные тренинги на растяжке, которые позволяют тебе снимать вот эти блоки.
1: 100%. Подумайте, вот сейчас выпишите список холодная вода, на которой я дую, да? Вот у меня сразу появились мысли. Что там? Что за холодную воду вы дуете? Выпишите списком.
2: Да.
1: И попробуйте этот список закрыть каким-то специалистом, обучением, вот этим даже подкастом, да? Вы уже, по сути, начинается ваша, можно сказать, такая терапия, да? Потому что вы уже осознаете, что вы неадекватны в чем-то. Потому что я тоже сейчас сижу и думаю, блин, вот реально же дую на холодную воду, господи. Вот сейчас самое время наделать дофигища классных ошибок.
2: Да, я хочу, Коля, мы так уж прям энергетика пошла. Вот ради чего делается мозговой штурм?
3: Да.
2: Ради одной идеи. Угу. Тебе же не нужны вот эти все идеи. Угу. То есть получается, вот этому мозгу тяжело, вот этому компьютеру тяжело придумать одну идею, ему легко придумать 1000 идей. Это означает, что из этих 1000 идей 999 неправильных. Только одна правильная.
1: Да.
2: Понятно. Ну, вот это простая вещь.
1: Конверсия.
2: Это конверсия.
1: Да.
2: Поэтому, когда ты говоришь, что такое креативность, это означает, что 1000 мыслей умерло. Но ты же сейчас их не убиваешь и не убиваешься. Чего ж я сразу не придумал? Да. В этом вообще вся суть. Делать ошибки. Вся природа – это сплошные ошибки.
1: Просто прекрасно. Я думаю, что сейчас половина зрителей все такие… Все, можно выключать и просто идти жить, наслаждаться жизнью. Но вы не выключайтесь. Мы продолжаем. Слушайте, давайте, вот я знаю, что ваша тема – это бизнес, предпринимательство. Сейчас такой большой тренд. Знаете, для меня, я считаю так, сейчас в обществе культивируются три вида людей. Первое – это блогеры, второе – это рэперы, и третье – это предприниматели. Все как-то вокруг них, все такие, типа, о них рассказывают, о них там какие-то видео снимают и так далее. И знаете, как будто стало не круто работать в найме. Вот что вы думаете насчет этого вообще в целом?
2: Вот я такой задам вопрос. Скажи, пожалуйста, вот такое есть понятие, вот ты занимаешься боксом. То есть такое понятие единоборства. Как ты думаешь, что лучше, бокс, дзюдо, самбо, ушу, кунг-фу, карате? Все равны.
1: Да.
2: Если ты мастер, ты мастер. Вот как ты думаешь, может ли богатым быть спортсмен?
1: Да.
2: Да. Скажи, пожалуйста, может ли богатым быть певец?
1: Да.
2: Да. Может ли богатым быть бизнесмен?
1: Да.
2: Может. Может ли богатым быть какой-нибудь руководитель, менеджер?
1: Да.
2: Может. Может ли богатым быть ученый?
1: Да.
2: Скажи, пожалуйста, есть какая-то связь между бизнесом и богатством? Нет?
1: Да.
2: Да. Любой человек, кто является специалистом, будет успешным, богатым человеком. Вот ты. Ты не бизнесмен, а ты успешный. Я не позиционирую тебя как бизнесмена. Я вижу человек, который у тебя капитал, например, человеческий капитал. Это означает, что есть люди, которые родились на чистоте. Вот Димаш, вот он не бизнесмен, а он успешный.
1: И богат,
2: вот Головкин,
1: скорее всего.
2: Головкин не бизнесмен, а он богатый. Да. Вот Майкл Джексон, он не бизнесмен, а он был богатым. То есть это означает, что каждый человек рождается на определенной чистоте. Просто рождается на определенной чистоте. Просто тебе... Мир не такой, какой он есть, а какой ты есть. Вот сейчас посмотри, пожалуйста, в этой аудитории, найди, пожалуйста, глазами 10 красных предметов. Вот сейчас посмотри, прям 10 красных предметов.
1: Угу. Да, нашел.
2: Скажи, пожалуйста, эти красные предметы ты подумал, они сбылись, или они были в этой аудитории?
1: Были.
2: Были. То есть я хочу сказать, вокруг тебя всегда эти возможности есть. Вопрос только в том, что ты видишь. И если ты видишь блогеров, тебе будет то податься блогеры. Так вот, я тебе хочу сказать, есть очень много, миллионы казахстанцев, которые хотят быть токарями, хотят быть инженерами, и они точно это тоже самое. Просто ты видишь таких людей. Поэтому, когда ты говоришь об этом, нам нужно пропагандировать, прежде всего, научить людей любить себя.
1: И свое дело.
2: Да, не хейтить и восхищаться, что ты уникальный, ты редкий. А всякая редкость очень дорого стоит.
1: Да и вообще мы все уникальны.
2: Всё. И я хочу сказать, есть люди, которые будут слышать этих рэперов, будут слышать, которые будут слышать предпринимателей, но есть люди, о которых мы сейчас не говорим, которые хотят быть писателями, певцами и так далее. Так что я хочу сказать, это нормальный тренд, и ты слышишь ровно столько, сколько ты, каким ты себя видишь.
1: Прикольно. Все, вопрос закрыт. Убит даже, я сказал. Классно. Давайте пойдем дальше. Касательно предпринимателей. Вот что это за люди, что это за качество, и как вы их понимаете в целом? То есть какое определение вы им даете в целом? Что это за люди такие? Как, почему они, чем они отличаются?
2: Вот есть такое понятие, как ценности. Вообще у человека бывает 5 ценностей. Идеи, то есть креативщики, это вот как ты, например. Это деньги, это люди, это общение, и это власть. 5 видов, которые есть ценностей. И предприниматели – это люди, у которых в ценностях деньги. Понятно?
1: Да.
2: Все. Есть люди, у которых есть в ценностях власть. И есть люди, которые, как ты, артисты, креативщики. Смысл понятен?
1: Да, то есть это что, приоритет?
2: Да, это просто приоритет и все. Поэтому у них в ценностях есть деньги.
1: Классно.
2: И про таких говорят, перед деньгами все стоят по стойке смирно.
1: 100%. Касательно теперь такой темы, как выгорание. То есть вообще, кто выгорает и как понять, что ты выгорел? И что с этим делать?
2: Хороший вопрос. Вообще, в моем понимании, мы эту тему уже закрыли. Да, оно заключается, если выгорание, это лень, да?
1: Да.
2: Ну, лень, то есть вот нет энергии.
1: Не, а вот смотрите, а если тот случай, когда ты, вот для меня, давайте так, определение выгорания следующее. Выгорание случается с теми, кто сильно чем-то горит и перегорает. То есть, допустим, есть люди, кто работает, вот у нас тут есть ребята, кто может сутками работать, и они потом говорят, я выгораю. Вот, что с этим делать?
2: Ну, понятно, опять же, во-первых, надо понять, почему, да?
1: Да.
2: Основная причина...
1: Переработка, допустим.
2: Да нет, это ты не можешь переработать. Вот я всегда говорю, вот ты когда раньше занимался вот спортом в детстве, все мы в детстве занимались каким-то видом спорта, волейболом, баскетболом, футболом, дзюдо. Скажи, пожалуйста, вот ты занимался волейболом или футболом, у тебя была когда-нибудь коронная подача?
1: Да.
2: Скажи, пожалуйста, сколько лет ты будешь совершенствоваться?
1: Ну, пока буду
2: всю жизнь.
1: Да.
2: Так почему ты не выгораешь? Ты же не выгораешь.
1: Да.
2: На самом деле ты не выгораешь, это неправда. То есть выгорание – это прежде всего, это ты вдруг перестал понимать, зачем тебе это нужно. Все, это, вот мы об этом говорили, все, мы уже сказали, ты просто вдруг перестал понимать, зачем тебе это нужно.
1: А, все, да, действительно. Я просто думал, что это связано с энергией.
2: Нет, ну да, энергия связана с тем, что ты перестал понимать, либо у тебя хроническое заболевание. Но мы можем единственное спросить, почему сейчас много выгораний?
1: Люди выгорают, особенно поколение Z. Вот я с ними работаю в основном, и они постоянно выгорают.
2: Да. Вот, наверное, это очень такая сложная, большая тема, что сейчас появился чат GPT. Все. Это киллер всего, что сейчас происходит. То есть, фактически, если говорить про социальные сети, именно основная сейчас проблема молодежи, они не могут концентрировать долгое внимание на одном предмете. То есть не могут.
1: СДВГ.
2: Да, синдром дефицита внимания. Ты не можешь долго концентрировать внимание.
1: Да.
2: В то время, когда миссия, цель – это постоянно держать свое внимание. Это постоянно, это усилие. Поэтому вот когда мне часто говорят, вот кто приходит ко мне на личное менторство, один из таких простых инструментов я людей заставляю взять какую-нибудь спортивную задачу-вызов. Например, если ты начнешь заниматься плаванием, переплыть Босфор. Если ты занимаешься спортом, то выполнить норматив полумарафона или марафона или айронмена. Зачем это нужно? Чтобы ты 1.5-2 года под контролем коуча, профессионального тренера, чтобы тебе ничего не порвал, не сломал, не утонул, чтобы ты целенаправленно шел к одной задаче. Именно фокусировка внимания, терпешка.
1: А вот можно, если перенести на будний день, то есть вот это долгосрочная цель, да. Это классно. А какие есть, вот, может быть, лайфхаки, практики? Вот я заметил, мне сложно стало читать книги.
2: Да, очень простое упражнение. Таких миллион техник, таких миллион. Возьми циферблат часов, например, поставь секундную стрелку. И постарайся смотреть на секундную стрелку, не отвлекаться на другие мысли в течение 5-10 минут. Все. Если ты это сможешь делать... у тебя ты сможешь вообще концентрироваться на любой задаче.
1: Супер.
2: Это простое упражнение.
1: Давайте попрактикуемся. Вот
2: попробуйте, и вы большинство увидите, что у вас через 30 секунд начнет чесаться.
1: Мысли.
2: Какая-то мысль появится, тебе хочется встать или еще чего-то взять и так далее. Тренируй. Следующее. Когда ты разговариваешь с человеком, вслушивайся в три вещи. Что новое он говорит, с чем я не согласен, цифры, даты, имена. Вот смотришь телевизор. Смотри три вещи. Вот эта говорящая голова в телевизоре, что новое говорит, с чем ты не согласен, цифры, даты, имена. Вот ты со мной разговариваешь, вслушивайся в три вещи. Что он говорит новое для меня, с чем я не согласен, цифры, даты, имена. То есть, вот это называется концентрация внимания или фокусировка.
1: Ну и, наверное, книги сами по себе
2: как
1: тоже.
2: Как только ты начнешь, да, вот чтение книг – это огромная концентрация внимания.
1: А вот есть какая-то рекомендация, как мне вот классно хочу вернуться теперь в чтение, вы меня аж вдохновили, поскольку и как лучше начать, чтобы вот потом… Я помню, просто вы очень сильно пропагандируете чтение.
2: Да.
1: Да, вот как это сделать? Какая тут есть практика?
2: Я рекомендую зайти сейчас в интернет. И посмотреть 2-3 статьи, либо зайти в чат GPT и задать вопрос, как научиться за 1 час скорочтению.
1: Угу.
2: Все. Именно большая ошибка читать от корки до корки.
1: А как надо?
2: Мы сегодня говорили, мозговой штурм ради чего делается?
1: Чтобы ради одной идеи.
2: Ради
1: да.
2: одной идеи.
1: Да.
2: Книга ради чего была написана?
1: Ради одной идеи.
2: Так. Да, у человека есть какая-то ключевая мысль,
1: да.
2: и он разработал, написал, развернул эту мысль в течение там, 300 страниц. Все. Вот задача заключается тебе. Вот ты не, многие люди думают, что вот я должен читать от корки до корки каждое слово. Ну хорошо, давайте прочитаем так книгу. Попробуйте, пожалуйста, через месяц прочитать эту книгу. Вы увидите, что вы найдете новых много тысяч идей. Не надо думать, что читая от корки до корки, ты поймал все мысли.
1: Так.
2: На самом деле там есть одна ключевая мысль, якорная, из десяток другой.
1: Для тебя в этот момент
2: да,
1: времени.
2: Да, в этот момент нужно.
1: И когда ты нашел эту мысль в этой книге,
2: да,
1: достаточно.
2: Все, ты поймал вот эти 5-6 мыслей, ну 10 мыслей, сколько ты поймал, все. Даже если ты потерял мысль в этой книге, ты найдешь в 40 других. Вопрос только в том, ты за это время прочитал одну книгу или 40. Вот и все. Либо ты одну мысль поймал, либо 40 идей.
1: Блин, это меняет отношение к...
2: Конечно.
1: А я думал, все.
2: Нет, вот конечно.
1: Читаем.
2: Именно вот
1: и
2: это.
1: И поэтому это
2: да.
1: мешает.
2: И у многих, особенно современных детей, есть... вот это нежелание, невозможность. И когда ты сейчас зайдешь в интернет и ты попросишь 2-3 статьи, как научиться за час скорочтению, ты узнаешь, что научиться скорочтению можно за час и прочитать книжку можно за 2-3 часа. Все, вот это вся мысль. И, конечно, у детей возникает вот это, ну, у многих детей, у многих людей исчезает вот этот страх перед огромной тоннами литературы.
1: Просто изменили точку зрения на чтение книг, если честно. Спасибо вам большое, начну уже сегодня. Итак, у нас новая рубрика «Вопрос-ответ». Теперь в конце постоянно будем задавать вам вопросы. Вы будете на них, вернее, вы будете задавать нам вопросы.
2: Супер.
1: Да, так что погнали.
2: 4 вещи, которые позволяют тебя делать, не делать или делать успех. Первое – это четкая цель. Четкая цель. Ты должен понимать точность. Это самое важное. Именно мозг не понимает неточностей. Он ленится, он четко не понимает, чего ты хочешь. Поэтому четкая цель. Второе – это сфокусированность. Сфокусированность, как только что я сказал, книгу не читают ради всех миллион слов, которые там написаны. Нужно сфокусироваться на 2-3 ключевых задачах, мыслях. Поэтому сфокусироваться, Брюс Ли говорит, я не боюсь людей, кто знает много ударов. Я боюсь человека, кто знает один удар, его постоянно тренирует.
1: Угу.
2: Третье – терпешка. Не хватает терпения. Четвертая вещь – это люди. Вас делают успешными люди.
1: Согласен, 100%.
2: Что такое мотивация? Вообще, если дать официальное определение, мотивация – это оцененный и ставший потребно значимый образ предмета. То есть человек мыслит картинками. То есть мотивация – это когда ты что-то бессознательно хочешь. Например, тебе хочется пить. Это мотив. У тебя есть чувство голода, это мотив, и это заставляет тебя двигаться вперед. Ты можешь, конечно, задержать дыхание, но это чувство не исчезнет. Ты, конечно, можешь задержать и не пить воду, но чувство жажды будет усиливать. Вот точно так же существуют мотивы и в деньгах, и в людях, и в связях. Вот вы любите ребенка, вот это мотив его защищать.
1: Супер.
2: Я всегда рекомендую такую книгу, называется «Атомные привычки». В чем суть ее? Нельзя просто вырабатывать привычки, нельзя быть хорошим, вообще это неправильно. Мы все полны недостатков, и оставайтесь не с недостатками. Вы четко должны понимать, что мешает достижению твоих целей. Вот я, вот сегодня понравился пример Армана, что он начал заниматься боксом. Давайте поймем очень простую вещь. Как олимпийский чемпион стал олимпийским чемпионом? Очень просто. Он каждый день делал один и тот же набор ударов. Он просто каждый день делал одну вещь. Вот точно так же сейчас, вот кто слушает, вот коли такой формат Арман создал здесь, очень простую вещь. Вот сейчас сядьте и напишите, пожалуйста, 10-12, это условные цифры. Напишите, во-первых, поставьте цель, которую вы хотите, вот какую-то цель. Второе, напишите 10-12 привычек, и если вы будете делать каждый день, вы достигнете этой цели.
1: Супер.
2: Очень простая вещь.
1: Вообще.
2: Все. Привычки формируются 66 дней. Сразу хочу сказать, не надо думать, что там 21 день, 20 дней, 66 дней.
1: Алексей Васильевич, вам большая благодарность.
2: Вам спасибо за приглашение.
1: Я очень сильно кайфанул, знаете, это действительно было похоже на переписку с чатом GPT. Любая тема, типа, а как вот ребенка перенять? Раз, два, три, четыре, пять. Это было очень круто, надеюсь, вам тоже очень понравилось. Благодарю вас.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Самая главная ошибка – неструктурирование своих расходов. Например, сколько бы ни было денег, я первым делом покрываю свои гигиенические потребности. И если что-то остается, тогда я вкладываю деньги там, в образование или что-то, или в резервы. Вот это самая большая ошибка. То есть, таким образом, ты финансируешь то, что сейчас, и совершенно не финансируешь то, что завтра, и вообще не финансируешь то, что «а может быть». Поэтому очень важно в этот момент, почувствовав что-то знакомое, может быть, кто-то наверняка уже много раз сталкивался с похожей ситуацией, когда он говорит, нет резервов, и что-то я очень тактически действую, но как бы не, все время как белка в колесе, со мной не происходит чего-то желаемого. Вот это все симптомы, когда надо просто сказать стоп, просто стоп, взять листок бумаги и написать, что я позволяю себе не больше 50, например, единиц потратить на еду, кров, шмотки. Все. Например, 30 единиц у меня будет зарезервировано для образования, развития и развлечений. Да? И 20% будет это создание непредвиденных резервов. Дальше у меня поступает, например, 100 тысяч рублей. Все, у меня есть 50 тысяч рублей на еду, кров и т.д. И что мне делать, если у меня еда, кров занимает больше 50 тысяч рублей? Надо ужаться. Надо переехать в квартирку поменьше и так далее. Надо вложиться в этот бюджет. Либо что делать? Либо расширить доходы. Недофинансированность вот этих двух тем, непредвиденные расходы и средства на развитие, вот это, я бы так сказал, ошибка. Ну, структура – это, скорее всего, способность увидеть, что у тебя недофинансированы вот эти вот статьи расходов. Подробно показываю, что на эти 100 тысяч влияет вот эта сумма. Вот если ты вкладываешь деньги в личностное развитие, в образование и так далее, твои 100 тысяч могут превратиться в 200. Если ты ничего не вкладываешь, твои 100 тысяч, ну, они будут в лучшем случае оставаться там 100 тысяч или как бы может слишком медленно расти. Очень опасно оставаться в такой ситуации. Опасно не инвестировать в развитие. Есть очень простое правило жизни. Если даже у тебя сейчас все хорошо, дела идут на лад и так далее, и ты не развиваешься и не откладываешь деньги на резерв, то придет некое событие, черный лебедь, неважно, как оно называется, в какой момент дела у тебя все разрушатся, да, и у тебя все будет очень плохо, а ты не успеешь среагировать, потому что ты не подготовлен, и резервов у тебя нет, и ты сгоришь, умрешь и так далее. Очень обидно.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остак удобт ильгит лвахулим. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остак удобт ильгит лвахулим. Ведь эрхалтич они хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Ведь эрхалтич они хатал сокола. Алжан шуч они жужахаги хакап. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучмани жужахаги хакап. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Монгол бацватани адамалки анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Монгол бацватани адамалки анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Понятно, что существующая финансовая грамотность людей сегодня такова, что большинство людей, которые берут кредит, не могут видеть, что они окажутся в кредитной кабале. Банк это видит. Поэтому я бы так сказал, навязчивая, активная реклама потребительских кредитов от банков, от корпораций, там, от продавцов, там, возьми товар в рассрочку с небольшим там, превышением по цене и так далее. Это ловушки. Давай посмотрим, как это отражается на структуре расходов. Вот, мы написали в структуре, сколько денег человек может себе позволить на те или иные товары, которые попадают в товары, ну, так называемого бытового уровня. Достаточно несложно узнать сегодня сумму за изделие, которое ты хочешь приобрести, ну, с переплатой. Сколько ты за это изделие в результате заплатишь? Таким образом, если мы знаем, что этот телевизор или это квартира или что-то там, машина с переплатой стоит столько, надо внести его в эту структуру твоих расходов и увидеть, как быстро будет израсходован твой вот этот вот бюджет. Дело в том, что при этом нельзя посягать на другие коробочки с расходами. Нельзя, можно руководствоваться только этим. В результате люди этого не знают, банки или компании активно рекламируют кредиты. И что делают люди? Берут товары с переплатой, лишая себя на многие годы вперед возможности инвестировать в свое развитие и возможности создавать резервные фонды. Что это? Кредитная кабала. Хотели это, кстати, банковское рабство? Нет, не хотели. Не волнует, уплочено. И невзирая на то, что сейчас правительство России ввело возможность там, убыстренного там, списания долгов от 50 тысяч до 500 тысяч, ну, так называемая внесудебная процедура банкротства. Ну, эта процедура коснется не очень большого количества людей, поэтому на это тоже не стоит уповать. Просто не брать кредит и точка. Не лишать себя будущего. И не только себя, а еще и своих детей. Банки и корпорации не заинтересованы в высокой финансовой грамотности населения. Поэтому вопрос не в том, чтобы призывать население быть более финансово грамотным. Вопрос

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Магарамкент – предгорное село в Дагестане. Аул находится на юге республики, в 180 километрах от ее столицы Махачкалы. Существует две версии основания Магарамкента. Первая легенда гласит, что Магарамкент основан в 1801 году. Хан по имени Шихали после окончания войны с арабами в честь победы подарил полководцу Магараму свободные земли, чьим именем впоследствии село и было названо Магарамкентом. Вторая легенда гласит о том, что основатель селения – выходец из Азербайджана, занимавшийся овцеводством. Старейшина избирался на сходе села. Как самостоятельная административная единица, Магарамкентский район был образован в 1943 году. Распространенным промыслом магарамкентцев было кровоткачество. Женщины занимались производством шелка сырца, садоводством и выращиванием зерновых культур. Известные выходцы из села Арсен Алахвердиев, советский борец вольного стиля и неоднократный призер чемпионатов СССР, Ильдар Исмаилов, международно признанный специалист в области радиационной биофизики, и Герман Ахмедов, российский лингвист и методист.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: будете в Бабаюрте, не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Работа курьером в так называемой серой зоне. Одно время был прям массовый бум, очень много заманчивых объявлений, где предлагают заработать быстро деньги за доставку посылок без оформления. То есть молодой человек просто хотел подработать курьером, нашел объявление, и он развозил документы. И в целом его заверили, что документы легальные, просто нужно развозить документы, никаких проблем. Ну и как логика работает, что это ж не наркотики, это ж не что-то запрещенное. Ну документы, вот фирма, у них там офис, мы как бы развозим документы, ничем плохим не занимаемся. Ну по факту компания занималась подделкой регистрации. То есть поддельные регистрации покупались и массово развозились. В итоге, когда приняли офис, когда возбуждено было уголовное дело, как группа лиц пошли все, и в том числе курьеры, и даже в том числе те, кто настраивал рекламу на сайте. То есть компания конкретно занималась подделкой регистрации для мигрантов. И все увещевания, что я всего лишь курьер, мне вот документ дали, я его повез, я даже не знал, что это, по сути, они не сработали. То есть человека осудили, человек получил условный срок. Поэтому, друзья, любая работа в серой зоне, без официального оформления, с непонятными какими-то перевозками, проходите мимо. Это, кстати, сейчас участились еще истории с обманом пенсионеров. То есть, насколько много было случаев, когда обманутый пенсионер отдает деньги, отдает документы, и человек совершает просто курьерскую доставку. Даже вспомните дело Долины. То есть, там посадили, по сути, дропперов и людей, которые были курьерами. То есть, организаторы их не достали, они непонятно где находятся. А вот люди, которые выполняли такие курьерские истории, они, по сути, сидят в тюрьме. Идем дальше. Помощь банковской картой. Для многих, наверное, будет открытием, но у нас еще в июле 2025 года была ужесточена ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Это статья 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть суть сейчас в чем? Если вы свою банковскую карточку даете в пользование третьему лицу, который, соответственно, не является собственником счета, то вы можете нарваться на возбуждение уголовного дела. Вы можете стать соучастником какой-либо мошеннической схемы. Да даже просто за передачу третьим лицам вы уже можете быть привлечены к ответственности. Поэтому все вот эти истории, что ну меня знакомый попросил, ой, там что-то заблокировано, дружище, дай, пожалуйста, я сейчас там проведу платеж, или мы будем тебе платить 5000 рублей в месяц, просто для бизнеса пользоваться твоей картой, все законно, все легально. Проходите мимо таких историй. То есть сейчас вся эта история уголовно наказуема. Поэтому не соглашайтесь на подобные предложения. Идем дальше. Роль номинального директора и учредителя. То есть раньше, в нулевые особенно, была распространена история, когда кого-то сажали номинальным директором, регистрировали на него кучу фирм, человек вообще там не появлялся, там пару подписей поставил и стандартно получал какую-то свою денежку ежемесячно. Либо даже фиксированно, один раз получил и все. Сейчас есть статья, я вам даже зачитаю. Это статья 173.2. Незаконное использование документов для образования юридического лица. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставном лице. То есть сейчас за это уголовная ответственность. Это мало того, что можно попасть на конкретную специализированную статью, так вы еще можете стать соучастником ситуации, когда номинальный директор идет как группа лиц, как какое-то ОПГ, их в принципе не так уж и мало. И да, бывает такое, что когда возбуждают уголовное дело, номинальный директор остается в качестве идеального свидетеля. Когда он сдает просто всех и действительно его оставляют свидетелем. Ну, таких гарантий нет. Все зависит от каждого конкретного уголовного дела. И ситуации, когда номинальный директор идет как соучастник, ну, их очень много на самом деле. Идем дальше. Переводы на благотворительность и благие дела и из различных анонимных чатов. То есть одно время это было распространено, когда просили о финансовой помощи, какие-то рассылки на какое-то лечение, на какие-то там добрые дела и так далее, и так далее. Будьте аккуратней. Вы не знаете, куда отправляются деньги. А если деньги отправляются на финансирование терроризма, например, вы можете попасть под вполне серьезную уголовную статью 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, друзья, если вы решили сделать благотворительность или решили сделать какое-то целевое пожертвование, ну делайте для того, для тех, в ком вы уверены, о ком вы что-либо знаете. Либо это конкретное физическое лицо, которому нужны деньги, либо это какая-то организация, которая состоит официально зарегистрирована и в которой есть какое-то доверие. Все вот эти вот рассылки в чатах, в сторисах и так далее, держитесь от них подальше. Следующее. Любопытство к запрещенному контенту. На сегодняшний день введена административная ответственность, это статья 13.53 КОАП, за поиск и получение доступа к материалам, которые официально запрещены. То есть у нас есть определенные исполнители, определенные песни, фильмы, книги, которые включены в список, в реестр запрещенных материалов. Соответственно, если вы осуществляете доступ, вам может грозить административная ответственность. Учитывайте это тоже. Да, она небольшая, от 3 до 5 тысяч рублей штраф, но все равно. Диверсионная деятельность, то есть случайное соучастие или участие, это очень серьезная статья 281 Уголовного кодекса. Я вам ее тоже зачитаю, многие, например, о ней не знают. Все почему-то думают, что диверсия – это когда что-то конкретно там кто-то взрывает, поджигает и так далее. Но давайте прочитаем статью. Совершение взрыва, поджога или иных действий, крайне важно, иных действий, направленных на разрушение или повреждение там, предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Соответственно, под иными действиями может подразумеваться, даже если вы по заданию, там, по просьбе кого-то просто сфотографировали что-то и кому-то что-то отправили. Это уже помощь, это уже может быть соучастие, это уже может классифицироваться как иные действия в диверсионной деятельности. Поэтому, друзья, если вас кто-то там что-то просит, какую-то вышку, там ЖД-станцию, административное здание и прочее, прочее сфотографировать, куда-то кому-то переслать, держитесь от таких обращений подальше.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жилой комплекс. У каждого жилого комплекса есть WhatsApp-чат. Там сидят все жильцы. Мы залетаем с ноги в этот WhatsApp-чат и говорим: ребята, короче, офигенная сметана, налетай. Если хочешь заказать, переходи по ссылке в наш чат. И народ начал переходить. Прикинь, мы с 3 ЖК в день делали 1 000 000 тенге продаж. Это мы продавали, короче, яблоки, продавали мясо, продавали молочку и выпечку с доставкой. Я сам был курьером в некоторых моментах, потому что каздев нужен был. Стучишься, открываешь, здравствуйте, здесь форма, короче, кепочка, we local, ты что-то. Я же прошел же эту школу, типа, там, да, как сервис надо оказывать. А что бы вы еще хотели, там, да, записываешь все, короче. Было бы классно, я там такую колбасу люблю, здесь что-то я нигде не могу найти. Окей, что еще хочешь? Вот это, вот это, вот это. И мы такие, все, мы, короче, удачу за бороду поймали. Офигенно. Сейчас мы будем, типа, ну, 60 000 ЖК. Да. Но ферма, с которой мы много-много лет работали, еще со времен локомаркета, ее продали. А у нас клиент, он привык к вкусу сметаны. Мы говорим, ну ладно, поменяем фермера, ничего страшного. Но вкус поменялся. И у нас WhatsApp-чат. В WhatsApp-чате все
2: пишут. Обратная сторона,
1: И прикинь, год работы просто коту под хвост. Все начинают бойкотировать, что у нас сметана испортилась. Мы объясняем, говорю, ребята, у нас ферма там то-то, то-то. Сейчас мы других фермеров ищем. Мы под вас построимся. Нет, ребята, вы оборзели, вы там это, вы там то, подяжите. И, знаешь, это такой был удар. Я помню, как за нас эти бабушки в чате заступались. Я сегодня говорю, вообще, я старый жоп. Ребята и в снег, и в дождь, короче, вам приносят. А вы так, ой, бабушка, не лезьте, мы сами разберемся. И в итоге я что осознал? Типа, я понимал, что зависимость от продукта будет. Но, ты прикинь, была лям, условно, с 3 ЖК. Она спустилась до, там, 50 000 тенге. Ну, то есть, какая зависимость от продукта, да? То есть, модель-то она, получается, не масштабируется, если вкус так важен для клиента. Ну, больно было, потом выходит новый пост. Ребята, мы закрываем.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Поговорим о создании трендов в бизнесе в новых реалиях. Вот об этом поговорим. И в гостях у меня ресторатор, основатель российского ресторанного альянса White Rabbit Family. Борис Зарьков. Привет, Борис.
2: Привет.
1: Вот в этом японском дворике, где ты открыл эти рестораны, достаточно огромный чек. И ты объясняешь это часто, что люди, которые готовы платить такой чек, их стало больше. Как ты думаешь, почему их стало больше, если действительно их стало больше? И что, в России стало больше денег, что ли?
2: Начнем с того, что большой чек связан со структурой костов. То есть это не потому, что я хочу очень много заработать, умножаю на 10, условно говоря, косты, а потому что вся рыба импортная.
1: Все так говорят, затраты большие.
2: Большие затраты, да. Вот.
1: Почему дорого стоит? Затраты большие.
2: Да, большие затраты. Но это правда. А во-вторых, я тут читал статистику, что, после того, как в Советском Союзе НЭП закончился, рестораны, они просто прекратили свое существование на территории Советского Союза. Я читал статистику, в 1989 году в Москве было 405 предприятий общественного питания с открытой дверью. Что это значит? Что человек мог зайти и купить что-то. Туда входили палатки, чебуреки, туда входили столовые. 405. Сейчас 20 тысяч. Мы находились в таком полном гастрономическом неведении, да, что у нас было. Советская кухня углеводная. Там.
1: Чебуреки.
2: Бабушка. Дом готовили. Котлеты, картошку, у всех одно и то же меню, состоящее из 20 блюд. Вот этот процесс, на самом деле, образования гастрономического, занял какой-то там срок, 30 лет, на это ушло. И люди, во-первых, в этом, их компетентность повысилась, они стали относиться к еде не как к заправке кормом, а для того, чтобы получить энергию, что, в принципе, и происходило не только в нашей стране, но в нашей стране особенности, а вообще во всем мире, потому что в парадигме войн жили и болезни, на самом деле парадигма сменилась, условно говоря, в середине 20 века, только после Второй мировой. А они стали рассматривать как еду, как гастрономию, как возможность духовного какого-то развития. Примерно то же самое, как люди ходят в театр, люди ходят на концерты. Какая-то. Какое-то расширение своего вкусового кругозора. И сейчас выросло какое-то количество таких осознанных гедонистов, богатых людей, которые много путешествовали, много что выросли. Им уже не интересно просто пойти поесть, чтобы что. Они готовы рисковать в каком-то смысле. У меня здесь жена сегодня, я говорю, пойдем в новый ресторан. Она говорит, чтобы опять похоронить вечер. Я говорю, Ир, это наша работа. Ходить смотреть новые рестораны.
1: Хорошо, Россия сейчас изменила геополитический вектор. Все это чувствуют, ты тоже. Да. И с Европой стало работать сложно и даже невозможно. У меня, например, отжали польский завод. Просто пришли вот так и национализировали. Окей. Не окей, конечно. Суды, разборки и так далее, но тем не менее, да. Выстраивая отношения с Азией, а ты как-то меняешь свои направления? Я знаю, у тебя есть и иностранные проекты.
2: Мы сейчас Сингапур, открываем в Сингапуре проект, потому что у меня модель все-таки она больше такая на эталонный проект, потом франшиза. Угу. Сейчас еще у нас два проекта, которые мы развиваем за рубежом.
1: Где?
2: Это Дубай.
1: Дубай, да?
2: Да, Дубай, и сейчас мы продаем франшизу в Катар. Абу-Даби. Угу. И сейчас мы в Сингапур.
1: А в Европе у тебя есть или остается?
2: Ничего нет.
1: Ничего нет. Никогда не было?
2: Никогда не было. Там ресторанный бизнес, это такая, это не бизнес. Это там такие налоги и трудовое законодательство, что очень сложно этим всем управлять. Только Лондон может быть как брендообразующее предприятие. Поэтому я туда никогда и не стремился.
1: Санкции и вот эти все ограничения, о которых сейчас много говорят, они же привели к каким-то переменам на рынке. Гастрономии и так далее. Какие это перемены? И особо остановись на ресторанах с экзотической кухней. Каких-то устриц, может быть, перестала возможность доставлять их вовремя самолетом или так далее. Расскажи об ограничениях, которые возникли, а может быть, об этих изменениях, которые даже привели к каким-то неожиданным положительным выхлопам.
2: Если говорить о таких негативных факторах, то в первую очередь это, безусловно, отток трудовых мигрантов.
1: То есть это именно лейбор.
2: Условно говоря, в Краснодарском крае они вообще теперь запрещены. Там не разрешено работать никому, только россиянам. Проблема в том, что неукомплектованность большая штата постоянно. И текучка большая, потому что друг у друга хантят, постоянно растут ставки зарплатные. Это сказывается на качестве. Это вот единственный какой такой негативный фактор и минус, который я увидел во всем этом. Что касается продуктовой базы, вообще ничего не поменялось. Потому что запрет на импорт из этих самых недружественных стран, он был еще в 2015 году, там, в 2014, да.
1: Как был сыр из Беларуси или устрица-то, так и есть.
2: Ну да, да, устрица.
1: Я слышал, сейчас в новом пакете санкций белорусские устрицы, так сказать, закроют.
2: Да, ну там не только белорусские, там есть и марокканские устрицы, да. Там разные страны устрицы
1: начали
2: производить резко. Вот, с устрицами проблем никаких нет.
1: Ты сам ешь устрицы, извини?
2: Я ем, но я не люблю.
1: Я однажды попробовал, с тех пор рвотный рефлекс.
2: Не, я нормально отношусь, да. Но я не люблю.
1: Да. Друзья, напишите, кто ел устриц, и как вам вообще? Дайте мне ваш комментарий. Как вы с устрицами вообще имеете отношение? Давай, продолжим.
2: Если про плюсы, какие плюсы? Путешествовать за границу стало дорого.
1: Мы стали узнавать Россию.
2: Да, люди стали, внутренний туризм развивается, слава богу, я очень этому рад безумно. Вот, так как у нас в регионах тоже есть рестораны, то есть, ну, я вижу рост, органический рост. Ну и плюс, конечно, такой спрос, он повышает конкуренцию. Это молодых столько интересных проектов открывается. Ну, то есть, реально, в нашей индустрии сейчас всплеск новых интересных проектов, какой-то инновационности. Конечно, были какие-то там сложности в начале, но с началом СВО. Падение выручки там на какой-то длительный период. Но это нормально. Ну, а сейчас все восстановилось.
1: Хорошо. Какой тренд сейчас потребления в России? Вот в ресторанах, в еде, может быть, фастфуд, может быть, не знаю, какая-то кухня русская, еще какая-то. Для молодых предпринимателей, кто хочет тренироваться в области вот, еды.
2: Благодаря тому, что сейчас много денег люди вваливают в экономику, в развитие туризма, в развитии регионов в этом направлении, и это государственная такая программа, я вижу, как сейчас тренд на развитие маленьких аутентичных ресторанов в регионах идет. И очень качественных. Прям.
1: Угу. Семейные или профессиональные?
2: Нет, профессиональные. Что касается каких-то сегментов, ниш, ну, ничего такого сейчас я не могу выделить, что прям... Если что-то советовать начинающим предпринимателям, но мой самый главный совет — сюда вообще идти не надо.
1: Ну, большая конкуренция.
2: Есть такая ужасная конкуренция, что... И тут, на самом деле, это очень системный бизнес. Это очень структурированный системный бизнес. Это не так пришел, открыл. Это надо иметь образование или опыт большой, чтобы не совершить кучу ошибок именно при формировании ценностного предложения, при формировании бизнес-модели. Потому что тебя конкуренты просто мгновенно сожрут.
1: Услышал два тренда, вот сказал, качественные, аутентичные места, которые в регионах, ты говоришь, открывается, да. Раз. И второе, это вот то, с чего ты начал, это иммерсивные, ну, где еда перестает быть главным, да, где есть какая-то, да. Театр, иммерсивка, эстетика. Но это, видимо, в мегаполисах, да, или где туристический трафик, наверное.
2: В области хорик и вообще любых услуг, когда люди покупают впечатления. То есть есть хорошая книжка «Экономика впечатлений», и там, да. Она, в принципе, раскладывает, что есть четыре вида впечатлений. Это первые — эстетические. Угу. Условно говоря, я зашел в помещение, и мой мозг бессознательно просканировал, насколько это в мою базу, угу. Прекрасного попадает в мой запрос. Но это у нас все время происходит, там, условно говоря, как у нас дизайн в квартире там сделан, как у нас дизайн в общественных помещениях. Есть развлекательные, ну, если на примере ресторана ты пришел, там играет, условно говоря, какой-то там джаз-бенд. А есть эскапические впечатления, mm-hmm. и есть обучающие. Эскапические впечатления, давай вот с обучающих, так. Это edutainment, вот это когда у тебя обучающие впечатления, это когда... Без твоего личного запроса как потребителя тебе продукт дает, тебя обучает. Ну, если на Гугле...
1: Новый
2: мы все
1: опыт.
2: Стали картографами, угу. Благодаря Инстаграму мы все стали фотографами. Угу. Прекрасно, что такое композиция. Угу. В ресторане ты приходишь, у людей есть запрос понимать, как устроены продукты, откуда и с какого они терруара, там, угу. Какой-то сторителлинг.
1: А эскапизм?
2: А эскапизм — это такие mm. уже реализация духовных потребностей, потому что духовные потребности, условно говоря, это отключение от внешнего мира. И банально это... То есть, когда у тебя какая-то игровая деятельность, ну, условно говоря, в нашей красоте, там люди вовлечены в постоянную там игру на столе с какими-то изображениями, вот. Или, может быть, какая-то коммуникация, например, в ресторанах, театрах у нас с шеф-поваром, то есть, когда ты... То есть иммерсивность должна такая присутствовать, когда ты теряешь ощущение. Я называю это гастрономический трип.
1: Вот приход.
2: Он, да, приход, или как приход у нас случился. Говорят. Да, такой гастрономический приход. Это когда потеря времени, потеря внешнего пространства. Да, и вот если у тебя твой продукт, твоя услуга, вот эти все упаковывают впечатления вот этих всех четырех типов вместе, то, в принципе, и у тебя еще плюс это все с ценообразованием правильно схлопывается, то, в принципе, то успех обеспечен. Сейчас с сыном как раз я пытаюсь в предпринимательство. Сначала я ему говорю, попросил его, иди сделай онлайн-магазин какой-нибудь, но я решил, что не буду ничего вообще ему объяснять. Он пошел, сделал, там, ошибся во всем, чем только можно, все это закрылось. Сейчас у нас вторая тема, которую я хочу, чтобы он попробовал, это туристические поездки, потому что, ну, он с нами путешествовал очень много, у него очень большая насмотренность, он может очень красиво упаковать поездку, например, для такого человека, как ты. И крутые гиды, и крутая программа, там, и гастро, и развлечения, и все-все-все. Вот мы с ним сделали сейчас план, что он должен там за 2 месяца сделать, там, что он должен сделать с продуктом, что он должен сделать с позиционированием, что он должен сделать с маркетингом. Вот, и вот одна из этих тем, о чем мы сейчас с тобой говорили, как вот эти вот впечатления в продукте упаковывать.
1: Предложение принимаю, значит, подумаю, может, заказ размещу, сделал для меня, значит, гастротрип, а может...
2: Продажа прошла.
1: Хорошо, ты говорил, что в России управление по-настоящему становится эффективным, когда кризис. Насколько уместно, смотри, ждать, чтобы изба загорелась, чтобы вот, ну, там, эффективность повысить или сделать что-то по-другому? Размышляя на этот счет.
2: К чему я это говорил? Я это говорил к тому, что операционной эффективностью люди начинают заниматься, когда у них маржа падает. Когда у тебя маржа падает, ты вынужден начинать заниматься эффективностью. У тебя кризис случается.
1: До этого экспансия,
2: выручка падает.
1: Рост, расширение, косты нахлобучиваются, да?
2: Ресторанная индустрия, она же очень тяжелая, в принципе. Здесь в ресторанах это же производство полного цикла.
1: Это как производство.
2: Это 100% производство. Там калькуляционные технологические карты, калькуляционные карты, там сотни поставщиков там, и так далее и тому подобное. Вот. Плюс у тебя сервис с прямыми продажами, гостеприимство.
1: Производство. Вот это, плюс,
2: плюс гостеприимство, гостеприимство там, с прямыми и продажи.
1: Это прямые. Такой комбинат, можно сказать.
2: Да, это такой сложный комбинат товаров со сроком хранения там, 3-5 минут.
1: Да, да, да.
2: Вот. И вот здесь, конечно, люди, вот молодые управленцы, у которых нет опыта, или кто не заканчивал MBA, еще наложенный на этот опыт, они не понимают, как этим всем управлять. Потому что, условно говоря, здесь у тебя предприятие жесткое достаточно, потому что это конвейер, на самом деле. Там у тебя холодный цех, горячий цех, одни там у тебя собирают траву, передают ее шефу или су-шефу, кто на раздаче стоит. Другие там, например, печень жарят. И он это собирает, чеки лезут. И это, условно говоря, конвейер. Но при этом люди стоят рационально, они все время могут ошибаться. Там текучка. Вообще рестораны были достаточно высоко маржинальным бизнесом до последнего времени в Российской Федерации, потому что, ну, не было культуры платить налогов, во-первых. Вот. Ну и конкуренция была не такая высокая, потому что нулевая база была 30 лет назад. Вот. И сейчас тема совершенно поменялась, конкуренция выросла, плюс еще постоянные вот эти два кризиса. И как-то уже во всем, в нашей стране предприниматели и топ-менеджеры вот в этих всех ресторанных компаниях, они поняли, что надо как-то погружаться в управление через там какие-то KPI. Я знаю большие очень компании, которые словили, значит, когда случилось СВО, гигантский кассовый разрыв, потому что они вели управление не по начислению, а по движению денежных средств. То есть есть два вида ведения отчетности. Первое – это по начислению, когда у тебя есть отчетный период, условно говоря, например, месяц, и ты получаешь доход, и вот в этот месяц начисляются зарплаты, там, списание там, на косты, другие всякие расходы, и, возможно, ты за это еще не заплатил, но ты эти расходы ставишь себе в издержки. А есть другой метод. Это когда, например, у меня поступили деньги, и я в этот месяц что-то потратил. Например, у меня приходит алкоголь в ресторанчик со срочкой платежа 30 дней. Но я его вот в этом месяце продал, но деньги за него буду платить в следующем месяце. И в расход себе сюда не ставлю, потому что я ничего по платежам идет все. Это называется движение денежных средств.
1: Это типичная, ну, необходимость перевести предпринимателей вот на доходы, расходы. Ну,
2: потом про KPI тема еще. Да, просто это тоже вот тема KPI, потому что команды разные. То есть, условно говоря, есть команда, которая занимается производством, условно говоря, кухня, клининг там. А есть команда там маркетинг, продажники. Вот этот очень болезненный переход сейчас, например, находится ресторанная индустрия от управления вообще без метрик и показателей и без KPI в управлении с KPI, и как бы сейчас это очень тяжело происходит, потому что как бы люди всегда работали, условно говоря, вот я что-то делаю, а у меня никаких, условно говоря, целевых показателей по моей результативности мне никто не ставит. И тут приходит, начинает ставить, и, соответственно, сложный момент вот этот сейчас здесь у нас.
1: Ну, они были всегда KPI такие.
2: Не, ну финансовые, наверное, у кого-то были, потому что на самом деле любая результативность — это планирование. Если ты не планируешь результаты, то есть я, например, знаю, до СВО даже планированием не занимались. То есть, понимаешь, какой прекрасный бизнес. То есть ты деньги ведешь, а планированием не занимаешься, доходность позволяет, тут бах, пандемия начинается. У тебя 3 месяца не поступают деньги. У тебя огромный кассовый разрыв, потому что в ресторанах, например, ну, условно говоря, например, в большом ресторане, например, таком, как White Rabbit или Сахалин или Горыныч, штатное расписание 15 миллионов. А если у тебя таких 20 ресторанов и 3 месяца, ну, это 45 на 20, это 900 миллионов. У тебя бах, ты тут сидишь. А у тебя еще, оказывается, кассовый разрыв с прошлым периодом есть, потому что ты не в начислении жил. В общем, было так непросто.
1: Я видел и подмечал, что ты говоришь иногда о сообществах вокруг ресторанов. То есть люди, которые приходят в рестораны, что, возможно, их объединяет что-то по ценностям. Я фанат этого подхода вообще. И вообще вся вот моя компания стала успешной исключительно благодаря тому, что Технониколь — это такой компания-университет. А университеты будущего и настоящего — это сообщество. Сообщество, в которых происходит сила слабых связей, слагающаяся в что-то значимое и великое. Вот, может быть, ты что-то про сообщество бы рассказал?
2: Да, ну, про сообщество можно вернуться там, я не знаю, пару сотен тысяч лет назад. В принципе, как бы вечером люди собирались там в какой-то пещере вокруг какого-то костра по каким-то там общим интересам. Сейчас, в принципе, ничего не поменялось. То есть люди, если говорить относительно ресторанов, целый день занимаются какой-то своей деятельностью, борются за какие-то ресурсы вот, в этом мире. И потом им, конечно, хотелось бы найти место, где они могут встретиться людей с какими-то общими интересами, общими взглядами, общими культурными принципами. Мы под эти сообщества и выстраиваем среды. Вот у меня любимый пример, например, это ресторан «Ши», да, то есть он как раз с сообщества начинался, то есть мы когда проанализировали, вот когда открывали на Большой Никитской этот ресторан, мы проанализировали вообще среду, аудиторию, которая...
1: Сейчас Ксения Собчак там вздрогнула.
2: Нет, сейчас Ксения Собчак, мы дойдем до нее. Среду, аудиторию, вот, видишь, хорошая ассоциация есть.
1: Ну, пошел product placement такой.
2: Да, значит, проанализировали аудиторию и обратили внимание, что очень много молодых девушек таких самостоятельных, уверенных, образованных. И подумали, а почему не под эту среду не создать проект? У Юнга были архетипы. То есть у каждой люди делились на архетипы. У брендов тоже есть архетипы. И вот мы создаем среды, проекты, которые архетип этого проекта, сейчас я поясню, и архетип аудитории, они должны как-то мэчиться. Например, если взять ресторан «Красота», то его там архетип, они обычно там, их 12 архетипов, его архетип там magician и explorer, то есть волшебник и исследователь. Гендальф, да. Вот мы понимаем, вот Гендальф — это чистый маг, как человек. Его коммуникация от этого выстраивается. То есть, и он вокруг себя формирует среду людей, которые заинтересованы с ним коммуницировать. Вот там красота — это маг. Почему? Потому что она создает какое-то волшебство, которое там в других местах нету. При этом там мудрец, потому что на это волшебство наложена какая-то идеология этих шоу, которые там есть. Они не просто там, они о чем-то там, есть какая-то идея. И плюс еще эксплоры, потому что там новые какие-то виды технологий мы показываем и так далее и тому подобное. И вот эти люди, которые интересуются такими вещами, у которых личный запрос такой же, они как бы как будто как на магнит туда идут. И вот в этом и есть мастерство, умение создавать вот эти среды для аудитории, чтобы соплеменники, которые интересуются, как там собирались по общим интересам. Ну и там еще культурные, конечно, влияют какие-то вещи. Например, вши. Я говорю, ну что, как назовем ресторан? Я говорю, у меня есть три варианта. Я говорю, она, хер и ши. Ну и мы посидели, посмотрели, что она может превратиться в нау. Хер в хер, а ши в ши. Ну, в ши как-то поближе, родное. И ты знаешь, когда у тебя такая вот чуть-чуть, я же это уже понял, что когда у тебя в брендинге в начале есть вот такая штука, она вызывает эмоцию. А эмоция фиксирует память на бренде.
1: Рад, что ты упомянул социальные архетипы. Это, кстати, практически вся коммуникация людей, она легче идет, когда ты используешь социальные архетипы. Можешь считывать или создавать среды, подходящие под социальный архетип. И, кстати, 12 поведенческих стратегий, как ключевые способы присвоения реальности, присваивания их своей пользы там, с минимальными издержками, 12 поведенческих стратегий, которые я преподаю в Global University, это такой мастер в бизнес-актуальности, такой титул я даю для тех, кто учится у меня. Рад, что ты это упомянул, потому что это практически передовой край мысли для предпринимателей, бизнесменов, как управлять, как создавать такую среду, в которой желаемое случается чаще, чем обыденное. Спасибо, что ты сказал, потому что очень многие люди до сих пор в основном механистично воспроизводят какие-то последовательности линейного мышления.
2: Чаще всего копируют.
1: Копируют.
2: Не понимая устройства. А вот это на самом деле, у меня сейчас, кстати, книжка выйдет, будет называться «ДНК бренда», о том, как связано архетипы, отлично, связаны с коммуникацией, как вот как не делать ошибки. Ну, такая полезная книжка для предпринимателей и вообще для тех, например, людей, которые там в айдентике что-то делают, в любой коммуникации, там, визуальной, текстовой, и как вот правильнее коммуницировать, понимая сущность бренда, из чего это все произрастает, из его идеологии, из его личности, а личность — это архетип.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы с тобой затрагивали, когда смежная тема, соответственно, рост компании, быстрая, и вторая история про, собственно, продание обсуждали, да, прийти в компанию, где опционы. Да. Я читал, что у вас такая интересная история была, что у вас большое количество, собственно, людей в компании получили опционы, да, и, собственно, я так понимаю, это было большим бустером вообще, как бы, построения компании. Давай вот немножко про команду, собственно, с которой вы двигались, с которой вы росли. Во-первых, опять же, да, что является таким основным ингредиентом команды? Я читал, что ты там много внедрял, ты вот увлекаешься всей вот этой вот темой саморазвития, мы про это еще дойдем, ты там внедрял вот это все темы с саморазвитиями, какие-то там движухи, но как бы и есть как бы такие более традиционные все-таки вещи, типа там опционов и так далее, давай немножко про это. Как удалось собрать топ-команду, как удалось ее замотивировать и вот добежать с ней до каких-то понятных результатов?
2: Так, как удалось собрать топ-команду? Методом проб и ошибок.
1: Ага.
2: Вообще есть такая, ну, как фундаментальный, что ли, закон. Редко кто, какие-то мутанты только могут это преодолеть. Значит, у тебя постоянно растет планка на качество людей. И очень сложно сделать какой-то гиперскачок. То есть ты сам подрос, у тебя подросла планка. Сам подрос, подросла планка. И ты вот так вот карабкаешься, каждый предприниматель вот так вот карабкается, да. Есть редкие мутанты, которые там каким-то образом вот так вот выстреливают. Ну, там, среди них, не знаю, мне кажется, там Андрей Хусит, который Мира сделал.
1: Сторонский.
2: Вот. Сторонский, наверное, там, да. Ну, вот и...
1: Киборги.
2: Ну, про Тинькова сложно сказать, потому что у него все-таки был длинный путь, да. Ну, то есть, ну, они вот... Ну, это прям их суперсила, да, как бы собирать лидерские команды. Вот. Я тоже карабкался. Вот так вот. И в один момент, мне сильно повезло, у меня было там классное окружение предпринимателей, тот же самый Дэйв, кстати, с Максом Краснохом мне порекомендовали книжку, называется «Кто решит свою проблему номер один». Вот. И мы ее перевели на русский язык. Я даже написал предисловие для нее. И это до сих пор, я думаю, номер один вообще книга в рекрутинге в мире, в России точно. Слушай, вот сейчас нас слушают, там все топовые рекрутеры ее знают. Да? И она коротенькая очень, она читается 2 часа, это просто поразительно. Это, знаешь, она такая, ознаменует такой конец эпохи вуду-хайринг, вот так называется. Вот я, значит, ее не просто там прочитал, не просто полюбил, мы ее глубоко адаптировали, мы построили до сих пор великолепно работающие хайринг-процессы. Они, конечно, очень сильно буснули нас. Да? И там, ну, продолжают. Это с точки зрения хайринга. Ну, а дальше там, слушай, ну, там куча всяких совпадений, случайностей. То есть, если ты классная компания, там, поднимаешь много раундов, значит, и ты там, не знаю, там, медийный человек и так далее, то есть, ну, у тебя, конечно,
1: ну, понятно, условно,
2: увеличивается способности, да.
1: Все интересные люди следят сами и видят этот информационный, как бы, поле, да, и все хотят прикоснуться,
2: Ну,
1: так.
2: И надо сказать следующее, опять про структуру. Я большой любитель теста Клифтона, есть такая психометрия, это психометрия на определение талантов, да?
1: Да-да, я помню, у тебя там этот очаровывать.
2: У меня номер один ву,
1: да,
2: это winning people, это, ну, очарование, обаяние, и, соответственно, вот в хайринге, безусловно, это работает, то есть, ну, как очаровать там топ-менеджера, ну, да, тоже работало.
1: А вот эта вот история, например, с опционами, там большое количество людей, да, получило опционы?
2: Я тебе скажу, смотри, давай так. Во-первых, надо сказать, что есть миллион способов управлять компаниями, лидировать. Значит, то есть это один из способов. Я его, кстати, переосмыслил. Да? То есть мы опционы очень широко раздавали, не всей компании, но там был прям очень конкретный процесс. Не знаю, мне кажется, ну, процентов 50 офисных сотрудников в итоге получили их. То есть мы там, ну, у нас были конкретные такие эвристики.
1: Да.
2: То есть, условно говоря, мы говорили так, что если ты относишься к компании как к своей, и чем больше ты относишься к ней как к своей, тем больше она реально становится твоей. И, условно говоря, за твою классную работу мы платим рыночную зарплату, но за то, что ты работаешь сверх этого, то есть если ты по-настоящему относишься к этому, к своему, мы сами к тебе приходим и предлагаем опционную программу. А потом каждые полгода пересматриваем и досыпаем. Каждый раз это, условно говоря, если человек превосходит ожидания, да, то мы досыпали этих опционов.
1: Угу.
2: Вот, и были там определенные эвристики, компенсационные советы каждые полгода и так далее. Это, кстати, тоже классные очень процессы. Смотря назад сейчас, я бы чуть более выборочно давал опционы, потому что есть часть людей, которые их реально не ценят. Всегда надо давать выбор. То есть не надо... То есть мне, конечно, хотелось прямо причинить добро людям.
1: Угу.
2: И я тогда еще плохо понимал, что не все люди такие же, как я.
1: Ну что, условно, кому-то проще дать деньгами, и он будет счастлив больше, да? Он не понимает ценности этих бумажек, условно.
2: Абсолютно точно.
1: Да.
2: И это плохо всем.
1: Да. Потому что ты раздаешь, собственно, акции, а человек не понимает, зачем он получил такую награду, которая ему не нужна.
2: Да, ты как предприниматель думаешь, что это вообще самое ценное.
1: А он такой, что мне впихнули какие-то бумажки, фантомные.
2: Да, но не каждый программист предприниматель, да больше того, самые крутые программисты, они не предприниматели. Вот, и у них другое мышление. Да, поэтому, да, мы так делали. Я, на самом деле, не жалею. Я думаю, что это существенно помогло становлению культуры компании. Сейчас помогает. Но я бы сейчас сделал бы апгрейд этой системы.
1: Ты, наверное, раз 5 или 6 уже упомянул слово «лидер». И вот, собственно, лидерство, ты говоришь, в зависимости от того, какой лидер, какая модель лидерства и так далее. А, давай немножечко конкретизируем, в чем, как бы вот если смотреть на тебя, как на предпринимателя, да, все-таки, ты сейчас, я так понимаю, уходишь немножечко в степь инвестиционную, да, больше такую, но вот если мы смотрим на тебя как на предпринимателя, в чем твои вот эти вот килл-фичи, знаешь, такие безусловные, помимо очарования, про очарование я уже понял, которые тебе позволяют как бы быть сильным лидером, да, притягивать людей, управлять людьми, делать так, чтобы люди тебя слышали, взаимодействовать с инвесторами и так далее. Потому что, насколько я понимаю, Сергей, собственно, твой партнер, я видел с ним небольшой кусочек интервью, вот все взаимодействие такое общительное, оно как бы на тебе, да, точно, потому что он супер закрытый, такой сдержанный и так далее, ты абсолютно противоположный. Вот что-то, какие твои килл-фичи с точки зрения лидерства?
2: Ну, при этом надо сказать, что Серега на самом-то деле умеет великолепно выступать,
1: да,
2: и умеет отлично коммуницировать, просто это как бы не то, что он делает с большим удовольствием все время. Mm-hmm. Да? Вот. Какие мои фичи? Ну, смотри, безусловно, ну, номер один — это power of people, это, как это сказать, ну, это... Ну, взаимодействие с людьми, да. Это и умение выиграть их доверие, и построить с ними отношения, по-настоящему эмоционально сопереживать, заботиться,

0: создавать вижен и все время вот, ну, очаровывать этим виженом. Да, ну, людей правда это вдохновляло. Они готовы были идти. И мы потом анализировали, мы сделали там миллион ошибок. Даже большая часть действий, которые мы сделали, были ошибками, да, с точки зрения там, стратегии. Но вот создание этого поля позитивной искаженной реальности, в которой реально очень хочется верить, вот этот вот позитивный стержень очень важен для компании, для того, чтобы люди выравнивались вокруг него, двигались и так далее.
1: Про тебя как про лидера, давай чуть глубже смотри. Да. А вот, понятное дело, есть... Как еще раз тест называется этот?
0: Клифтон.
1: Клифтон, да. Вот Клифтон есть как бы этот тест, который тебе как бы описывает про твои, да? Но если, наоборот, посмотреть с другой немножко стороны, что ты для этого сделал? То есть смотри, мне кажется, вот в целом, там, большинство людей там, в предпринимательстве или вообще... Ну, не обязательно, кстати, предпринимательство. Мне вот часто пишут, что ты все только предприниматель. На самом деле смотрят огромное количество людей, которые вообще не занимаются бизнесом никаким, но они где-то рядышком что-то делают, какое-то ремесло и так далее. Очень многие хотят вот эту харизму, умение очаровывать людей, умение с ними налаживать коннект и так далее, и так далее, и так далее. Что это у тебя? Какие составляющие? Это, я не знаю, начитанность, просто большое количество практики или просто это генетика?
0: Смотри, это... Это генетика и внешние обстоятельства, травматизм и так далее. Да, то есть любой другой человек с моими генами, с моими травмами, а у меня их было так нормально вообще, значит, с моими контекстами сделал бы то же самое. Здесь никаких сомнений нету. Да. Что больше того я скажу, смотри, вот, например, по той же самой книжке «Good to Great», вот мой тип лидерства они еще тогда характеризовали как четвертый тип. Вот эти вот харизматики, которые на броневичок, значит, залезли, это гей, и они действительно хороши там в каких-то периодах, там в кризисных и так далее. Но лидеры пятого уровня показывали тогда, ну, сильно нам на длительном промежутке времени показывали более крутые результаты.
1: Ну, даже более стабильные, на другом фокус, да.
0: Ну, они просто другие, да. То есть, вот они просто анализировали эмпирически, да, и видели, что это более скромные люди, да, значит, там, действительно, более эмоционально сбалансированные, значит, они больше дают пространство другим людям. Вот это, кстати, реально очень важная сейчас для меня часть стала. То есть я ее только сейчас там больше осознал. Знаешь, там под деревом баньян как-то трава не растет. Знаешь, вот такое есть в Таиланде такое дерево.
1: Да, оно, да, там, я знаю.
0: Да. И там реально, если посмотреть на картинку, там трава не растет.
1: Потому что солнца нет.
0: Потому что солнца нет.
1: Да.
0: И вот с сильными лидерами часто команда недополучает солнце, и у нее недостаточно субъектности, появляется выученная беспомощность и так далее.
1: Но там же, по сути, вот в этой книге, я там не помню, это первый или последний уровень, вот эти самые, как бы, самые-самые, это люди, которые вот все, условно, все, это вот команда сделала, это не я,
0: да,
1: это команда.
0: Абсолютно.
1: Потому что вот это люди, это я для них все, да.
0: Не только они. Вот на меня, да, кстати, в этом смысле очень сильно повлиял, кстати, тот же человек, который вроде как повлиял на Олега, по крайней мере, он его ставил номер один в рейтинг предпринимателей, не очень публичный человек, Андрей Рогачев. Это основатель «Пятерочка», «Карусель», ну, по сути, X5 Retail Group. Вот. Мы как-то с ним встретились на бизнес-клубе, и он мне порекомендовал книгу «Дао лидера». Это современное изложение «Дао Дэ Цзин, Лао Цзы». Вот. И вот там как раз-таки... Она вообще коротенько читается, там, за час буквально. Вот. Там, кстати, достаточно плохо переведена, с ошибками и так далее, но неважно. Там, вот там вводится концепция мудрого лидера. Этот мудрый лидер, он такой... Он вообще-то самоотверженный лидер. Он больше даже в таком... В состоянии, скажем так, женского начала, да, то есть такого наблюдения, принятия, растворения в себе такое, значит, он реально дает больше пространства другим людям, значит, для того, чтобы, ну, они росли больше, вот. И это то, что все больше и больше проникало в меня, и это там сильно больше сейчас характеризует мой тип лидерства, вот. Но там ранний я, ну, конечно, там на броневичок, там все за мной, и там мы реально всей компанией боролись с эгоцентричностью, вот.
1: Ну, это было... Эгоцентричность, это хорошо.
0: Да, мы прям реально там пытались осознать, но это было сложно. И вот сейчас новый CEO, он совсем другой. И он как раз-таки, у него сильно такая, знаете, у него такой эго-лес, очень крутая работа с эго. И я сразу говорил команде, что будет по-другому, да, но будет во многих вещах прикольнее, потому что я понимал, что Андрюха, он даст сильно больше, значит, такого empowerment, ну, такого, ну, больше места расти команде.

0: так и произошло. То есть и команда реально растет, и сильные люди приходят. Совсем по-другому управляется компания. Хорошие результаты показывает. В хорошем состоянии очень компания, да. Вот это, ну, это очень красиво. И надо понять, смотри, вот ты вот сейчас спрашиваешь про меня, да? Типа, вот какой ты лидер? А в реальности все сильно сложнее, потому что все время работает групповая динамика. И там...
1: Какой ты лидер в данном контексте, условно,
0: в данном,
1: да?
0: контексте, в данной группе, да, людей. Вот, да, смотри, вот мы с тобой поворачиваемся к другу определенными частями. Мы с тобой друг друга мобилизуем на определенное проявление. Ты точно можешь вспомнить, не знаю, какого-нибудь друга детства, ты с ним встретишься, и такой типа, о, да это вообще другой Саша, да, как бы. Вот. А в группе тем более. То есть это работает на всех уровнях абстракции. То есть вот мы с Серегой вообще-то были один организм, да, и мы были вот определенный тип лидерства, а потом, ну, а дальше более широкая группа, наш топ-менеджмент. И вот, и как на самом деле, что там, какой у нас был тип лидерства, да, вот в этой группе, ну, это такая сложная конструкция, честно. Да, и в этом большая проблема сейчас текущая, потому что там все эти там книжки по менеджменту пишут люди все время, исходя из концепции отдельности, да. Я вот отдельный человек, я вот такой вот лидер, у меня такие-то уроки, да, но при этом это твои конкретные уроки для твоего контекста, да, и для той группы, в которой ты был, и ты еще не учел, кстати, 1000 случайностей, которые с тобой произошли. Вот.
1: Спасибо тебе большое, я искренне кайфанул. Мы обсудили, мне кажется, довольно много всего, и с разных сторон, и, собственно, опыт, какие-то размышления о будущем, и рефлексии, и так далее. Реально кайфанул, получил максимум удовольствия. Спасибо тебе большое.
0: Взаимно. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Компания способна пройти естественный отбор, если в ней выстроена система опор. Главное из этих опор – качественное взаимодействие собственника с людьми. Можно сказать, что Россия сейчас вторые 90-е. Меняются общественные и бизнес-модели, освобождаются крупные ниши, небольшие компании борются за выживание, но вместе с тем получают возможности для роста. Вырастут те компании, где есть система опор. Основных опор 5. Последовательная работа с маркетингом и продажами. Постоянное улучшение продукта, его зримая эволюция. Управление финансами на профессиональном уровне. Отлаженные операционные процессы. Качественное взаимодействие с людьми. Из этих 5 опор больше всего вопросов вызывает последнее. Во-первых, успех зависит от нее на 20%, что довольно много. Во-вторых, у нынешнего поколения принципиальная иная психология, нет особенного желания не учиться, не работать. Хотя многие пробуют себя во фрилансе или предпринимательстве. Сейчас управлять людьми в бизнесе означает пасти свободолюбивых и малопредсказуемых кошек. К сожалению, собственники бизнеса в возрасте откровенно не готовы к столкновению с такими кошками. Однако выбора у них нет, поскольку большинство из тех, с кем они когда-то начинали работать, уже перешли в другую сферу, уехали, завели собственные компании, устали от гонки. Вдобавок ситуация осложняется повышенной конкуренцией на рынке труда не только за таланты, но и за обычные кадры. Как выстроить главную опору? Собственник, решительно настроенный наладить системное взаимодействие с сотрудниками, неминуемо столкнется с рядом типичных вопросов. У малого бизнеса, как правило, нет возможности платить выше среднерыночных расценок, заманивать бонусами в виде красивого офиса и безлимитных сников. Поэтому попробуйте создать достаточно значимую цель, привлекательную для ваших людей. Основатель Apple, Стив Джобс, спрашивал: «Ты собираешься торговать подслащённой водой или пойди со мной, чтобы изменить мир?» Почаще проводите общие командные мероприятия, когда люди вместе обсуждают работу, видят вклад каждого, ощущают сопричастность. Узнайте, какой у каждого из ваших сотрудников главный мотиватор помимо денег. Власть, признание, самореализация, ощущение принадлежности к топовой команде или проекту. Дайте им возможность получить желаемое. Договаривайте с сотрудниками об измеримых и объективных KPI и о контрольных точках, например, раз в месяц. Сделайте так, чтобы ваши сотрудники под руководством преподавателя работали над вашими реальными проектами. Вместе с тем внедряйте систему наставничества. По мере роста компании становится более заметной на рынке и привлекает внимание HR-ов, которые готовы переманивать ценные кадры. Примите, что вы не сможете удержать всех. Однако можете стать чемпионом по привлечению и развитию новых людей. Минимум, который вы обязаны для этого сделать – назначьте справедливую зарплату.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Незнание этих 10 законов может стоить вам не только денег, но и свободы. Большинство россиян даже не подозревают, что нарушают их каждый день. Я расскажу вам о законах, которые должен знать каждый, от школьника до пенсионера. Начнем с самого мощного закона – счета, статьи 51 Конституции Российской Федерации. Это ваше абсолютное право не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников. Запомните эту цифру – 51. Она может спасти вас от уголовного дела. Как это работает на практике? Вас остановил сотрудник ГИБДД и спрашивает: «Признаете, что превысили скорость?» Вы имеете полное право сказать: «Я воспользуюсь статьей 51 Конституции». Все, точка. Никаких объяснений больше давать не нужно. Вызвали в налоговую и спрашивают, почему вы не платили налоги с этих операций? Ответ тот же. Статья 51 Конституции. Оперативник в отделе полиции давит: расскажите, где вы были вчера вечером? Снова статья 51. Но здесь есть нюанс, который многие не знают. Близкие родственники по закону – это только супруг или супруга в официальном браке. Родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки. И все. Гражданский муж или жена – не близкие родственники, даже если вы прожили вместе 20 лет. Теща и тесть – тоже не близкие родственники с точки зрения закона. Классическая ошибка, которую я вижу постоянно. Человек начинает что-то объяснять, оправдываться, придумывать версии. Не надо. Молчание – не признание вины. Это ваше конституционное право. И помните, все, что вы скажете, может и будет использовано против вас. Это не из американских фильмов. Это наша реальность. Теперь о законах, которые в 2025 году стали настоящим минным полем. Статья об экстремизме, госизмене и терроризме. Это статьи 275 госизмена, 205.2 призывы к терроризму, 282 экстремизм. За них дают от 2 до 20 лет, а за госизмену можно получить пожизненное. Вдумайтесь в цифры. С 97 по 2022 за 25 лет было возбуждено всего 200 дел о госизмене, а только за последние 2 года больше 800. Сейчас выносится по 2-3 приговора каждый день. И знаете, кого сажают? Не шпионов с рациями, а обычных людей. За посты в интернете. Особенно опасны репосты. Вы просто нажали кнопку «Поделиться», а с точки зрения закона распространили экстремистские материалы. Даже если потом удалили, скриншоты уже сделаны. Что делать? Правило простое. 7 раз подумай, прежде чем писать, лайкать или репостить что-либо, связанное с политикой, армией, спецоперацией. И помни – ФСБ активно мониторит соцсети. У них есть специальные программы, которые автоматически выявляют неправильный контент и его авторов. Переходим к более житейским, но не менее важным законам. Разница между осмотром, досмотром и обыском – это разница между законным действием полицейского и превышением полномочий. Представьте себе ситуацию. Вас останавливает сотрудник ГИБДД и говорит: «Откройте багажник». Стоп! Это уже не осмотр, это досмотр. И вот в чем разница. Осмотр – это когда полицейский смотрит, но не трогает. Посветил фонариком в салон через стекло – это осмотр. Попросил открыть багажник – это уже досмотр. Досмотр проводится только с составлением протокола и в присутствии двух понятых. Нет понятых – тогда обязательно видеозапись. Не просто на телефон полицейского, а официальное с занесением в протокол. Ваша фраза защиты – это досмотр? Требую составления протокола и вызова понятых. В 90% случаев после этих слов полицейский вдруг вспоминает о срочных делах и отпускает вас. Почему? Потому что досмотр – это минимум 40 минут бумажной работы. Личный досмотр – это когда вас просят вывернуть карманы, показать содержимое сумки. Те же правила – протокол, понятые или видео. Причем досматривать женщину может только женщина, полицейский. Нет женщины в наряде – значит, досмотра не будет. А вот обыск – это совсем другая история. Обыск проводится только по решению суда или в рамках уголовного дела при задержании. Если к вам пришли домой с обыском, требуйте постановления суда. Нет постановления – это незаконное проникновение в жилище, статья 139 Уголовного кодекса, до 2 лет лишения свободы для самого полицейского. И самое главное, вы имеете право снимать все на видео, любые действия полиции. Это ваше конституционное право, и никто не может его ограничить. Полицейский говорит: прекратите съемку. Отвечайте: федеральный закон о полиции, статья 8, часть 4, граждане имеют право фиксировать действия сотрудников полиции. Четвертый блок законов касается каждого, кто хоть раз в жизни работал по найму. Трудовой кодекс – это не просто толстая книжка, это ваша защита от произвола работодателя. Начнем с отпуска. Статья 122 Трудового кодекса. После 6 месяцев работы вы имеете право попросить отпуск. Но многие не знают важный нюанс. Работодатель обязан предоставить отпуск только после 11 месяцев работы. До этого только по договоренности. И вот что важно. Отпускные считаются не как зарплата. Пример. Ваша зарплата 100 тысяч. За месяц работы, где 22 рабочих дня, вы получаете эти 100 тысяч. А за 28 дней отпуска должны получить больше, потому что отпускные считаются по календарным дням, а не по рабочим. Если работодатель платит отпускные как зарплату, то это неправильно. Декретный отпуск – отдельная песня. Его может взять не только мама. Папа, бабушка, дедушка, любой член семьи. Более того, можно делить этот отпуск. Мама сидит год, потом папа садится на полгода, потом бабушка. И всем сохраняется рабочее место. А теперь о том, о чем молчат 90% работников. О незаконном увольнении. Вас не могут уволить, пока вы в отпуске. Или на больничном. Беременна или в декрете. Уволили? Суд восстановит и заставит работодателя выплатить зарплату за все время вынужденного прогула. Я знаю случаи, когда люди получали по 2-3 миллиона за незаконное увольнение. И самое важное, любые штрафы в зарплате незаконны. Опоздал штраф 5 тысяч – это незаконно. Не выполнил план продаж – минус 30% от оклада – незаконно. Работодатель может только не платить премию, но уменьшать оклад не имеет права. Пятый закон, который должен знать каждый – закон о защите прав потребителей. Это ваше оружие в борьбе с недобросовестными продавцами. И оно мощнее, чем вы думаете. Интернет-покупки. У вас есть 7 дней на возврат любого товара без объяснения причин. Не 14, как многие думают, а именно 7. Но, если продавец не сообщил вам письменно об этом праве, срок увеличивается до 3 месяцев. Купили телефон в интернете? 2 месяца назад? Передумали? Если в коробке не было бумажки о праве на возврат, возвращайте. Если нет чека, это не проблема. Это миф, что без чека ничего нельзя вернуть. Годятся выписка из банка, свидетельские показания, фото товара у вас дома, гарантийный талон. Продавец говорит: нет чека, нет возврата. Это обман и нарушение закона. А теперь о законе, который ежегодно разоряет тысячи предпринимателей. Субсидиарная ответственность – это когда долги вашей компании взыскивают с вас лично. И это не какая-то экзотика. В 2024 году под субсидиарку попали более 15 тысяч руководителей и учредителей компаний. Представьте, вы честно вели бизнес, платили налоги, потом случился кризис, ковид, санкции, неважно что. Компания обанкротилась. Вы думаете, что на этом все? Нет. Налоговые или кредиторы подают на субсидиарку. И вот уже приставы описывают вашу квартиру, машину, дачу. Долг компании в 10 миллионов становится вашим личным долгом. Знаете, почему большинство людей попадает под субсидиарку? Они не знали, что определенные действия директора автоматически автоматически ведут к личной ответственности. Не сдали бухгалтерскую отчетность вовремя? Субсидиарка. Не передали документы конкурсному управляющему? Субсидиарка. Вывели активы перед банкротством? Субсидиарка. Да еще с уголовным делом в придачу. Шестой закон о персональных данных. В эпоху, когда ваш номер телефона есть у каждого второго спамера, этот закон – ваша единственная защита. Статья 23 Конституции и Федеральный закон о персональных данных говорят: «Никто не может собирать, хранить и использовать информацию о вас без вашего письменного согласия». Ключевое слово – письменного. Галочка на сайте – это не письменное согласие. Вам звонят из банка, который вы не знаете, из автосалона, куда не обращались. Это нарушение закона. Штраф для компании до 75 000 за каждый звонок. Как защищаться? Записывайте разговор и говорите: «Я не давал согласия на обработку персональных данных вашей компании. Требую прекратить обработку и удалить мои данные из вашей базы». По закону они обязаны это сделать в течение 30 дней. Но самое интересное – статья 137 Уголовного кодекса. Если кто-то распространяет информацию о вашей частной жизни, фото, переписку, медицинские данные – это уголовное преступление. До 2 лет лишения свободы. Бывший выложил интимную фото – это не просто подлость, это уголовка. Соседка распространяет сплетни о вашей болезни – тоже уголовка. 7 и 8 законы о бесплатной медицине и образовании – то, что гарантирует Конституция, на что постоянно пытаются сделать платным. Статья 41 Конституции – каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Не может получить, а имеет право, именно имеет право. Скорая обязана приехать при угрозе жизни за 20 минут. Не приехали – звоните в свою страховую компанию из полиса МС. Прямо сейчас. У них есть горячие линии, они обязаны вам помочь. Все анализы по направлению врача бесплатны. Все. Врач поликлиники говорит: «У нас нет, идите в платную лабораторию». Это ложь. Требуйте официальный отказ в письменном виде. Как только просите бумагу, магическим образом анализы находятся. МРТ, КТ, коронарография – все это бесплатно, по показаниям. Да, может быть очередь до 30 дней для плановых исследований, но если врач считает, что нужно срочно сделать в течение 14 дней, значит сделаю. Образование. Статья 43 Конституции гарантирует бесплатное высшее образование. Но мало кто знает, если вы платно получили первое высшее, второе можете получить бесплатно. Да, именно так. Закон не запрещает получить второе высшее бесплатно, если первое было платным. Но только там будет конкурс, конечно. Еще интереснее со школами. Любые поборы в государственных школах незаконны. Охрана, ремонт, учебники – все это обязано обеспечивать государство. Собирают на шторы – незаконно, на ремонт – незаконно. Даже на подарки учителям собирать не имеют права, а только просить добровольно. 9 и 10 законы – это практические лайфхаки, которые работают каждый день. Парковка. Видите знак «П» – парковка разрешена. Все, это муниципальное место, паркуйтесь. А все эти таблички только для клиентов банка, место для директора, конусы с надписями – это самоуправство. Статья 19.1 КОАП – штраф для того, кто поставил, а не для вас. Смело убирайте конус и ставьте машину. Вам ничего не будет. А вот охраннику, который попытается вас выгнать, светит административка. Налоговые вычеты – это вообще золотая жила. 13% возврат от трат на лечение. Любое, даже стоматология. Обучение – свое или детей. Покупка квартиры – до 260 тысяч возврата. Инвестиции. ИЕС дает до 52 тысяч в год. Благотворительность, спорт, страхование жизни – за все можно вернуть деньги. В сумме можно вернуть до 650 тысяч в год. Не пользуетесь? Это как будто бы выбрасывать деньги в урну. Эти знания – ваш щит в мире, где незнание закона не освобождает от ответственности. Но если вы предприниматель, то для вас есть еще более важная информация. Знаете ли вы, что налоговая начинает проверку задолго до того, как вы получите первое письмо? Они месяцами изучают ваши соцсети, сайты с вакансиями, даже ваши интервью в подкастах. Знание законов – это не привилегия юристов, это необходимость для каждого. Будьте в правовом поле и не дайте себя обмануть.
1: Юридическая рубрика

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Да, я тоже очень часто отождествляю деньги с чем-то живым. Ну, с живой материей, с живой энергией, с чем-то живым. Да. И у денег в этом смысле есть свои, ну, законы, что ли. Ну, начну я с самого главного. Деньги очень любят, когда их вкладывают в что-то плодоносящее, в какое-то полезное дело. Они как начинаются вот плодиться и размножаться, да, их становится много. Вот. И деньги просто ненавидят, когда их вкладывают в какое-то болото, в какую-то вонючую гниль. Они морщатся и убегают куда-то, исчезают. Это раз. Деньги любят активный поиск какого-то вот дела. Деньги очень любят. Они любят селиться рядом с движем. Активные пробы, даже если ошибки, это любят деньги. Третье. Деньги очень любят, когда их уважают, когда их учитывают. Деньги очень любят, когда их запускают на дело. И деньги ненавидят и не любят, когда их бросают на ветер. Когда ты пустые дела какие-то делаются, когда вот разбрасываются, сорят деньгами. Вот, пожалуй, три момента, что очень любят деньги. Первое, чего не любят деньги, это когда их складывают в мешок. Да, они начинают, ну, сперва портиться, протухать, и потом они куда-то исчезают. Ну, это похоже, если мы сложили в банке на депозит с нулевой ставкой, ну, а потом через 10 лет посмотрели, что на этом депозите. Там уже почти ничего. Второе. Деньги очень не любят, когда их тратят на роскошь. Потом, если человек часто тратишь на роскошь, на какие-то вот, ну, бесполезные штуки, на понты корявые и так далее, но обычно деньги рассасываются, исчезают и говорят, давай. Третье. Деньги не любят случайности. Кому-то обломилось что-то, повезло, наследство досталось, там, своровал или что, деньги не любят. Но если посмотреть, что случилось с деньгами у тех, кто выиграл лотерею, ну, практически 100% случаев, через 2-3 года у него ноль, и он там бомжует. Ну и, наконец, самое мое любимое, это вот этот четвертый пункт, деньги очень не любят, когда им отказывают. Когда деньги стучатся к тебе в дверь, там, вот проект, заказ огромный, а ты такой сидишь и говоришь, я еще не готов. Или вот этот такой большой заказ и такой денежный я взять не могу. Я пойду подумаю, посоветуюсь с кем-то. Вау! Деньги такие, да что ты? Ну все, они перестают уже стучаться. Когда деньги к тебе стучатся в виде заказа, в виде возможности какой-то масштабной и так далее. Ты на эти деньги, которые к тебе стучатся, ты используешь их. Ты пойдешь, найдешь людей, люди увидят, как ты пошел и присоединятся к тебе. Тебе даже искать их не надо. У денег есть такая дуальность. Если твое сознание воспринимает деньги как твое ограничение, например, нет денег, да? Или они к тебе стучатся, а ты говоришь, я не готов, а потому я не могу вас впустить, да, и так далее, то ты склонен трактовать вот эти возможности или деньги как ограничение, или себя как ограничение и так далее. Твой мир превращается в мир ограничений. И второе, деньги — это возможность, это шанс, это миг, да, который ты ждал, и ты готов впустить в себя то, что ты так долго ждал.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2016 году американский журнал Time в рамках проекта «100 фото» представил самые значимые фотографии всех времен? В числе прочих вошла фотография, сделанная советским военным корреспондентом Евгением Халдеем, знамя Победы над Рейхстагом. В иных источниках – красное знамя над Рейхстагом. Красноармеец Евгений Халдей прибыл в Берлин, вооружившись только камерой «Лейка» и дальномером, а также массивным советским флагом, который создал его дядя из трех красных скатертей. Героев знаменитого снимка киевлянина Алексея Ковалева, минчанина Леонида Горячева и дагестанца Абдулхакима Исмаилова он нашел случайно. Но Халдею пришлось отснять две кассеты, прежде чем кадр получился таким, каким он вошел в историю. Поверженный Рейхстаг у ног бойцов Красной Армии. Чтобы фотография удалась, одному из солдат пришлось поддерживать знаменосца, иначе тот мог бы сорваться. По словам Халдея, он находился в эйфории, наблюдая, как три его товарища лезут на крышу Рейхстага на закате, воздвигая тот самый символ победы.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Зачем и почему стоит купить золото прямо сейчас? Топ-причина номер 5. Психология рынка. Никто не может по-настоящему понять рынки и экономику. Но вы можете получить представление о том, что это такое, если поймете, что ими движет. Жадность и страх. И самая занимательная часть денежно-кредитной истории – это изучение их побочных продуктов. Мании, паники, пузыри и обвалы. Когда вы изучите их, вы быстро узнаете смысл старой поговорки «Бык взбирается по лестнице, а медведь выпрыгивает в окно». Это означает, что могут потребоваться годы, чтобы создать пузырь, но только дни или недели, чтобы он лопнул. Это потому, что когда дело доходит до жадности и страха, страхи – это более сильные эмоции. Золото и серебро иногда исключение из этого правила, потому что они могут расти так быстро, как молния в панике. На бычьем рынке золота 70-х годов потребовалось 9 лет, чтобы цена золота поднялась с 35 до 400 долларов. Но как только паника из долларов начала развиваться в безопасное убежище золота, потребовалось всего 33 торговых дня, чтобы цена более чем удвоилась до 850 долларов. Но на самом деле был только очень небольшой процент населения, который паниковал из-за долларов в 70-х годах, но в этот раз мать Мелони считает, что паниковать будут все. Топ-причина номер 4. Время действительно изменилось. Различия между бычьим рынком драгоценных металлов 70-х годов и великой золотой и серебряной лихорадкой сегодня огромны. В 1970-х годах только две крупные биржи, одна в Лондоне и одна в США, установили цену на золото. Таким образом, только Северная Америка и Западная Европа, около 10% населения мира, могли участвовать в этой великой золотой лихорадке. На этот раз это может делать вся планета. В 1970-х годах число инвесторов в государственных экономиках, таких как Китай или СССР, было равно нулю. Сейчас в каждой из этих стран проживает более 100 миллиардеров. Большая часть остального мира живет в условиях крайней нищеты. Сегодня в мире насчитывается почти 1500 миллиардеров, проживающих более чем в 50 странах. Каждая страна на планете расширила свои валютные поставки примерно в 10 раз с 1970-х годов. Поэтому каждый потенциальный инвестор имеет валюту в 10 раз, и в каждом населении произошло экстраординарное развитие мышления инвесторов. В 70-х годах мы были планетой вкладчиков, но затем, когда страны по всему миру отказались от золота и серебра в качестве денег и приняли фиатную валюту, инфляция бушевала, наказывая вкладчиков и вознаграждая инвесторов и спекулянтов. Затем у нас был технологический пузырь 90-х годов, и все стали биржевыми трейдерами. Затем у нас были глобальные пузыри недвижимости, и каждый стал инвестором в недвижимость или флиппером. В течение более 30 лет экономика была наказана, а инвестирование и спекуляция были награждены. В результате на этот раз существует гораздо больше людей, которые могут инвестировать в золото и серебро. Количество очень трудно подсчитать, но эксперт думает, что это где-то от 10 до 100, но возможно даже в 1000 раз больше людей с мышлением инвестора. Помните, что в государственных экономиках более половины населения мира не было инвесторами, и сегодня Китай находится в гиперпузыре недвижимости, который управляется инвесторами. Таким образом, это в 10 раз больше людей, у каждого из которых в 10 раз больше валюты, и в каждой популяции есть где-то от 10 до 1000 раз больше людей с мышлением инвестора. Это где-то от 1000 до 100 тысяч раз больше валюты, которая когда-нибудь придет в погоне за золотом и серебром на этот раз. Да, в этот раз время совсем другое. Топ-причина номер 3. Золото и серебро должны покупать намного больше. Существует старый миф о том, что в Древнем Риме унция золота могла одеть человека с головы до ног сандалиями, стоги и поясом. И что сегодня человек все еще может одеть себя в туфли, костюм и пояс по цене унции золота. Люди утверждают, что так было всегда. Ничто не может быть дальше от истины. До создания Федеральной резервной системы можно было купить одежду за унцию золота, но к концу бурных 20-х годов из-за инфляции это было невозможно. Затем, к началу Великой депрессии из-за дефляции, вы могли бы снова это сделать, но к 1970 году за унцию золота можно было бы купить только обувь. Затем, всего 10 лет спустя, можно было купить первоклассный костюм, очень хорошие ботинки и отличный ремень, но к 2001 году можно было купить только некачественный костюм, дешевые ботинки и никудышный ремень. Да, золото всегда чего-то стоило, но оно всегда зигзагами двигалось в диапазоне покупательной способности. способности. Топ причина номер 2. Сложите причины с 10 по 3. Все это происходит одновременно, и это глобально. Таким образом, на человека приходится больше вещей, чем когда-либо в истории, но такое же количество золота, конкурирующих валют и других активов ослабили покупательную способность золота. Сегодня в этих конкурирующих активах хранится в 200 раз больше богатства, чем в золоте. И если только 10% этого богатства придет за золотом, его цена вырастет в 20 раз. И в грядущем кризисе Майк Мелони видит, что это будет намного больше, чем просто 10%. Мир теперь на неизведанной территории. Дефицит бюджета, дефицит торгового баланса и государственный долг взлетели до смертельного уровня. Акции и облигации недвижимости находятся в пузырях, а пузыри кредитных долгов и деривативов угрожают разрушить мировую экономику. Потребовались годы, чтобы создать эти пузыри, но это займет всего несколько дней или недель, чтобы они лопнули, и все пузыри в конечном итоге лопнут. Топ-причина номер 1. Как мы уже говорили ранее, Майк Мелони считает, что экономический кризис исторических масштабов идет прямо на нас, и избежать его невозможно. Никогда прежде все правительства на планете одновременно не закладывали фундамент для идеального экономического шторма. Эксперт верит, что будет глобальный валютный кризис, который вызовет одновременный взрыв пузырей в акциях, облигациях и недвижимости. Это приведет к величайшему экономическому краху, который когда-либо видел мир. Все может стать очень плохо. Возможности варьируются от того, что Мелони совершенно не прав, или все идет к полному экономическому коллапсу и финансовому Армагеддону, от которого мы никогда не оправимся. К плохому концу ведет возможность краха денежной системы, что повысит вероятность социальных бунтов и нарушения продовольственного снабжения. Но в любом диапазоне возможностей существует нечто называемое колокообразной кривой вероятностью. Это означает, что любая из крайностей, также называемых хвостовыми рисками, очень маловероятна, но что-то посредине очень вероятно произойдет. Эксперт считает, что это будет что-то среднее. Да, он верит, что это будет величайший крах в истории, но у него есть большая надежда. Человек – удивительный вид. У нас есть устойчивость и способность адаптироваться и отскакивать от чего угодно. Да, банки могут обанкротиться, но их место займут новые, более эффективные. Да, мировая денежная система рухнет, но это может быть хорошо. Если бы мы могли сделать мошенничество, воровство и конфликты интересов незаконными,

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Насколько нейротехнологии могут манипулировать нашим разумом или контролировать его?
2: Разум – это не что иное, как процессы, которые происходят в мозге. Мозг – это то, что целиком регулируется законами нейрофизиологии. Поэтому нейрофизиология на 100% контролирует состояние мозга, соответственно, состояние разума. Мы можем полностью обеспечить любые эффекты в мозге. Знаешь, мне наиболее интересно было, иногда встречаясь с людьми, которые приезжают после Айаска, говорят, вот, там мы в Амазоне, там такую штуку, я теперь видел, что реальность вообще такая. Я говорю, в смысле такая? Ну вот, на самом деле, за пределом реальности такие краски, там на самом деле вот этот предмет, он на самом деле не настоящий, на нем там что-то еще. И мне каждый раз это удивляет. Мне кажется, люди... Я не знаю, что их удивляет, но очевидно, что если подсоединить два электрода к полушариям, то у тебя будут разные эффекты. Ты можешь увидеть, что стакан на самом деле не стакан, а графин. И графин на самом деле не графин, а дракон с восьмикрылый. Что это означает? Это ничего не означает, кроме того, что мозг является субстратом, в котором реализовано наше мышление, и то, что дальше ты можешь увидеть все, что угодно, все, что тебе бабушка прописала, да, безусловно. Нейрофизиология целиком описывает и...

0: законы нейрофизиологии целиком описывают наши переживания и контролируют. Поэтому уровень эндорфинов, окситоцинов, там, других нейротрансмиттеров определяет все наши состояния. Можно увидеть все, что хочешь. Вообще не проблема. Поэтому, да, манипуляции возможны. Не надо вешать себе на голову ничего, пока не понимаешь, что там происходит.
1: Как ты относишься к биохакингу?
0: Я мало во что-то верю. Я верю в доказательную медицину. Поэтому я стараюсь на себе не экспериментировать, потому что для того, чтобы что-то можно было использовать, нужно знать не только принципы, но и иметь проверенные эксперименты, что это работает. То есть я верю, что можно очень сильно все поменять в организме с помощью медицины. Но я не хочу быть подопытным кроликом, чтобы это делать. Некоторые мои знакомые там увлекаются этим. Известные есть люди, которые тратят миллионы долларов в год на то, чтобы как-то свой организм улучшать. Я считаю, что самым лучшим способом биохакинга являются привычки. Полезные привычки, которые я стараюсь всячески поддерживать. Там регулярный спорт, регулярные занятия музыкой, питание, сон. Какие-то вещи, которые являются очень базовыми, но по мне гораздо больше могут принести пользы, чем какие-то безумные добавки, которые никто не тестировал, которые тебе продают авантюристы и мошенники. Ну, или просто люди, которые экспериментируют. Ну, классно, но пусть они экспериментируют на ком-то другом.
1: Ты начал заниматься вопросами искусственного интеллекта и говорить об этом до того, как он был массово популярен. Что тебя побудило, как ты угадал этот тренд?
0: Этот тренд, он есть давно, и, как я говорил, что с 60-х, 70-х, в принципе, есть этот тренд. Просто прорывы последние, они были... То есть раньше искусственный интеллект использовался в основном специализированными либо компаниями, либо агентствами государственными. То есть у этого была очень узкая аудитория. А сейчас, в связи с распространением больших языковых моделей, это стало частью быта уже большинства количества людей. Ну, я, например, каждый день пользуюсь этими моделями. Вот, поэтому для меня этот тренд был очевиден. Вот. Я просто не знал, когда будет прорыв. Но вот он случился, и думаю, что он еще не остановился. Очень большое будущее за генеративными моделями, то есть в области видео, аудиогенерации будет еще очень много классного. Ну, мы видим там и Сору, и Дали. Ну, в общем, вот модели, которые создают изображение и видео, они будут развиваться дальше, мне кажется, очень бурно. Ну, инвестиции, кстати, все показывают то же самое. Вот сейчас идет бум инвестиций в Долине, в искусственный интеллект, и вообще даже не только в Долине, но и Китай, и Россия, и другие большие страны сейчас начали включаться в гонку искусственного интеллекта. Думаю, что это одна из самых важных направлений стратегических.
1: А можешь немного рассказать про тот проект, который ты создаешь на базе искусственного интеллекта?
0: Ну, это пока я бы старался сохранить некую тайну, но могу рассказать лишь следующее. Вот, занимаясь дейтингом, мы столкнулись с проблемой выбора. Большинство людей считают, что они выше среднего. Ну, во всех вопросах. Вот машину ведут выше среднего, зарабатывают выше среднего, интеллект выше среднего, способности выше среднего. Но это парадокс, потому что на самом деле среднее есть среднее. И ожидания сейчас, ну, не сейчас, вообще ожидания намного выше, чем реально то, что человек может предложить в отношениях. Это приводит к разочарованию. Вообще для дейтинговых компаний нельзя сказать, что это совсем плохо, потому что это приводит к тому, что люди знакомятся в приложениях, потом происходит вот этот период, когда они друг за другом ухаживают и стараются продемонстрировать что-то лучшее про себя, про какую-то создают мифическую такую реальность. Потом через 2-3 месяца обычно эта мифическая реальность развеивается, остается реальность. И с этой реальностью оба партнера не готовы мириться. Вот, поэтому в качестве одной из альтернатив Мы хотим представить людям возможность общаться с синтетическими людьми. это звучит, может быть, как такой игровой проект. Ну, то есть, да, мы не хотим скрывать, что это будут цифровые люди, это не будут настоящие люди, с ними нельзя встретиться. Вот, но несколько исследований показали, что на самом деле влияние таких ботов и общение с такими ботами на самом деле очень полезно. Во-первых, тренируются социальные навыки у людей, а во-вторых, они получают необходимую дозу внимания, которая им необходима. Вообще социальные связи – это базовая необходимость. И одиночество, вообще как пандемия в современном мире, при наличии огромного количества связей с людьми в социальных сетях, эти связи все очень поверхностные. То есть мы обмениваемся короткими сообщениями, там, мемами, фотографиями короткими, массовыми рассылками, и нету глубокой связи. Вот. А что человеку нужно? Ему нужно, в принципе, то, что называется emotional disclosure. Emotional disclosure – это открытие и разделение, эмпатичное разделение эмоций. И вот таких связей явно сейчас недостаточно, и от этого очень сильно зависит и психическое здоровье, и вообще длительность, продолжительность жизни.
1: Было какое-то время назад общение с одним товарищем, который мне говорит: я точно знаю, сколько в следующем году погибнет людей в Москве. Это будет там с точностью там, плюс-минус 300 человек. Вот как с свободой выбора работает статистика и разные аналитические прогнозы?
0: Ну, так же, как я говорил, с детерминизмом. Во-первых, статистика – классная штука. Она предсказывает большие цифры. То есть она может сказать, что из 100 миллионов человек погибнет, например, 1 миллион. Но что не может сделать статистика? Она не может определить, кто из 100 миллионов погибнет. Вот попроси этого же человека сказать: окей, классная идея. Вот теперь мне назови имена тех, кто погибнет. Вот тебе весь список 100 миллионов. Вот все данные про тех людей, которые погибнут. Вот теперь, пожалуйста, представь нам, ну хотя бы с какой-то вероятностью, кто погибнет. Это будет совершенно рандомизированный результат. Есть усреднение. Статистика работает потому, что мы работаем... Что это, в принципе, статистика настроена на большие регулярности. Ну, регулярности есть, но это не значит, что я не могу поднять руку и могу не погибнуть. Если я приму решение не курить, не пить и не ходить на красный свет, то моя вероятность погибнуть, она становится гораздо меньше, чем если бы я делал все наоборот. И это в моих силах принять это решение. Другое дело, что мы знаем, что статистически все равно какое-то количество балбесов будет делать то, что статистически обычно для таких групп. Ну да, это действительно так. Ну, это не мою личную свободу-то не ограничивает.
1: Есть ли свобода общественная или она всегда индивидуальная?
0: Свобода воли у большинства людей. Интересный вопрос, на самом деле. Ты говоришь, вот есть ли свобода у коллективов? Я думаю, что у коллективов, ну так сходу, наверное, свободы как раз и нет. Потому что коллективы или большие группы, они не обладают сознанием совместно. То есть это сознание есть у индивида. Помимо этого, нет центра принятия решений каких-то и нету апроприации действий. Ну вот я, например, не отвечаю за действия, которые совершает правительство или какие-то люди, которые занимаются технологическими бизнесами. Вот я сам принимаю решения. Не знаю, есть ли свобода воли у всех технологических предпринимателей, вот как у группы людей, не знаю.
1: Один из интересных фактов о тебе: ты и философ, и недавний участник рейтинга богатейших Forbes. И вот был Диоген, который жил в бочке, желая показать, что он истинный философ и не нуждался в материальных ценностях. И вот есть ты, у которого, ну, получилось наоборот, что ли. Как ты считаешь, материальные ценности все-таки важны или ты не истинный философ?
0: Для меня бизнес и философия и наука, в принципе, это проекты в одну сторону. И то, и другое – это проект про изучение. То есть в какой-то момент я занимался бизнесом из-за того, что необходимо было какие-то удовлетворить первичные потребности и, может быть, что-то доказать себе. Но со временем, особенно сейчас, занятие бизнесом – это процесс познания. И это дает, кстати, очень неплохой это антидот против высокого уровня стресса. То есть в бизнесе, особенно когда ты строишь новое что-то, новую бизнес-модель, ощущение неудачи преследует тебя большую часть времени. Ну, то есть если цель построить сразу прибыльную, эффективную бизнес-модель, то это получается, наверное, единицы. Ну, в общем, это получается очень редко. А поэтому нужно находить в себе силы для того, чтобы продолжать. И основная, вот если поменять майндсет, поменять ментальную модель, то можно гораздо меньше получать стресса и гораздо больше удовольствия. Это вот процесс, такого процесса исследования. Для меня в этом отношении философия была, в общем, направлением деятельности в ту же сторону. Я тоже пытался разобраться для себя в вопросах, которые, как мне кажется, важны для всех. Для меня в первую очередь были важны.
1: Ну, то есть, по твоему мнению, философия, ну, в какой-то степени помогает развитию бизнеса или нет? Просто многие люди считают, что философия – это такая история больше про поговорить.
0: Ну, это философия вообще, представление о философии, оно очень туманное. Часто философию путают с историей философии. И когда говорят о философии, говорят, а, это, наверное, Платон, Аристотель, там, Кант, Юм, Декарт. Ну, это не совсем так. Это действительно часть философии, но это историческая часть. Ну, так же, как у физики или химии есть историческая часть. Там, Менделеев, Ньютон – это фигуры, которые какое-то значение сыграли, в значительное, может быть, в развитии науки. Но сегодняшние химики и физики занимаются совсем другими вещами. Философии тоже. Философия очень разная. Есть философия, есть эпистемология, логика, метафизика, этика, эстетика. Это все направления, которые очень специализированы. Я занимался философией, направлением философии, которое называется метафизика. Метафизика – это в целом исследование базовых фундаментальной реальности или базовых компонентов реальности. Ну вот, есть некоторые вопросы, которые относятся к метафизике. Один из вопросов о природе сознания. То есть мы вот явно отличаемся от неанимированных объектов. Есть камень, с которым все происходит, и который претерпевает какие-то воздействия природы, ну, каких-то явлений. А есть человек, который решает за себя вроде как, что он будет делать, планирует что-то и переживает внутренне. Вот этот внутренний мир отличает человека от неживой природы, но в том числе и от живой, скорее всего. Мы не очень точно можем сказать, но, скорее всего, там, насекомые или какие-то примитивные животные, возможно, не испытывают вот таких внутренних переживаний. Вот. И природа этих внутренних переживаний – это предмет метафизики.
1: В конце хотелось бы задать несколько базовых, может быть, даже в какой-то степени банальных философских вопросов в формате блиц. От меня вопрос, с тебя короткий ответ. Что первичное, бытие или сознание?
0: Бытие.
1: Можно ли воспринимать что-нибудь объективно?
0: Нет.
1: Есть ли жизнь после смерти?
0: Может быть.
1: Можно ли пожертвовать немногим, чтобы спасти многих?
0: Да. Ну, следует ли пожертвовать немногим? Я бы сказал, что следует. Можно, то точно можно.
1: Общество идет по пути прогресса?
0: Да. Несмотря на все те откаты, которые мы можем наблюдать, общество все-таки идет. У Пинкера, по-моему, есть такая книга о том, что человечество в целом движется в направлении добра. Как ни парадоксально, это все, что мы наблюдаем, можем наблюдать, общество движется все-таки в сокращении количества зла, страдания и борьбе со смертью.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Существование крупного населенного пункта Реча еще в X веке подтверждают письменные источники, устное народное предание и археологические данные. Аул расположен в Агульском районе Дагестана. В древние времена он получил необычное название – Бабу-Аль-Кист-Риджа, что в переводе с арабского означает «врата справедливости Реча». Согласно преданиям, селение образовалось путем объединения остатков жителей двух больших раннесредневековых городищ – Сарфон и Дамхал-Хор. Одно из первых упоминаний о Риче встречается в местной хронике «История Абу-Муслима». Летом арабы воевали за ислам в Баб-аль-Абвабе, а зимой в Баб-аль-Кистриджа, записано там. В хронике приводится большой список горных аулов, среди них и Реча, который получил во владение некий араб Хамзат. Значит, село существовало еще во времена первых походов арабов в Дагестан. Одной из достопримечательностей Реча является Джума-мечеть. Она выделяется своими внушительными размерами. К ней примыкает очень высокий стройный минарет, потолок зала мечети более 4 метров высотой. Само здание выглядит довольно архаично. Настоящими произведениями искусства являются деревянные детали мечети, ее столбы и двери. 9 из 13 столбов украшены всевозможными узорами. 5 из них наиболее древние, один из столбов вращающийся. На столбах также сохранились следы пожаров. По имеющимся историческим данным, жители этого села сделали подземный тоннель в оборонительных целях. Он вел от минарета мечети к берегу реки. Согласно преданиям, тоннель был таким глубоким, что человек мог проехать там верхом на коне. Что интересно, несмотря на все катастрофы и трагедии, богослужение в ауле никогда не прекращалось, и по сей день мечеть полностью функционирует и включена в список объектов культурного наследия Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Все чаще мы сталкиваемся с ощущением, что что-то внутри нас работает помимо нашей воли. И часто мы списываем это на плохую погоду, лень, карму, сглаз от соседки, ретроградный Меркурий, да что угодно, лишь бы не на самого себя. Но правда в другом. Наш организм, психика работают в теснейшей связке. Психика – это не абстрактная штука, это конкретные структуры, нейронные связи, гормоны и сигналы, которые буквально управляют телом. И вот тут начинается самое интересное. Мы часто думаем, что контролируем свою жизнь, но на самом деле значительная часть решений, реакций и даже заболеваний запускается бессознательно, неосознанно, автоматически. Под воздействием тех самых скрытых механизмов, о которых сегодня пойдет речь. Сегодня я расскажу вам 7 примеров, где тело начинает говорить вместо сознания, а затем 7 способов, как научиться слышать себя до того, как начнет болеть. Перешел на новую работу и начал болеть. Почему тело ломается, когда вроде бы все хорошо? Сделали все правильно, ушли из токсичного офиса, нашли место с более высокой зарплатой. Но проходит пара недель, и вы буквально разваливаетесь. Насморк, кашель, давление, бессонница, сыпь, а иногда просто вялость и апатия. Даже если все объективно лучше, бессознательное не отличает лучше от непредсказуемого. А все непредсказуемое потенциально опасно. Поэтому мозг включает режим тревожного сканирования. Кто здесь друг, кто враг? Безопасно ли говорить вслух? Где границы? Мозг выделяет кортизол, тело переходит в режим боевой готовности. И если это состояние затягивается, начинаются соматические сбои. Так это что, просто насморк от волнения или знак? Уходи. Психосоматика работает как панель приборов в машине. Если мигает лампочка, это не повод сразу выбрасывать мотор. Но если она горит месяцами, стоит остановиться и посмотреть, не перегревается ли двигатель. Вот как же понять? Это временная адаптация, если симптомы появляются только первые 2-3 недели. Вы чувствуете эмоциональный отклик, интерес, пусть и волнение. Симптомы уменьшаются по мере того, как вы привыкаете. А вот этот тревожный сигнал не твое. Если болезни затягиваются более чем на 12 месяцев, симптомы усиливаются, они уменьшаются. Появляется отвращение к идее пойти на работу. Вы чувствуете себя хуже, даже дома. Сон не восстанавливается, тревожность растет. Так что же с этим делать? Давайте рассмотрим конкретные действия. Ну, во-первых, поставьте себе рамки адаптации. Дайте себе 6, максимум 8 недель, чтобы привыкнуть. Это важно. Психике нужен четкий горизонт. Во-вторых, фиксируйте сигналы тела. Ведите дневник, когда болеете, какие мысли перед этим, где находились, с кем общались. Третье, устанавливайте ритуалы предсказуемости. Повторяющийся завтрак, прогулка, рабочая рутина помогает мозгу восстановить ощущение контроля. Четвертое. Делайте разгрузку через тело. Простая ходьба, дыхательные практики, баня, ритмичные физнагрузки. Без перегрузов. Они помогают отпустить напряжение. И пятое. Поговорите с телом. Серьезно, спросите себя, где в теле я чувствую напряжение? Что оно пытается мне сказать? Это не эзотерика, это практика, используемые в телесно-ориентированной терапии. Это признанный метод терапии. И шестое. Не бойтесь менять вектор. Если через 2 месяца ваше тело кричит всеми фибрами не туда, это может быть не слабость, а ваша лучшая интуиция, которая спасает вам здоровье и жизнь. Главное не заглушать сигнал таблетками, а услышать, что именно пытается вам сказать тело. Потому что тело – это не просто оболочка, это часть вашей души, говорящая на своем языке. Второй пункт. Каждый раз, когда я встречаюсь с этим человеком, у меня зажимается шея. В стрессовых или угрожающих ситуациях наше тело включает рефлекс «замри» – древнюю реакцию, знакомую всем млекопитающим. Шея – важный участок, через который проходит шейное сплетение и блуждающий нерв, участвующий в передаче сигналов тревоги. При эмоциональном конфликте, в особенности неосознаваемом, возникает хронический спазм в мышцах, сжимающих и фиксирующих шею. Это похоже на попытку не видеть, не слышать, не поворачиваться к проблеме лицом. Если с конкретным человеком у вас зажимается шея, это может означать подавленный гнев или раздражение, которое вы себе не позволяете проявить. Переживание угрозы, даже если она не очевидна, при которой тело инстинктивно защищается. Что же с этим делать? Обратите внимание на контекст. Что именно вы обсуждаете в момент, когда возникает спазм? Какие эмоции вы подавляете? Проверьте динамику отношений. Возможно, ваш организм подсказывает, ты не хочешь быть рядом с этим человеком. Дайте телу разрядку. Подойдет телесно-ориентированная терапия, массаж глубоких тканей, дыхательные практики с расслаблением мышц шеи. Задай себе вопрос, почему именно с этим человеком я не могу расслабиться? Это не про боль в мышце. Тело как бы говорит, ты не хочешь здесь быть и не можешь себе этого разрешить. Третий пункт. Каждый раз, когда нужно идти на совещание к начальнику, начинается диарея. В состоянии хронического страха или унижения включается реакция «бей и беги». Один из механизмов этой реакции – освобождение кишечника, чтобы организм мог легче убегать от угрозы. Это глубинная эволюционная программа, описанная в работах еще Уолтера Кеннона и подтвержденная современными исследованиями в области нейропсихологии. Стресс активирует энтеральную нервную систему, нарушая перистальтику кишечника. Кишечник – наш второй мозг. Он напрямую связан с амигдалой и гипоталамусом, центрами страха и регуляции стресса. Когда человек сталкивается с подавлением, отсутствием контроля, токсичной средой, психика может выталкивать ситуацию буквально через тело. Особенно это проявляется, если в детстве был опыт унижения или страха перед авторитетами. Организм помнит и реагирует. Так что с этим делать? Осознать источник симптома. Если проблема возникает только в контексте общения с начальником, это не про кишечник, это про власть и страх. Психотерапия с фокусом на границе и самоценности. Часто телесные реакции уходят, когда человек перестает воспринимать начальника как всесильного родителя. Еще помогают техники релаксации и дыхания перед встречами. При возможности изменить рабочие условия. Не всегда нужно увольняться, но можно переводиться в другой отдел, избегать личных встреч или добиваться обратной связи по-другому. Еще телесно-ориентированная терапия. Она очень эффективна при психосоматике кишечника. Она работает с зажимами и подавленным страхом. Не на уровне слов, а на уровне тела. Пункт четвертый. После переезда у ребенка начался бесконечный кашель. Врачи не находят причин. Семья переезжает в другой город. Новая квартира, новый детский сад, новый ритм. Спустя пару недель у ребенка начинается сухой кашель. Без температуры, без других симптомов. Врачи не находят ни вирусов, ни воспаления, ни аллергии. Назначенное лечение не помогает. Кашель – это рефлекс очищения дыхательных путей, но в психосоматике он часто связан с подавленным выражением чувств, невозможностью высказаться или выплакаться. У детей особенно сильна связь между эмоциями и телом. У них еще нет полноценного вербального аппарата, чтобы выражать тревогу словами. Переезд – один из самых стрессовых факторов для ребенка, особенно до 7 лет. У ребенка активируется стресс-ось, гипоталамус, гипофиз, надпочечники. И при хронической активации она может вызвать телесные симптомы, в том числе спазмы бронхов и сухой кашель. Кашель у ребенка часто трактуется как форма несогласия. Это способ привлечь внимание, остановить происходящее. Я не справляюсь. Очень важна здесь и психосоматика родителей. Если взрослые тревожны и адаптировались сами, тело ребенка может говорить вместо всей системы, вместо всей семьи. Что же с этим делать? Не списывать все на аллергию. Если медицина не находит причин, важно рассмотреть эмоциональный фон. Важно разговаривать с ребенком. Пусть он через игру, рисование, сказку выражает тревогу, рассказывает про садик, про новый дом. Создайте точки стабильности. Одна и та же игрушка, одинаковые ритуалы на ночь, знакомые запахи или музыка. Все это помогает нервной системе ребенка стабилизироваться. Еще снижение тревоги у самих родителей. Дети буквально дышат эмоциями своих родителей, и если мама тревожна, ребенку будет трудно дышать. Важно обратиться к детскому психологу, особенно если симптом длится более месяца и мешает жить. Пункт пятый. Депрессия и боли в суставах, когда психика мешает двигаться. Боли в суставах – это часто проявление психосоматической реакции на подавленные эмоции, невозможность двигаться вперед, застой в жизни. Стресс и депрессия приводят к дисбалансу в работе нейротрансмиттеров, что, в свою очередь, может вызывать нарушения в работе иммунной системы и запуск воспалительных процессов в организме, даже если их причины не видны на физических анализах. Исследования показывают, что стресс и психологическая травма могут повышать восприимчивость к болям в мышцах и суставах, а также замедлять процесс восстановления после травм. таких случаях психика как бы фиксирует телесное восприятие боли, связанное с эмоциональной травмой. А что делать с этим? Во-первых, работать с депрессией. Прежде чем лечить суставы, важно работать с эмоциональными блоками. Психотерапия, медитации, дыхательные практики помогут освободиться от застоя. Даже легкие прогулки и растяжки снимают напряжение и восстанавливают движение в теле. Очень полезны массаж и телесно-ориентированная терапия. Эти методы помогают освободить заблокированные эмоции, снимая напряжение в суставах. И еще мышечная работа для повышения гибкости. Упражнения на растяжку и укрепление суставов могут быть не только физической практикой, но и эмоциональной проработкой. Стоит обратить внимание на питание. Продукты, богатые омега-3, антиоксидантами и витаминами, способствуют восстановлению тканей и поддержанию гибкости суставов. В психосоматике важно понимать, когда боли усиливаются и начинают мешать двигаться, это всегда сигнал от психики. Это мы не можем двигаться в своей жизни, что-то нас держит на месте, не давая развиваться. 6-й пункт. Ком в горле. Не могу сказать то, что думаю. Обсуждение трудных вопросов откладывается. Женщина, например, не может решить проблему с работодателем, она чувствует себя загнанной в угол и не может найти нужных слов. Появляется физическое ощущение сдавленности в горле, как будто что-то мешает свободно дышать. Ком в горле или чувство забитого горла является классическим примером психосоматического симптома. Когда человек переживает сильный стресс, его парасимпатическая нервная система активируется. И мышцы горла, отвечающие за глотание и дыхание, начинают сокращаться. В момент подавления эмоций, например, гнева или страха, человек не может выговориться. И это психологическое напряжение проявляется в физической блокировке горла. Хроническое подавление эмоций может вызывать изменения в физиологическом состоянии организма, включая повышение напряженности в мышцах шеи и горла. Важно отметить, что симптом кома в горле – чаще всего связан не с патологией самого горла, а является следствием психологической блокировки. Психологическое состояние человека может напрямую влиять на восприятие физического дискомфорта. В частности, стресс и сильные эмоции могут активировать рецепторы боли в области горла, что приводит к ощущению сдавленности. Система горла – это мост между внутренним миром и внешним, и блокировка здесь сигнализирует, что существует недовольство или неприятие того, что происходит. А что делать с этим? Разговаривать открыто. Самое важное – научиться открыто и честно выражать свои мысли и чувства. Прямые разговоры с людьми, особенно в сложных ситуациях, часто помогают снять внутреннюю напряженность. Помогает использование так называемых письменных практик. Если словесное общение сложно, начните с ведения дневника, где можно выразить все подавленные эмоции просто письмом. Помогают техники расслабления, дыхательные практики, очень эффективны йога и медитации. Но я бы рекомендовал, конечно, обратиться к психотерапевту. Проработка эмоций в безопасном пространстве с профессионалом поможет выявить причину кома и разрешить ее. Кома – это физическое выражение невыраженной боли. Если его игнорировать, он будет возвращаться снова и снова до тех пор, пока человек не начнет говорить. И, наконец, пункт 7. Ожирение и скрытые эмоции. Почему некоторые люди, несмотря на все усилия, не могут справиться с избыточным весом? Мужчина, работающий в офисе, постоянно чувствует усталость и раздражение. В попытке справиться с этим он начинает заедать стресс. Он перекусывает не потому, что голоден, потому что таким образом пытается облегчить внутренние переживания. Ожирение и переедание могут быть следствием эмоционального стресса или психологической травмы. Исследования показывают, что стресс – и эмоциональные расстройства могут напрямую влиять на уровень гормонов, которые регулируют аппетит. Например, кортизол, гормон стресса, который активно вырабатывается в ответ на сильные эмоции, может провоцировать увеличение аппетита и приводить к накоплению жира в области живота. В результате человек начинает есть больше, чем необходимо, и это ведет к увеличению веса. Надо выживать. Когда человек сталкивается с невыраженными эмоциями, такими как гнев, печаль, тревога или страх, его организм может начать переживать эти чувства через еду. Это называется эмоциональное переедание. В ответ на стресс и чувство неудовлетворенности человек часто использует еду как бы способ утешения, чтобы компенсировать эмоциональную боль. Что же с этим делать? Осознать эмоции. Первым шагом в решении проблемы является осознание своих эмоций. Если человек чувствует, что ест из-за стресса или эмоций, важно признавать это. обязательно обратитесь к психологу или психотерапевту. Эмоциональные травмы и стресс часто требуют профессиональной помощи. Психотерапевт может помочь разобраться в глубинных причинах, которые приводят к такому поведению. Нужно научиться замещать еду другими способами снятия стресса – прогулки, творчество, занятия спортом. Ожирение не всегда связано только с неправильным питанием, а может быть следствием глубоких эмоциональных проблем. Когда человек научится работать с эмоциями, он сможет преодолеть не только переедание, но и неосознанную зависимость от еды. Как только мы начинаем понимать, что стоит за болями, усталостью, хроническими болезнями, мы открываем для себя новый путь исцеления. Это путь, на котором важно не только лечить тело, но и работать с теми внутренними процессами, которые затмевали наш ум. Будьте готовы признавать свои чувства, работать с эмоциями и искать гармонию внутри себя. Ведь важно не только следить за здоровьем тела, но и прислушиваться к тем скрытым сигналам, которые посылает вам наша психика.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Правильная интонация, скорость и сила речи – все это имеет значение в деловом этикете. Например, слишком громкая речь может создать впечатление чрезмерной взволнованности, а тихая – неуверенности. В рамках делового этикета принято говорить четко, по сути и с уместными паузами для расстановки логических и психологических акцентов. Отдельно также нужно помнить о правилах деловой переписки. Сокращение слов недопустимо.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство — кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки — от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц — до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, который позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Существует два вида коммуникации. Первый вид коммуникации – это развивающая коммуникация. Развивающая коммуникация делает так, что у тебя после этой коммуникации увеличивается количество степеней свободы. Ты думал, что у тебя три варианта, а после этой коммуникации понимаешь, что у тебя их пять. Манипуляция, она уменьшает количество степеней свободы. Ты думал, что три, а на самом деле один. Существует два вида манипуляций по целям. Первое – это во благо, когда вам рассказывают, почему нужно, например, отказаться от курения или во время пандемии или эпидемии сделать прививку. Когда специалисты, эксперты, люди, которые вылечились от болезни, рассказывают и убеждают вас это сделать, они, в общем-то, работают вам во благо. А второй вид злостный – это когда кто-то от этого получит выгоду и пытается привлечь ваше внимание к товару, который он хочет продать. Он может быть при этом честным, считая, что искренне считая, что этот товар вам будет полезен и принесет пользу. Но основную пользу-то он приносит тому, кто дает рекламу. А может быть нечестным, когда он просто играет с цифрами, пытаясь вам доказать, что этот косметологический препарат принесет вам пользу. Мы сталкиваемся с рекламой, которая, конечно, является манипуляцией, каждый день. Человек получает ежедневно сотни, если не тысячи рекламных сообщений от политической рекламы, социальной рекламы, до рекламы товаров. Все ли из этого мы принимаем действительно, потому что нам это нужно? И вот я не устаю повторять эту фразу Фрейда или приписываемую Фрейду. Свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле, которое стало одним из законов Karma Logic. Если я не чувствую, что я хочу, если потерял эту способность воспринимать их, то я тогда падок и заменяю, подменяю так называемыми интроекциями. Это слово интроекция тоже ввел Фрейд. Когда я позволяю туда, на зону, в эту нишу того, что я хочу, попасть к тому, что не хочу, а надо хотеть. Или выгодно хотеть. Принято хотеть. Итак, какие же существуют механизмы, методы манипуляций? Ну, во-первых, это визуальное. Вы знаете, в тексте можно какие-то слова выделить более крупным шрифтом. Мелким шрифтом пишется то, что, в общем, не хотелось бы, чтобы вы обратили внимание. Второе – это ссылка на авторитеты. Понятно, что если я уважаю кого-то человека, и он в эфире говорит, что это здорово, то это вызывает у меня интерес. Интерес вызывает его личность. Он мне симпатичен. И вот эта симпатичность и интерес, понятно, что если незнакомый человек это будет говорить, это вызовет у меня меньше доверия и меньше интереса. Я даже не буду это смотреть. Но является ли тот человек, который сейчас пропагандирует товар, специалистом в этом? Особенно, когда, например, спортсмены либо артисты рекламируют за кого-то политика. Вот в Америке уже много лет существует такая компания «Rock the World». Сначала рок-звезды включились, типа Мадонны. Они, может быть, даже не говорили, голосуйте за такого-то кандидата. А, как правило, спортсмены и артисты предлагают голосовать за демократов. А просто принимают участие своими лицами, привлекают внимание и интерес к рекламной кампании какого-то кандидата либо какой-то партии. Но сейчас уже подключились там Дауни-младший, Сари Классика Паркер, популярные актеры, у которых сотни миллионов поклонников. Понятно, что это вызывает интерес и повышает эту съедаемость этой политической рекламы. Но разбираются ли эти люди в политике? Зависят ли они от того, какую программу экономическую, социальную, сельскохозяйственную предлагает политик? Понятно, что эта ссылка на авторитеты часто является манипуляцией. Следующее – это стереотипы и образы. Есть образ идеальной семьи, есть образ идеального дома загородного, есть образ идеальной кухни, есть образ яхты – как символа богатства и праздного образа жизни. И вот эти стереотипы используются для того, чтобы показать, что вот, а вот они, те, кто живут идеально, те, кто живут так, как ты хотел бы жить, вот они употребляют вот это, они пользуются этим, они голосуют вот за этого. Поэтому счастливая семья, собравшаяся все вместе с родителями, с детьми, счастливый семейный мирный ужин, который использует вот этот майонез, вдруг этот майонез становится для меня символом вот этого семейного счастья. Следующие цифры и статистика. Ох, с чем умеют работать рекламщики. Ох, с чем работают политические консультанты. Да и я в их числе. Когда работаю с цифрами. Очень часто мы видим рекламу какого-то препарата косметического или какого-то товара со ссылкой. Мы спросили у наших покупателей, и они нам ответили. Это значит, что сама компания провела этот опрос. Косметологические препараты не обязаны проходить FDA, Food and Drug Administration, а поэтому они не обязаны доказывать, как фармакологические препараты через слепые тесты, двойные слепые тесты. Слепые – это когда пациент не знает, что он принимает и что нужно ответить, какой эффект должен быть. А двойной слепой – когда даже врач, который прописывает этот препарат, не знает, где настоящая таблетка, а где плацебо, и не знает, какой должен быть эффект. И вот косметология очень часто применяется в случае морщин, то это не значит, что 80% морщин исчезнет. Это значит, что просто раздали 100 людям, попросив их целый месяц втирать это там, под глазами, чтобы не было морщин. И через месяц спрашивают, а вам понравилось? И 80% сказали, да, что-то был какой-то эффект.

0: вредности бургеров. И вот два конкурента мировых, не буду их называть, очень интересно, там было 100 компаний фастфуда, и один бургер оказался самым вредным, а другой бургер оказался по вредности на 100-м месте. Совершенно понятно, что вот те, кто на 100-м, они и заказали это исследование. Следующее – это подмена понятий. Когда пытаются связать совершенно не связанные вещи, но они становятся частью образа. Одни очень известные шоколадки рекламируют себя такой идиллией встречи родственников. Дочка приезжает к пожилой маме и приносит ей эти вкусные шоколадные конфеты. А реклама фразы «Спасибо, что ты есть». Это так мило, это так умиляет. Это гармония, вот эта забота. Вот эта искренность актеров, часто известных. И потом, когда идешь покупать конфеты, конечно, ты купишь эти конфеты. Ты же тоже хочешь быть заботливым сыном или внуком. И ничего плохого нет, когда эти конфеты хорошие. И, наверное, это действительно так. Ну, просто меня привели именно к этому выбору, вот этим роликом. С другой стороны, я как специалист там, в области, в том числе и рекламы, считаю, что если вот эти ценности, семейные ценности, заботы о близких коммерческими структурами используются, то как минимум эти ценности поддерживаются, что, в общем, для социума достаточно полезно. Мы с вами находимся постоянно под информационным давлением, а дальше работает закон Кармалоджик. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет тот и другой. Единственный выход из ситуации необходимости защиты от манипуляций является хорошо знать, что нужно тебе, что удовлетворит твои потребности, какие тебе нужны вещи для выполнения каких функций, какую задачу они будут выполнять и насколько это там, разумно и сопоставимо по стоимости.
1: Мысли вслух.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных

И это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай про онлайн немножко поговорим. То есть, я так понимаю, продукты Чижика можно купить в онлайне?
2: Да, можно. У нас почти 200 магазинов в московском регионе на сегодняшний день доставляют.
1: То есть тоже мы доставляем через агрегаторов. 30-40 минут, да, это.
2: Ну да,
1: экспресс. И плюс через агрегаторов. А-ля там.
2: У нас, да, агрегаторы и через нашу собственную доставку. Но я должен сказать, что это идет тестирование, так скажем. Угу. У нас, с одной стороны, мы отлично понимаем, что онлайн это наше все. Это будущее, которое оно не придет, оно уже пришло. Более того, у нас в X5 вообще большой акцент на онлайн. И, соответственно, тут мы не хотим отставать от наших старших братьев внутри группы. Мы понимаем, что у нас другая бизнес-модель, чем у всех игроков рынка. И мы не можем себе позволить, так скажем, делать доставку бесплатной. Uh-huh. Поэтому мы вырабатываем какое-то решение, при которой, с одной стороны, мы даем очень высокий уровень добавленной стоимости покупателю, но при этом за доставку он должен заплатить сам. И поэтому вот мы сейчас ищем этот баланс, как это сделать так, чтобы мы не делали это в убыток, но при этом как-то выстроить систему, которая сделает это настолько эффективно, чтобы покупателю пришлось как можно меньше за это заплатить.
1: Но доля пока небольшая, да, онлайна?
2: Буквально несколько процентов на сегодняшний день здесь, в Москве, в регионе, есть, да.
1: Но, в принципе, ты видишь, что для потребителей это востребовано.
2: Мы уверены, что это будет бомба. Представляете, вот, на самом деле, тебе не надо ехать в Чижик, не надо тащить тяжелые пакеты. Причем у нас в доставке на сегодняшний день средний чек очень высокий. Он показывает о том, что это востребовано. Поэтому я думаю, что будущее вот онлайн для Чижика, оно очевидно. Весь вопрос, как найти вот ключ, так скажем, в бизнес-модели, чтобы это было прибыльно.
1: Ну, я так думаю, даже если человек, там, предположим, 4 раза заказывает в месяц в онлайне, он может сэкономить на ценах 10 тысяч рублей, но пусть даже он там за каждую доставку будет, например, платить 300 рублей. Все равно для него в месяц это получится там переплата 1000, экономить 10 тысяч. Но вроде как математика работает, правильно?
2: Вот на самом деле найти путь коммуникации этой математики, он достаточно сложный. Как вот научить людей понимать действительно ту ценность, которую они получают. Потому что кто-то это понимает сходу, и таких где-то 30% покупателей, исходя из наших маркетинговых условий, и, соответственно, 70% это те, которые либо никогда этого не поймут, либо которым нужно это каким-то образом объяснить.
1: Но по моему опыту, если человек, для того, чтобы человек изменил свою привычку, ему нужно показывать какую-то долгосрочную выгоду этого. Поэтому, наверное, здесь все-таки вот, то есть сиюминутная выгода пойти в Чижик, это там ты экономишь, не знаю, 200 рублей, а долгосрочная выгода начать покупать в Чижик, изменить, да, условно, своим привычкам, поменять магазины у дома на Чижик, это там...
2: Купить путевку в отпуск.
1: Да, это 100 тысяч рублей в год, на который ты можешь там куда-то слетать, да, безусловно.
2: Отличная идея. Мы тоже сейчас думаем, что как-то вот это надо таким образом презентовать, потому что маленькая... Экономия, я имею в виду, в абсолютных величинах при одной покупке, она многие даже не думают, что это на самом деле серьезные деньги, если их брать их за полгода или за год.
1: Да, согласен. Вот мы про онлайн говорили, онлайн это один из важных трендов современного ритейла. Какие еще ты видишь тренды? Как вообще, может быть, культура потребления меняется?
2: Вот почему я вообще просто обрадовался, когда вот шанс создать Чижик появился 4 года назад, когда меня пригласили, потому что реально уже в воздухе было изменение потребительского поведения очень серьезное. Что такое 90-е, да? Что такое 2000-е? Это как раз время после краха Советского Союза, когда мы были все голодные. И уже чем больше товара в супермаркете, даже если ты его не покупаешь, это просто тебе позволяет чувствовать себя каким-то вот таким вот достойным человеком. Тебе хочется, чтобы выбор был большой, потому что все равно покупаешь там небольшое количество наименований товара. И все это шло у нас 20 с лишним лет. И вот буквально последние, мне кажется, 5-7 лет покупатель стал становиться рациональным. Зачем я буду покупать себе машину дороже уровня, чем я зарабатываю, когда я проще раз в год с семьей поеду отдохну на 2 недели на юг? Зачем я сейчас буду переплачивать в супермаркете, да, за базовый зеленый горошек там, или кукурузу, если я могу такого же качества, там, а то и выше, купить чижик и сэкономить там, 30-40%. И вот мы прям чувствуем, как на сегодняшний момент это появляется. У нас на фокус-группах, я, честно говоря, 30 с лишним лет в ритейле, я не ожидал, что ребята в возрасте 27-28 лет будут на фокус-группе рассказывать, что они знают все составы всех товаров, которые покупают, знают, кто их произвел, в каких магазинах это дешевле, дороже. То есть люди настолько анализируют, и он рассказывает, вот это я покупаю там, а вот я езжу раз в два месяца, потому что там будет на 20% дешевле. То есть реально еще 10 лет назад такого рационализма его не было. И меня очень радует, что сейчас развивается. Посмотрите, сколько блогеров, которые рассказывают, про какой магазин они сходили, что там хорошо по качеству, что по цене, как можно сэкономить и прочее, прочее. Мне кажется, вот это... лавина рациональности, за которой мы во многом посмеивались над европейцами, да, она, мне кажется, вот пришла к нам. Мне кажется, в этом плане вот X5 и Чижик, это вот мы это уловили.
1: Изменение потребления, движение в сторону рационализации, оно как бы не только в продуктах. Оно
2: во всем.
1: Оно и в нон-фуде, оно во всем.
2: В аппаратуре, да. В машинах, во всем.
1: То есть люди не хотят переплачивать за бренды,
2: да.
1: Скажем так. И это дает тем компаниям, которые строят свою модели, или в которых развитие собственных торговых марок это является важной составляющей, эти компании будут себя чувствовать лучше, чем компании, которые ориентированы только на продажу брендовой продукции. Правильно?
2: Да, но при одном условии. Если они будут четко следовать качественному уровню брендов. То есть обычно все что делают? Сначала даже если выпускают хорошую собственную торговую марку, потом постепенно для того, чтобы поднять доходность, начинают ухудшать состав, делать какие-то вот такие вещи, которые тактически, в принципе, дают дополнительный доход, но стратегически это ведет дорогу никуда. Поэтому для нас очень важный момент не сбиться вот как раз с тех жесточайших стандартов качества, которые мы установили.
1: Да, супер. Как вы собираете обратную связь? Вот я так понимаю, что ты постоянно говоришь «фокус-группы», есть какие-то отзывы, не знаю, вы там делаете какие-то постоянно, не знаю, какую-то аналитику, но вот именно вот в целом, какие есть инструменты сбора обратной связи от покупателя, на базе которой вы потом принимаете управленческие решения и адаптируете свои какие-то продукты, там, процессы, не знаю, технологии?
2: Ну, у нас есть мобильное приложение, в котором мы собираем, например, обратную связь по качеству товаров. У нас покупатели, они выставляют рейтинг, так скажем, своего отношения к каждому из наших товаров.
1: Это кто-то анализирует, правильно?
2: Мы это очень плотно анализируем. Это, конечно, вообще такой краудсорсинг информации очень-очень важный. Мы не имеем на сегодняшний день, не планируем иметь вот стандартных колл-центров, которые там, аутсорсинговых колл-центров, которые принимают звонки, жалобы и прочее-прочее. Мы работаем, причем это работники Чижика работают, это не какие-то вот аутсорсинговые люди, это люди, кто заинтересован кровно, что называется, в успешности компании. Мы имеем, соответственно, обратную связь из социальных сетей, мы активно работаем в мессенджерах, мы очень любим работу с картографическими сервисами, потому что там большой объем, в том числе критической информации.
1: Типа Тугис там?
2: Да, и у нас...
1: Яндекс.Карты?
2: Мы каждый месяц замеряем NPS, Net Promoter Score, по каждому региону, по каждому магазину. Вот, мы CSI считаем как ежемесячно. Что поднялось, что упало. Для нас это такая кропотливая работа, потому что мы-то хотим быть как раз супермаркетом с очень высоким уровнем NPS. У нас, кстати, очень высокий есть на сегодняшний день.
1: Сколько есть, не секрет?
2: У нас 41 по замеру 4-го квартала.
1: А в среднем у магазинах, у дома?
2: Я думаю, что там, мне кажется, плюс-минус в районе 30, может быть, чуть ниже, да.
1: А можно вот конкретный пример? То есть, скажем, есть какое-то количество отзывов на продукт, и, например, люди пишут, ну, что-то он какой-то, не знаю, вот сырок, который я ел, например, там, он слишком сладкий. И тогда вот что должно произойти, чтобы вы там поменяли состав, там, формулу?
2: У нас очень часто такое бывает. Причем это не только обратная связь вот от, по каким-то таким каналам, мы очень сильно, так скажем, пушируем развитие отрицательной обратной связи внутри команды. Почему? Это очень важно, потому что, ну, во-первых, все даже понимают, как книга, вот, жалоба как подарок, да, соответственно,
1: читал. Чем... Читал, у меня да. Есть даже, не настольная, но, так сказать, на полке стоит.
2: Да, ну, это вот великолепное произведение, по большому счету, потому что сама по себе идея, ребята, мы можем улучшить только при условии, если у нас будет отрицательная связь. И поэтому у меня часто бывает, когда наши работники, я в регионы приезжаю, тоже вот про качество рассказываю, про стратегию рассказываю. Они начинают, да, вот, да, мы согласны, у нас все качественное, мы вот это любим, вот у нас вот эти пельмени, ну вообще там, и какие-нибудь могут нецензурное выражение сказать. Мы начинаем разбор полетов. Мы часто выводим продукт, кстати, вот по жалобам людей. Часто ну, весь фидбэк мы передаем поставщику.
1: То есть для нас это... Ну или меняете поставщика, например, правильно?
2: Меняем часто.
1: Да. Если это не соответствует.
2: Кстати, вот я не сказал, я могу сказать вот, к вопросу вызовов. Это все там вопросы, Михаил, у тебя были про экспансию, про развитие. Я могу сказать, что самый большой вызов, это даже не экспансия, не развитие, не концепция, не люди. Самый большой вызов на сегодняшний день – это поставщики. Потому что поставщики, которые могут расти такими темпами, как растем мы, на таком масштабе и с аналогичной философией, на сегодняшний день, к сожалению, это большая редкость. Потому что вот я абсолютно уверен, что рядом с нами должны вырасти миллиардные по капитализации бизнеса. Весь вопрос, вот, готовы люди инвестировать и готовы ли люди работать по тем договоренностям, по тем принципам, по той философии, которую развиваем мы.
1: Это супер.
2: Вот, это вот большой вызов.
1: Супер. Это на самом деле очень важный момент, потому что я видел много раз, когда компании за счет своего роста создавали вокруг себя экосистему бизнесов, которые также росли вместе с ними, и на самом деле неплохо этот симбиоз работал, все друг на друге там как-то зарабатывали.
2: Причем у нас много уже на сегодняшний день таких позитивных кейсов, хотя я скажу, что и негативных кейсов, когда люди не выдерживают свои обязательства, когда люди, вот, пройдя с нами путь там год-два и попадая в ситуацию, когда на рынке их продукт становится в дефиците, начинают продавать его куда-то на страну, где более, так скажем, высокие цены, куда можно продать. Таких кейсов тоже очень много.
1: Вот если мы говорим про поставщиков, ну ты для всех такой раздражитель, правильно? Потому что, ну, в принципе, ну, тебя все вот так показывают пальцами, смотрите, вот не поставляйте ему товар, потому что он вас убивает, он продает вас там, не знаю, на 30% дешевле. Вот как с этим бороться? То есть ты фактически ищешь какой-то отдельный пул поставщиков, который наоборот как бы, ну, максимально фокусирован на тебя, или ты все-таки как-то комбинированно пытаешься и вот такую группу создать, но в том числе ты объясняешь и большим поставщикам, что ребята, давайте там работайте со мной, там как это происходит?
2: Мы есть, мы будем. И в любом случае нас можно рассматривать либо как вызов, либо как возможность. Соответственно, мы партнерские. Например, мы одни из немногих в России, кто на большой срок вперед выдает план отгрузки, беря на себя обязательство этот товар выбрать. Я могу сказать, что в ритейле, вот в российском, таких кейсов очень мало. Они есть, но их очень мало. То есть мы изначально рассказываем свою философию, мы изначально согласуем планы. Мы готовы, не то что готовы, мы всем показываем, сколько мы будем продавать через 3 года. Почему? Потому что мы понимаем, что тот объем бизнеса, который даже есть сейчас, он уже требует очень серьезных поставок товара. А через 3 года это будет вообще огромнейший бизнес. Это будет одна из крупнейших розничных сетей страны. И, соответственно, им надо уже, именно нашим партнерам, производителям уже сейчас строить заводы, фабрики. Поэтому мы даем 3-летние и 5-летние прогнозы, сколько будем продавать.
1: Это замечательные, кстати, слова. Мы или вызов, или возможность. И, естественно, кто-то этой возможностью воспользуется. Я думаю, что рано или поздно, я уверен, у тебя сейчас очередь уже, но я уверен, что внимание поставщиков к тебе будет только выше по мере роста твоего бизнеса. Нас смотрят часто, постоянно разные предприниматели со всех концов России. И у кого-то наверняка есть небольшой, маленький продовольственный магазин. Вот у меня был Владислав Курбатов, генеральный директор «Пятерочки». Я ему этот вопрос задавал, хочу тебе его задать. Как маленький продуктовый магазин может конкурировать с такими вот большими гигантами, с такими федеральными сетями?
2: Да очень, очень хорошо может конкурировать, он просто должен быть другой. То есть его ценностное предложение должно быть другим. Если мы продаем один вид сока, он должен продать другой. Причем вот мы очень любим открываться в таких вот импровизированных торговых центрах, когда рядом с тобой, там, я не знаю, мясная лавка, колбасный магазин, тот же «Вкус» или еще кто-то, тоже такие центры силы. И зачастую ты заходишь в магазин, куда-то ИП-предпринимателя, диву даешь. Вот он с одной части страны деликатесы такие привез, здесь такие привез. Ты даже мысль у тебя нет, что это можно вместе компилировать, а у него очередь стоит. Поэтому будут креативными, ничего не будут бояться, будут верить в свой успех, и будет все хорошо.
1: Мы поняли, что ты продукты в основном в Чижике покупаешь. А где еще?
2: Я люблю «Азбуку вкуса» и «Чижик».
1: «Азбука вкуса» и «Чижик».
2: Ну, готова еда в «Азбуке вкуса», а, соответственно, все такое вот, что кладешь в холодильник, и все, что касается бытовой жизни, ты покупаешь «Чижик».
1: У тебя очень интересный набор образования, историческое, Вот я прочитал кандидат социологических наук, даже не знал, MBA, понятно. Как тебе образование, вот какие знания тебе особенно в бизнесе помогают?
2: Мне очень серьезный такой рывок в развитии дал MBA. Я просто получилось так, что я попал в практический бизнес, и в принципе он, ну, уже на достаточно высоком уровне он был в моем родном городе. У нас была сеть, рознично-оптовый бизнес.
1: Это в Орле, правильно?
2: Это в Орле, да. И уже такой бизнес мы построили там, ну, в те времена, 250 миллионов долларов в оборота, начало 2000-х. Это такой серьезный локальный бизнес. Вот. И я попал на западную программу MBA, и мне, конечно, это очень сильно там, сознание там, пробило. Начиная от того, что ты систематизируешь то, что 10 лет в полях изучал, заканчивая тем, что ты, у тебя уровень уверенности поднимается, у тебя, там, я не знаю, печатать на компьютере вслепую научился, пока учился. Да? До этого я компьютер на «ты», не на «ты», а даже не на «вы» с ним был. То есть для меня это вообще был тяжелый такой этап в жизни, который дал мне очень много.
1: Но это очень важно, потому что, во-первых, важно, что для тебя MBA не ругательное слово, а что ты действительно веришь в образование.
2: Да, я верю, я сильно верю.
1: И какие, вот, ты считаешь, навыки сейчас очень важны в современном ритейле? На кого ты бы вообще посоветовал учиться тем, кто свое будущее хочет связать с ритейлом? Как человек, который 30 лет, то есть ты вообще так, вот, ну, чтобы было понятно моими глазами, ты один из людей, которые эту индустрию создавали. Какие навыки, какие знания пригодились бы?
2: В моем понимании, вот на данном этапе, причем это не только ритейл, мне кажется, вообще бизнес, основные вещи – это такой вот социальный интеллект, это умение выстраивать отношения, умение общаться. Вот, потому что людей, которые хорошо разбираются в Excel, хорошо умеют программировать, достаточно много. А людей, которые могут выстроить их в команду, объединить их какой-то целью, да, и пролидировать поход к чему-то, так скажем, умному, доброму, вечному, таких намного меньше.
1: Я вижу вот огромный, на самом деле, фактор того, что у тебя предпринимательская культура, с одной стороны, а с другой стороны, execution, вот фактор заключается в некой такой внутренней дисциплине. Вот можешь поделиться какими-то полезными привычками, потому что вот часто вот эти полезные привычки – это следствие такой высокой внутренней дисциплины.
2: Полезные привычки. Я каждый день встаю в 6 утра. Я каждый день занимаюсь какой-то физкультурой. То есть, вот,
1: каждый день в 6 утра?
2: Каждый
1: и
2: день.
1: И суббота, воскресенье?
2: Да.
1: Супер.
2: Ну, может, в 6.30, так, допустим. Ну, у меня маленький ребенок, поэтому там кто раньше встанет, будильник или ребенок?
1: Или ребенок.
2: Вот. Обязательно каждый день физкультура. Там обязательно, ну, какое-то достаточно правильное питание. Вот спорт – это вообще вот must be. Правильное питание – тоже. Правильное проведение досуга. Допустим, вот у меня до рождения, так скажем, сейчас ребенок, у меня есть старшее поколение детей, сейчас маленькая дочь. Вот, соответственно, что такое был выходной день? Там обязательно раз в две недели я мог пойти там 20-30 километров по Москве с супругой или с друзьями, просто гулять целый день. Вот просто вот это вот ты идешь, наслаждаешься, как красиво там в Москве или в Подмосковье, и вроде как это еще и физкультура к тому же. Вот, однозначно надо читать. Однозначно надо работать над собой. То есть, ну, с этой точки зрения человек должен постоянно как-то эволюционировать. Словно я сейчас, и я 10 лет назад, два раза человек.
1: Дай, пожалуйста, какие-то от себя советы начинающим предпринимателям.
2: Я вот не люблю давать советы. Вот меня даже удручает, когда я где-то слышу вот 5 таких шагов, 7 таких, там 12 каких-то этих секретов. Там.
1: Один.
2: Пахать. Да. Я все равно другого, ну, я не вижу, потому что оно может казаться, что кто-то стал миллиардером или построил какой-то супербизнес, и при этом он такой весь вот из себя, carefree, playboy, еще что-то, ну, в большинстве случаев это пахота.
1: Я с тобой согласен на 300%, потому что я видел, ну, много очень успешных историй, но я не знаю ни одной успешной истории, в которой основным ингредиентом не было бы много работать.
2: Да.
1: Да, супер. Слушай, ну спасибо тебе огромное. Во-первых, спасибо, что нашел время. Во-вторых, я точно знаю уже, как мы назовем этот выпуск. Это будет так: стартап от нуля до триллиона. Потому что, ну, действительно, вы делаете абсолютно уникальный путь. Я очень верю, что вы до этой цели дойдете и пойдете дальше. Вот. И меня действительно тогда, вот несколько лет назад, вдохновило, когда я увидел вот вашу философию. Вот. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо. Очень приятно было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл квак илдеса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчадл квак илдеса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчодуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчодуе цуцал. Жинца губу карасюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинца губу карасюе югу колю. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Известный миллионер, писатель и вдохновитель миллионов людей по всему миру считает, что сейчас есть намного больше возможностей, чем было раньше для процветания в эпоху искусственного интеллекта. Роберт не понимает, о чем люди сейчас могут переживать. Я до сих пор вспоминаю, как летал из Гавайев, приземлялся в Калифорнии, имея полный карман четвертаков, пытался позвонить в Нью-Йорк, чтобы записаться на встречу. Сегодня все намного проще. Я считаю, что люди ленивы. Я вижу возможности каждый день. Но если вы хотите быть работником и ищете работу, то вы ничего не увидите. Я просто не могу поверить в то, что люди не видят возможностей. Киясаки очень много говорит о крахе, который приближается, и о том, как заработать денег во время него. Вот какие советы может дать среднестатистическому человеку Роберт. Прежде всего, миллионер говорит, что подобные крахи происходят каждые 10 лет. Разница только будет в том, и об этом писатель говорит постоянно, что следующий крах будет, возможно, гигантским. Нужно быть готовым к этому. Роберт начал покупать золото в 1973 году. У него есть миллионы долларов в золотых монетах. У него нет долларовых купюр. Его золото, как вы уже знаете, хранится за пределами США. Писатель не очень религиозный человек, но он слышал, что бедные люди строят свои дома на песке, а богатые люди на камнях. Поэтому, считает предприниматель, те люди, которые построили свои жизни на песке, которым является доллар США, фунт или евро, будут уничтожены. Как-то Киясаки спросили, когда он будет тратить свое золото, на что он ответил, что никогда. Для предпринимателя золото является основой его жизни. Золото будет передаваться из поколения в поколение. Я никогда не планировал тратить его. Золото и серебро, настоящее золото, является основой жизни. Я накапливаю его с каждым годом все больше и больше. Когда цена идет вниз, я покупаю его. Золото и серебро было на этой планете с момента ее создания. Вот поэтому их называют деньгами Бога. А доллар США существует на протяжении пары сотен лет. Дольше он не продержится здесь. Американцы продолжают копить доллар, а для меня в этом нет никакого смысла. Они очень глупы. Почему вы хотите накапливать листы бумаги, которые они печатают каждый день, а процентная ставка по ним продолжает снижаться? Когда я выпустился со школы, я получил 50% на свои деньги. Сегодня я буду счастливчиком, если получу хотя бы 2%. До сих пор люди говорят друг другу собирать валюту. Сам писатель хочет копить только золото и серебро и держать его подальше от банковской системы. Одну часть золота он хранит близко к себе, а другую часть в неизвестной стране. Но, отмечает Киясаки, делает он это законно. «Мой дом находится на фундаменте золота и серебра. Никаких ETF. Это все фейковые деньги, фейковое золото». Первую золотую монету я купил в 1972 году в Гонконге. Это была монета Крюгеранд. Я заплатил за нее $50. Сегодня эта монета стоит $1300. Так что же случилось? Монета Крюгеранд стала больше или же покупательская способность доллара уменьшилась? В 1999 году цена золота была $260 за унцию. Сегодня она составляет $1300. Просто посмотрите за тем, что происходит. Все, что считали реальным, оказалось подделкой. На вопрос о том, куда бы миллионер инвестировал, если бы у него сейчас было $100 000, он ответил, что ему не нужны были бы деньги. Вот что он имеет в виду. В 1973 году Киосаки посетил курсы по недвижимости. Оттуда он узнал, как инвестировать без денег. Поэтому все его инвестиции бесконечны. Это значит, что ни в одной сделке нет его денег. Миллионер начал компанию «Богатый папа, бедный папа» с нулем. У него не было денег, и сейчас он делает 12 миллионов в год. Это настоящий финансовый интеллект. Это называется бесконечным возвратом, что означает, что у вас нет денег в сделке. Роберт объясняет это в книге «Фейк». Это легко делать на фондовом рынке. Идея, что вам нужны деньги, на самом деле показывает отсутствие финансового интеллекта. Если бы Киосаки начинал с нуля, первым его действием было бы создание компании. Я говорю молодым людям вот что. Найдите то, что вам нравится, и делайте это бесплатно. Идите работать на кого-то бесплатно. Не работайте за деньги. Когда вы начинаете работать за деньги, вы продаете свою душу. Вы продаете ваш разум, тело. Сегодня я общался с Брайаном Роузом. Он управляет London Real. Он был трейдером деривативов. Он говорил, что возвращался домой и чувствовал себя плохо, зарабатывая много денег. Существует много людей, которые, возвращаясь домой, чувствуют себя ужасно каждый день, потому что они продают свои души за деньги. И сейчас он чувствует себя намного счастливее, занимаясь тем, что преподает. И напоследок немного размышлений о том, если бы Роберту предложили вернуться обратно и дать совет самому себе в молодости, то Киосаки отказался бы от этой идеи. Он считает, что лучшее, что может сделать человек, это ошибаться. В школе говорят, не делайте ошибок. Но как тогда чему-то научиться, если ты не будешь делать ошибки? Ребенок не научится ходить до тех пор, пока не упадет. Поэтому Киосаки напоминает о том, что он сделал множество ошибок и таким образом стал умнее.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Патасхабова. Здравствуйте. Более 1 миллиарда рублей в форме выплат доведено до 32 тысяч пострадавших от паводка дагестанцев. Информация об этом была озвучена на заседании правительственной комиссии по координации работ по предупреждению ликвидации последствий паводков. Участие в ней принимали глава МЧС Александр Куренков, председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов, представители федеральных и региональных органов власти. Параллельно проведена работа по обследованию домов и направлению адресных перечней поврежденных и разрушенных домостроений. По направленным регионам заявкам ожидается принятие соответствующего решения на федеральном уровне. Проведение весеннего призыва и работу по отбору граждан для контрактной службы обсудили на заседании Республиканской призывной комиссии. Заседание провел в РИО главы региона Федор Щукин. Он поздравил всех причастных с Днем пограничника, отмечавшимся 28 мая. О предварительных результатах работы призывных комиссий доложил военный комиссар Дагестана Абдурахман Муратханов. Так, с опережением графика задания выполняют Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Кизилюрт, Избербаш, Буйнакск, Кизляр, Южно-Сухокумск, Хасавюртовский, Новолакский, Кизилюртовский, Кумтаркалинский, Каякенский, Карабудахкенский, Буйнакский, Кизлярский районы. Отдельно военный комиссар республики остановился на результатах отбора граждан для поступления в вузы Минобороны. Желание получить военную профессию изъявило 493 человека. В Минтуризме Дагестана опровергли информацию о резком росте цен на вертолетные экскурсии после наводнения и старта туристического сезона. В ведомстве пояснили, что стоимость одного часа полета на вертолете составляет 350 тысяч рублей. Этот тариф действует с начала 2025 года и не менялся. Цена экскурсии формируется индивидуально и зависит от маршрута, продолжительности тура, количества посадок и типа воздушного судна. Сообщения о турах стоимостью более 1 миллиона рублей касаются исключительно VIP-программ с расширенным маршрутом и не отражают среднюю уровень цен в регионе. В министерстве подчеркнули, что разговоры о взвинченных ценах из-за наводнений или наплыва туристов не соответствуют действительности. Часть россиян досрочно получит пенсии в июне, до 11 числа включительно. Досрочная доставка коснется всех видов пенсии, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты социального фонда, они также будут перечислены на счет заранее. Минсельхоз предлагает правительству запустить с 2027 года пилотный проект по разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия. На первом этапе такие системы будут разрабатываться для 7 регионов. В перспективе же они могут стать обязательными для всех субъектов России. Основная цель – повышение плодородия почв, вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых земель и увеличение эффективности агропромышленного комплекса в целом. Роспотребнадзор и Минцифра запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе госуслуги. Проект позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы, возникающие между ними и продавцами, в досудебном порядке. Так потребители смогут сообщить о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Озон и Wildberries. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет. Телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала два приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: левом берегу реки Усухчай. О древности села свидетельствует кладбище, окружающее село с четырех сторон площадью более 20 гектаров. На некоторых кладбищах встречаются многоэтажные могилы. Уцелевшие кости из древних могил свидетельствуют о рослом и мощном телосложении наших предков. Новейшие исследования ученых подтверждают, что лезгины, в том числе и микрахцы, пришли из Месопотамии и близки хеттским и хурицким народам. Известно, что сначала арабы не смогли взять микрахскую крепость. По рассказам старожилов, противостояние микрахцев арабам продолжалось 7 лет. В итоге захватчики подкупили помощника Самсама и Микраги, который убил своего начальника и сдал крепость арабам. История Микраха также знает множество бедствий. Самое значительное – разрушение горы Шалбуздак, которое погубило на сотнях гектарах прекрасные леса и сенокосные территории. Люди упоминают страшное землетрясение 1688 года, погубившее людей, дома, мосты и мечети. Также известно, что микрахцы участвовали в бунте 1877 года, разрушили пост казаков в Усухчае, напали на Ахтынскую крепость и попытались ликвидировать пост в Цихюле. Многие селения были уничтожены, сотни людей погибли, тысячи были сосланы в Сибирь. Этот бунт нанес горцам больше вреда, чем 25-летняя война Шамиля. В годы Великой Отечественной войны 335 микрахцев пошли на фронт. На полях боя навечно остались 124 джигита. Одним из наиболее красочных и привлекательных обычаев села это было совершать яйнахар – своеобразный вариант бразильского карнавала. Во время весеннего цветения молодые парни и девушки с гармошкой и бубнами отправлялись на цветущие луга. Устраивали различные игры, пели песни, плясали и вечером с музыкой возвращались в село. Так продолжалось 3-4 дня.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной Алтай».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Отец с сыном работали в мастерской. Однажды сын заметил, что его отец все чаще держится за грудь. «Что случилось, отец? Почему ты руку к груди прикладываешь?» — спросил сын. «Где у человека болит, туда он руку и прикладывает», — ответил отец. «Сердце у меня болит от старости». По пути домой они увидели нищего, который тоже прижимал руку к груди. «Видно, у него тоже сердце болит»,

0: — сказал сын.
1: «Болит», — согласился отец. «Но не от старости, а от голода». Отец накормил нищего, после чего он, повеселев, начал петь. Зайдя в чайную, они заметили богатого посетителя. Богач пил чай и тоже держал руку на груди. «У богача сердце болит от богатства», — заметил отец. «Наверное, спрятал кошелек с золотыми монетами на груди, вот и держится за него, потерять боится». Потер сын лоб рукой и задумался. «Видишь, сынок, у тебя голова от дум заболела, и ты к голове руку приложил», — заметил отец. «Ты прав, отец. Каждый прикладывает руку туда, где у него болит», — засмеялся сын.
2: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
6: Знаете ли вы, что большинство авторитетных финансовых экспертов сходятся во мнении о том, что 2023 год будет благоприятен для тех, кто давно мечтает разбогатеть? Потому что во времена инфляции и больших кризисов лучше всего деньги притягивают не инвестиции или бизнес, а главные признаки богатства. Конечно, на просторах интернета о них говорят многие, но действительно действенные и проверенные годами признаки были описаны Наполеоном Хиллом. Представьте себе, пока миллиардеры и миллионеры по всему миру барахтаются, пытаясь спасти свое богатство, вы можете в разы умножить личный капитал. Возможно, уже к началу 2024 года вы и сами окажетесь в числе богатейших людей мира. Все, что нужно сейчас, это всего лишь досмотреть ролик до конца и узнать все 5 главных принципов богатства Наполеона Хилла, которые притянут к вам большие деньги в 2023 году. Мало кто знает, что Наполеон Хилл успел поработать даже советником 2 президентов США – Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта. Хотя начинал свою карьеру Хилл с должности репортера в газете для фермеров. Но всего за 2 лет перспективный журналист превратился в одного из самых востребованных писателей Америки. Его книги распродавались со скоростью света, потому что именно благодаря ним люди узнавали ответ на желанный вопрос – как стать богатым и успешным. Удивительно, но жизнь Наполеона перевернула череда случаев. Сначала молодого репортера заметил губернатор штата Теннесси Роберт Тейлор и пригласил работать в свое издание, а затем поручил провести серию интервью с американскими бизнесменами. Одним из первых собеседников Хилла оказался богатейший американец, стальной магнат Эндрю Карнеги. Миллиардер был настолько очарован Наполеоном, что доверил ему документировать его личную стратегию успеха. Это была идея мистера Карнеги – попытаться описать путь, который нужно пройти обычному американцу, чтобы разбогатеть, писал Хилл. В дальнейшем Карнеги склонил Наполеона к интервью с другими известными предпринимателями того времени. Благодаря Эндрю, журналисту удалось пообщаться с четой Рокфеллеров, а также взять интервью у Генри Форда и Томаса Эдисона. И именно со слов самых богатых и успешных людей того времени Наполеон Хилл сложил 5 главных признаков богатства, которые актуальны и по сегодняшний день. Поэтому именно они помогут вам стать богатыми в 2023 году. Конкретные желания, вера в их достижения. Этот принцип звучит банально, хотя имеет наибольшее влияние на формирование богатства. Желание – это начало свершений, все начинается именно с него. Но есть нюансы, на которые следует обратить внимание. В частности, стремление должно быть страстным и конкретным. Вместо 1000 миллионов мечт подумайте, что из этого хотите действительно воплотить в реальность. Не бойтесь заоблачного желания, ведь невозможных вещей нет. Есть страх их сделать. Роберт Бернс был безграмотным мальчиком из деревни, который, по мнению большинства, должен был стать пьяницей и жить в нищете. Но из-за страстного желания он стал известным поэтом, превратившим мысли в прекрасную поэзию. Если ваше желание будет сильным, а вера в него крепкой, то перед вами обязательно появятся возможности и план действий. Самовнушение. Никакая мысль не попадает в сознание без самовнушения, являющегося средством связи между сознательной и подсознательной частями разума. Поэтому у нас есть полный контроль над подсознанием, который в лучшем случае используем не всегда, в худшем – вообще никогда. Это происходит из-за недооценки собственных возможностей, незнания или неверия, что можно управлять мыслями. Но это реально. Вам стоит уединиться в тихом месте и подумать, чего вы хотите больше всего. Затем напишите свои мысли на бумаге. Это не должны быть размашистые предложения. Старайтесь описать надуманное 2-3 фразами. Затем повесьте листок на видном месте, чтобы повторять написанное каждый день. Так вы испытаете силу самовнушения на себе. Единственное, стоит не забывать, что начинать нужно с малого и конкретного. Потому что если вы сразу задумаете самовнушить себе мысли о большом богатстве, явного результата вы не получите. Также стоит учитывать, что умение использовать принцип самовнушения зависит от вашего желания и способности сосредотачиваться на нем. Развитие воображения. Возможность фантазировать – дар, который нужно максимально использовать. Чем лучше развито воображение, тем больше шансов на достижение целей. Но нужно знать, что есть два вида воображения – синтетическое и творческое. С помощью первого мы анализируем предыдущий опыт знания. С помощью второго создаем новые идеи. Отдельно эти виды существовать не могут. Важно, чтобы между ними был баланс. Развитие воображения и равновесие возможно только благодаря активности, то есть через чтение книг, просмотр фильмов и так далее. Аса Кендлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola, был обычным аптекарем, который, благодаря своему развитому воображению, подкрепившему деятельностью, сумел создать один из самых известных брендов в мире. Организованное планирование. Работая самому, можно потратить много ресурсов, но в итоге остаться без хорошего результата. Наполеон Хилл советует создать команду с как можно большим количеством людей, каждый из которых будет делать то, что получается лучше. Но перед тем, как собирать команду, подумайте, что вы предложите людям, ведь даром никто не будет работать. Далее договоритесь о том, сколько раз вы будете видеться. Чем больше встреч, тем лучше для начала. И самое важное, поддерживайте в команде идеальную гармонию. Станьте не только справедливым руководителем, но и отзывчивым товарищем. Генри Форд не был чрезвычайно умным, но благодаря как раз-таки четкому плану и отличной команде, он стал владельцем заводов по производству автомобилей по всему миру. Настойчивость. Это очень важная черта, помогающая превращать желание в материальный подход. А основой настойчивости является сила воли, которая в сочетании с сильным стремлением открывает дорогу к большим возможностям. Но это не значит, что все получится с первого раза. Выйти что-то может и со второй, или вообще с сотой попытки. Главное не останавливаться, ведь поражение – это не приговор, а только знак. Возможно, хорошо не подготовились, мало было упорства, каких-то действий. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, потерпел очень много неудач, но он не опустил руки и благодаря своей настойчивости преуспел. Запомните, неважно, насколько медленно обстоят дела сначала, будьте настойчивы, несмотря ни на что. Успешными не рождаются, ими становятся благодаря продолжительной работе над собой. Большой секрет Нового года. 2023 – это год черного водяного кролика. Именно этот знак отличается смелостью, самоуверенностью и удачей. Многие не обратят внимания на эту информацию, но на самом деле это знак, над которым стоит задуматься. Ведь все намекает на то, что в будущем году удача улыбнется только смелым и самоуверенным. Имея такие качества в кармане, вооружитесь главными признаками богатства, и деньги обязательно придут сами.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
18: Прикольно задать себе вопрос. А какой я там, который естественно и спокойно получает эти деньги? Может, где-то более уверенный, может, где-то более настойчивый, может, где-то более легкий, расслабленный, настоящий. Может, где-то менее контролирующий такой, типа, какой, какой-то. Вот какой-то. Ответ такой, какой-то. И вот надо об этом подумать.
19: Четко.
18: Второе, что я бы посоветовал молодым ребятам, это вернуть себе любовь к мастерству в чем-то. Любой человек, который там 18, 20, 22 года зарабатывает какие-то весомые деньги, как правило, делает это на каком-то ядре мастерства. Например, я в 16 лет стал изучать маркетинг. Создание сайтов, рекламу, вот это все. И это было моим ядром. То есть я на это наслаивал то, что, о, могу открыть агентство, могу работать с клиентами, могу кому-то помогать привлекать заказы, их компанию продвигать, потом свой и инфобизнес, свой бизнес. То есть у меня вот ядро маркетолога было. У кого-то это может быть ядро контент-менеджера, видеомейкера, фотографа, кого угодно. Если ты вот как бы ноль, от нуля к единице, то очень важным переходом всегда является, когда ты осваиваешь что-то, что ты можешь менять на деньги. Меня когда-то очень скрыла мысль Дашкиева. Миша Дашкиев, вот он говорит, он кого-то разбирал и говорит, что мы будем менять на деньги? Я такой, о, интересно. Потому что мы же все в целом находимся в мире обмена. Мы что-то ставим, нам за это дают деньги. Вот мы даем какой-то навык, что-то. И вот я бы второе посоветовал, как молодым ребятам дойти до желаемых результатов, научиться что-то делать хорошо. Просто освоить базово полезные навыки. Сейчас это блогерство, маркетинг, продажи, что-то с этим связанное. К счастью, возможности даже в бесплатном доступе этому обучиться достаточно много. Третье, я бы сказал, что меня всегда берегло качество держать свое слово. Мы, когда я был маркетологом, там были неуспешные проекты, когда вот ты делаешь, стараешься, ну вот где-то ты с офферами не попал, где-то что-то не полетело. Да. Я старался вернуть деньги людям, хотя ты их даже там потратил. Ну, там как-то вот надо найти еще, заработать, вернуть человеку деньги, потому что это несдержанное слово, как бы кинутый человек, ну, там, тот, кому ты сделал плохо, оно будет как заноза в твоем пальце на ноге, всегда тебе мешать. То есть ты в целом будешь выглядеть так же, как другие, занозу со стороны незаметно, но тебе внутри очень ты чувствуешь, когда есть заноза. Это вот прикольный инсайт, что на самом деле там какие-то вот эти вот неэтичные штуки, там, где-то ты кому-то обещал и недовыполнил, где-то вот там слился, где-то еще, и вот как бы в какой-то момент, когда заносов этих много, ты становишься, блин, хроническим инвалидом, ты все, уже прихрамывая ходишь, а потом вообще лежишь.
19: Карта уменьшается.
18: Ну все, да, ты просто как бы не можешь встать с кровати, потому что ты говоришь, ну блин, что, все, уже нет энергии. Надо эти занозы повытаскивать. Вот я вчера всегда старался хотя бы настолько, насколько возможно.
19: Этично жить.
18: Да, этично держать свое слово. Вот мне всегда нравится идея такая. Я с людьми на всю жизнь. Вот и хрен бы с ним. Я делаю сайт человеку, рекламу, обучаю маркетингу или там обучаю запускам, или на личном наставничестве он у меня учится, либо просто чай сижу пью, либо подошел ко мне подписчик сфоткаться. Я думаю, ну если его Бог послал, значит мы на всю жизнь. Что я могу такого сделать, чтобы мы остались на всю жизнь? Вот, к слову, у меня 3 лучших друга, с каждым мы дружим по 12 лет из лагеря детского. Вот мы как поехали на одну смену в лагерь, мы из одного маленького города. Я когда-то переехал в Москву, одного подтянул, здорово за собой, пошел в инфобиз, их тоже подтянул, в блогерство пошел, их как-то подтянул. Мне нравится быть с людьми на всю жизнь. А что если относиться с такой концепцией к клиентам? Вот я создаю видео.
19: Клиент на всю жизнь.
18: Клиент на всю жизнь. Я создаю видео, создаю подкаст. Его посмотрят люди и проникнутся благодарностью, что мы на всю жизнь. Смотрят курс и думают, блин, я с этим спикером на всю жизнь. Ты с человеком сидишь, например, вы там у вас отношения, сколько там встречались, потом что-то не поделили, разошлись. Но внутренне, душой, я с тобой на всю жизнь. Я к тебе отношусь так, чтобы между нами не было чего-то такого, что мы не можем встретиться и друг друга обнять. И вот я стараюсь относиться, что мы на всю жизнь, а ядром этого всегда держать слово. Поэтому это третье. А этот совет убережет от очень многих ошибок. Всегда, когда есть выбор сделать как бы такую мини-ёбку незаметную или не сделать, лучше не сделать. Это потом... накопленным эффектом очень поможет. Четвертое, я бы посоветовал, на самом деле, как можно раньше начинать вести личный блог. Все успешные примеры сейчас молодых ребят, которых мы видим, это все равно какая-то комбинация навыков, какой-то пользы, помноженной на аудиторию.
19: Да.
18: Деньги нам платят другие люди. Благодарностью наделяют другие люди. Известными нас делают другие люди. Другие люди на нас работают в команде. Благодаря другим людям мы чувствуем себя любимыми. Благодаря другим людям мы играем в футбол, ходим на теннис, ходим на концерты. Все в этом мире нам дается через других людей. Поэтому кайфово завести блог как можно раньше. Кайфово завести блог как можно раньше и показывать миру свой путь, себя. Пусть это будет блог на 100 подписчиков, на 500, на 1000, без разницы. Чем раньше ты осваиваешь навык проявляться, тем быстрее ты начнешь получать оттуда бенефиты. Поэтому я считаю, что для меня поворотным в жизни решением было начать вести блог. То, чему я обучаю, то, чему ты обучаешь. Это раньше в школе учили рисовать, писать, математику считать. Теперь надо в школе еще учиться брать телефон и вот так вот себя снимать и говорить, ребята, я вот это прожил, у меня такая мысль, вот мой бизнес, вот я вот это делаю, потому что, ну, теперь вот все держится на этом. То есть мы покупаем у тех, кто у нас ассоциируется с решением той или иной проблемы. Поэтому, когда ты не эксперт, когда у тебя ничего нет, это идеальное время начать вести блог. Даже тему придумывать не надо. Мой путь с нуля. Зашибись, тема. Вот, поэтому, так как нам все приходит через других людей, надо начинать вести блог. Это лучший способ привлекать людей в свою жизнь, в свой мир. Вот то, что у меня сейчас 200 тысяч активных подписчиков, предпринимателей, маркетологов, это мою жизнь делает капитально лучше. В любой точке планеты у меня есть друзья, подписчики, помощь, связи, разного уровня люди, и мне очень круто живется, поэтому вести свой блог. И пятое, я бы, наверное, просто порекомендовал выработать привычку гнаться не за фишками, не только за инструментами, хотя они тоже нужны. Это типа там, как настроить Яндекс.Директ или там, как прогрев сделать в сторис. А учиться исследовать себя. Что мне нравится? Почему я реагирую на ту или иную штуку вот так или вот так? Что я вообще проживаю? О чем сейчас мой период жизни? Что я чувствую? Я бы сказал это так, это ментальное развитие. Это можно с психологом, самостоятельно, через внимательность к жизни, как угодно, но я бы рекомендовал вот это. Все время себя исследовать. Я в жизни написал, наверное, больше 1000 отчетов. У меня был период, когда я 2 года каждый день подряд писал себе отчет в дневнике от руки. Про что был мой день, чему я научился, что я сегодня прожил важного, какие уроки я вынес. А иногда я еще писал левой рукой. Потому что я правша, когда пишешь левой рукой, то это коряво получается, мозг тренируется. Я так мозг тренировал. Вот, это в 16-17 лет делал. Поэтому вот такие советы я дал. Я бы сказал, первое, научитесь дать себе время на развитие. Так, и не топчите, не топчите росточки. Надо научиться сеять и ждать. Дайте себе время.
19: Знаешь, я вот, я не знаю, сколько времени все это
18: сейчас
19: происходило,
18: 20, 30 где-то.
19: Но насколько было очень плотно по смыслам, она была максимальная плотность, вот реально. И я тебя очень благодарю, потому что вот это намерение, которое я озвучил про этот подкаст, вот я считаю, что оно в полной мере здесь реализовалось.
18: Угу.
19: В чем твоя суперсила? Просто реально, вот самое интересное, что, ну, действительно, кто такие выдающиеся люди? Это люди, кто сделали тотальный фокус на своей суперсиле.
18: Да.
19: Они не стали себе дополнять чем-то, да? Вот как ты понимаешь, в чем твоя суперсила?
18: Навыков есть много. Способностей тоже есть много. Я это говорю как раз из большого принятия своего опыта, уважения к своему опыту. Я много чего умею. Но суперсила, если брать одну вещь, которая вот так вот, знаешь, как красная нить пронизывает всю мою жизнь, mm-hmm. особенно сейчас, особенно последние годы, это точность. Это мое любимое понятие. Точность — это способность видеть для себя и других людей ключевые действия. Мне очень нравится точность объяснять через такую концепцию, что у каждого из нас в каждый момент жизни есть... решения, которые ведут к желаемой картинке или нет. Например, в абсолюте точности не существует. Когда ты садишься за руль и думаешь, так, проложу-ка я путь из точки А в точку Б по навигатору, и теперь он тебе прокладывает путь, я, например, ехать 1.5 часа. Теперь каждый поворот влево или вправо, он либо точный, он ускоряет твое время, либо отдаляет его. И вот когда у тебя есть конечная цель, появляется точность и антиточность. Когда цели нет, у тебя... Все действия будут и эффективными, и неэффективными, и точными, и неточными. Поэтому мне вот очень нравится, во-первых, четко понимать цель для себя, куда я иду, и помогать другим находить вот эту корректную, адекватную точку Б, цель, задачу, декомпозицию запуска и продаж. Вот я четко люблю и понимаю, как определить цель, а потом вижу как будто кратчайший путь к этому. В запусках я столько лет... Мы делали и массовые продукты, и личные, и за 5 миллионов рублей продукт, и за 30 тысяч рублей, и 5 тысяч людей на потоке, и 15 людей, и топы, и новички, и по презентациям 6 тысяч слайдов я написал в инстабосе, 50 плюс часов уроков. Это как 4 книги «Атлант расправил плечи» в одном курсе. И это без дополнительных материалов и записи эфиров еще. То есть я как методолог сильный. И я вот благодаря тому, что я очень хорошо понимаю в запусках, то именно для клиентов я могу увидеть... вот эту свою точность через, проявить свою точность через то, как ему делать запуск. Когда приходят там просто друзья какой-то совет просить, я смотрю на картину жизни человека и такой, так, ну как будто вот это самое точное действие. И я даже нашел метод, как определять точное действие, как его находить, так. Или инструмент. Надо сначала вернуться к тому образу, к чему ты хочешь прийти. Например, я через год, или я через 3 месяца, или я через неделю. Например, я через неделю веду крутой, эффективный вебинар. Или я через неделю на встрече с клиентом ему круто продал. А потом задать себе вопрос относительно этой цели. Без чего сейчас все остальное не имеет смысла. И это главный секрет точности. Люди книги читают, тренинги проходят, годами исследуют тему эффективности, там вот это все, и это круто, но все сильно проще. Точность – это умение в каждую единицу времени видеть то, без чего все остальное не имеет смысла. И делать именно это. Например, иногда все не имеет смысла без отдыха. Ты уставший, выгоревший. И иногда все остальные действия будут полезными, крутыми, но самым точным действием будет отдохнуть, дать себе время. Иногда все не имеет смысла без откровенного разговора с близким человеком, когда пора навести ясность и синхрон. Иногда все не имеет смысла без того, чтобы попросить прощения. Пацаны не извиняются, все такое. Но иногда реально этого не хватает. Попросить прощения и сказать кому-то, я действительно был неправ, снять с себя это. Иногда все не имеет смысла без первой продажи. Когда ты 4-й месяц докручиваешь логотип, придумываешь стратегию, надо просто пойти и сделать продажу. Иногда все не имеет смысла без знаний. Иногда без опыта. Иногда без знания этого сотрудника. Иногда без уволенного человека из команды. Иногда без какой-то яркой вспышки. Иногда без выложенной сторис. Иногда без... какого-то выступления. Вот я, например, когда чувствую, что хочу снова вернуться на сцену, период выступлений, блогинга, я собираю сразу встречу подписчиков. И из этого и тренд жизни сразу идет. Потому что я вот делаю то, что сейчас максимально повышает вероятность желаемой картинки. Поэтому я считаю, что я профессионально исследовал тему точности. Я ненавижу делать, и очень у меня прям аллергия делать бестолковые действия, изображать бурную, хаотическую такую активность. Когда у людей там офисы, департаменты, все такие умные. Суть, результат, эффективность, точность. Я не люблю делать результат 20 усилиями, когда можно сделать 3. И вот искусство точности в том, чтобы видеть эти 3 действия.
19: Это,
18: видеть суть.
19: Это было про суперсилу.
18: Да. А можно я еще последнее добавлю?
19: Ну давай.
18: Суперсила, помноженная на какую-то денежную, профессиональную большую область, нишу, дает сверхрезультаты. Моя суперсила — это не сторис, например, делать, и не запуски. или там не вебинары, не продажи, не создание продукта, хотя я это умею делать идеально, мне кажется, результаты это подтверждают. Но я как бы одно наложил на другое. Я говорю, есть запуск, сейчас, без чего все не имеет смысла. Без продукта, а сейчас, без упаковки, а сейчас, без ажиотажа, а сейчас, без сторис, а сейчас, без вебинара, а сейчас. Поэтому очень круто, найдя свою суперсилу другим людям, у кого-то это может быть дисциплина, у кого-то быстрая обучаемость, у кого-то навык выступать, у каждого есть суперсила, у каждого. У меня есть убеждение, что гениален каждый. Каждый гениален, но не каждый свою гениальность знает. Не каждый свою гениальность раскрывает, но каждому дано что-то. И поэтому я считаю, что когда ты чувствуешь, что тебе дается, что тебе идет легко, то, что для кого-то суперсложно, а тебе вообще это прям это привычка так мир видеть. Вот то, как ты видишь мир, наверное, в этом и лежит гениальность. Просто надо ее приложить на какую-то тему. Я приложил на запуске, и поэтому миллионы долларов. Дело-то не в том, какие мы сторис выкладываем, а в том, что в каждую единицу времени сделать ключевое действие, ключевой смысл, без которого все точно не получится. И вот в этом, мне кажется, искусство, за которое мне платят много денег.
19: Супер. Очень точно. Второе. Это в чем твоя уязвимость тогда? Вот смотри, ну, это такая некая противоположность вот этой суперсиле. В чем ты видишь большое такое, ну, говорят же такое, типа, твое проклятие, грубо говоря, вот в чем оно?
18: А моя, наверное, уязвимость в том, что я до конца еще не научился в абсолюте себя всегда слышать, и иногда могу долго, могу там месяц ходить, и то решение, которое надо принять, его вот вынашивать и тянуть как-то вот, то есть я не всегда еще, я не моментально реагирую на свой внутренний голос какой-то. Иногда где-то есть какая-то излишняя вежливость, излишняя хорошесть, излишняя такая вот, хорош мальчик. И это прям прикольно, потому что там, где можно было сказать, иди нахер, ну просто ты иди нахер.
19: Да.
18: Мы такие...
19: Я почему-то вот со стороны тоже это вижу.
18: Да.
19: Я много видел моментов, когда... Вот обратно-таки, вот ты же чувствуешь тоже людей, и у этого это же и проклятие одновременно, когда ты слишком чувствуешь людей, ты боишься их обидеть, ты боишься сделать что-то плохо, некорректно, и очень сильно проживаешь из-за того человека еще что-то, из-за этого очень сильно страдаешь и очень много загоняешься из-за этого, как следствие.
18: Я понял, как сформулировать.
19: Да.
18: У меня повышенное чувство гиперответственности. Это много чем обусловлено, тем, что я там с ранних лет чувствовал за себя, за маму ответственность, там в 16 лет из дома уехал, я же бросил в школу в 10 классе, уехал деньги зарабатывать. Играл в футбол, бросил футбол, ушел из футбола, 9 лет прозанимался, в 10 классе пришел в школу, говорю, все, я уезжаю, до свидания. Заработал первую 1000 долларов и уехал в другой город учиться бизнесу и строить свою жизнь. Ну, то есть у меня вот, и походу я понял, вот у меня, вот там, с кем-то ты боишься собой быть. Где-то боишься совершить ошибку, где-то там, вот это вот все, оно про одно, про гиперконтроль и гиперответственность, про то, что я не только несу за себя ответственность, а как будто еще и за тебя, когда рядом с тобой, еще за кого-то, кстати, я извиняюсь за французский, мы глубокую тему так-то вскрыли, потому что я заметил, кстати, сейчас я это... зарегистрировал,
19: озарение.
18: Что люди очень иногда, осознанно или неосознанно, меня могут, типа, чувством вины триггерить. Типа, вот как ты вот это, как вот это, вот ты думаешь, блин, я уже просто максимально как буддийский монах, я вот тебя люблю, вежливо говорю, все вот делаю, а что-то все тебе не нравится, что-то не так. То есть ты с намерением вообще из души, от сердца, и вот меня, кстати... Вот реально вот эта
19: поэтому
18: тема.
19: Поэтому и бьет постоянно.
18: Сверхответственность за чувства других людей. От этого же наша травма, это и наша сила тоже.
19: Да, да,
18: от
19: да,
18: этого
19: да,
18: я
19: да.
18: Аж продукты какие делаю.
19: Так поэтому ты же взял ответственность за большое количество людей, студентов, у тебя хорошие результаты,
18: вот, люди довольны. Я же говорю, я же из чувства гиперответственности.
19: Есть...
18: Вот я себе представляю, я когда-нибудь с тобой сделал, знаешь, что я думал? Если я мальчик Влад, 16-летний, допустим, из какого-то Сыктывкара, маленького города в спальном районе, у которого взята рассрочка, я вот хожу в школу, и вот я смотрю этот инстабосс, каково мне.
19: Ага.
18: Если я вот какая-то девочка, которая там где-нибудь живет в Караганде, смотрит наш курс, и вот она записывает, и вот как. То есть у меня от этого я их прям... Я там уроки на уроках, шаблоны, все, чуть ли не за них результат пытаешься сделать.
19: Да, да, да.
18: А у меня вот прикольная мысль пришла. в это все, вот как бы сам себе хочу сказать. Мир справится. Ну, люди как-то справятся.
19: И без тебя.
18: В целом, да. Это очень такая тонкая тема, потому что мы же привыкли к ценности. Мы только с тобой это обсуждали. И я думаю, что у нас есть где-то схожие паттерны. Не буду ставить на тебя какие-то ярлыки, но есть ощущение, что в чем-то наши травмы созвучны.
19: Да.

0: что от этого это оттягивается. Но при этом в проектах это нормально.
1: Кстати, это еще и про критику. Вот эта гиперответственность, она вообще во всем проявляется. Вот смотри, как интересно. Ты же с потоком, как у тебя было чувство гиперответственности, да. Там с репостом, у меня как.
0: Да.
1: Вот YouTube, когда я и ты знаем, что надо делать.
0: Да,
1: ты
0: надо, 100%.
1: Думаешь, если я сделаю среднее, это вызовет у людей какие-то не те чувства, скажут, ну что-то посредственное.
0: Да.
1: Быть посредственным опасно, потому да. что тогда меня не любят, тогда я не ценный, да. А если меня не любят не ценный, то я умру.
0: Да.
1: Для ребенка же так? Не получить любовь, признание, не быть ценным – это смерти подобно, быть отверженным. И получается вот эта вот гиперответственность, все отрепетировать, все сделать идеально, но оттуда.
0: А я хотел этот подкаст снимать, понимаешь, где-то на Луне, чтобы мы сидели, камера летела ракете.
1: Там Илон Маск рядом докидывает тебе инсайты.
0: Да. И я когда это все отснял, когда услышал такую одну очень интересную мысль, надо делать то, что-то свое неидеальное для этого неидеального мира и для неидеальных таких же людей, как и ты. Я такой, господи, погнали снимать. И вот тогда принял решение, и весь мир такой, хоп, и как-то все сложилось. Вот так.
1: В этом смысле, я думаю, очень прикольно добавить такую штуку. Я сейчас реально... Интересно, ты про уязвимость спросил. И я вот понял, что как бы это оно, мы нащупали, и... Я сейчас чувствую, что как будто хочется и самим себе сказать пожелание тем ребятам, кому откликнулось. Просто да, это гиперконтроль, да. Гиперответственность, когда вам со всеми надо быть отличником.
0: Хорошие мальчики, хорошие девочки, это для вас.
1: Да, хорошие мальчики, хорошие девочки. Я думаю, что здесь реально вовремя будет сказать такую вещь. В мире как-то 7 миллиардов людей жили до нас.
0: Да.
1: Они как-то справились.
0: Точка.
1: Поэтому без нас мир справится. Это первое. Второе. Мы точно знаем, что намерения наши светлые и добрые, никому зла не желаем. Точка. Третье. Я делаю лучшее из того, что я могу, там, где я это делаю. Не из того, что в целом возможно, а лучшее из того, на что я способен. В каждую единицу времени человек делает не лучшее в абсолюте, а лучшее из того, что ему доступно, на что он способен. Поэтому, наверное, хочется сделать так, что как будто этим подкастом, этим финалом снять из тебя, и со всех хороших мальчиков и девочек идею, что без вас мир не справится, что вам надо быть каким-то специально ценным, крутым, успешным, навороченным, идеальным, всем нравится, чтобы заслужить любовь. Это не так. Как будто бы в нашей слабости, в нашей неидеальности наша сила. Когда ты начинаешь там шутить, угорать, быть собой, люди к тебе располагаются. Рассказываешь про ошибки, про то, как у тебя что-то не получалось, люди тебе начинают больше доверять. Показываешь свои разные стороны, выглядишь трушным, тоже с тобой хочется больше коннекта. Случаются какие-то ошибки, переделываешь, зато осваиваешь какое-то мастерство. Поэтому я закончу, наверное, этот подкаст той же фразой, которой закончил предыдущий. Когда у человека уходит чувство вины, он становится собой. И я желаю, чтобы после этого подкаста мы все и все, кто нас смотрел, стали чуточку более собой.
0: Спасибо тебе большое.
1: Все. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: Студия возле Патас Хабова. Здравствуйте. Мемориальную плиту народному писателю Республики Дагестан Мусе Магомедову открыли в Махачкале. Муса Магомедов – выдающийся дагестанский писатель, который внес неоценимый вклад в литературное наследие Дагестана. Неоднократно становился лауреатом всесоюзных премий. Был удостоен премии Госкомиздата РСФСР и Детиздата, Республиканской премии имени Сулеймана Стальского. За активную общественную и творческую деятельность писатель был награжден орденом «Знак почета», почетной грамотой Президиума Верховного Совета ДССР, многими медалями и премиями престижных журналов. Дагестан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от потопов жителям Ингушетии. В село Троицкое Сунжинского района Ингушетии была доставлена гуманитарная помощь для семей,

0: пострадавших от подтопления. Инициатива исходила от главы Хасавюртовского района Дагестана Багаудина Мамаева. В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, баранина, питьевая вода, мука, а также предметы первой необходимости – лопаты, сапоги, тележки, генератор, помпы и галоши. Жители села Троицкое выразили искреннюю благодарность соседям из Дагестана за поддержку в этот непростой период. МЧС России опровергла информацию о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов. Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета, заявили в ведомстве. В Роспотребнадзоре объяснили, почему человек не чувствует укус клеща. По словам экспертов, в состав его слюны входят обезболивающие, сосудорасширяющие и препятствующие свертыванию крови вещества. Спустя 6-12 часов возможны проявления ссаднения и зуда в месте присасывания. Более 80% подростков положительно воспринимают проведение разговоров о важном. К проведению занятий разговора о важном положительно относятся 56% подростков, а скорее положительно 28%. Об этом говорят результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ среди 1200 учащихся 8-11 классов. Скорее отрицательно к этим занятиям относятся 8% респондентов, а отрицательно 4%. Такая же доля учащихся 4% затруднилась дать ответ. Дагестанские грэпплеры завоевали 3 золотые медали на чемпионате Европы в Ереване. Чемпионом Европы стали Руслан Раджабханов, Шамиль Гусейнов и Билал Курбабагамаев. Серебро в копилку сборной принес Давуд Магомедов. Всего у сборной России 8 наград высшей пробы и первое место в общекомандном зачете. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место селения». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Бурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: На вопрос, волнующий пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом, ответил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В частности, врач объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты и как проявляется опасная стадия недуга. По словам специалиста, на ранних этапах хронического панкреатита ферменты обычно не нужны, однако со временем они могут стать обязательными. И, скорее всего, навсегда, отметил Сергей Вялов в своем телеграм-канале, добавив, что ферменты назначаются в той ситуации, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешняя секреторная недостаточность. Иными словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для переваривания еды количество ферментов. Это случается, когда разрушено более 90% паренхимы поджелудочной железы. От развития заболевания до этого момента проходит минимум несколько лет, а чаще несколько десятилетий, уточнил гастроэнтеролог. Назначенные же ферменты, скорее всего, не получится отменить, так как для этого у человека должна вырасти новая функционирующая поджелудочная железа вместо почти разрушенной. При этом надо ограничить пищу, усиливающую функциональную нагрузку на поджелудочную. Это прежде всего жирная, жареная, очень соленая и острая еда. На плохое состояние органа обычно указывают диарея, потеря веса и метеоризм. Также люди жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота – это проявление острого панкреатита, требующие срочного обращения к врачу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. «Ахвах» – настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.

0: Личный коуч. В мире много хороших идей, но в разы меньше идей реализованных. Понятно, что самое безопасное – не делать ничего. Но если идея не дает вам покоя, вы все-таки можете предпринять хотя бы одну попытку, используя методы, которые могут сделать ваш старт гораздо менее рискованным.
1: Два фактора провала бизнес-идей. Ориентация на деньги, а не на людей.
0: Бизнес, в котором деньги – это главное, обречен на неудачу.
1: Поспешность при принятии решений.
0: Конечно, ошибка – неотъемлемая часть процесса развития. Однако, если вам предлагают протестировать идею до того, как вы вложите в нее деньги, и не допустить хотя бы тех ошибок, которых реально избежать, неужели вы откажетесь? Первый шаг на пути проверки идеи – ее способность привести вас к желаемому образу жизни. Ведь успех – это не только цифры в отчетности, но и ритм жизни, события, которыми она наполнена, и возможность уделять время тому, что наиболее важно для человека. Бизнес-идея должна соответствовать вашей личности. Без этого соответствия у вас будут проблемы с мотивацией, вы будете терять энергию и лишите себя возможности жить так, как вам нравится.
1: Моделирование бизнеса. Назовите ваш бизнес.
0: Не усложняйте. Это не критически важный вопрос, название можно будет поменять. Не тратьте время на создание сайта, аккаунтов в соцсетях и не печатайте визитки. Сначала нужно разобраться с идеей. Но имя проекта делает его более реальным. Это стоит сделать.
1: Создайте интеллект-карту. Mind Map.
0: Возьмите ручку, стопку стикеров и таймер. В течение 10 минут записывайте абсолютно все мысли, которые приходят в голову в связи с вашим будущим бизнесом. По одной мысли на каждом стикере. Не классифицируйте и не располагайте их в каком-либо порядке. Просто пишите, пока не прозвонит таймер. Важно! Мозг может работать либо в режиме креатив, либо в режиме редактура. Поэтому в первые 10 минут вам нужно писать спонтанно, все подряд, не думая, чтобы редактирующая система не помешала выплеску идей. Теперь разберите стикеры с идеями. Сгруппируйте их, добавьте стикеры другого цвета с названиями смысловых блоков. Уберите в сторону бумажки с мыслями, которые явно не относятся к делу. Не жалейте. Так же, как для красивого вида сада обрезают деревья, для успеха в бизнесе необходимо удалить лишнее и сосредоточиться на главном. Перед вами интеллект-карта вашего проекта. Можете ее сфотографировать, чтобы зафиксировать результат.
1: Опишите ваш проект одной фразой.
0: Опираясь на все, что вы уже знаете о своей идее, опишите ее в свободной форме. Для начала сделайте описание на страницу. Затем сократите до одного абзаца.
1: 3-5 предложений.
0: Наконец, сведите все самое важное в одну единственную фразу, которая описывает суть вашего проекта. Каждый этап сложнее предыдущего, хотя писать нужно все меньше и меньше. Но помните, вы уточняете свою идею и делаете ее сильнее.
1: Поделитесь вашей идеей.
0: Не бойтесь, что ее украдут. Ведь вы сами знаете, как трудно реализовать идею. Придумать проще, чем воплотить. Сначала расскажите о вашей идее тем, кто точно вас поддержит. Затем переходите к презентациям перед незнакомыми людьми.
1: Важные правила для оценки идеи на этапе «Поделиться». Не оценивайте свою идею сами.
0: Просто излагайте суть без оценочных выражений. Если вы сами назовете идею отличной, реакция собеседника будет искажена.
1: Не извиняйтесь.
0: Фразы типа
1: «Сам не знаю, как мне такое пришло в голову» или «Сомневаюсь, что это хорошая идея», «Вообще-то это все еще очень сырое и недоработанное»
0: гарантируют, что ваша идея не понравится. Начнете с негатива, получите негатив.
1: Внимательно слушайте, что вам говорят.
0: Это сложнее, чем кажется. Сосредоточьтесь на этой задаче.
1: Не записывайте.
0: Ручные записи отвлекут вас от собеседника, а диктофон точно повлияет на то, как с вами будут говорить, и нарушит чистоту эксперимента.
1: Не перебивайте.
0: Пусть человек говорит. Обычно самые ценные мысли бывают высказаны не сразу.
1: Задавайте уточняющие вопросы.
0: Копайте глубже.
1: Обращайте внимание на интонации, жесты и язык тела.
0: Большую часть информации мы получаем и передаем невербальными способами.
1: Записывайте сразу после окончания разговора.
0: Вот теперь вам потребуется блокнот, заметки в смартфоне или диктофон. Поскольку вы внимательно слушали собеседника, вам будет нетрудно сразу зафиксировать важные детали, которые помогут вам отточить и улучшить свою бизнес-идею. Откорректируйте ментальную карту проекта с учетом того, что вы узнали на этом этапе.
1: Найдите свою аудиторию.
0: Если вы обнаружите, что существуют компании, которые уже делают то, что вы считаете своей идеей, не отчаивайтесь. Вы не в худшем, а в лучшем положении, чем ваши завтрашние конкуренты. Ведь все, что они уже делают, для вас будет только точкой опоры. Вы сможете проанализировать их политики, язык, приемы и предложить нечто новое, заняв собственную уникальную нишу на рынке. Чтобы добиться успеха, не нужно становиться великим и необходимым для всех сразу. Достаточно найти 1000 преданных потребителей, которые станут основой вашего долгосрочного процветания. Сужение фокуса помогает поднять качество продукта. Чем лучше вы удовлетворите потребности достаточно узкой аудитории, тем прочнее будет ваша репутация, и более ощутимым будет успех.
1: Изучите своих потребителей.
0: Цель – выяснить, насколько ваша идея соответствует запросам аудитории, и уточнить позиционирование. Самый ценный инструмент на данном этапе – это личные беседы с потенциальными потребителями. Ищите собеседников на тематических событиях или, к примеру, на конференциях. Организуйте опрос. Лучше всего задать открытый вопрос, на который пользователи будут отвечать в свободной форме.
1: Какая проблема в конкретной области волнует вас сильнее всего?
0: Если у вас уже есть база для рассылки, используйте его для рассылки мейлов с вопросами, которые вас интересуют. Если нет, пройдитесь по своим спискам места и люди. Соберите контактные мейлы и напишите блогерам, лидерам мнений. Купите рекламу на целевых площадках, в группах или поисковиках, чтобы привести людей на страницу с вашим опросом.
1: Язык.
0: Освоив язык, на котором общаются ваши потребители, вы сможете установить доверительные контакты с ними. Сосредоточьтесь на вопросах, жалобах и ключевых словах, которыми они пользуются, и выписывайте в соответствующую колонку на листе «Потребители» все, что кажется вам интересным и достойным внимания.
1: Истории.
0: Люди обожают истории. На этом качестве нашего биологического вида построена вся индустрия развлечений, СМИ, литература и искусство. Умение находить истории, которые волнуют ваших потребителей, это совсем не то же самое, что создание маркетингового аватара. Здесь нет ничего искусственного. Вы просто ищете реальные истории и сюжеты и проникаетесь ими, настраиваясь на общую волну со своими потребителями, получая дополнительную мотивацию служить им и учась делать это наилучшим образом.
1: Как искать?
0: На форумах, блогах и сайтах, в поисковиках. Как уже описано, используйте комбинированный поиск со словами
1: «История», «Сюжет», «Случай», «Помню как».
0: И анализируйте все, что предлагают вам площадки из вашего списка мест. Используйте поисковик, чтобы найти подкасты с интересными историями. На основе всего, что вы узнали, составьте список потребностей ваших потенциальных потребителей. Выявляйте общее. Старайтесь нащупать болевую точку, для которой вы можете предложить решение.
1: Рыночный тест.
0: Вы добрались до точки, когда имеете право представить свое решение аудитории, глубоко изучив себя, своих потенциальных потребителей и уточнив первоначальную идею.
1: Она, конечно, может меняться по мере тестирования и изучения ландшафта.
0: На этом этапе вы обкатаете идею на реальных людях, но в меньшем масштабе, чем это было бы при реальном запуске бизнеса.
2: Чтобы понять, насколько ваше предложение жизнеспособно на реальном рынке, вам нужны реальные потребители, которые предпримут реальные шаги.
0: Вы продаете свое решение, даже если фактически у вас еще нет ничего, кроме идеи. Этот этап валидации очень ценен, потому что он дает возможность оценить реальные шансы на успех. Вы приобретете или улучшите свое умение продавать, укрепите свою мотивацию и, в самом лучшем случае, даже заработаете денег на разработку и внедрение своего продукта. Итак, приступим.
1: Покажитесь аудитории.
0: Разместите рекламу на целевых интернет-площадках.
1: Сайтах, блогах, форумах.
0: Напишите гостевой пост в блоге лидера мнений. Как правило, этой возможности легко добиться, если вы сначала окажете услугу человеку, которому верит ваша аудитория. Проще всего в этом смысле работать с блогерами. Их гораздо легче найти, чем хозяев форумов. Предложите свою услугу или продукт инфлюенсеру на тестирование, с условием, что он напишет подробный отзыв. Напишите содержательный пост на форуме. Предложите свое решение в группе.
2: В двух последних случаях важно не быть абсолютным новичком в сообществе.
0: Группы и сообщества не любят тех, кто пытается им сходу что-то продать. Сначала вас должны узнать. Лучшие покупатели – те, кто признал свою потребность в вашем продукте. Заставьте ваших потребителей поднять руку. То есть сделать нечто несложное, но подтверждающее их интерес. Это может быть, к примеру, подписка на вашу рассылку, регистрация для участия в вебинаре.
1: Взаимодействуйте и предлагайте свое решение.
0: Продажи начинаются с установления доверия, поэтому важно начать взаимодействовать с теми, кто проявил интерес и поднял руку. По удобству и эффективности каналы взаимодействия с одним человеком можно проранжировать так. Личная беседа. Видеозвонки.
1: Скайп и подобные инструменты.
0: Телефонный звонок. Личное сообщение в социальной сети. Личный мейл.
1: Как общаться с потенциальными покупателями? Сначала дайте людям возможность рассказать о себе.
0: Это повышает вовлеченность. К тому же можно выяснить что-то интересное об аудитории. Если разговор идет один на один, обращайтесь по имени и предварительно изучите открытую информацию о собеседнике, чтобы увереннее наладить контакт.
1: Представьтесь и кратко расскажите, почему людям стоит вас слушать.
0: Почему вы решили заниматься своим делом и что полезного вы можете для них сделать?
1: Откровенно расскажите, что ваша идея пока в стадии тестирования.
0: Лучше сказать это сразу, чем быть пойманным кем-то из собеседников. Кроме того, такое признание переключает мозг слушателя в режим эксперимент, а это как раз то, что нужно.
1: Представьте вашу идею.
0: Если она еще не реализована, это может быть прототип, схема, 3D-набросок с объяснением того, как это будет работать и какие проблемы решать.
1: Предложите купить.
0: Если вы общаетесь с группой, это нужно делать сразу. Если разговор личный, вы можете сразу предложить совершить сделку или вернуться к этому вопросу через пару дней, когда будете писать письмо вашему собеседнику. Не получив ответа, можете написать еще одно спустя сутки.
2: Чтобы создать ценовое предложение, вы должны понимать, сколько будет стоить ваш продукт, когда он будет готов, и сделать очень щедрую скидку тем, кто готов инвестировать в него заранее.
0: Есть две опции – предзаказ и предоплата. Какую выбрать, решать только вам. Предзаказ менее рискован, потому что в случае отказа от проекта у вас не остается никаких обязательств. Предоплата потребует возврата средств. Но если вам необходимы средства на разработку, и вы уверены, что выпустите свой продукт, это разумное решение.
1: Итак, взлетит или нет?
0: Не все потребители готовы инвестировать в продукт, которого еще нет. По статистике, таких всего около 15%. Еще около 30% любят новинки, но те, которые уже кем-то куплены и протестированы. Поэтому не нужно ждать, что все, кому вы предложите сделать предзаказ, ответят согласием. Если 10% людей, которым вы предложили купить ваш продукт на стадии разработки, ответили «да», ваш проект взлетит. Если их меньше, у вас в руках есть надежный инструмент для проверки следующей идеи.
2: Главное – не останавливаться. Ведь путь предпринимательства – это путь свободы и возможность сделать свою жизнь такой, какой мечтаешь.
3: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Современный человек живет в состоянии постоянного ускорения. Это ощущается сразу, как только мы открываем глаза. Телефон напоминает о себе еще до того, как мы полностью проснулись. Утро превращается в набор быстрых действий, где каждая секунда будто уже опаздывает. Мы идем по привычному маршруту и замечаем, что мысли бегут быстрее шагов. Память удерживает только самое поверхностное, потому что новое впечатление мгновенно перекрывает предыдущее. Так складывается ритм, который мы принимаем как норму. Но нормально ли это? Автор работ, на которые мы опираемся, часто начинал рассуждать с простого наблюдения. Мы выполняем все больше, но при этом реже понимаем, что именно происходит с нами. Попробуйте вспомнить последнюю неделю. Какие моменты остались у вас в памяти? Что вы можете назвать по-настоящему пережитым, а не просто отмеченным в списке дел? Многие люди теряются при таком вопросе. Это не признак слабости. Это результат слишком плотного графика, в котором внимание не успевает закрепиться ни на одном событии. Мы не замечаем, как привычка к ускорению формирует восприятие мира. Когда все вокруг работает быстро, мы начинаем ожидать той же скорости от себя. Работа, общение, отдых – все превращается в поток, который нужно обслуживать. Автор пишет: «Человек теряет способность быть внутри момента, если переход между событиями становится слишком резким». Это не метафора. Это точное описание состояния, которое знакомо многим. Мы читаем сообщения в транспорте, отвечаем на письма в очереди, слушаем новости фоном и уверены, что контролируем ситуацию. На деле мы просто перескакиваем с одного раздражителя на другой. Попробуйте задать себе вопрос, почему мы так легко соглашаемся на жизнь в режиме постоянного ускорения? Ответ лежит на поверхности. Современная среда устроена так, чтобы давать нам ощущение прогресса. Каждое закрытое уведомление, каждый выполненный пункт кажется маленькой победой. Но это победы без содержания. Их много, но ни одна не несет внутреннего удовлетворения. Автор подчеркивает, количество действий не создает качество опыта. Это ключевая мысль, которая объясняет, почему мы так часто сталкиваемся с усталостью без понимания ее причин. Посмотрите на свой день честно. Как часто вы делаете паузы? Не просто задерживаете дыхание, а действительно прекращаете поток внешней информации. Легко сказать «мне некогда». Но это не ответ. Это отражение того, как мы привыкли мыслить. Мы живем так, будто каждая минута должна быть оправдана продуктивностью. Тем временем тело и психика работают по другим законам. Чтобы усвоить опыт, им нужно время. Чтобы почувствовать эмоцию, тоже нужно время. Чтобы понять себя, необходимо пространство без стимуляторов. Автор предлагает обратить внимание на простое наблюдение. Чем быстрее мы живем, тем меньше различаем детали. А ведь именно детали создают ощущение реальности. Вкус еды, выражение лица собеседника, звук города утром – все это исчезает, если мы мысленно уже на следующем шаге. Мы теряем возможность проживать события, потому что спешим к тем, которых еще нет. Спросите себя, когда вы в последний раз делали что-то не ради результата, а ради самого процесса? Многие задумываются впервые. Это говорит о том, насколько глубоко ускорение проникло в нашу повседневность. Мы верим, что скорость помогает нам жить лучше. Но автор предупреждает, человек может потерять жизненное содержание, если слишком сосредоточен на движении вперед. Мы перестаем замечать, что именно должно становиться смыслом. И в этот момент ускорение превращается не в инструмент, а в ловушку. Глава завершается простым, но важным посылом. Скорость сама по себе не проблема. Проблема – отсутствие выбора. Если мы не замечаем темп, в котором живем, мы перестаем управлять им. А значит, перестаем управлять собственным вниманием, эмоциями и временем. Именно это открывает тему следующей главы. Что именно мы теряем, когда движемся слишком быстро? Жизнь на высокой скорости кажется достижением. Мы рассказываем друзьям, как много успеваем, называем себя продуктивными и будто гордимся тем, что каждый день похож на тренировку на выносливость. Но скорость почти всегда оставляет след. Он проявляется постепенно и долго остается незамеченным. Попробуйте вспомнить день, когда вы чувствовали усталость, но не могли объяснить ее причину. Это и есть первый сигнал. Организм словно подает голос: «Я не справляюсь с тем ритмом, в котором ты меня заставляешь жить». Автор, на чьи идеи мы опираемся, обращает внимание на важный механизм. Когда темп слишком высок, внимание перестает фиксироваться на деталях. Оно рассеивается, человек переключается, но не погружается. Спросите себя, как часто вы читаете текст и замечаете, что не помните предыдущего абзаца? Как часто разговор с близким превращается в фон? Эти мелкие провалы – не случайность. Это прямое следствие состояния, в котором мозг работает на пределе и перестает удерживать содержание. Скорость уменьшает глубину опыта. Это не оценка и не критика. Это физиология. Внимание – ресурс, который нельзя бесконечно растягивать. Автор пишет: «Мы теряем качество переживаний, когда не оставляем себе пространства для внутренней обработки». Это точное описание того, что происходит, когда мы пытаемся вместить в сутки слишком много действий, встреч, разговоров, новостей. События проходят, но внутри нас ничего не остается. Возникает странное чувство. Жизнь вроде бы насыщена, но как будто пустая. Подумайте о своем последнем дне. Вы можете вспомнить, что чувствовали в середине дня, какие мысли были у вас утром. Чаще всего ответ выглядит так: «Не помню». Это важный момент. Забвение собственных эмоций – один из самых ранних признаков перегрузки. Автор подчеркивает, что человек, живущий в высокой скорости, теряет не только способность удерживать детали, он теряет связь с собой, а это уже влияет на принятие решений, на отношения и на ощущение безопасности. Скорость также разрушает способность к наслаждению. Не потому, что мы разучились радоваться, а потому, что радость требует присутствия. Нельзя получить удовольствие от еды, если мысли уже в следующем деле. Нельзя почувствовать тепло разговора, если мы проверяем телефон. Нельзя быть внутри момента, если мы мысленно перескакиваем вперед. Автор отмечает, чтобы переживание стало опытом, нужно дать ему время зафиксироваться. Но ускоренный ритм этого не допускает. Есть еще одна сторона. Скорость создает иллюзию контроля. Кажется, что мы все держим в руках, что успевать значит управлять. Но на деле происходит обратное. Чем быстрее мы движемся, тем больше реагируем автоматически. Мы перестаем выбирать. Мы следуем инерции. Поток задач диктует направление, и мы перестаем замечать, что давно не принимаем решения осознанно. Попробуйте задать себе простой вопрос. Сколько действий за сегодняшний день вы совершили по настоящему желанию, а сколько по привычке или давлению обстоятельств? Цена скорости не всегда заметна сразу. Она накапливается. Сначала мы теряем внимание, потом чувствительность, затем способность различать, что важно, а что нет. И в какой-то момент человек понимает, что долгое время жил не в диалоге с собой, а в режиме постоянного ответа на внешние раздражители. Эта глава подводит нас к следующему шагу. Если ускорение так сильно влияет на внутреннюю жизнь, где искать опору? Ответ часто находится там, куда мы привыкли не смотреть. В идеях, которые на протяжении веков напоминали людям о том, как жить внимательнее и спокойнее. Когда современный ритм становится слишком напряженным, кажется, что решение должно быть новым, технологичным, изобретенным специально под нашу эпоху. Но стоит оглянуться назад, и мы увидим, что люди тысячелетиями сталкивались с теми же внутренними проблемами. Усталостью от стремлений, давлением желаний, страхом упустить жизнь. Авторы, к которым мы обращаемся, говорили об этом ясно и удивительно современно. Их мысли не устарели, потому что описывают не быт, а человеческую природу. Начать стоит с идеи простоты. Ее часто связывают с античными учениями. Мудрецы того времени утверждали, что насыщенность жизни не зависит от количества событий. Они замечали, что человек перестает замечать красоту мира, когда запихивает в свой день слишком много действий. Один из мыслителей писал: «Достаточно малого, если это малое пережито полностью». Попробуйте прочитать это вслух. В этих словах нет призыва к аскезе. В них есть призыв к внимательности, и это фундаментальная мысль, которая объясняет саму идею медленного образа жизни. Философы Востока рассуждали о другом. Они говорили о необходимости согласовать личный ритм с природным. В их представлении скорость нарушает внутренний баланс. Человек, который пытается ускорить процессы, теряет способность чувствовать течение собственной жизни. Восточные мыслители замечали, что природа движется спокойно, но все успевает. Их фраза «ускорение не создает результат, если нарушена гармония» звучит почти как диагноз нашему времени. Но в ней есть и надежда. Если человек находит свой естественный темп, он возвращает себе ясность и внутреннее равновесие. Автор, чьи тексты мы используем как основу сценария, уделяет особое внимание идее сосредоточенности. Он пишет, что человек обедняет свои переживания, если пытается одновременно стремиться к многим целям. По его словам, ум становится беспокойным, когда желания множатся быстрее, чем возможности их осмыслить. Это наблюдение можно приложить почти к любому нашему дню. Мы хотим успеть все, но не задумываемся, что желание «все» и есть источник перегрузки. Древние философы учили обратному. Уменьшение количества стремлений увеличивает качество жизни. Интересно, что мыслители разных эпох сходились в одном. Чтобы жить глубоко, нужно уметь замедляться. Они не говорили об этом как о технике. Они видели в этом способ сохранить человеческую целостность. Один из них писал: «Тишина – условие понимания». Подумайте об этом. Мы редко позволяем себе тишину. Мы заполняем паузы шумом, как будто боимся столкнуться с собой. А ведь именно в тишине мысли яснеют, эмоции становятся различимыми, а желания – честными. Медленность в философских учениях не означает пассивности, она означает внимательность, способность быть внутри момента, а не мчаться сквозь него. Способность наблюдать, а не только реагировать. Это качество называют зрелостью восприятия. И тогда медленность перестает быть частью философии. Она становится частью человека.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова, здравствуйте. Более 1 миллиарда рублей в форме выплат доведено до 32 тысяч пострадавших от паводка дагестанцев. Информация об этом была озвучена на заседании правительственной комиссии по координации работ по предупреждению ликвидации последствий паводков. Участие в ней принимали глава МЧС Александр Куренков, председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов, представители федеральных и региональных органов власти. Параллельно проведена работа по обследованию домов и направлению адресных перечней поврежденных и разрушенных домостроений. По направленным регионам заявкам ожидается принятие соответствующего решения на федеральном уровне. Проведение весеннего призыва и работу по отбору граждан для контрактной службы обсудили на заседании Республиканской призывной комиссии. Заседание провел в РИО главы региона Федор Щукин. Он поздравил всех причастных с Днем пограничника, отмечавшимся 28 мая. О предварительных результатах работы призывных комиссий доложил военный комиссар Дагестана Абдурахман Муратханов. Так, с опережением графика задания выполняют Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Кизилюрт, Избербаш, Буйнакск, Кизляр, Южно-Сухокумск, Хасавюртовский, Новолакский, Кизилюртовский, Кумтаркалинский, Каякенский, Карабудахкенский, Буйнакский, Кизлярский районы. Отдельно военный комиссар республики остановился на результатах отбора граждан для поступления в вузы Минобороны. Желание получить военную профессию изъявило 493 человека. В Минтуризме Дагестана опровергли информацию о резком росте цен на вертолетные экскурсии после наводнения и старта туристического сезона. Ведомстве пояснили, что стоимость одного часа полета на вертолете составляет 350 тысяч рублей. Этот тариф действует с начала 2025 года и не менялся. Цена экскурсии формируется индивидуально и зависит от маршрута, продолжительности тура, количества посадок и типа воздушного судна. Сообщение о турах стоимостью более 1 миллиона рублей касается исключительно VIP-программ с расширенным маршрутом и не отражает среднюю уровень цен в регионе. В министерстве подчеркнули, что разговоры о взвинченных ценах из-за наводнений или наплыва туристов не соответствуют действительности. Часть россиян досрочно получит пенсии в июне, до 11 числа включительно. Досрочная доставка коснется всех видов пенсии, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты социального фонда, они также будут перечислены на счет заранее. Минсельхоз предлагает правительству запустить с 2027 года пилотный проект по разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия. На первом этапе такие системы будут разрабатываться для 7 регионов. В перспективе же они могут стать обязательными для всех субъектов России. Основная цель – повышение плодородия почв, вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых земель и увеличение эффективности агропромышленного комплекса в целом. Роспотребнадзор и Минцифра запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе госуслуги. Проект позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы, возникающие между ними и продавцами, в досудебном порядке. Так потребители смогут сообщить о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Озон и Wildberries. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Тарки расположен на склоне горы Таркетау. Населен преимущественно кумыками. В переводе с кумыкского Таркетау означает «узкая гора», от слов «тар» – «узкий», «тау» – «гора». Сегодня трудно сказать, где заканчивается столица Дагестана Махачкала и где начинается древний аул Тарки. История его настолько богата, что о ней можно писать целые книги, поэтому мы остановимся только на некоторых наиболее значимых ее фактах. Возникновение Тарков можно отнести ко второму тысячелетию до нашей эры. Под нынешним своим названием Тарки впервые упоминаются в 8 веке армянским историком Гевондом, который рассказывает, что при вторжении арабов в Дагестан предводитель последних Мелим в 716-717 годах, пройдя через Дербент на север, расположился лагерем при гунном городе Таргу. Далее Гевонд передает, что жители той страны, где находился город Таргу, при виде хищников, так Гевонд называет войску Муслима, устремившихся на них, тотчас дали знать о том царю Хазарскому Хагану, который подошел со своим войском к Таргу и заставил Муслима без боя бежать. Тарки по-кумыкски называются Таргу, то есть так, как именует его Гевон. Не исключено, что в названии Таргу первая часть Тар восходит к персидскому Дар, то есть дверь. Ко времени арабского нашествия, 8 век, Тарки, называвшиеся также Семендеры, являлись столицей Хазарского Каганата. После арабского нашествия на Дагестан Тарки остались в составе Хазарии в качестве крупного пограничного города. Когда в 1395 году Тимур пошел через Дербент на Золотую Орду, то его войско, дойдя до местности Дарки, стало лагерем. Оттуда Тимур пошел на Терек. После разгрома Золотой Орды на обратном пути в Закавказье в 1396 году, придя в Тарки, Тимур отделился от обоза и совершил набег в город Дагестана. В 15 веке шамхалы превратили Тарки в свою вторую, после Казикмуха, резиденцию. С 40-х годов 17 века Тарки окончательно становится столицей шамхальства. Во время персидского похода Степана Разина Тарки подверглись нападению. Еще в 1667 году грамота царя Алексея Михайловича предупреждала астраханских воевод, что Степан Разин со своими казаками хотят идти на тарковского суркая Шевкала. Российский император Петр I свое знакомство с Дагестаном начал именно в ауле Тарки, где его радушно принял шамхал Тарковский. На одном из таркинских кладбищ на склоне горы Таркетау похоронен народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Гунип является одним из самых солнечных мест в Дагестане? Солнце светит тут более 300 дней в году. Впервые на особенности местного климата обратил внимание основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов. Он служил на Кавказе и рекомендовал Александру II лечить его больного сына князя Павла Романова. Именно в Гунибе, поскольку местный воздух благотворно влияет на легкие. Советский и российский врач-гигиенист профессор Николай Коростелев ценил Гунип больше Теберды. По его мнению, это место не уступает Давосу, Швейцарии, и превосходит Абастумани, Грузия. А вот что писал про Гунип известный русский ботаник Николай Кузнецов, побывавший в Дагестане с экспедициями в 1880-х годах. Здесь был грандиозный национальный парк, интересный для нас как памятник природы и еще более как исторический памятник. Он красивее и интереснее многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи туристов. И его мечта сбылась. Сегодня тысячи туристов приезжают в это известное всем место.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Но давайте я расскажу вообще, как это устроено. Что значит по заявлению или нет. Конечно, есть определенные, наверное, поводы, когда полиция начинает заинтересовываться бизнесом той или иной компании. И поводы, ну, достаточно большое их количество. Они вроде как в законе не закреплены, но из практики понятно, что именно они приводят к проверке. Ну, к примеру, что, о чем я говорю? Увольнение, какое-нибудь очень недоброе увольнение сотрудников, особенно топ-менеджеров. Они идут, пишут заявление, говорят, дескать, вот, проверьте вот этого работодателя, вот эту компанию, потому что они там уклоняются от уплаты налогов, совершают преступления и так далее. Вот, кстати, у меня был кейс, когда бухгалтер сидела только на то, что называется черной бухгалтерией. Ну, это та бухгалтерия, которая ведется, но за которой, за приход, по которой налоги не платятся. Ну, и вот налоги укрываются, значит, уклонение от уплаты налогов. Ну, вот несколько лет работали, и они с работодателем, с генеральным директором, ну, прям вот поссорились. Она говорит, тогда я уйду. Он говорит, ну, уходи. Она уходит, и что вы думаете? Она пишет заявление в полицию от уклонения от уплаты налогов этим директором. Конечно, оперативные сотрудники проверяют заявление, передают материалы следователю для возбуждения уголовного дела, и следователь возбуждает. И я все диву давался, я не мог понять, зачем она писала заявление, если она бухгалтер, она все делала в составе группы совместно с генеральным директором. И, соответственно, осудили их обоих в группе лиц, и наказание более тяжкое, чем она бы, допустим, была одна, или генеральный директор был бы один. Соответственно, помимо недовольных сотрудников, есть еще недовольные супруги, когда расторжение брака, особенно это бывает у женщин, они эмоционально реагируют на развод и пишут заявление во все возможные органы для того, чтобы их проверили. И у нас тоже таких случаев была масса. Ну и потом, какие еще причины? Расследуемые уголовные дела в отношении ваших контрагентов, когда следователь интересуется вами, потому что вы где-то всплыли в другом уголовном деле, либо оперативные сотрудники интересуются. Налоговые проверки, когда тоже информация о вас всплывает. Это, возможно, сообщение банка, проверка счетной палаты и так далее и тому подобное. Ну, то есть такой перечень достаточно обширный. И вот эти поводы могут являться теми самыми поводами в соответствии с законом для проверки деятельности вашей компании. И в результате может быть возбуждено уголовное дело. Есть, конечно, и другая история, когда никаких заявлений вроде нет, никто никому не обращался, но, знаете, как непонятно, то ли он украл, то ли у него украли. Все нашлось вроде как, ложка нашлась, а осадочек остался. Ну вот, есть какая-то информация, кто-то, возможно, из лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе, дал эту информацию оперативным сотрудникам, либо, может быть, налоговая поделилась информацией в соответствии с совместным приказом, предоставила ее в УЭППК для проверки, либо, может быть, где-то в прокуратуре что-то засветилось, либо, может быть, действительно следователь направил какое-то сообщение, дескать, ну, проверьте. И тогда вроде как и повода, и особенно оснований для возбуждения уголовного дела нет. Но информация интересна, ее бы стоит проверить. И вот тогда оперативные сотрудники заводят дело оперативного учета и начинают собирать информацию в отношении этой компании для того, чтобы понять, есть ли преступление, либо нет. И если есть, то собрать материал и направить этот материал следователю для возбуждения уголовного дела. И вот здесь, в рамках этой деятельности, обычно приходят там запросы о предоставлении информации генеральному директору в компанию. Либо, может быть, даже проходят обследование помещений, когда в компанию приходят сотрудники полиции с так называемыми тяжелыми, в масках, там, с автоматами, и говорят, ну-ка, здесь вот все нам покажите, отдайте, все заберем и так далее. Вызывают на опрос. А потом, когда дело возбуждается, проходят уже обыски, допросы, выемки, возможно, документов, информации, цифровых носителей и так далее. Вот примерно так работает полиция в настоящее время.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами.

0: руками, а гранат... Эх, такой, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
1: Тикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары тикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Фруктовая, ароматная семья тикунье.
3: Люблю соки тикунье. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектара,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла, теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Тикуни – сок для меня.
0: Соки и нектары тикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
18: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васият Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Человек может повлиять на свою бодрость даже при недостатке сна. Как это сделать, рассказала терапевт Станислава Чечулина. Одним из самых эффективных способов она назвала прогулку на улице в солнечную погоду. Эксперт объяснила, что мозг воспринимает естественный свет как сигнал к активности, тем самым повышая работоспособность. Лампы с белым светом дома или в офисе заменят зимой прогулку в солнечную погоду, дав тот же эффект. В случае недосыпа терапевт также советует делать легкую разминку, а кофе употреблять в умеренном количестве и в первой половине дня. Также рекомендуется проветривать спальню, вечером использовать мягкий свет и избегать гаджетов за час до сна. Если уснуть не удается в течение 15 минут, врач рекомендует ненадолго выйти из комнаты, чтобы отвлечься или выполнить дыхательные упражнения. Это поможет снизить тревожность и страх перед бессонницей.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
17: Еще один из факторов, который, мне кажется, лежит как раз, знаешь, такая ступенька, или даже не ступенька, а небольшая преграда, может быть, между предпринимателем и его какими-то мечтами, это определенные страхи. Это вот когда ты чего-то очень большого хочешь, хочешь что-то вот изменить, что-то поменять, что-то создать, чего, как ты говоришь, либо не было, либо, возможно, это просто тебе кажется слишком большим или слишком сложным, то есть все равно большая доля страхов, особенно у тех, кто уже что-то создал. Например, страх потерять то, что у тебя есть, там, упасть как-то в глазах партнеров, коллег или внешнего мира. Вот из того, что ты говоришь, вот эти вот вызовы постоянные и желание брать на себя что-то новое, большое, или идти вообще в какое-то неизвестное, оно так или иначе с этим связано. Да? Ты можешь пойти и ввязаться куда-то и потратить там огромное количество денег, потерять. Да. А можешь просто, у тебя может не получиться, и люди будут думать, ну вот он взял на себя, а у него не получилось. Стоит ли с ним иметь дела вообще в будущем? Да. Как ты относишься вот к этим внутренним таким психологическим страхам и барьерам?
18: Знаешь, первое, когда ты говоришь про то, что есть страх потерять то, что сделал, ну, если ты сделал, значит, ты научился бороть свой страх. Он не возник у тебя ниоткуда, он у тебя был. С детства этот страх был, ты его преодолел, что ты сделал. А тут ты будешь обслуживать этот страх и не будешь делать то, что на самом деле ты хочешь, или куда несут тебя ноги, ты начнешь фрустрировать, начнет портиться здоровье, ты начнешь чувствовать себя плохо, и все равно вернешься к этому. Поэтому этот страх не является, с моей точки зрения, стоп-фактором. Это, наверное, важно.
17: Вот смотри, такой, еще здесь тоже маленькая деталька. Вот смотри, наверняка же у тебя были моменты, когда ты понимаешь, что вот есть какой-то шаг в бизнесе. У вас, например, это были там изменения продуктов или переход там из одного продукта к нескольким, которые требуют достаточно большого риска, когда нужно рискнуть временем, да, ресурсом, деньгами и так далее. Вот ты стоишь на этой развилке, и тебе нужно принять решение, пойти туда или нет. Вот когда ты принимаешь сложное решение, которое повлияет на всю игру. Опять же, давай немножко до критериев прям спустим. Как вот ты принимаешь решение, на что ты опираешься, какие вопросы ты себе задаешь?
18: Ты знаешь, мне кажется, там даже уже больше происходит не на интеллектуальном уровне, а на уровне чувств. Ну, то есть, когда ты идешь в что-то такое опасное, страшное, ты это не делаешь одномоментно. То есть, начиная с детства, с подросткового возраста, ты делаешь какие-то шажки, которые тебе интересны, но как будто бы немножко они тебе такие опасненькие. Ты их делаешь, и у тебя получается. И в этот момент, в момент каждой новой ступеньки, ты приобретаешь опыт в корреляции между тем, что ты чувствовал, какой у тебя был мотив, какие у тебя были страхи, какие были обстоятельства, и тем, что получилось. Ты перестаешь смотреть на это абстрактно с точки зрения там, каких-то общих слов. Ты начинаешь смотреть на это очень индивидуально, что ты в этот момент чувствовал, и у тебя возникает своя система координат. Если в этот момент я чувствовал вдохновение, я чувствовал, что меня поддерживают люди, там, тра-та-та, у меня всегда получается.
17: Угу.
18: Ты делаешь вновь и вновь и вновь и вновь, и 137-я ступенька не выглядит более опасной, чем 136-я. Она выглядит чудовищно опасной по сравнению с 5-й, но ты не перепрыгиваешь с 5-й на 137-ю. Ты идешь последовательно. Поэтому у тебя всегда нет вот этого, знаешь, какого-то слишком большой вот этой эмоции. Ты всегда наращиваешь вот эту компетенцию, свою экспертизу, прислушиваешься к ней, идешь за ней, получается. Мне кажется, вот так.
17: И очень необычно слышать от человека, который связан напрямую с IT, такого, знаешь, казалось бы, должно быть такое суперсистемное мышление, уже не в первый раз ты про чувства, про какие-то говоришь, и вот про ощущения, знаешь, немножечко не ложится у меня в одну параллель, почему-то, знаешь, в голове такое, что вот человек, который занимается такими вещами, как ты, он вообще, как правило, не доверяет интуиции, такой контринтуитивен, скажем, да, в каких-то вещах, да, он больше доверяет цифрам, математике, табличкам, показателям. Я так понимаю, в твоем случае ты львиную долю в принятии решения отдаешь именно ощущениям, да?
18: Ну, а что такое интуиция? Интуиция — это способность мозга принять решение, но при этом не способность мозга сопоставить много всяких мелких знаний и деталей в единую картинку, чтобы дать тебе какое-то логическое обоснование.
17: Угу.
18: Это твоя интуиция. Она основана на жизненном опыте. Поэтому то, что я говорю, это на самом деле, с одной стороны, интуиция, когда ты принимаешь решение на основе чувств, эмоций или еще чего-то. А с другой стороны, это сугубо твой логический опыт жизненный. Просто ты, еще раз, ты смотришь не на бизнес-план, не на цифру, а на что-то то, что на самом деле оказало гораздо большее влияние на успех или неуспех.
17: Угу.
18: Потому что в той же системе координат у тебя были и деньги, и люди, и бизнес-планы, и скептики, и консервативно настроенные люди. Но корреляция оказалась не та, которая тебе помогает двигаться, собственно говоря, там, к получению результата. И это не то, что, знаешь, какой-то такой, типа, психанул, буду там основываться на интуиции. Это всего лишь твой жизненный путь,
17: угу,
18: твой жизненный опыт, на основе чего ты принимаешь решения. Порой ты не обязан себе их складывать в некую такую формулу, которая тебе дает очевидный ответ. И до тех пор, пока ты не собираешься начинать учить жизни других людей, как это делать, тебе, может быть, даже...
17: И не нужно эту формулу
18: вводить, да.
17: Слушай, ну, у нас же, смотри, у нас же вот как раз наша там психика устроена таким образом, что, исходя из наших действий, у нас формируются определенные паттерны, да, вот эта интуиция. То есть ты, например, сделал что-то, у тебя получилось, сделал еще раз, такой, о, да, это работает, три, это у тебя уже модель, как бы, сформировавшийся, да, паттерн, что делай вот так, будет получаться. Но при этом есть и обратная сторона, когда ты что-то делаешь, у тебя не получается. Ты такой, ага, так, попробовал еще раз, бац, опять не получилось. И у тебя вот эта ветвь, это паттерн, который тебе говорит, вот делай так, так не будет. И зачастую бывают такие моменты, когда ты сделал плохо, сделал не с теми людьми, там, я не знаю, или еще, да, что-то, но здесь, по сути, закрыл для себя область такую, знаешь, вот и все, и туда не смотришь, потому что тебе кажется, что так оно не работает. А на самом деле вот это контринтуитивное действие в правильной конфигурации зачастую, оно же наоборот как бы тебя выводит в область, которую ты не видишь.
18: Как, знаешь, как ты здесь действуешь? В моей формуле есть четкое правило. Если что-то не получается, посмотри внимательно, не делаешь ли ты все то же самое на протяжении долгого времени.
17: Угу.
18: Ну, то есть попробовать вот эту самую новизну. Если ты на самом деле экспериментируешь и пробуешь отойти от тех подходов, которые не срабатывали, как правило, не нужно очень много попыток. Ты тут попробовал. Пространство возможностей, оно не изотропно, говоря языком физики. Ну, то есть ты вот здесь так не идет, не идет, не... а тут пошло. Все. И ты такой, а, хорошо. Это раз. А второе, ты упомянул про то, что с кем-то не получилось, там, кто-то. Я вообще очень внимательно смотрю на свою риторику, когда в ней появляется вина других сил, сторон, людей, законов или еще чего-то. Ну, то есть, если я что-то делаю, и у меня не получается, потому что кто-то что-то, для меня это такой red flag. Ну, то есть что-то ненормально. А что ты в этот момент сделал не так? И вот если ты не докопался до того, что ты сделал не так, пошел против собственной чуйки, связался с людьми, с которыми не хотел связаться.
17: Угу.
18: Связался с людьми, с которыми тебе не по пути, ты это понимал в моменте, что у них другие цели. Ты думал такой, ну, типа, сейчас вот мы здесь вместе пройдем, а потом разойдемся. И это. Ну, и так далее. То есть есть набор целый возможных ответов, почему, условно, с тем-то не получилось. Ну, не дай бог это оставить с тем, что с кем-то не получается. С кем-то, да, не получается, потому что ты в этот момент что-то.
17: Угу.
18: Вот. И это важный момент. Потому что все-таки, еще раз я повторю, часто про это говорю, свободный человек, он все препятствия имеет внутри себя, не внутри других. Вот они такие, а что ты можешь сделать по-другому в этих условиях? Ты можешь их изменить? Нет. Ты можешь поступить по-другому. С учетом того, что они такие. Такие правила, такие законы, такое общество, такие партнеры. Что ты можешь сделать по-другому, чтобы получилось то, что ты хочешь?
17: Давай про партнерство.
19: Давай.
17: Смотри, во-первых, я слышал твои комментарии на тему того, что вообще в целом партнерство — это важно. Ты сейчас упомянул несколько раз и про партнерство поколений. Мне понравилось, как ты сказал, да, сращивать поколение взрослое, у которых есть опыт и мудрость, с молодым, у которых есть энергия. Вот это очень интересно. Но для начала практический вопрос. Смотри, ты сказал то, что ты присоединился к компании спустя 2 года после ее начала. При этом каким-то таким образом получилось, что ты во всей этой истории остался как бы старшим партнером.
18: Самым буйным.
17: Да, вот тут у меня возник невольный вопрос. Как так получилось-то, если ты присоединился позже? Что ты такого предложил со своей стороны, что, собственно, ты стал как бы основным партнером, ключом?
18: Ну, мне кажется, что может молодежь предложить старшему поколению? Свою большую напористость, актуальность. И даже сейчас, если смотреть, ну, самый лучший для меня пример сменяемости поколения — это позитив. Все-таки 30-летние думают по-другому, нежели 40-летние. А 20-летние по-другому, чем 30-летние. Вот. И здесь очень важно, чтобы вот сейчас главная энергия и главное вот понимание архитектуры, которая актуальна на сегодняшний день, дело, бизнес, способ достижения результата, было в руках, собственно говоря, того поколения, которое лучшим образом для этого предназначено. И это уже не поколение, там, условно, 50-летних, 40-летних. Угу. Это поколение 30-летних. Но совершенно нелепо было бы терять опыт, способность наставлять, помогать старшие поколения. А у нас вообще в культуре этого толком нет. У нас младшее поколение очень непонятно для старших. Оно всегда инфантильно, оно всегда мыслит как-то иррационально. А для младших настолько тяжелое старшее поколение, что те, ну, не делают, по сути, шаг навстречу. И поэтому у нас все время вот это есть рассоединенность. А по сути, для того, чтобы двигаться достижению больших результатов, тебе нужна и преемственность, и вот это самое сохранение опыта, знания старших поколений. Поэтому это просто вопрос достижения больших целей. Без этого, на мой взгляд, это невозможно.
17: Ну, смотри, ты выглядишь как человек, который в целом открыт к новому, да, и там тянется к новому постоянно. И вот представляешь, тебе там, тебе 45, да?
18: 46.
17: 46. Да. Соответственно, тебе 46. Вот представь, что к тебе приходит какой-то молодой парень, 20-летний, и он что-то вот для себя понял, и он что-то хочет реализовать, что-то создать, у него есть какая-то идея. Вот ты, опять же, ты уже вот состоялся, у тебя уже, да, все есть. Вот тебе как раз, по сути же, как бы нужна какая-то новая кровь, новая идея. Но, тем не менее, наверняка, как бы, это может быть какой-то мусор, что-то бесполезное. Вот что 20, 25, 30 даже летний человек должен преподнести тебе такого, чтобы ты сказал: о, на это имеет смысл обратить внимание. Возможно, этого человека стоит привлечь, а возможно, вообще имеет смысл с ним что-то сделать. Это какие-то личные качества, набор навыков, опыт, какая-то экспертиза глубокая. Что тебя может
18: заинтересовать? Это отличный вопрос, Саш, просто отличный вопрос. Я думаю, что я не смогу индивидуально понять этого человека и его перспективы. Я, скорее всего, попрошу людей приблизительно его поколения, поговорить с ним, понять его, но людей, с которыми у меня уже есть контакт, основанный не на полном понимании, но уже на полном доверии. Вот. Я буду разговаривать с ними через переводчиков.
17: Это звучит неплохо.
18: Не потому, что я не могу его понять, а потому, что я его пойму через призму уже своего мышления.
17: Да.
18: Я его не пойму в полной мере. А значит, я его всегда буду воспринимать слабее, каким-то, ну, менее, может быть, ярким, глубоким. И, конечно, я скажу: ну да, ну, что-то может.
17: Смотри, статистика нам говорит о том, что как бы самые большие компании, там, миллиардные компании, они создаются в возрасте, в большинстве своем, не, там, не в 18, не в 20 лет, а в возрасте после 40. И вот как ты считаешь, вот сейчас на твоем месте находясь, тебе какие-то знания и ощущения вот этих молодых ребят, они нужны вообще? И если нужны, то в чем?
18: Не, ну опять упомянутый позитив, все-таки он сейчас управляется командой гораздо более молодых, ну не гораздо, но более молодых людей. Вот. И даже тогда, когда я, сколько там, 4 года назад покинул пост гендира позитива, у меня коммит с новой командой был в том, что они не просто не потеряют и не просто не продолжат, а они сделают рывок.
17: Угу.
18: Это был ключевой момент. Это не значит, что ты можешь этого хотеть, и это произойдет. К этому надо было подойти. Но в тот момент я искренне верил в то, что вот эта команда, она сможет подхватить и сильно приумножить. И так это происходит. То есть то, что сейчас делает позитив, условно, без меня, я бы сделать уже не смог в тот момент. По причине заинтересованности, количества энергии, способности мыслить, как мыслить. Ну, просто я бы уже это не смог. Они это делают. И мне кажется, что эта проблема не просто... Это не наша, это национальная, не национальная проблема, это мировая проблема. Просто, условно, мог бы я дотащить до больших результатов позитив мог. И все сказали, вот 40-летний, там, в какой-то момент времени 50-летний, несчастный 60-летний, совсем несчастный 70-летний, сделал больший бизнес. Но ребята молодые дотащат его до существенно больших высот. До существенно больших высот. Потому что мы все-таки говорим про перестроение целых пластов. Нам нужны эпические результаты. И цель у позитива – это не просто быть хорошей компанией, это быть компанией номер один в мире, оставаясь русской. Это очень амбициозная цель. И ребята живут этой целью. И новое поколение подрастает, которое уже готово и даже посматривает косо на текущих топов. Типа, у нас же компания в поколении.
19: Пора подвинуться. Не засиживайтесь.
18: Не засиделись ли? И здесь есть очень важная правда в том, что... сменяемость поколений не любой ценой.
17: Угу.
18: Новое поколение должно в своем виде доказать готовность перехватить эстафетную палочку. А старое поколение, передав эстафетную палочку, ни в коем случае не должно начать мерить через свою систему координат. Это в какой-то степени передача палочки веры.
17: Ну, то есть преемственность такая.
18: Ты веришь в них, они будут делать так, что они будут что-то ломать то, что ты делал, тебе будет больно, ну и того это получится лучше.
17: Это вот, кстати, про таких ключевых людей. Всегда вот как бы очевидно то, что результат в целом большой не достичь в одного, и то, что всегда есть какие-то партнеры, всегда есть команда и так далее. Давай немножко вот про команду и про партнеров углубимся. Начнем с партнеров. Соответственно, вас было трое на старте. Как ты считаешь, что в этой синергии такого, что вам позволило как бы достичь всего того, что вы сделали? Это, не знаю, какой-то пазл разных качеств, собранных в одном месте, или все очень сильно верили и хотели? Что помогло? Почему это трио сработало?
18: Мне кажется, у нас все-таки на самой стадии, если говорить про позитив, на самой стадии зарождения всегда была коллегиальность. И нам приезжали какие-то иностранцы, наши друзья, англичане. И они такие говорят, кто у вас главный? Мы такие, у нас нет главных, у нас есть некая вот командная работа. Они говорят, так не бывает, у вас должен быть главный. Наверное, это Юра главный или Дима главный. Вот. Они просто вот, они не могли в это поверить. Но именно вот эта коллегиальность, она же, по сути, делает из команды, ну, скажем так, как бы это пафосно ни звучало, суперчеловек. Ну, то есть, представляешь, у меня есть вот такая способность. Вот это видеть, так мыслить. Там, я, может быть, какой-то хороший операционист, а ты хороший там, фантазер, да, а кто-то еще креативный человек. И если мы действуем коллегиально, мы всегда действуем, приумножая, ну, знаешь, как гауссовые кривые, которые могут быть такие низкие и толстые, а могут быть такие узкие и высокие, но если их как, построить как забор, у тебя будет и толсто, и высоко. Я такой суперчеловек. Вот. Поэтому, мне кажется, силой позитива всегда была вот эта коллегиальность. То есть никогда вот эта цепочка передачи управления команде, которая выступает коллегиально, не нарушалась на протяжении от начала до конца.
17: А наверняка же были ситуации, когда были разногласия. Вот представь, ты говоришь, у вас никогда решение не принималось, пока как бы все единогласно. Вот представь, что есть какое-то супер вот, важное решение, его нужно принять. Для тебя оно лежит на поверхности, и очевидно, что нужно идти, но кто-то из твоих партнеров не согласен. А какие механики тогда для того, чтобы договориться были в этот момент?
18: Ну, механик, у каждого человека есть право сказать, что, вот, ребят, я считаю, что здесь нужно вот так, просто прям прошу поверить. Вот прям я беру всю ответственность на себя, ментальную, моральную, эмоциональную, что здесь верно. А другие так посмотрят на него, ну прям неистово рассуждает, надо соглашаться. Вот. И все равно это получается опять про коллегиальность. Но в какой-то момент времени люди доверяются, потому что они же коллегиальны не потому, что они какие-то такие родились с коллегиальностью там, в теле. Они родились-то обычными, просто у них есть уже совместный трек-рекорд результатов, который говорит, что когда вот он так говорит или так думает, но он ну, не просто так это говорит. И вот это взаимное доверие, основанное на признании результатов друг друга, и создает вот эти команды. Проблема заключается в том, что, по сути, это хорошо работает, когда уже работает. А как стартовать вот эту конструкцию, ответа у меня нет. Даже у меня нет. Даже сейчас, образуя какие-то новые сущности, я вижу, что запускается вот как бы с холодного старта это тяжело. Потому что люди еще более разные. Ты строишь большие конструкции, они прям совсем из разных отраслей, они вообще не понимают друг друга. Ну, то есть они друг для друга прям странные персонажи. Угу. И ты либо такой уговариваешься, говоришь, ребят, ну, слушайте, ну, вместе же точно получится. Ну, либо это начинает разъезжаться. А как только ты даешь право принять решение по праву сильного одним человеком, то ты тут же фиксируешь, ставишь памятник вот этой боли, обиде, там, несогласия и некого даже подспудного желания доказать, что вы накосячили. И человек, которого бортанули, в его мнении, он как бы, может быть, рационально за хорошее, а эмоционально жаждет, так сказать, возмездия. Вот, и признание того, что это было неправильно. И как будто бы даже подспудно как-то вот где-то там работает на... неосознанно работает на то, чтобы не получилось.
17: Про партнеров понял. Давайте чуть-чуть углубимся. Вот ты сказал, создаете сейчас новые какие-то сущности, новые команды формируете. Я читал, что у вас в позитиве довольно долго было немного людей. То есть в первые несколько лет у вас там, условно, в команде было с десяток человек. Да, и потом в какой-то момент вы там разрослись почти до 3000. Вот давай возьмем вот эти вот сущности начальные, скажем так. Когда в команде там 10-20 человек, что-то такое. Потому что у вас наверняка сейчас есть проекты, в которых вы формируете такие команды. Вот представь, что ты формируешь такую команду. И ты уже имеешь опыт позитива и знаешь, как оно работает. Можешь ли ты выявить какие-то критерии, на которые нужно опираться для того, чтобы в начале проекта или вот в какой-то стадии, когда он только разгоняется, вот собрать вместе правильных людей? На что ты будешь смотреть? Чтобы они эмоциональный интеллект совпадал у них? Чтобы профессиональные навыки, главное, соответствовали? Или как вот, вот эту вот коллегиальность максимально воплотить?
18: Спасибо тебе за эти вопросы. Я, честно говоря, даже как-то об этом не задумывался, но это мега важная история.
17: Повод подумать.
18: Первый раз я, наверное, произнес то, что, по сути, позитив стартовался уже командой единомышленников. Угу. Это были родственники и друзья. Вот. Это важное осознание. Я могу предположить, что старт с самого начала в конфигурации, когда есть главный и остальные зависимые, он опасен, потому что это начинает разрастаться и превращаться в некую норму для компании. Поэтому у меня есть гипотеза о том, что старт одновременно с несколькими партнерами, когда нету вот этого самого главного, самого сильного, позволяет создать лучшие условия. Это точно повод есть и мне подумать об этом, но у меня есть еще раз гипотеза про то, что бизнес, основанный партнерами равными, имеет больше шансов на построение такой конфигурации команды, которая имеет большой задел на очень большой успех. Хм. Потому что она не позволяет с самого начала развиться вот этому...
17: культу.
18: Культу. Он же не со зла делается.
17: Угу.
18: Ты раз принял решение и понял, что ты был прав, второй раз, третий, четвертый, и у тебя возникает, по-честному, глухота и слепота. У нас же есть великие мира нашего, которые вообще-то к критике, к внешним замечаниям, к мнениям, прям глухие и слепы. И их невозможно в этом обвинять. Потому что им тысячу раз говорили, что это невозможно, это не делается так. Они так делали, и у них получалось. А эти отваливались. И вот эта приобретенная глухота, она, конечно, ставит человека в несчастное положение, а бизнес ограничивает сверху с точки зрения потенциала. Поэтому для меня это достаточно критическая история, которую, если ты с самого начала поощряешь, она сыграет с тобой злую шутку.
17: Я был бы рад с тобой еще 2 часа сидеть разговаривать, просто мы уже 3-й час с тобой как бы беседуем.
18: Спасибо большое, Саша. Спасибо.
17: Очень кайфанул. Спасибо тебе еще раз.
18: Спасибо.
17: Все, ребятки, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Узлепата Схабова. Здравствуйте. В Дагестане снова прогнозируют дожди и оползни до 31 мая. Роснедра прогнозирует опасные оползневые процессы в южных районах. Специалисты подготовят предложение по снижению негативного воздействия. Новую скважину с питьевой водой пробурили в поселке Мамедкала. Как сообщил председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов, в Мамедкале отремонтировали две существующие скважины для обеспечения бесперебойного водоснабжения. Кроме того, прямо сейчас идет бурение еще двух дополнительных скважин. Работы планируется завершить к 20 июня. Комплексную реконструкцию системы водоснабжения завершат до конца октября текущего года. В Дагестане стартовал второй форум медиабезопасности «Цифровой Кавказ». Площадка объединила более 100 участников со всего СКФО, а также Донецкой и Луганской народных республик, молодых журналистов, блогеров, госслужащих и профильных экспертов. Форум проходит в республике уже во второй раз. В программе – лекции, мастер-классы по факт-чекингу и защите от фейков. Россельхознадзор заявил, что не вводил ограничения на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства. Ранее на сайте ведомства появилось сообщение о том, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз овощей и фруктов 10 экспортеров из Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений. Запрет должен был действовать с 30 мая. Наследники смогут получать переплату по налогам умершего без суда. Действующее законодательство не предусматривает административного порядка, по которому наследники могли бы получить переплату по налогам умершего. Поэтому до сих пор наследник мог получить переплату исключительно в судебном порядке, а затем на основании решения суда обратиться в налоговый с заявлением о возврате. С 1 января следующего года обращаться в суд больше не понадобится. Нотариус, который ведет наследственное дело, получит сведения о состоянии единого налогового счета умершего от налоговых органов через систему. В социальном фонде предупредили о подделке мошенниками процесса трудоустройства. Работодатель связывается с искателем, предлагает выполнить тестовое задание, рассказывает об условиях вакансии, а затем под предлогом оформления выманивает персональные данные, рассказал ТАСС сенатор Артем Шейкин. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Мискинжа. Село в Дагуспаринском районе Дагестана. Население около 5000, в основном выходцы из Ирана. Оно является административным центром Мискинджинского сельского поселения. Аул расположен на берегу реки Самур у подножья горы Шалбуздак. Мискинжа, как и другие лезгинские села, имеет глубокую и древнюю историю, корни которой уходят в далекое прошлое. Исторические источники, архивные и другие документы до сих пор не дают возможности с уверенностью уточнить происхождение этого села. На сегодняшний день единственный известный источник, рассказывающий об основании села, это арабская рукопись, обнаруженная в августе 2009 года известным дагестанским ученым Амрир Заевичем Шихсаидовым. По ее данным, село основано сасанидами примерно в 520 году нашей эры. Ими же была сооружена крепость в вершине у села, 5 смотровых башен, а также построены и заселены 900 домов от крепости и до реки Самур. Первым правителем поселения был назначен Кантар. Согласно рукописи, мискинжинцы приняли ислам в 632 году, что делает его одним из первых мусульманских поселений Дагестана. Подтвержденное упоминание в исторических источниках названия села Мискинжа можно найти в старой мечети селения Каракюре Дагуспаринского района. Куфические надписи в ней гласят о том, что жители сел Каракюре, Мискинджа, Микрах и Ахты боролись против Ирана и Хазар с 6 по 8 век нашей эры. В селении сохранилось несколько из средневековых мечетей с тяжелыми дубовыми дверями, украшенными арабским орнаментом. Резьба по дереву на предметах домашнего обихода и особенно травный орнамент чисто арабского типа характерны не только для Мискинджи, но и для некоторых других сел Дагуспаринского района.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Три способа оскорбления. На Востоке жил мудрец, который так учил своих учеников. Люди оскорбляют тремя способами. Они могут сказать, что ты глуп, могут назвать тебя рабом, могут назвать тебя бездарным. Если такое случилось с вами, вспомните простую истину. Только дурак назовет дураком другого. Только раб ищет раба в другом. Только бездарь оправдывает то, что не понимает сам, чужим безумием. Поэтому никогда ни на кого не обижайтесь и не оскорбляйте сами, чтобы не прослыть глупыми, бездарными рабами.
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Роберт Киосаки известен своей довольно прямолинейной позицией по поводу многих вещей. Это касается и бедности, богатства, золота и мышления. И вот в чем точно миллионер прямолинеен, так это в том, что он никогда не перестает работать. «Я всегда работаю», — говорит Киосаки. Его работа заключается в том, чтобы сделать сложные финансовые системы достаточно простыми для понимания, чтобы средний статистический человек мог понять их, ведь на самом деле они крайне сложны, потому что большинству людей промывают мозги, когда дело доходит до денег, — говорит Роберт. «Ходи в школу, получи работу, работай усердно, оплачивай налоги, собирай деньги, избавься от долгов, купи дом и инвестируй в фондовый рынок. Всем тем, кто следует данной программе, были промыты мозги. Деньги – это долг, и когда вам говорят избавиться от долгов, они имеют в виду избавиться от денег», – утверждает миллионер. Он считает, что фондовые рынки для лузеров. Роберт задается вопросом, почему люди инвестируют свои деньги в фондовый рынок, когда им можно манипулировать.

0: Почему люди продолжают копить деньги, в то время как банки печатают их? Вот как объясняет это Киосаки. Это никак не связано с коммунизмом и капитализмом. Все дело в том, что банки правят миром. Богатые правят миром. Им все равно, коммунист вы или капиталист. Поэтому давайте, например, скажем, вы сбережете 1 доллар, 1 евро или 1 йен, а банковская система может одалживать 10. Поэтому вся система называется системой частичного резерва. Система частичного резерва также печатает деньги. И поэтому они говорят вам сберегать деньги, потому что они одалживают ваши деньги 10 раз. Так ваш доллар обесценивается в 10 раз. Раньше они платили 10% за ваши деньги, сейчас в лучшем случае это 1%. Но они по-прежнему одалживают его 10 раз. Вот почему вам не стоит сберегать ваши деньги, поскольку они обесцениваются и обесцениваются. А банки становятся все богаче и богаче. А затем они также облагают налогами те проценты, которые вам выплачивают. В Японии, например, такая выплата равна нулю. Но японцы очень глупые, они продолжают копить деньги. Роберт считает, что людей загипнотизировали на эти понятия. Иди в школу, устройся на работу, купи машину и так далее. Люди загипнотизированы быть работниками, которые будут трудно трудиться, платить налоги, копить деньги и инвестировать в фондовый рынок. Пока вы не усомнитесь в этих словах, вы будете бедным человеком. Когда банки одалживают деньги, это не облагается налогами. Роберт объясняет, почему так происходит. Потому что так создаются деньги. Поэтому они любят это. Они любят, когда люди занимают много денег. Поэтому вот как я стал богатым. Я занимал деньги. И я покупал активы. Бедный человек занимает деньги и покупает пассивы, такие как кошельки, дома и автомобили. И они становятся все беднее и беднее и беднее. После краха я занял 300 миллионов долларов, чтобы купить недвижимость. Это сделало меня богатым. И процентные ставки продолжали снижаться, так что моя стоимость денег продолжала снижаться. А все остальные всегда говорят, что нужно избавиться от долгов. И все потому, что они не подвергают сомнению эту фразу. Они загипнотизированы. Вы были загипнотизированы на то, чтобы трудно работать за деньги, чтобы копить их, а система частичного резерва печатает их. А вы платите налоги после налогов, а я просто взял долг и стал богатым. Вопрос в том, как научиться использовать долг, чтобы стать богатым. Все они говорят избавляться от долгов. Поэтому я говорю, что если человек не сомневается в том, чему его учили, он позволяет себе быть бедным. Вся эта система, все эти налоги, упорный труд, работа на кого-то, накопление денег и инвестирование в пенсии была задумана для одного, говорит Роберт, чтобы держать вас в бедности.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Личный коуч.
1: Допустим, вы нашли его, того самого сотрудника, бриллианта. Он блестяще прошел собеседование, его глаза горели, его опыт идеально подходил под ваши задачи. Вы ударили по рукам, и внутри появилось то самое приятное чувство. Вот он, человек, который усилит команду. Он выходит на работу, проходит неделя, вторая, месяц, и он исчезает. Тихо уходит, не отвечая на звонки. Или, что еще хуже, приходит к вам с уставшими глазами и говорит: «Это не мое». И вы снова остаетесь один на один с оглушающей пустотой. Что пошло не так? Почему огонь в его глазах так быстро потух? Чаще всего причина не в человеке и не в том, что вы ошиблись в выборе. Причина в том, что происходит после рукопожатия. В том, что мы называем адаптацией, а на деле это часто прыжок в хаос. Мы бросаем талантливого человека в незнакомую среду без карты, без поддержки и без четкого понимания цели и ожидаем, что он сам как-нибудь выплывет. Поговорим о том, как превратить первые недели нового сотрудника из испытания на прочность в самый мощный инструмент его удержания и мотивации. Это не про инструкции и бюрократию, это про создание системы, в которой талант не просто выживает, а расцветает. Первый контакт – это неделя, которая решает абсолютно все. Первые 5 дней работы определяют 80% успеха дальнейших отношений сотрудника с компанией. Это аксиома. В этот момент он максимально открыт, но и максимально уязвим. Он пытается понять негласные правила, почувствовать атмосферу, найти свое место. И если в этот момент он чувствует себя потерянным, брошенным или ненужным, этот негативный отпечаток останется с ним навсегда. Что ему нужно в эту неделю? Несложные задачи и проверка на прочность. Ему нужна ясность и забота. Он должен четко понимать, кому и с каким вопросом можно подойти, как устроены процессы, кто за что отвечает, какова общая цель и самое главное, что конкретно от него ожидают в эти первые дни. Проводник в хаосе, сила наставничества. Почти все люди боятся задавать вопросы, боятся показаться глупыми, отвлечь коллег, показаться некомпетентными. И новичок, оставленный один на один с потоком новой информации, скорее будет молча делать ошибки, чем попросит о помощи. Он будет сидеть и часами просто изобретать велосипед, вместо того, чтобы за 2 минуты получить ответ. Именно поэтому у каждого нового сотрудника должен быть официальный проводник-наставник. Это не просто опытный коллега, к которому можно обратиться. Это человек, который сам частично отвечает за успех новичка, который проводит с ним ежедневные 15-минутные встречи в первые 2 недели. Как прошел день, что было понятно, где застрял, давай помогу чем-нибудь. Это создает безопасное пространство для вопросов, ускоряет обучение в разы. И это дает новичку чувство, что он не один, что о нем заботятся, что в его успехе заинтересованы. Теперь давайте поговорим о самой главной потребности любого человека в новой среде. Потребность в ясности. Представьте, вы говорите сотруднику: «Ну ты работай, вливайся, а там посмотрим». Что он слышит на самом деле? Он слышит так: «Я сам не знаю, что от тебя хочу. У меня нет для тебя четкого какого-то плана. Твой успех – твоя проблема». Это реально ведь пугает. Человек без четкой цели похож на лодку без пункта назначения. Он может активно работать, махать веслами, но он плывет просто в никуда. И очень скоро у него кончится мотивация, потому что он не понимает, услышан он или нет. Он не может измерить свой прогресс. Посмотрите на это с двух сторон. С вашей стороны, как лидера, ставить четкие измеримые цели на старте – это работа. Нужно подумать, декомпозировать задачи, гораздо проще сказать «разбирайся». Но со стороны сотрудника получить в первый месяц конкретный KPI – это как получить карту и компас. Например, за первую неделю освоить CRM-систему и сделать 10 тестовых звонков. За первый месяц выйти на 5 продаж с таким-то средним чеком. Все, туман рассеялся. Он видит точку Б, он понимает, по каким критериям его будут оценивать, он может сам контролировать свой путь и чувствует себя хозяином ситуации, а не потерянным ребенком. Ясность цели на старте – это не элемент контроля, это элемент уважения. Следующее правило – это зеркало для роста. Культура обратной связи. Что чувствует человек, который делает новую для себя работу, но не получает никакой реакции? Чаще всего он чувствует тревогу. «Я все правильно делаю? А может, я уже где-то накосячил?» Шеф молчит. Наверное, он может быть чем-то недоволен. Эта неопределенность высасывает энергию сильнее, чем любая сложная задача. Отсутствие обратной связи – это нейтральная позиция. Это молчаливое сообщение. «Мне все равно, как ты там справляешься». Многие руководители боятся давать обратную обратную связь, боятся обидеть, демотивировать или просто не умеют этого делать. Они копят недовольство, а потом взрываются, когда уже слишком поздно. Но конструктивная обратная связь – это не критика, это самый ценный подарок, который вы можете дать сотруднику для его роста. Это как зеркало, в которое он может посмотреться и увидеть, что нужно поправить. Сказать, например: «Смотри, вот здесь ты сделал отлично, это твоя сильная сторона, а вот здесь результат не тот, который мы ожидали. Давай подумаем, почему так вышло и как в следующий раз сделать лучше». Это позиция не судьи, а тренера. Регулярные встречи раз в неделю – это не трата времени, это инвестиция. Вы даете человеку фонарик, чтобы он мог уверенно идти в темном коридоре по новой должности. И он будет благодарен вам за этот свет. И, наконец, пятый решающий элемент системы – точка сверки. Честный разговор через 30 дней. Через месяц после начала работы у вас должна состояться большая честная встреча. Это не формальность, это точка сверки с реальностью. Месяц – это достаточный срок, чтобы понять главное. Есть ли у человека потенциал, соответствует ли он культуре, выполняет ли он хотя бы минимальные договоренности. Не надо ждать 2-3 месяца до конца там испытательного срока. Не надо надеяться на чудо. Не бойтесь принимать решения. Честный разговор через 30 дней – это уважение и ко времени сотрудника, и к вашему собственному. Если вы понимаете, что это ошибка, лучше признать ее рано, чем платить за нее месяцами. Так что же такое адаптация на самом деле? Это не набор инструкций, это спроектированная вами среда, в которой новому человеку безопасно, понятно и интересно, где он чувствует поддержку, видит цель и получает честную обратную связь. Создавая такую систему, вы не просто решаете проблему текучки, вы закладываете фундамент для сильной, лояльной и самостоятельной команды. Вы начинаете притягивать лучших, потому что слухи о хороших компаниях распространяются очень быстро. И это ваш главный актив. И помни, главное зарабатывать, а не работать. Личный коуч.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Братцы, сестры, сегодня у меня броукаст с Павлом Гительманом. Спасибо тебе, брофист. Мы делаем такие хорошие разговоры с предпринимателем. Ну, благодаря тебе в том числе появился перформанс-маркетинг. Ну, там сразу появились боты, роботы. И все равно, даже когда ты пытаешься дать конкретный результат, очень часто этот результат фейковый.
4: Ну да, то, что ты говоришь, слово появился, ну, скорее термин, да, то есть когда мы в России масштабировали рекламное агентство, нам надо было как-то отличаться от конкурентов, и поэтому, ну, такой термин стали использовать.
3: Ты увидел эту проблему, что в рекламе очень много неэффективности?
4: Неэффективности? Назовем так, ну да, ну просто был переход. То есть почему мне там удалось сделать первую кампанию? У меня было 100 попыток, все неудачных, 101 получилось. И она получилась не потому, что мы какие-то способные, мы попали в нужный момент.
3: 100 попыток у тебя на чем были неудачны?
4: Первые удачи, это я в детстве этими игрушками обменялся во дворе, биржу устроил, да. Игрушку, потому что не хотелось игрушки, а денег не было.
3: Ну это такие детские. Да, детские. Ты говоришь, твоя первая успешная кампания, это была 101.
4: Ну да, ну самое смешное, я сейчас помню, я хотел... сладкую вату продавать в парке. Это такие у меня были масштабные
3: хорошая
4: идеи.
3: Тема.
4: Хорошая тема. Но мне не получилось даже арендовать помещение. Идея остановилась на этой стадии. Вот. А мы какие-то приложения делали в соцсетях. Например, у меня был такой проект интересный. Он даже был успешный примерно 24 часа. ВКонтакте активно набирал. И там адрес у каждого человека был vkontakte.ru/ и очень длинный ID. Да. ID там 3, 2, 10 цифр. И я такой, так можно же купить домен и домен всем выдавать. И я купил домен vk.my, малазийский. И мы сделали приложение, где ты заходишь, там платишь мне чуть-чуть денежек, а домен второго уровня, ты знаешь, он бесплатный. То есть себестоимость ноль, даже если я за доллар продал, я уже богач. И мы запускаем эту историю, она вот так полетела. Я уже ходил, я был миллиардером в душе. Все деньги мира мои должны быть, потому что, представляешь, vk.my/Oscar, это гениально. И через 24 часа после того, как мы запустили это приложение, ВКонтакте запускает бесплатную возможность никнейм создать и сделать vkontakte.ru/Oscar, и продажи остановились.
3: Да.
4: Вот, ну, такие какие-то были истории, вот, с которых мы стартовали. Но они все были удачны. Но в какой-то момент произошел переломный момент. Интернет стал набирать большие объемы, сам как категория, как медиа, а телевидение, ну, очень большой рынок был. И деньги начали перетекать из рынка телевизионной рекламы в рынок интернет-рекламы. И тут появился вот эти студии, веб-студии, они сайты делали и так далее. Вот. Ну, сайты делать я ленивый, их надо много делать и постоянно, а я понял, что надо рекламу. И
3: креативное вот, агентство.
4: Да, креативное агентство. И вот мы туда попали в эту ситуацию. Ну, и стали, надеюсь, неплохо работать.
3: Да, ну вот действительно, вот этот перелом, ты вот 100 попыток всяких маленьких, но потом раз, и у тебя там 95 из топ-100 компаний мира покупают через тебя рекламу. Парня из Сибири, который недавно там домены делал на ВКонтакте. Что это такое? Это ты просто вот... Это была таблетка от боли большой?
4: Я думаю, что это комбинация случайностей. Ну, первые деньги мы заработали на том, что очень простую идею придумали. За счет того, что я делал вот эти приложения ВКонтакте, все неудачные. Угу. Но я был в группе разработчиков игр. Их было 44 человека. Часть из них сегодня в списке мирового Форбса. И вот я среди них был, и в какой-то момент появилась возможность внутри игр ВКонтакте размещать, да, внешние ссылки. внешние ссылки. И тогда с одним из разработчиков игр мы придумали давать людям монетки в играх за то, что они вступают в группы брендов. Прикольно. Я покупал монетку за 3 рубля, а на рынке она очень легко продавалась за 20 рублей среди рекламодателей. Они с удовольствием готовы были покупать. 20 рублей человек вступил в твою группу. Да. Представляешь, 20 рублей подписчик, это да, космос.
3: Но он вступал в группу, чтобы получить какую-то монетку.
4: Да. Это так сейчас уже есть целая
3: индустрия. Это мертвые души.
4: Ну, мы тогда это не понимали, и на самом деле...
3: Не, ну классная штука. Сейчас появились мини-апы в Телеграме.
4: Да, это вот то же самое.
3: Просто мега тема.
4: Ровно вот такая же ситуация была с этим.
3: Это большая возможность. Ты видишь в этом сейчас возможность?
4: Тот месяц, когда мы это сделали, за первый месяц я заработал $1 миллион. Для меня, как человек, который я до этого 3 месяца, 6 месяцев назад листовки в метро раздавал, потому что у меня были эти попытки делать проекты, но я на них не зарабатывал. Поэтому деньги я зарабатывал в метро листовки раздавая. И тут бах, $1 миллион на счету. Я его, что? Как? Как это возможно? И, ну, и это вот благодаря той возможности. И сейчас меня...
3: Ну да, там аффилиат, маркетинг, там выставляли офферы, мы платим там $1 за подписчика, или платим $100 за активированную карту, или... Типа и ты того. Просто смотришь, потом нашел другой способ поставлять эти лиды.
4: Не-не, не было таких, еще не было вот этого маркетинга, аффилиат-маркетинга. Не было этого, сама идея.
3: Ну ты с ними, они платили, они были готовы платить 20 рублей, например.
4: 20 рублей вступил в группу, или оформил карту, или,
3: ты покупал...
4: или скачал браузер Google Chrome, еще что-то.
3: Они какие-то но это есть... гениально, потому что внутри этих игр везде есть заплати, либо вот перейди так по ссылке, вступи в группу и...
4: Там, знаешь, кайф. Что... То есть, с одной стороны, это внешнее событие, а с другой стороны, там внутреннее. То есть, что мы сделали? Ну, во-первых, мы как-то убедили всех разработчиков, потому что никто не хотел делать рекламу. И я приходил к ним и говорю, подожди, ну, давай у тебя разместим. Он говорит, зачем? У меня деньги хорошо зарабатывают. Они уже и так были богаты, ребята. Я говорю, ну, смотри, у тебя сколько процентов людей платят? А в играх платят там 2%. Я говорю, 2% платят, а 98% никогда не заплатят. Давай ты будешь мой оффер, вот эти рекламу, вот на 98% таргетировать. Мы же можем с тобой настроить такую систему. Вот этих 2 не буду трогать, но вот эти 98. Они нужны моим компаниям. И я их просто убеждал, чтобы они на это пошли. И как бы раз там закрутилось. То же самое к рекламодателям. Приходили и убеждали их в том, что надо это сделать. Потому что это, с одной стороны, когда возникает инновация, она дает тебе возможности, но она дает очень большой трение с рынком. Когда я помню, у меня была первая встреча, знаешь, кто первый мне заплатил, ну, первая компания, которая заплатила, Рикет Бенкизер, Клеросил. Я как сейчас помню, прихожу на встречу, и они все показывают, какие-то презентации, это impressions, там слова умные, мне это аж страшно было, я ничего эти слова не знал. Я сижу, мне аж страшно, что они там обсуждают, я чувствую, что это какие-то большие серьезные люди обсуждают очень важные дела, я ни хрена из этого не понимаю, но зато у меня есть игры ВКонтакте, из которых можно монетку перетащить. Они что-то рассказывают, я вообще ничего не понимаю. Они говорят, мы, значит, запустили свою группу ВКонтакте, нам нужно, чтобы все они узнали, еще что-то. Я сижу, ничего не понимаю. И потом они говорят, и мы для того, чтобы все узнали о том, что мы группу запустили, мы купили баннер на Mail.ru. Это сейчас смешно. А тогда мир считал, что надо действовать, как в телевидении. Если ты что-то делаешь, например, группу ВКонтакте, надо везде об этом рассказать. А поскольку я человек, наоборот, из интернета, я такой, зачем баннер на Mail.ru, чтобы людей ВКонтакте звать? Я не мог понять это. А для них это казалось, ну, как бы логично, потому что ну, математика так говорила им об этом. Там была куча таблиц, куча метрик, шаров ой, соотношение того к тому. Я сделал ничего, это не понимаю. Я потом говорю, подождите, а сколько стоит у вас человек, который в группу-то вступил? Они такие, у нас там Bank Power, мы корпорации. Я вообще думаю, серьезные люди. И потом я сижу и говорю, подождите, сколько у вас стоит показ рекламы? Они говорят, столько. Я говорю, подождите, хорошо. А клик сколько? Там клик 70 рублей. Я такой, клик 70 рублей. А у меня на следующем слайде участник группы 15. Вот дизайном PowerPoint вот таким.
3: Да.
4: И я такой, а сколько тогда человек, который в группу-то вступил? А там вообще как бы это инновация была, такой вопрос. И все, мы посчитали, говорю, ну, похоже, давайте предположим, что 400 рублей стоит человек, который вступил в группу. Они говорят, ну, наверное. То есть не было идеи даже считать тогда, там, мысли телевизионно. И у меня презентация была из 3 слайдов, на 3-м слайде вот так вот желтой рамочкой, вот такой звездочкой, 15 рублей. Все, больше, вот моя смета. Я включаю, говорю, ну, вот я ничего не говорю, не понимаю, чего делать, ну, вот я за 15 рублей могу сделать. И все, они сразу такие, давай. Все остальные начали бежать, стягиваться и покупать. Я просто еле-еле успевал это разгребать. И вот так
5: так появились первые денежки.
3: Да. Кстати, очень вот часто вот возникают компании, возникают новые форматы, новые потоки людей, и там сразу вот первые, кто реагирует. Вот сейчас миниапы кто делает? Опять самые молодые ребята, которые там опять научились где-то трафик перегонять из тапалки в тапалку куда-то еще, там обратно.
4: Огромная возможность. Если бы мне сегодня не было бы денег, надо было выбрать, чем заниматься, одна из тем точно была бы миниапки.
3: Миниапки. Что ты бы делал конкретно?
4: Ну, я неплохо разбираюсь в этом рынке, но я бы первое, что сделал, я бы составил просто список топ-100 самых популярных миниапок.
3: Да, в Китае. Это в Китае они существуют уже 10 лет.
4: Ну, я бы именно в Телеграме я бы смотрел.
3: Именно
4: я бы, в Телеграме.
3: Во всех странах.
4: Во всех, да, просто вот все. Я бы все скачал, я бы во все зашел, я бы все прокликал, я бы вообще попытался понять, что происходит. Дальше. Я бы смотрел компании, кто их делает, что это за компания, да, чем они занимаются. Я бы посмотрел, какая у них экономика, на чем они сегодня зарабатывают, какие там есть возможности, рынки и так далее. И среди всего этого бы искал какую-то вещь, за что можно было бы зацепиться, учитывая, что у меня, ну, до чего я могу сам дотянуться. Где я могу какую-то возможность создать. Рекламную или продукт какой-то сделать, или еще что-то. Пробовал. Потому что, видишь, у нас с тобой чуть-чуть разные жизни, на самом деле, да? Ты образованный человек из Германии, знаешь языки, интеллигентный и так далее. А я учился на двойке в Сибири, в кругу гопников, и поэтому мне приходилось зарабатывать деньги просто, потому что надо выжить надо было. Просто потому что нечего было покушать. И надо было хоть как-то, раз. И поэтому у нас с тобой зеркальный в этом смысле жизни. Ну, я рад, что мы
3: пересеклись. Мне кажется, в чем-то похоже очень. У меня фамилия Наман, у тебя фамилия Наман. Вот хотя бы... Ты сегодня утром в лицо получил удар, я получил лицо
4: кстати,
3: удар.
4: Кстати, вот что вы знали, вот знаете, кто это сделал.
3: Так что да, это правда. Ну, вот миниапы большая тема, я согласен. И сейчас опять новая волна, и появится какое-то количество новых компаний, каких-то интересных, да. Я согласен, этим стоит заниматься. Для, вот как раз как можно сделать что-то из ничего, если ты первый попадаешь в поток. И даже не ставит его под сомнение. Просто новый поток, сразу туда прыгаешь. Может быть, сработает, может, нет. Да. Скорее нет. Но если сработает, ты первый там, у тебя преимущество, да.
4: Я бы, знаешь, где я бы искал связку, я думаю, что второй большой тренд, который, хотя все многие о нем говорят, но я считаю недооцененный, это шорцы и рилсы, и тиктоки, вот эти короткие видео.
3: Это не прошел уже тренд, потому что...
4: Я думаю, он только начинается, потому что сейчас это черкесский рынок. То есть сейчас это вот как бы куча говна, свалка, спам и так далее.
3: Серьезно?
4: Да. Голливуда там еще нет. То есть вот я как всегда вижу, есть первый скачок, ну, черкесский рынок.
3: Он случился, по-моему, 2 года назад, да, вот этот колодкий формат.
4: Да. Он раз, как бы, но сейчас качество низкое. И, то есть это вот я называю стадия рынка черкесский рынок, да, когда уже все есть вроде бы, и вроде бы потребности все удовлетворяются. Да, и вот после черкесского рынка следующий раунд идет, условно, европейский торговый центр. Да, вот какие-то такие торговые центры, которые уже более цивилизованные. В чем разница торгового центра от черкесского рынка? Разница только в quality, да, качество. Качество интерьера, качество дизайна, качество продукции.
3: Торговаться не надо.
4: Да, торговаться не нужен, сервис.
3: И сейчас, вот... кстати, черкизовский рынок с точки зрения договоренности инфлюенсеров и рекламодателей.
4: Да, абсолютно.
3: Они там просто там, ну, полный рандом. Написал, не ответили, вроде там оплатил, не сделал, там это полный хаос.
4: Поэтому я бы искал какой-то продукт, наверное, в миниапках, связанный с социальным взаимодействием. Потому что Telegram все-таки это социальное, да? Может быть, дейтинг,
3: HR.
4: Да. Может быть, HR, может быть, какие-то каталоги,
3: команда, HR,
4: да, типа Headhunter. Вот какие-то такие социальные функции бы решал, а через короткие видео продвигал бы это. И за счет того, что короткие видео бы давали мне относительно дешевый трафик, за счет миниапок я бы смог сделать продукт, уже интегрированный в экосистему, потому что он, ну, там, через API с Telegram может взаимодействовать, какие-то данные подсасывать и так далее.
3: Это можно, кстати, делать везде. Везде, там, в Пакистане, в Нигерии, где угодно. Это вот сейчас везде просто большой тренд, согласен. Интересно. А вот в этих шортс что можно сделать?
4: Вот смотри, я вот очень хорошо помню, потому что я воспитан на телевидении. Да? Телевидение был единственный источник развлечения в Сибири. И я помню, как, ну, выходили новые телешоу, как выходила новая реклама. И я помню, например, были такие рекламы, которые прям хотелось смотреть. Они были частью какой-то сюжета, какой-то идеи. А были, которые тупые. Купи.
3: Да.
4: И те, которые создавали историю, вовлекали меня в это, они, ну, создали феномен. Думаю, что по рилсам я бы себе сказал, а что такое Голливуд в рилсах?
5: Что такое Голливуд? Какие сериалы можно делать, чтобы переход из одного ролика в другой, в третий, чтобы...
3: А монетизация в чем? Где бизнес?
5: В том, что это самый дешевый доступ к аудитории.
3: Да. Дешевле. Ну, а дальше там инфобиз в основном.
5: Те же вот мини-апки, если мы говорим, то есть если сделать какое-то приложение, условно, HeadHunter в Телеграме. Да. Делаешь потом рилсики, которые, например, рассказывают о карьерных историях того, как человек...
3: И направляешь трафик.
5: И направляешь трафик в мини-апку, которую уже монетизируют, например, так.
3: Не только инфобиз, потому что в основном я вижу инфобиз. Но если так,
5: я думаю, что там у вас вопрос, на кого ты подписан. Вот у меня здесь знакомая в Эмиратах, у нее она построила мебельную фабрику. И она точно так же через рилсы про нее рассказывает. У меня есть товарищ, он на Пхукете мини-город строит на полмиллиарда долларов. Да. И он его, мы с ним как познакомились, у него было 500 подписчиков в запрещенном грамме. И мы с ним пообщались, я как раз говорю, смотри, мне кажется, что нужно Голливуд свой строить. И он прям пошел туда топить, и он стал строить девелопера через медиа. Он снимает фильмы, снимает рилсы, снимает контент и рассказывает, как он строит город. И сегодня уже там десятки тысяч людей наблюдают за тем, как он реализует свою мечту. И все, никто не знает, получится у него там, не получится. Да. И так далее.
3: Но... Вот мы только что были в Селеникару, здесь в Дубае, и основатель тоже, у него там миллионы-миллионы просмотров. Вот сейчас он сделал приложение, где можно оценить свой номер машины.
5: Сколько он стоит?
3: Да, и просто это вирус. Это вирус. Все оценивают, делают сторис, и это все нон-стоп.
5: Ну, ты проверил мой номер, у меня ноль.
3: У тебя самый дешевый номер во всем Дубае. У тебя самая бесполезная комбинация букв и слов.
5: Ну, у меня X хотя бы есть в начале.
3: Хотя X. Да, Илон Маск может купить.
5: Может быть, да. Но в этом и сила, понимаешь, когда что-то стоит ноль, продать это подороже, понимаешь? Когда если оно и так стоит миллион долларов, это каждый дурак продаст. А вот мой номер продать подороже будет интересно.
3: Да. Давай, кто хочет купить. Хорошо, смотри, ниши. Кроме образования уберем в сторону, потому что там все это известно.
5: Ну, пример, недвижимость, заводы, производства любые. Вот, например, у меня банный комплекс здесь построили, один тоже. Они меня пригласили в гости, говорят, сходи, приди к нам. И мне понравилось, я снял про них рилс. Вот, и потом тебе видео покажу, там женщина, она вообще в шоке. Она говорит, я не могу, заявки валятся, все, к ним ни хрен попадешь теперь. Вот, банный комплекс. Да что угодно, абсолютно любой бизнес.
3: Любой. Он может действовать через свои собственные шарцы, либо еще свои, интегрироваться с
5: в чужие.
3: И то, и другое надо делать. Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. Дагестан занял 4-е место в России по среднему размеру штрафа за нарушение правил дорожного движения. Средний размер штрафа за нарушение правил дорожного движения в Дагестане в прошлом году составил 1,52 тысячи рублей, сообщается в исследовании Т-банка. С этим показателем республика заняла 4-е место среди регионов России. Для сравнения, в 2024 году Дагестан находился на 3-й позиции со средним штрафом 916 рублей. Интернет и связь в селах и на федеральных дорогах станут доступнее. Правительство утвердило постановление, позволяющее крупным операторам связи совместно использовать базовые станции в населенных пунктах, где проживает менее 1000 человек. Это улучшит покрытие и качество связи. Россия, Беларусь, Казахстан и Киргизия выдвинули ультиматум Армении. Президенты этих стран потребовали от Армении провести референдум о выборе между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом. По их мнению, желание Армении присоединиться к Евросоюзу угрожает экономической безопасности Евразийского экономического союза. Богатейшие семьи мира сокращают вложения в доллар, пишет Reuters со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS. Причиной стала геополитическая неопределенность и рост госдолга США. Согласно опросу, около 2/3 семейных офисов ожидают ослабления доверия к американской валюте как к мировому резервному активу в течение ближайшего года. Почти половина респондентов заявила, что считает свои вложения в долларовые активы чрезмерными. Кофе может ухудшать качество сна, снижая активность мозговых волн, отвечающих за глубокий отдых. Исследование. Даже если человек быстро засыпает, сон может становиться более поверхностным, что повышает чувство усталости после пробуждения. Россиян предупредили об опасности ранних арбузов. Главный риск при покупке арбузов до начала сезонов заключается в несоблюдении условий хранения и правил гигиены, рассказали Ленте.ру в Роскачестве. Также следует воздержаться от покупки плодов с дефектами и надрезанных экземпляров. Также специалисты отметили, что ранние арбузы менее сладкие, имеют более плотную и менее зернистую мякоть из-за того, что их снимают незрелыми, а дозревают они в дороге. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал основу утреннего восстановления. Врач обратил внимание на два напитка – это вода и чай. Особенно зеленый чай, он действует мягче, чем кофе, обеспечивая ровную, длительную концентрацию внимания без ощущения тревожности или дрожи в руках, уточнил гастроэнтеролог в своем блоге. По его словам, такой эффект достигается благодаря сочетанию кофеина с аминокислотой L-тианином в напитке. Есть у зеленого чая еще два важных преимущества. Во-первых, танины в составе укрепляют сосудистые стенки. Во-вторых, катехины в напитке помогают ускорить сжигание жира. Но нужно учитывать один важный нюанс. Зеленый чай снижает усвоение железа. Поэтому склонным к анемии лучше не запивать завтрак этим напитком. Простая чистая вода утром работает прежде всего в двух направлениях. Активирует перистальтику кишечника и снижает вязкость крови утром. 500 мл воды натощак способно ускорить метаболизм на 30% в течение ближайших полутора часов, также добавил Сергей Вялов. Что касается кофе, то он может стать утренним помощником для людей с пониженным давлением, плюс защита от окислительного стресса. Среди минусов – мочегонный эффект и возможное обезвоживание, а также повышение кислотности желудочного сока. Натощак кофе вызывает резкий выброс кортизола – гормона стресса, что в долгосрочной перспективе может перегружать надпочечники, подчеркнул врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашты – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Ашты в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Ашты переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Ашты в еще более ранний период, в эпоху раннего средневековья. В средние века Ашты входил в состав небольшого феодального владения Зирих-Геран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зирих-Геран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Ашты являлся политическим центром вольного общества Буркундарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждения Российской империи на Восточном Кавказе, Ашты был включен в состав Ашты-Кулинского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1921 году в Ашты была установлена советская власть, после чего был образован Аштынский сельский совет в составе Уркарахского участка Кайтага-Табасаранского округа. В марте 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Со всех сторон деревню окружал густой лес, в котором жил страшный колдун. Но жители деревни его не боялись, так как у них росла одна защитная травка, которую колдун не переносил. Отправляясь в лес, они всегда с собой брали эту траву, и колдун держался от них подальше. Однажды два мальчика пошли в лес за ягодами.

0: он вернулся в деревню, с тоской думая о том, что сказать родителям товарища. К его удивлению, друг был у себя дома. «Я вырвался от колдуна, но с тобой больше дружить не буду», — сердито сказал он. «Что я мог сделать с больной ногой?» — ответил раненый мальчик. «Настоящий друг всегда приходит на помощь. Не можешь защитить силой? Помоги другу хотя бы голосом», — заметил отец товарища.
1: Притчи народов мира.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
7: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
8: Лучший сок душистых яблок.
9: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
10: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
11: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
13: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
14: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров,
16: абрикос еще вкусней.
17: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
2: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Личный коуч. Какой ресурс для компании самый главный в нашем стремительно меняющемся мире? Не капитал, не нефть, даже не биткоин, как на полном серьезе утверждают криптоаналитики. Если хотите преуспеть в бизнесе, вам нужно покупать не биткоины, а таланты. Талантливый ум – источник всех благ, что нас окружают. Талантливые сотрудники видят новые решения и ищут там, где никто не подумал посмотреть. Посредственности же растрачивают и то, что было нажито. И все-таки год за годом HR-менеджеры слишком небрежно подходят к найму самых талантливых сотрудников. Иногда потому, что слишком верят первому впечатлению. Иногда потому, что не верят первому впечатлению. Часто потому, что следуют стереотипам. Разглядеть талант бывает непросто.
1: IQ 140? Мы вам перезвоним.
0: Умные люди должны зарабатывать больше, не так ли? В самом деле, психологи вычислили, что каждый дополнительный балл IQ прибавляет в зарплате около 5%. Дальше, однако, начинаются нюансы. Выдающиеся врачи или шахматисты не всегда обладают высочайшим IQ. Далеко не все блестящие интеллектуалы становятся главами корпораций. И только для одной категории людей высокий IQ оказывается по-настоящему значимой переменой. Это изобретатели. Если вашему заводу нужен свой Эдисон, обратите на IQ в резюме особое внимание. Жизненный успех зависит не от наличия способностей, а от того, как мы ими распоряжаемся. Исключительные способности к рисованию должны подкрепляться пониманием основ рисунка, знанием анатомии, наблюдательностью, еще терпением. Немного амбициозности тоже не помешает, но тут надо соблюдать пропорции. Словом, рецепт успеха состоит из множества ингредиентов. Важно, кого именно и на какую должность нанимаешь. Для рядового сотрудника в отдел продаж устойчивой компании IQ может иметь не такое решающее значение, как для молодого участника прорывного стартапа. А еще, желая непременно заполучить в команду суперумницу, спросите себя, не переплачиваете ли вы за его ум? Существует проклятие победителя. Участие в торгах заставляет повышать ставку, пока цена не станет совсем неоправданной. Есть риск заплатить куда больше, чем заработает для компании этот сотрудник.
1: Лишь бы человек был хороший. Большая пятерка и ее недостатки.
0: А что насчет характера? Талантливые люди порой неуживчивы. Стив Джобс славился сложным нравом. А если таких Джобсов в компании 100 человек, какие качества стоит иметь в виду, какие поощрять, а с какими смириться? Начнем с теории большой пятерки. Вы наверняка про нее слышали. В большую пятерку входят 5 ключевых черт личности. Экстраверсия, или степень открытости людям. Доброжелательность. Добросовестность. Открытость опыту. Невротизм. Что из этого сделает вас лучшим сотрудником? Судя по разным исследованиям, важно быть добросовестным экстравертом. Такие люди зарабатывают больше, чем менее ответственные и более замкнутые коллеги. А вот доброжелательность, напротив, коррелирует с более низкими заработками. Не потому ли, что доброжелательные люди уступчивее? Впрочем, с добросовестностью не все так гладко. Максимально добросовестные сотрудники не всегда самые способные. Они, как правило, не слишком хорошо работают в команде. Они в самом деле зарабатывают побольше, однако богачами не становятся. Психологи давно заметили, что с крупными заработками коррелируют когнитивные навыки, а не личные качества. Совет Коуэна и Гросса. Цените в сотрудниках не столько добросовестность, сколько выносливость. Умение долго не сходить с дистанции очень важно, особенно если у вашей компании грандиозные планы. С большой пятеркой есть еще одна проблема. Откуда мы знаем, в какой степени кандидат на должность обладает некими свойствами? Он сам об этом сказал или мы заметили по его поведению? Люди умеют притворяться. Кто согласится признать себя закоренелым невротиком? Чтобы понять, каковы сотрудники на самом деле, нужно наблюдать за ними очень и очень долго. Поэтому обратим внимание на свойства, которые не входят в большую пятерку, однако важнее каждой из ее составляющих. Это этичность. Цените тех, кто дорожит нормами морали. В решающие моменты именно это окажется самым важным.
1: Раскидываем сети или зовем рыбаков?
0: Поймать золотую рыбку в озере, где кроме нее водятся караси, пескари, окуни и прочая живность, можно двумя путями. Раскинуть рыболовную сеть как можно шире или рассадить по берегам как можно больше рыбаков с удочками. Первый способ хорош системностью. Именно так в СССР искали талантливых спортсменов. В каждом городе была спортивная школа, куда ходили все сколько-нибудь интересующиеся спортом дети. Спорт был социальным лифтом. Так отбирались лучшие из лучших. Словом, это отличный способ, если у вас есть возможность построить сеть из тысяч школ, и при этом вы заинтересованы в конкретном, легко измеряемом навыке. Но в этом и его недостаток. Поэтому в наши дни популярны рыбаки с удочками. Скаутинг или точечный поиск талантов. В отличие от традиционного найма, это своего рода разведка, обнаружение людей, которые пока, может быть, и не ищут работу, но обладают ценными для компании качествами. Это тоже хороший способ рекрутинга, особенно если конкуренты уже повылавливали большую часть золотых рыбок, но вы точно знаете, что в глубинах озера осталась еще парочка. Хороших скаутов найти непросто. Они должны быть обаятельными, убедительными, привлекать к себе внимание потенциальных звезд. Кстати, сами они не обязательно должны быть бывшими звездами. Хорошо, если скаут владеет разными методами поиска, заглядывает под разные камни. Ведь само понятие таланта усложняется. Современный мир требует комплексных, неочевидных навыков.
1: Вдохновляйте.
0: Мало найти талантливых людей. Надо вдохновить их на дальнейшие свершения. Талантливые люди энергичны. Они хотят внимания и, как правило, его заслуживают. Поддерживайте в них амбициозность и будьте амбициозны сами.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
17: Сколько сейчас ресторанов в Дубае?
18: Три.
17: Три? Они более прибыльные?
18: Или там просто один сейчас мужчин? Они летом, они, конечно, не прибыльные. Но могу тебе сказать, что, например, те же самые сельчуки Чехана зашла в первый же день. Мы сейчас их будем развивать сильно. И я думаю, что я в этот сегмент буду больше заходить, а не в лакшери, потому что в лакшери очень тесно.
17: У тебя опять что не открывай, васильчики номер один все равно.
18: Но там это еще лучше, чем здесь. Объясню, почему. Очень крутой продукт. Там продукты. Мы можем держать, у нас средний чек 150-170 дирхам, это 50 долларов.
17: Да,
18: для
17: дешево,
18: Дубая
17: дешево.
18: Это просто бесплатно. Но при этом качество еды намного лучше, чем здесь, да. Потому что продукты я могу там. У нас здесь тоже хорошо, понятно, вкусно, но все равно средний чек 1500 рублей тебя ограничивает использовать самые лучшие продукты. Понимаешь, я не могу краба у себя использовать много, потому что я не смогу его продать, я не смогу самое лучшее мясо использовать там и так далее. Мы стараемся максимально делать по соотношению цены и качества, но лучше я не могу, а там могу. И получается так, что там очень вкусно, очень качественно и очень дешево. И люди, даже иностранцы 50%, которые ходят к нам в ресторан, они просто ходят завтракать, обедать и ужинать. Многие без алкоголя, чтобы ты понимал, ресторан, только с кальянами, да. И я увидел, что вот в этом есть развитие.
17: Зачем вообще другие открывают вот эти лакшери, там каждый штучный, каждый...
18: Слушай, геморрой, я вот Бёрдс открыл, думаю, ну ладно, пусть будет, да. Ну вот сейчас мы открыли его, сейчас с осени запускаем, но... Согласен, вот не буду. Вот
17: потом мне, у тебя мне... в Турции какие-то
18: да,
17: проекты.
18: Да. Мне сын говорит, папа, вот смотри, Чехана работает супер, быстро, понятно, можно тиражировать. Давай не будем больше. Я говорю, давай не будем, все, делаем. И в Москве мы делаем сейчас крутой проект, я тебе потом расскажу про него. Это такой закрытый. Я его для Дубая придумал. Вот что сейчас хочу прям сделать. Хотя я думаю, больше не буду рестораны открывать, так чисто франчайзинг продаем и все. Вот это я хочу прям сделать в сити, там сделать такой формат. Я как бы квартиру себе делаю, пентхаус. И это будет проект для гостей. Такой закрытый, закрыто-открытый.
17: Сейчас, кстати, хотят спросить, кроме ресторанов, что у тебя еще
18: есть? У нас есть компания CTR, которая занимается мониторингом воздуха. Мы вышли на международный рынок. Это номер один компания в России, которая знает технологию. Я в нее зашел, правда, 5 лет назад, когда она уже была. Мой партнер, фаундер, он ее придумал в свое время. Он из Новосибирска, он физик. Дима Трубицын, гениальный человек. Есть компания Тион, она тоже наша, мы там партнеры, это очистка воздуха. Есть компания СТЕР, которая мониторингом занимается воздуха и внутри, и в помещениях, и в промышленных зонах, и вообще. Они придумали портативные.
17: Ты в своих домах, квартирах,
18: да, естественно,
17: все ставишь.
18: Конечно, вот. И в ресторанах, кстати, тоже. Это хороший бизнес. Я много инвестирую, на вас, на всех насмотрел стартапы, не всегда удачно где-то попали. попали, пошли в медицину, там, ну, сейчас вроде, ну, так не скажу, что круто, но зафиксировали какие-то убытки, что-то продали и так далее. Я в стройку зашел в какую-то. Ну, то есть мы... Я...
17: Ты как ангел, получается, раздавал там чеки.
18: Да, было такое, да. Потом понял, что это не нужно, да, и надо все-таки заниматься чем-то. Ну, что-то зашло, что-то не зашло. Какие-то вещи нормально развиваются, какие-то хуже. Какие-то мы зафиксировали, забыли. У меня брат не пошел в эти в отдельные программы. Говорит, Леша, нет, я сначала пошел, говорит, нет, давай лучше. Я в ресторанах, я дальше двигайся сам, потому что я не хочу. Он очень, у меня брат очень структурированный человек. У него должно быть все каждый день. Вот, любое изменение. Он то есть, каждый день бегает. У меня брат в 55 лет подтягивается 40 раз, чтобы ты понял, за голову. То есть он занимается спортом, у него четко все. И его немножко это все разбивает. И это тоже его раздражало, видимо, мои вот эти полеты. Знаешь, я же... Ну, ты знаешь, ты так же... это надо, там везде активы.
17: Да, какие-то там земли ты покупал.
18: Да, какие-то эти вещи, которые потом раз...
17: Но это все равно мелочь по сравнению с рестораном бизнеса. Как ты думаешь, сколько сейчас стоит группа твоя?
18: Да нисколько она не стоит.
17: 100 ресторанов.
18: Да нисколько, ну невозможно это продать. В том-то все дело, понимаешь? Самая большая проблема на сегодняшний момент, то, что у нас нет... Это же арендный бизнес, понимаешь? Да. И если в Дубае, чтобы ты понимал, мультипликатор 12 ресторанного бизнеса. А у нас, если за 3 ты продашь, это будет праздник.
17: Но если бы мультипликатор был 3, сколько он стоит такой бизнес?
18: Если бы что?
17: Если взять мультипликатор 3.
18: Ну, было бы, наверное, сейчас скажу тебе сколько. Всей компании большой, ну, я думаю, они больше, чем 50 миллионов, наверное, долларов вся компания. Не, побольше. Ну, до 100. Если все вот проекты, к которым мы имеем отношение...
17: Ну, это нет смысла продавать просто с таким мультипликатором.
18: Слушай, ну мы думали IPO сделать сейчас народное. Сейчас думаем, подумаем об этом.
17: Да. Сейчас очень многие об этом думают.
18: Да, да, да.
17: Все одновременно думают.
18: Да, это да, это, наверное, хорошо в России, народное IPO.
17: Да, есть такая тема.
18: Тем более у нас это такой продукт народный, понимаешь? У нас люди нас пользуют каждый день. То есть они... Я думал про это. Но так, чтобы продать... Понимаешь, у нас же франчайзинговый проект, там это сложно все очень структурировать для того, чтобы продать.
17: У тебя вообще бренд уникально. У тебя все эти инвесторы везде разные. Они тебе все пишут. Как ты вообще с этим?
18: Ну,
17: я знаю, ты, например, вот я сколько тебе не писал, у тебя ответ приходит в течение 10 секунд. И все вопросы ты сразу решаешь. Ну, как бы... Я себе представляю, сколько тебе сообщений
18: много,
17: приходит.
18: Много, да. Но я сейчас много...
17: От партнеров, там, что у меня почему...
18: Ну, обычно партнеры пишут, когда плохо что-то.
17: Да.
18: Поэтому, слава богу...
17: Они тебе благодарности не пишут каждый вечер.
18: Нет.
17: Леша, спасибо тебе.
18: Нет. У нас, кстати, был триггер, это ковид, когда я с некоторыми расстался, партнерами даже вышел просто...
17: Они показали себя с худшей стороны?
18: Да, да.
17: Как себя люди показали? Что там, какие проявления были?
18: Ну, просто, что все плохо, денег не дадим. Я говорю, ну, ладно, давайте это пока. Когда все хорошо, понимаешь, все говорят, был у меня один проект, к сожалению, не буду говорить какой, недавно, из которого я вышел, партнер мне говорит, а у нас не пошло все не так, как должно было быть, тем более это Дубай, кстати, там чуть дольше открылись, больше инвестиций, чуть хуже стали работать, потому что законодательство там что закрыли, там лицензию отобрали. Ну, то есть факторы, на которые я не могу повлиять. Да, крутой ресторан, вкусный, качественный, красивый, все. Но надо было подождать. И у нас с партнером был разговор. Я говорю, слушай, давай, мы же комфортные партнеры. Я говорю, понимаешь, для меня, знаешь, такой комфортный партнер? Для меня комфортный партнер, это я так своих партнеров выбираю. Это не с кем комфортно заработать, а с кем комфортно попасть. Понимаешь?
17: А там люди иногда прям разворачиваются и включают другой модус.
18: Понимаешь, да. И я так это. Я говорю, ладно, все, я выхожу, давайте подсчитаемся, там деньги заберу свои там, и так далее. Ну, хорошо, по-дружески, слава богу, всегда по-дружески расстаемся со всеми. Я только с одним из партнеров не общаюсь. Ну, потому что просто мне энергетически это не важно. И за всю историю. С одним или с двумя, вот за 25 лет, с кем мы даже что-то делаем, там, с одним уже ничего не делаем. А со всеми, понимаешь, мой брат говорит, Леш, как ты так умудряешься дипломатично? У нас недавно была ситуация, нас хотели выгнать с одного помещения с Васильчуками, в котором мы вложили кучу денег, ничего не отбили. Но так получилось, партнеры что-то поругались там с моим братом, там, ну, какой-то был чисто личностная история.
17: Владельцы недвижимости.
18: Да, да, да. И мы уже собрались уходить, все, уже зафиксировали там большой, там, мы деньги вкладывали огромные, там, на наше понимание, больше там, 2 миллионов долларов. И я уже в последний момент говорю, нет, я все-таки встречусь и проговорю с ребятами как-то. И мы встречаемся, мы там остались, мы договорились, все решили. И мне мой брат говорит, Леш, как же ты, какой ты молодец, как, вот я так не могу, как ты умеешь находить какие-то вещи, вот договариваться. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Потому что наше эго нам мешает всегда принять какие-то решения, которые будут полезны всем. Всегда есть точка между нами, которую мы как-то плюс-минус одинаково от нее находимся, которая устроит всех. Всегда. И надо взвешивать. Ради чего ты? Ради собственных амбиций? Что ты выиграешь? Что выиграешь? Кто выиграет и кто проиграет? Вот надо стараться находить эти точки. В любых отношениях, в дружбе, в партнерстве, в семье, в любых. Когда ты увидишь, что нет этой точки, все, тогда понятно. Но когда, ну, до последнего, когда она есть, надо находить. Я в этом все время говорю, да.
17: Интересно, потому что вот у меня, вот ты как раз в этой бане был в Сочи, у них была баня в Москве.
18: Да, у бедолаг.
17: И
18: вообще,
17: их выгнали оттуда. Просто владелец пришел.
18: И сказал, я хочу сам этот бизнес.
17: Да, делать. Просто да. И у них по договору они не предусмотрели или что-то там. Что вообще в таких случаях можно делать? Я так понимаю, он просто там, когда пришел на эти переговоры, там были люди с оружием и так далее. И, ну, вот вообще, что бы в таких моментах ты сделал бы?
18: Ну, раз ты уже сделал такое, что ты подписал договор, где ты на птичьих правах сидишь, то ты должен на старте взвешивать то, что ты завтра можешь оттуда уйти. Но это часто бывает при неопытности. Коль же он только начинал бизнес, понимаешь, он же очень вдохновленный, он пришел, все, мы сейчас сделаем. И забыл. И так, вот еще раз говорю, честным к себе, мы должны всегда взвешивать и понимать, что на что мы готовы идти, если будет так? Вот если меня завтра пойдут и закроют, ты готов к этому или нет? Да. Любой договор, понимаешь, что ты когда подписываешь, ты его читаешь, думаешь, ну, вот здесь есть ситуация, когда меня могут убрать. Готов я к этому или не готов? Потому что сегодня отношения...
17: А предположим, если у тебя в договоре есть, например, штрафные санкции, но он просто говорит, я не буду платить.
18: Ну, что, суд? Сейчас же, кстати, с этим гораздо проще, чем раньше. Раньше это были эти... Приехали, поговорили, ну, ребята в 90-х. Сейчас, ну, кстати, в его ситуации какие-то подъезжали даже с той стороны, да. Какие-то эти неформальные структуры. Я говорю, иди в милицию, иди там в спецслужбы. Ну, так вроде там они решили нормально. Ну, решили правильно. Пришли люди, сказали, вы не правы, ребят, ну, давайте по-человечески решим. И в любой ситуации есть какие-то, я считаю, надо приглашать каких-то третьих людей, когда ты уже сам понимаешь, что вышло из-под контроля, уважаемых, находить уважаемых людей с той стороны, которым прислушиваются, со своей, чтобы они поднялись. У меня сейчас у одного моего друга, партнера, коллеги, тоже конфликт там корпоративный сильный, тоже там не туда все заводится. Я говорю, ну, надо, я даже вызываюсь, говорю, давай я попробую быть там, ну, модератором, но что-то пока не работает. Но я же вижу со стороны, что любая, в войне нет победителей.
17: Нет, там все остается разрушено. Нет. И часто, кстати, люди просто умирают от инфарктов.
18: Да, да, да, много было, ты же знаешь, поэтому всегда находить компромисс. Я считаю, надо всегда. Ну, когда ты уже видишь, что просто аллергия, токсичность. Иногда бывает такое, что ты выбрал не того партнера. По причине, ну, как бывает, знаешь, ты хочешь что-то сделать, денег нет. Ты думаешь, ну, так молодежь думает. Ну, вот есть один, который там... Вроде встретился, вроде деньги есть, но он там что-то по каким-то личностным качествам мне нет. И ты начинаешь закрывать на это глаза, думаешь, ну деньги-то есть, все же получится. Ты сам себя заводишь в эту ситуацию. Ты же так всегда бывает, ты же видел, что что-то не то. Потому что на уровне энергии, на уровне фундаментальных ценностей на старте понятно.
17: Да, да, да. Ну вот видишь, владельцы недвижимости, которые, кстати, думают, что я сейчас этот бизнес быстро заберу... Обычно там ничего не получается, потому что владеть каким-то зданием, ну вот у меня тоже много там, я никогда не буду думать, о, он же качает.
18: Я сам сделаю.
17: Да, там, о, зачем мне просто аренду получать, если я могу там.
18: Ты потому что мудрый, умный, опытный человек.
17: Это удивительно, конечно. У них обычно же ничего не получается, но это часто распространенное, кстати, вот у меня у водителя тоже сервис, он качал, как только он начал зарабатывать, то же самое, типа, я буду сам здесь сервис делать, вот это такая ошибка. У тебя же тоже есть бизнес-недвижимость, это депо, я так понимаю,
18: ну, это, да,
17: вы
18: да,
17: это
18: да,
17: больше недвижимость, да, и вы сдаете.
18: Да, у нас не только это, у нас несколько, да.
17: Как тебе нравится вот именно быть арендатором?
18: Прекрасно.
17: Когда пусть они там, прекрасно. Муравьи там бегают.
18: Прекрасно. Это самый легкий, самый понятный, самый беспроблемный бизнес, который есть вообще аренда.
17: Ты строишь депо.
18: Да,
17: как бы берешь.
18: Да. Не, ну, там надо сложно управлять, маркетинг, там, это тоже да, целый процесс. Да, да.
17: Но все равно ты как владелец рынка.
18: Все равно ты, да, мы все равно там как бы сдаем в аренду. То есть он такой, он не сильно интересный с точки зрения энергии такой уж, но он хотя бы четко понятно, его просчитать гораздо легче, чем что-то другое. Аренда тоже, ну сейчас же аренда, что, ну, офисы строить, ну да, может быть. Торговый центр, это уже все, это не рабочая история абсолютно. Просто не рабочая. У нас есть там... Ну, короче, я смотрю, там 25-30 лет окупаемости. Ну, куда у нас ставка 20 годовая? Какие 25 окупаемости? Как это вообще?
17: Ну, при 20% ставке безрисковой вообще практически все инвестиции, да, ну, да. Там весь private
18: equity. А я не считаю это 30 лет окупаемости без учета 20% ставки. Это просто вот так возврат денег, когда ты вкладываешь что-то, строишь какой-то торговый центр или сдаешь его в аренду. Все, умер торговый, умерли. Я не знаю, как они зарабатывают торговый центр. Не понимаю, на чем.
17: Да. Ну, сейчас развлечения, там какие-то
18: там
17: другие.
18: Там депо, понятно, там очень большая ставка, там большой трафик. То есть
17: да,
18: трафик,
17: сейчас люди, только
18: нам
17: люди,
18: удалось
17: человекопоток.
18: Продать, да, мы продаем человекопоток. Нам удалось сделать так, чтобы в это место ходит много людей. Поэтому на этом трафике люди зарабатывают, они просчитывают. А так просто иди, вот новый торговый центр откроют. Нет, все попали.
17: Спасибо тебе огромное за твои мысли. Поговорили про жизнь. Не только про бизнес. С ресторанами уже и так все понятно. Значит, последний вопрос все-таки.
18: Давай.
17: Вот если взять рестораторов Новиков, там, Зарьков, Васильчуки, в мировом рейтинге, если бы ты делал мировой рейтинг рестораторов, как высоко бы стояли вот, русские фамилии?
18: На первых 10 строчках, я думаю, реально. Если все во внимание брать все, весь подход всех тех людей, которые ты назвал, я не видел в мире таких людей, которые бы так круто, как в России делали все рестораны. Мое мнение, что я преклоняюсь перед ними, каждый из них талантлив безумно. Каждый, понятно, своеобразно по своей дороге двигается, но продукт, который они делают, в мире такого продукта мало.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. Каспийск оказался самым дешевым городом на побережье для суточной аренды жилья. На популярных курортах Каспийского моря, расположенных в Дагестане, посуточная аренда жилья за год подорожала не более чем на 1%. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» на основе данных онлайн-сервиса «Суточный.ру». В Каспийске цены остались на прежнем уровне и к лету этого года составляют 4,2 тысячи рублей в сутки. В Дербенте, наоборот, стоимость выросла на 1% – до 4,4 тысяч рублей. Заявление на семейную ипотеку начнут принимать с 1 июня. Родителям с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, пересчитают НДФЛ за прошлый год по ставке 6% и вернут разницу единовременным платежом. Для получения выплаты также нужно соответствовать требованиям к имуществу семьи. Законопроект о платном выборе красивых автомобильных номеров доработан и внесен в Госдуму, сообщает «Коммерсант». Автовладельцы смогут выбирать номера с особыми сочетаниями букв и цифр, а часть вырученных средств планируется направлять на выплаты сотрудникам МВД. В России предложили изымать мотоциклы с прямотоками. Громкий выхлоп могут принять за звук пролета беспилотника на фоне участившихся атак беспилотных летательных аппаратов. Более эффективной мерой считают отправку таких мотоциклов на штрафстоянку до устранения нарушений. Россиян призвали с пониманием относиться к возможным блокировкам сайтов из белого списка, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, в критических ситуациях такие ограничения могут вводиться для противодействия атакам беспилотников. Россияне в эти выходные увидят второе полнолуние месяца, называемое «Голубой луной» из-за его редкости. В следующий раз такое событие ожидается в декабре 2028 года, сообщили ТАСС в московском планетарии. Полную фазу Луна примет в воскресенье, но наблюдать ее можно с вечера субботы. В студии была Узлепата Схабова. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Эрте турган ойчуну эгиз товар ойлары. У чабана, который рано просыпается, овцы будут давать двойню. Эрте турган ойчуну эгиз товар ойлары. Үй алганча хоншуга кара. Прежде чем купить дом, посмотри, кто твои соседи. Үй алганча хоншуга кара. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Чем много слов говорить, лучше мало говорить. Чем мало слов говорить, лучше вообще без слов. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Арт білгенін айтар, яш көргенін айтар. Старец скажет, что знает, а ребенок, что видел. Тарт билгенин айтар, яш көргенин айтар. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол, дружи с людьми умнее себя. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в Карабудах, Кенте, не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок, муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика «Хитро-мудро».
1: Почему бизнесмены разоряются из-за налогов? Дело в том, что большинство людей просто обвиняют систему налогообложения в том, что слишком большая налоговая нагрузка, невозможно работать в этом бизнесе, и вообще в итоге закрываются из-за того, что огромные налоги, типа НДС, или налога на прибыль, и НДФЛ, и зарплатные налоги в частности, сжирают всю маржу, весь бизнес в итоге работает только на налоговую нагрузку. Я вам скажу одну важную вещь. Любой бизнес – это цифры. Прежде всего, это табличка в Excel, либо на бумаге, или хоть в тетрадке. Это всегда будет расчет, то есть ты покупаешь подешевле, продаешь подороже. Будь то услуги, будь то товар или производство, это всегда было так и будет так в дальнейшем. И если вдруг вы чувствуете, что вам вдруг не хватает денег, вы зарабатываете, вам денег просто не хватает, потому что вы все отдаете на зарплату, на налоги, на оплату поставщиком, подрядчикам и так далее, то прежде всего обратите внимание не на налоги. Сначала вам нужно обратить внимание на финансовую модель. И это обычно и является проблемой, которую я вскрываю, когда мы разговариваем с предпринимателями на тему «Ой, какие дорогие налоги». Давайте так, прежде всего, когда считается любой бизнес, сначала учитывается вопрос маржи, то есть купили подешевле, продали подороже. Давайте так вот, самое основное. То есть есть какой-то товар, к которому присобачиваем мы свою какую-то наценку, и мы этот товар продаем уже с наценкой. И здесь, конечно же, вот в эту нашу наценку должна входить затратная часть. То есть у нас здесь будет фонд оплаты труда, тут у нас будет сумма для подрядчиков или, допустим, поставщики. Конечно же, налоги. И, конечно же, должна быть какая-то сумма. Это вот наша маржа или, ну, или рентабельность, если мы уже после всего этого рассчитываем. Так вот, если что-то у нас здесь из этого выбивается, то есть фонд оплаты труда с зарплатными налогами, либо слишком дорогой товар, подрядчики нам слишком дорого что-то поставляют или продают, то здесь не в налогах пока дело. Нужно как раз разобраться с тем, что вот эти статьи себя представляют. И поэтому многие, когда я спрашиваю, а какая ваша финансовая модель, они говорят, что нормальная финансовая модель, покажи табличку, хотя бы любую Excel-ку, и мы увидим, как у тебя она складывается из цифр плюс, минус, равно, продал. Что получается? У большинства людей просто ее нету. Или она есть, но очень-очень коряво, учитывается не все. Но самое интересное, знаете что? Когда вот к этому товару предприниматель еще внес свои деньги, положил сюда, то есть сделал займ, не учел свою заработную плату себя, он же руководитель, то есть как бы у меня у человека нужно зарплату учесть,

0: Но тогда, конечно, все ломается. Оно не будет ломаться, если будет выполнено хотя бы одно условие. Это важное условие — создать финансовую модель, которая учитывать будет маржинальность бизнеса 25-30%. То есть, если у вас ниже, и вы думаете, что дай-ка я поснижаю на налогах, но если бизнес в принципе выживает только из-за того, что экономит на налогах, тогда это поломанная финансовая модель, ее просто можно убрать. Если у вас остается в итоге не менее 25%, и вы понимаете, что тогда, в принципе, можно и дальше развиваться, расти, и налогообложение потихонечку менять с упрощенки на общую систему, тогда вы постепенно будете выходить в ноль или в прибыль, но в зависимости от того, как вы это используете. Еще есть такая штука, как принцип заправки. Допустим, вы продаете... Ну, сейчас принцип заправки я использую, когда несколько точек нужно будет применять. Допустим, когда у вас одна заправка, вы всегда будете в убытке. Минус, минус, минус, минус. Когда у вас появляется, допустим, 5-6 заправок, вы уже будете в ноль, в ноль, в ноль. А когда у вас появляется 10 заправок, вы уже будете в плюсе. То есть, когда товар в виде ГСМа продается заправки, там очень маленькая наценка, малюсенькая совсем. И поэтому здесь нужно накопительным образом формировать большое количество точек, через которые вы продаете свой товар или свою услугу. Это тоже может быть, поэтому эта модель может применяться как раз для того, чтобы в дальнейшем развивать, масштабировать свой бизнес и капитализировать его благодаря вот этим точкам основным. Поэтому так это работает. И если вдруг вы на каком-то уровне понимаете, что о каком вообще налогообложении идет речь, тут мы вообще в минуса постоянно уходим, скорее всего, не та модель бизнеса, не тот поставщик вам поставляет товар, нужно искать более дешевый товар, либо больше дешевого поставщика, либо менять полностью направление и работать тогда уже в ту сторону, которая вам позволяет развиваться, зарабатывать больше и при этом платить налоги и не быть обеспокоенным тем, что налоговая постоянно вас будет придушивать, заплатить, заплатить, заплатить. Поэтому здесь не налоги виноваты, здесь виновата оцифровка бизнеса на самом начальном его этапе.
1: Рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте и добро пожаловать. Однажды, несколько лет назад, я летел в самолете и сидел в первом ряду прямо у прохода. Позади меня у окна сидел мужчина, так что мы находились рядом друг с другом. Мы познакомились в самолете, и тот мужчина в конце знакомства протянул руку, похлопал меня по плечу и сказал: «Я думаю, вы можете мне помочь». Он рассказал, что занимается профессионально гольфом. Еще он сказал: «Я обожаю фильм «Секрет». Все это было не случайно. По-моему, он направлялся в FedEx в Нью-Йорк. Через день или около того он улетал обратно. Но мы в самолете обменялись номерами телефонов, и позже он позвонил мне. Я сказал: «Послушай, я в Торонто, ты в Нью-Йорке. Садись в самолет, приезжай ко мне на пару дней». И он приехал. Мы много общались и стали друзьями. Однажды я отправился вместе с ним в турне, и я был на одном из турниров по гольфу, в котором он участвовал. И как-то вечером мы сидели в номере мотеля. И он сказал: «Боб, что мне нужно сделать, чтобы стать лучшим игроком в гольф?» Я взял ручку, подошел к стене и нарисовал маленькую черную точку. «Я хочу, чтобы ты сфокусировал свое внимание на этой черной точке. Сконцентрируй все свое сознательное внимание на этой черной точке». Еще я добавил: «В ту секунду, как только твои мысли начнут блуждать, соберись и вернись обратно в точку. Когда ты научишься концентрироваться на этой точке, на минуту, на две минуты, твои умственные способности разовьются в большей степени, чем у большинства из тех, кого ты знаешь. Это твоя воля. Воля — одна из наших высших способностей. Мы обладаем осознанностью, памятью, интуицией, разумом, и помимо этого у нас есть воля. Воля для ума — это почти то же самое, что слух или зрение для тела. Все действительно великие игроки в гольф обладают высоко развитой волей. Они невероятно развили свою способность концентрироваться. Не хотите ставить точку на стене? Можете попробовать зажечь свечу и поставить ее напротив своего любимого кресла, а затем сосредоточенно думайте только о пламени. Каждый раз, когда ваш разум уходит в сторону, верните его обратно и сфокусируйтесь на пламени. Когда вы научитесь фокусироваться на чем-то одном, вы сможете фокусироваться на чем угодно, потому что это развивает ваши умственные способности. Сейчас обычный человек может сосредоточиться на чем-то только на одну, две или три секунды, а затем он отвлекается. Раздается шум, свет, где-то что-то вспыхивает, кто-то что-то говорит, и вот так их разум сбивается с пути. Люди, которые добились выдающихся результатов, научились концентрироваться на том, что делают. Все успешные бизнесмены сосредоточены. А вы хотели бы делать что-то лучше? Тогда научитесь фокусироваться на чем-то одном, исключая все внешние отвлекающие факторы. Это сила, которая входит в наше сознание, а затем мы посылаем ее обратно во Вселенную, как лазер, сфокусированный на чем-то одном. И вы увидите улучшение вашей жизни. Так работает наш разум.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Разные мысли.
1: Легендарные лидеры, выступая публично, меняют представление людей о мире и о себе и настраивают слушателей на нужные действия. Цель хорошего выступления – достичь ощущения единства с аудиторией, передать ей свои взгляды и ценности, заставить поверить в ваш план и начать действовать. На первом шаге выступления вы занимаетесь захватом внимания аудитории. Здесь важны масштаб, чувство общности, эмпатия, готовность говорить о боли и признать горькую правду. На втором шаге внимание слушателей должно быть сфокусировано на ваших целях и плане. Тут нужны простые и понятные формулировки. Четкие сроки и способы достижения целей. Представление конкретного результата. Третий шаг – вовлекающее действие, которое обновляет и укрепляет связь оратора и аудитории. Здесь следует суммировать цели и планы и дать понять людям, что сейчас – лучший момент, чтобы начать действовать. Четвертый шаг – представление личных ценностей и обоснование вашей позиции и вашей уверенности. На этом шаге надо показать непоколебимую веру в то, что цели будут достигнуты. Пятый, финальный шаг. Объединяющее и воодушевляющее послание слушателям. Он заканчивается воодушевляющей формулой, в которой должны быть объединяющая эмоция, апелляция к авторитету и уверенность в счастливом будущем. Каждый из пяти шагов важен. Можно конфигурировать приемы по своему усмотрению. Но шаги должны быть пройдены по порядку. Каждая последующая часть выступления немного короче предыдущей. Люди любят простые, ясные концепции, которые можно пересказать в нескольких словах. Но за внешней простотой должны стоять богатое содержание и эмоции. Эмпатия, практичность и уверенность в лучшем исходе дела – главные качества, которые успешный лидер должен показать в ходе выступления.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Я стал делать выступления, рассказывая про сообщество, про... Та миссия Рыбаков фонда, про бизнес-сообщество Экиум, которое сейчас, кстати, ведущее бизнес-сообщество на пространстве вот, Великого Севера. Уже более тысячи предпринимателей. И
5: тысячи, не только, порядка тысячи да, у вас не только, участников.
4: Да? Да, и не только в России, уже в 7 странах. И он очень стремительно расширяется на другие страны, особенно сейчас, когда вот русскоговорящие люди везде. Дальше, сообщество про женщин. 75 тысяч женщин. В России и по всему миру. 75! И это сообщество растет. Дальше. X10 движение. 15 тысяч. Это сообщество грант-учителей. Ну, учителей, грант-учителей, которые говорят, ну, слушайте, мы становимся учителями друг другу и взаимное обучение и поддержка. То есть несколько сообществ. Университет детства, родительское педагогическое сообщество. В общем, я стал об этом рассказывать. Канал рос. Ну, в принципе, все. То есть, я стал, кроме того, что медийным, я стал встречаться с другими людьми. И вдруг я понял, что для моей самоактуализации это было самое сильное, что могло, ну, наверное, произойти. То есть, по сути, вот эти вот встречи, интервью, беседы, вот как сейчас мы с тобой, они имеют многонаправленную природу. Смотри, с одной стороны, мы создаем вдохновляющее воздействие или просвещающее, или побуждающее ту самую потенциальную мотивацию для людей. С другой стороны, мы взаимообогащаемся, мы обмениваемся нашими практиками. Я стал встречаться с людьми, с которыми я бы никогда по бизнесу не встретился. И это стало для меня университетом.
5: Мне нравится твоя история тем, что, знаешь, есть история про одного тоже долларового миллиардера, который приехал играть в гольф, его в клуб не пустили. Он разозлился и сказал, я построю свой гольф-клуб, построил прямо вот над тем гольф-клубом в лучшем месте, вот, более лучший, популярный. И вот ты создал свою медиа для того, чтобы иметь возможность апеллировать самому к аудитории, коммуницировать с ней, не зависеть от кого-то.
4: Кстати, и эта история, вот ты ее четко классифицировал, значит, она мне открыла еще другой ход. Я вычитал историю, как родился Стэнфорд. Старик Стэнфорд.
5: Который хотел построить кампус в Гарварде.
4: Кампус, да, в Гарварде. Он пришел, ему сказали, вы что-то не очень хорошо одеты, и у вас вообще бабки есть? Тот такой сказал, а сколько вот это стоит все? Ему сказали, что вот этот кампус.
5: 5 миллионов,
4: да, 5 миллионов там, да, что-то фунтов. Он развернулся и уехал, ничего не сказал. А потом история записывает, что он вернулся в Калифорнию и сказал, слушай, если все то, что я видел, стоит 5 миллионов, а 5 миллионов я в год фунтов, условно говоря, зарабатываю, да, то все дети Калифорнии, и не только,
5: будут моими детьми.
4: Будут моими детьми. Да. И он заложил кампус во имя своих, ну, семьи. Все так.
5: Да, у него рано умер сын, да, сын, и он, да, хотел в честь него.
4: В честь раз, него, да. Ну, он и называется там, да, имени, да, вот сына, но в простонародье он вот Стэнфордский, да, университет. По сути, смотри, энергия отказа раз, а второе, ну, когда человек, ну, вдруг видит, что, ну, он тоже может сделать, и вот история с медиа, которая случилась, и она меня, ну, собственно, подсветила мне такую штуку, что я очень хочу, я уже делаю, Global University by Рыбаков сделать, я уже начал это делать. И очень многие вещи в моей жизни, как открывашки, произошли из-за вот той истории, которую ты подметил.
5: Давай поговорим про физтех, про нашу альма-матер с тобой. Ты сказал, что у физтехов самое большое представительство в российском списке Forbes.
4: Это... Абсолютно, да. Более 12...
5: Давай попробуем перечислить быстренько.
4: Кривенко.
5: Вкусвилл. Кривенко, Вкусвилл. Так.
4: Я не знаю, ты входишь, наверное, да?
5: Нет.
4: Ну, я тебя уже зачисляю.
5: Рыбаков-Колесников.
4: Рыбаков-Колесников. Дальше. Слушай, те, кто еще не вошел, но скоро войдут, это Кузнецов.
5: Все инструменты.
4: Да. Ну, они их еще не посчитали, но надо, чтобы уже... Дальше. Давид Ян есть там?
5: По-моему, был. В списке, да. Эбби, да?
4: Да. Дальше. Абрамов.
5: Оба, скорее всего. И Мерлеон, и...
4: Абрамов, да. То есть, да. И
5: Евраз.
4: Евраз, да. И Мерлеон, да.
5: Я про физтех знаю первую одну важную метрику, что выпускники физтех больше всего зарабатывают среди выпускников других вузов.
4: Да, абсолютно.
5: Вот. И вот вторая метрика, которой нету, но на самом деле ее делает MIT. Вот я когда был в MIT, там, у меня причем было, я два раза в жизни был в MIT. Первый раз я стажировался после второго курса института. Это очень интересно. Мне был 92-й год, я тогда жил в Бостоне.
4: Нормально.
5: Вот, да, и мне не понравилось. Я решил все-таки остаться в России, да. А уже второй раз я там был в Sloan Management School, уже так все серьезно, там на какой-то двухнедельной программе. И первое, с чего они начинают, вообще рассказ о MIT, они говорят так, что если сложить все бизнесы, основанные выпускниками MIT, то это будет шестая экономика в мире. То есть здесь, мне кажется, еще физтеху есть куда стремиться.
4: Есть,
5: и
4: есть.
5: Ты как раз делаешь много для того, чтобы появлялось...
4: Мы. Подожди.
5: Да.
4: Я не отделяю себя от братства физтехов, ну и вообще от братства всех, кто к нам... Ну, подключиться, да? Ну, потому что один человек, ну, точно ничего не делает, даже вот все, что типа я делаю, но на самом деле я ли это, или это конфигурация людей.
5: Окей, давай, самое великое братство физтеха, да, о котором
4: 40 тысяч, кстати, выпускников по всему миру.
5: Вот. 40 тысяч. Не так много, кстати.
4: Не так много, да. Ну, он небольшой вуз, и вот именно пропорция, смотри, он очень небольшой, но его влияние относительно вот, других значимое. Но нам действительно есть как еще сильнее проявить это. Есть.
5: Расскажи про вот то, что я уже выучил аббревиатуру ШИР, школу Игоря Рыбакова на физтехе. Что это и вообще какие изменения в современном образовании ты считаешь наиболее важными?
4: Да, ну, известная всем аббревиатура STEM. Scientific, Technology, Engineering, Mathematics. Это вот ну, техническая ориентация в образовании. И физтех — это ну, один из топовых мировых лидеров по STEM. Вот. Теперь, последние 30 лет стало уже очевидным, что когда STEM снабжен arts, ну, то есть креативом, и способностью к таким управляемым девиациям, да, то получается, ну, так что называется STEAM, сейчас называется там A добавляется, и получается STEM, ну, такой типа STEAM аббревиатура. Так вот, на физтехе сейчас, вот в эпоху вот этого ну, изменений грандиозных, которые в мире, должно, чтобы появилась такая компонента. Физтех подзасушен сегодня. Именно STEM своей такой ориентации. Тем не менее, да, сколько творческих людей рождает физтех, потому что каждый, кто предприниматель, ну, реально это творчество. Но предпринимательство, это уже давно признано, что это творчество. Так вот, общий вызов такой нам — добавить для обогащения субкультуры физтеха, для вот этой феноменальной субкультуры физтеха, добавить школу, которая бы добавляла вот этого предпринимательских искусств и наук. Угу. У предпринимательства тоже есть свои...
5: На ту фундаментальную базу, на, которую дает физтех.
4: Конечно. А где частные школы по тому самому пассионарному лидерству, о котором Гумилев говорил, Высоцкий говорил, настоящих буйных мало и так далее. Где они? Вот теперь есть. Потому что наша устремленность есть. На физтехе будет такая школа. Интернат. С 12 лет по 18 мы будем набирать одаренных людей со всей России. Слушай, и на грантах оплачивать их обучение, причем кто будет оплачивать? Наши же физтехи. Земляков будут поддерживать и так далее. Да? В результате мы на физтехе будем иметь интернат, школу, тысяча ребят будет заниматься по программе вот это вот лидерство, побуждение пассионарного, национально ориентированного лидерства, которые в будущем станут основателями тем самых ну, удивительных компаний. И наш частный с тобой случай, компания Технониколь, ХОВ, там, Кусвилл, там, все инструменты и так далее. Слушай, это будет массовым явлением. Таким образом, мы субкультуру физтеха, вот эту всемирную субкультуру физтеха, да, мы ее еще больше используем для расширения благоухания и так далее. Вот такой план. Поэтому да здравствует интернат. И если уж вернуться с того, что ты начал про ШИР, это школа Игоря Рыбакова. С одной стороны, мне хочется оставить наследие в виде, ну, я там имел к этому отношение. С другой стороны, знаешь, я отношусь... Знаешь, дело не в том, кто это основал, а дело в том, как ну, будет расширяться это. А расширяться будет только, когда люди будут чувствовать ну, себя в этом, ну, то есть свою проявленность и все. Я все делаю для того, чтобы ну, начавшееся как можно быстрее было отчуждено от инициатора и стало ну, частью ну, какого, жизни и проявленности тех, кто будет сотворять это величие.
5: Про Долгопрудный мы поговорили. Теперь открываю какую-то прессу, очередная новость. Игорь Рыбаков строит город будущего. Причем ты третий предприниматель, которого я знаю, который ну, два уже построил. Это Владимир Седов, Доброград, да? Владелец Асконы. Под это даже, я знаю, были изменения в российском законодательстве некоторые. И Сергей Солонин, который что-то делает такое на Бали, вот, да, похожее. Вот. И вот ты можешь объяснить, во-первых, ну почему? Явно не потому, что ты вдруг подумал, что ты строишь дома, и типа Технониколь там, не знаю, может все это построить.
4: Слушай, ну, во-первых, вот эта экосистема физтеха, о которой мы уже вот говорим, да, это геном. Это геном, который, ну, видимо, во мне, в тебе, в нас. И Долгопрудный, он, это уже не просто кампус университета. это и есть городок. Может быть, уже он превращается в город будущего, то есть тот, который дает начало новым людям, ну, новым взрослым людям, которые будут по-другому жить. Слушай, я бы хотел, на самом деле, чтобы это было повсеместно. Чтобы физтех был, ну, или вот эта субкультура превосходящей проявленности везде. Поэтому, ну, я это назвал город будущего, а учителем моим стал как раз Володя Седов. Ну, ты знаешь, все в нас проникает от какой-то беседы. И вот мы приехали в Доброгород, Володя мне рассказал о том, как он созревал к идее города. Он стал моим учителем. Я замечтал вместе с ним сделать институт урбанистики на физтехе. Потому что я ему спросил: Володь, ведь то, что ты мне рассказал, это важно, чтобы это было, ну, доступно и вдохновляло. Он сказал: Игорь, я согласен. Если ты, говорит, сделаешь институт, я стану там, ну, как профессором и все. Я ему пообещал: Володь, я сделаю. Поэтому, смотри, сейчас на физтехе, на базе ШИРа, ФТИ, ну, что является физтехшколой, будет научно-образовательный центр «Города будущего», где профессором будет Володя Седов. Василий Курбацкий, кстати, он тоже основатель одного из городов будущего, Эльтаун, под Челябинском. Может быть, кстати, Солонин. То есть Андре, это тоже на Бали он строит город. То есть люди, которые создают города, они, конечно же, будут приглашены стать профессорами практики на научно-образовательном центре физтеха по городам будущего. Это раз. Второе. Ну и, конечно же, так как я практик, ну что, я купил землю и говорю: ну, пожалуйста.
5: Есть уже параметры, анонсируют, да. Сколько там будет проживать людей. Вот давай, знаешь, просто интересно, вот скажу так, через 10 лет или там 25, мне нравится, как ты мыслишь, большими горизонтами, вот что будет там через 25 лет?
4: Хорошо. В ядре этого городка, ну или центра, будет университет с 5000 студентов. Половина это с территории Великого Севера, половина иностранные студенты. То есть в ядре любого города, города будущего, это есть город-университет, прежде всего. Это огромная связанность. Отраслевая, научные центры и так далее. POIS Light Industry — это научно-практические лаборатории, где идут там цеха автоматики. Фактически я вижу следующее, что это 10 тысяч, от 5 до 10 тысяч студентов, это 30 тысяч население города, не обязательно вот на этой территории, а в так называемом реюнионе, то есть, ну, в неком поясе. И это достаточно классический университетский городок. Но классический в том смысле, который есть в мире, в России, таких городков. В Советском Союзе Дубна был похожий пример. Но теперь, я считаю, мы можем доставить и сделать такие локальные центры, чтобы они стали нашей нормой жизни. Я считаю, ну, может быть, и ты, и другие предприниматели будут вдохновлены этими примерами. И отвечая на вопрос, как нам стать хорошими предками, да, когда-то и ты либо присоединишься, либо там инициируешь там свой город, это уже не важно. Важно то, что мы станем хорошими предками, если создадим поле логических причин для вот этой превосходящей проявленности.
5: Свой квартал в твоем городе.
4: Да, я буду все сделать, чтобы ты, ну, получил предвкушение огромной радости. А второе, когда бы ты размышлял, как будет выглядеть твой некролог, что все, что я сделал, это выполнил упражнение своего учителя. Он сказал: слушай, Игорь, вот ты все мечешься, говоришь, какие планы, а я действительно такой метался. Знаешь, до тех пор, пока я не написал свой некролог, который мне понравился. И вот я написал свой некролог, и там есть интернат на физтехе, ШИР, ну, школа Игоря Рыбаков, город будущего. Я все это написал в некрологии. Так этот некролог стал для меня, знаешь, чем? Манифестом бессмертия. А мой учитель так и сказал.
5: Это про наследие.
4: Да, Игорь говорит: напиши некролог, который тебе понравится, что с тобой происходит. Он станет твоим манифестом бессмертия. И тебе вот на вопрос, как стать хорошими предками, так это и есть ответ. Причем ответ, который вышел у тебя изнутри. И вот я так сделал. Я, конечно, когда он сказал, я не поверил, что это так работает, но я сделал. Я каждый раз немножко дописываю там в этом некрологии, ну, чуть-чуть вот дополняю. Но это феноменально действующий инструмент. Я очень буду рад, что если в твоем манифесте бессмертия тоже вот там будут какие-то такие строчки.
5: Супер. Вот какие бы ты дал советы начинающим предпринимателям?
4: Наверное, он выглядел бы так. Первое. Найти конфигурацию людей, в которых проявленность начнет случаться. То есть не служение, некая обусловленность. Вот так надо делать, а так не надо, да? А проявленность. Скорее всего, это будет конфигурация предпринимающих людей в любой сфере. Это может быть наука, медицина, там, бизнес и так далее. То есть вот для молодых предпринимающих людей, чтобы рядом были люди, такая называется питающая конфигурация.
5: Угу. Среда.
4: Среда. Да, именно средовой подход. Собственно, это та самая будет образующая или образовательная среда. То есть это ключ. Дальше на нее можно поставить как apps, какие-то образовательные специалитеты. Это уже, пожалуйста, по желанию. Но образовательная среда из людей, из конфигурации людей, в которых ты сможешь проявляться и узнавать себя в разных ипостасях. Там, может, ты на гитаре играешь, может, ты на вейке, может, ты... Ну, которая не будет тебя детерминировать и определять, что ты вот так должен делать, да? Где будет гипердоминация какой-то проявленности. Например, вот спортом ты пошел, со спортсменами живешь, слушай, и вот они, знаешь, вот бегают, а вот другие проявленности в жизни у них подзажаты. Ну вот будет не очень хорошая среда. Я бы начинающим людям в предпринимательстве, да и вообще тем, кто начинает свою жизнь, бы советовал бы избегать гипердоминации чего-либо, чтобы не впасть в такую обусловленность и стать рабом вот этой обусловленности. Мой вот настоятельный совет влиять и вкладываться в среду, которая тебя окружает, и видеть, если твое самочувствие рядом с людьми раскрывающее, ты начинаешь проявляться новым, окружение тебя поддерживает вот на это, твоя конфигурация людей. Если тебя подавляет, ну, там, буллинг какой-то и все, ну, покинуть это. Не оставаться в том месте, где тебя сжимает, где тебя стрессуют и так далее. Неважно, что при этом выдает мозг, типа, ну вот, стерпится. Нет. Будет разрушение, подавление и преждевременная смерть.
5: Но не у всех такой стержень, как у тебя.
4: Миша, стержень ты, может, не у всех, но люди, которые вот так проявятся, смотри, например, я, если так проявляюсь, я вокруг себя создаю такое поле, где люди уже с меньшим там стержнем и с менее тугим стержнем, у них есть возможность проявиться. То есть в любом случае, знаешь, ну, следует получить какую-то информацию, что не надо оправдывать свое, ну, бренное или такое, ну, страдающее существование и, ну, как бы закреплять его на уровне вот жертвенности. Так как неси свой крест.
5: Понятно.
4: Ну, поэтому вот эти самоуспокоения, типа, ну, вот, где родился, там и пригодился. Вот эти вот самоуспокоения, что счастлив тот, кто довольствуется тем, что есть. Ну, давай так, я немного хочу поколебать уверенность людей в том, что это таблетка. Это таблетка, скорее всего, замедляющая возможность обрести качество жизни. Uh-huh. Которая может перерасти в таблетку хронической неспособности обрести качество жизни. Вот. Ну, осторожно об этом говорю, потому что каждому свое, и в конце концов, mm-hmm. если человек находит качество жизни в такой, знаешь, вот моя хата с краю, ну, я сторонник того, что смысл жизни в том, чтобы самому определить, что такое смысл жизни. И если смысл жизни заключается в том, чтобы, ну, давай так, ну, страдать, ну, почему нет? Есть же клоуны в цирках. Есть. Это такая, ну...
5: Понятно. Вот. Знаешь, у меня папа один раз сказал, когда я ему задал такой же вопрос, в чем смысл жизни, он мне ответил очень просто. Смысл жизни в том, чтобы жить. И никакого другого смысла в жизни нет.
4: Ну, вот. Жить, придумывать смысл, ну, короче, то есть не искать... к кому присоединиться, иначе падешь жертвой вот этой. Все. Поэтому я поддерживаю твоего папу.
5: Супер. У меня практически уже там последний вопрос. Если бы ты мог пригласить на обед любого человека в мире, ну, из ныне живущих. Кого бы ты пригласил?
4: Из ныне живущих? Или...
5: Из ныне живущих.
4: Ну, мне очень понравилась беседа с Уоррен Баффетом. Я бы еще раз не отказался бы побыть с ним.
5: А сколько ты заплатил в первый раз?
4: Нисколько. Нисколько. Мы просто беседовали на конференции топ 400 миллиардеров. Бизнес-конференция, на которой...
5: То есть это было не то, что ты ужин там с ним
4: купил? Нет, нет, это мы беседовали, потому что все люди, как оказалось, все люди, которые, все предприниматели, бизнесмены, которые говорят о школах, садиках, больницах, о сообществах, оказывается, интересны друг другу, они становятся синхронизированными по духу. То есть я об этом узнал ровно постфактум, когда вдруг оказался втянут в эти беседы и дискуссии. И я вдруг понял, что никаких шансов оказаться в таких беседах нет, если ты, ну, одержим там каким-то бизнесом, процессами и так далее. Но если ты являешься причиной университетов, школ, детских садов и так далее, больниц, ну, каких-то социально преобразующих действий, каких-то импакт действий для мира, для людей, тогда да. Угу. Поэтому это своеобразный пропуск, своеобразный код. Ну и, в принципе, он же лайфхак, потому что многие говорят, а как оказаться среди людей очень сильного питающего окружения, сильной влиятельности? Ну вот ответ, как? Стать социально преобразующим деятелем. Ну не в смысле нарисовать это, знаешь, говорить об этом, а на самом деле нет. Да нет, просто, ну это же все считывается, ты как живешь, чем... Вот стать, говорить, беседовать, строить, и тогда становишься интересен людям высокой влиятельности.
5: Игорь, спасибо тебе огромное.
4: Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова, здравствуйте. Каспийск оказался самым дешевым городом на побережье для суточной аренды жилья. На популярных курортах Каспийского моря, расположенных в Дагестане, посуточная аренда жилья за год подорожала не более чем на 1%. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» на основе данных онлайн-сервиса «Суточный.ру». В Каспийске цены остались на прежнем уровне и к лету этого года составляют 4,2 тысячи рублей в сутки. В Дербенте, наоборот, стоимость выросла на 1% – до 4,4 тысяч рублей. Заявление на семейную ипотеку начнут принимать с 1 июня. Родителям с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, пересчитают НДФЛ за прошлый год по ставке 6% и вернут разницу единовременным платежом. Для получения выплаты также нужно соответствовать требованиям к имуществу семьи. Законопроект о платном выборе красивых автомобильных номеров доработан и внесен в Госдуму, сообщает «Коммерсант». Автовладельцы смогут выбирать номера с особыми сочетаниями букв и цифр, а часть вырученных средств планируется направлять на выплаты сотрудникам МВД. В России предложили изымать мотоциклы с прямотоками. Громкий выхлоп могут принять за звук пролета беспилотника на фоне участившихся атак беспилотных летательных аппаратов. Более эффективной мерой считают отправку таких мотоциклов на штрафстоянку до устранения нарушений. Россиян призвали с пониманием относиться к возможным блокировкам сайтов из белого списка, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, в критических ситуациях такие ограничения могут вводиться для противодействия атакам беспилотников. Россияне в эти выходные увидят второе полнолуние месяца, называемое «Голубой луной» из-за его редкости. В следующий раз такое событие ожидается в декабре 2028 года, сообщили ТАСС в московском планетарии. Полную фазу Луна примет в воскресенье, но наблюдать ее можно с вечера субботы. В студии была Узлепата Схабова, на этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Анди – село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлен, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6500 жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вода с лимоном не ускорит процесс похудения, если не нормирован режим питания и питья. Об этом рассказала заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова. Она отметила, что для поддержания нормальной массы тела необходимы рациональное питание и физическая активность. При избыточном весе ни один продукт при регулярном потреблении не поможет снизить вес. В этом случае надо минимизировать количество перекусов и обратиться за консультацией к диетологу, чтобы составить сбалансированный рацион для снижения веса. Лимон богат витамином С, разумное потребление которого является профилактикой инфекций и заболевания полости рта. Однако людей с заболеваниями ЖКТ и склонностью к мочекаменной болезни большие дозы витамина С могут привести к негативным последствиям, предупредила специалист.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Разные мысли.
1: Случалось ли так, что вы загрузили стиральную машину и забыли о ней на несколько дней? Или пропустили важное мероприятие, потому что перепутали время или дату? С каждым периодически такое случается. Мы можем устать, планы и приоритеты могут измениться. Но если из таких ситуаций состоит вся ваша жизнь, а близкие упрекают вас в лени, рассеянности или неорганизованности, вероятно, у вас синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Это не прикрытие для забывчивости и отсутствия силы воли, а неврологическая патология, связанная с особенностями функционирования мозга. СДВГ — это динамический аспект жизни, который влияет на ваш жизненный опыт. Не бегите от своего состояния и не боритесь с ним. Реально организовывать свою жизнь так, чтобы взять под контроль хаос и создать уникальный ритм жизни, оставаясь собой. Чтобы не страдать, нужно научить СДВГ мозг грамотно и продуктивно взаимодействовать с миром, в частности, создавая вокруг себя аккуратную и организованную среду.
2: 10 лучших мыслей.
1: Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, не синоним лени, невнимательности и неорганизованности. Это состояние, связанное с особенностями функционирования мозга. Люди с СДВГ креативны и обладают нестандартным мышлением. Однако они испытывают трудности с концентрацией, планированием и самоконтролем. Им нужен персональный организационный план, разработанный с учетом их особенностей восприятия информации. Одним подойдут визуальные стимулы, другим — четкие планы и списки, третьим — деление задач на блоки. СДВГ-мозг требует немедленного вознаграждения за любую выполненную задачу, даже незначительную. Поэтому любое дело нужно разделять на мелкие задания и вознаграждать себя за каждую достигнутую мини-цель. Начать и продолжить проще, если первый шаг занимает всего 5 минут. Человек либо увлечется и доведет дело до конца, либо сделает хоть что-то, за что сможет себя похвалить. Чтобы придерживаться здорового питания, важно упростить задачи, связанные с принятием решений. Составлять меню, ходить в магазин со списком продуктов, замораживать еду. Секрет поддержания порядка в последовательности и постоянстве.

0: числе. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
6: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
7: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе. Поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
6: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие не знают, как принимать сложные решения. Порой мы стоим на жизненном перепутье, и выбор направления нам не очевиден. Представьте, что советуете другу. Непростые решения отражаются на ваших эмоциях, что затуманивает разум, и суть вопроса ускользает. Но если вы абстрагируетесь от проблемы и представите, что она вовсе не ваша, а скажем, вашего друга, то найти верный ответ станет намного проще. Временно ограничьте входящую информацию. Иногда кажется, что чем больше информации у тебя есть, тем объективнее будет решение. Но на самом деле значение имеет только непоколебимость ума и упорядоченность уже имеющейся информации. Чтобы эффективно решить сложную задачу или проблему, необходимо на время отделить себя от мира и очистить свой разум от лишней информации. Спорьте с собой и ставьте под сомнение свои выводы. Стратегия очень проста. Ставьте под сомнение фундаментальные установки. Например, у вас стоит сложный выбор между тремя автомобилями. Выйдите из этих узких рамок и задайте себе концептуально новый вопрос. Действительно ли мне нужен автомобиль? И когда очевидный ответ в виде «ну конечно» поступит, начинайте ставить это под сомнение. Приводите доводы и аргументы. Очень часто решение лежит за границами нашего взгляда. Вот хороший способ из трех шагов. Первое. Выпишите все установки относительно желательного исхода. Второе. Переверните их наоборот, в полное противоречие. Третье. Задумайтесь, как можно достичь успеха в этих перевернутых условиях. Правило трех десяток. Перед конечным принятием решения задайте себе три вопроса и над каждым думайте в течение 10 минут. Первый вопрос. Что вы чувствуете, когда думаете об этом решении через 10 дней? Второй вопрос. Каковы ваши ощущения об этом решении через 10 месяцев? И, наконец, третий вопрос. Что вы ощущаете в отношении этого решения через 10 лет? Это не ритуал и не формальность. Это самая главная часть принятия решения. Это согласование выбора с душой. Если душа отзывается согласием и мурлычет при визуализации этих трех вопросов, то смело принимайте решение. Если же даже слегка вы ощущаете дискомфорт, повторите предыдущие шаги. Поверьте, ощущение – это то, на что стоит полагаться. Все мы сталкиваемся с временами глобальных перемен. При решении сложных вопросов важно иметь чистый разум, уметь обосновать решение умом и согласовать сознание с душой. Только тогда вас ждет поистине удачный результат. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Виноградом и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
18: Так, ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, поскольку он не так давно вообще начал появляться в медийном пространстве, можете не знать, но я вам гарантирую, что сегодняшний выпуск будет очень ценным и интересным. Сергей Иванов у меня в гостях. Спасибо большое за...
19: Добрый день.
18: Да, добрый. Про компанию, опять же, ребята, помимо того, что они могут не знать тебя лично, они могут и не знать компанию, точнее, они ее знают, но и не знают, потому что они знают конкретные бренды, продукты, которые вы как компания создаете, а саму компанию и людей, которые стоят за этой компанией, не знают. Сегодня вот у нас задача раскрыть и вообще показать, что происходит, так сказать, за ширмой. Давайте чуть-чуть про тебя и про компанию, чтобы те, кто, опять же, смотрит первый раз, вот увидели и такие, так, кто это? Исполнительный директор, член совета директоров компании EFCO.
19: И совладелец еще.
18: И совладелец. Что это за компания? Что на сегодняшний день из себя представляет? Что в нее входит? Какие продукты вы делаете? Какие цифры? Что-то вот, чтобы у людей включилось внимание сейчас.
19: В прошлом году сделали 277 миллиардов выручки оборота. Мы производим больше 2 миллионов тонн еды в год. У нас 16 заводов, работает 18 тысяч человек. Мы, ну, где-то 42% в прошлом году как раз сделали продажи на экспорт. То есть мы торгуем активно вовне, в 50 стран продаем. Компания называется EFCO. Родом она из Белгородской области, из Алексеевки. Почти там, в 1994 году образовалась. А бренды, которые точно в магазинах видны наши, это «Слобода» и «Альтера». Это вот «Слобода» в майонезах, в масле подсолнечном, в кетчупе, в йогуртах. «Альтера» — это подсолнечное масло.
18: Ну вот в этот момент для людей все стало понятнее.
19: Еще, наверное, еще одну цифру важно назвать. Так. Мы за последние 4 года в первой десятке крупнейших производителей продуктов питания самые быстро растущие. У нас такие темпы роста, типа 20%, 56%, 24%. Ну и в этом году мы планируем двухзначный опять повторить. И мы с пятой строчки поднялись в позапрошлом году на вторую. А в прошлом году мы подвинули Пепси и стали крупнейшим производителем продуктов питания в нашей стране. Я родился рядом с этим озером, озеро Байкал, в Забайкале, в Бурятии. Мои родственники и родители, и потомки старообрядцев семейских забайкальских, это старообрядцы, которые в 18 веке, в начале 19 века были переселены туда. до 16 лет там жил, потом переехал в Академгородок Новосибирский. Закончил, ну, физмашколу поступил. Физмашколу закончил, потом поступил в университет. В университете я попал в команду КВН НГУ. Важна эта точка, потому что через эту тусовку КВНовскую я попал на работу. То есть я приехал в город, никого не знал вообще, вот никаких связей, ничего, нулевой социальный капитал. Вот он как-то так получилось оказаться на Новосибирском жировом комбинате в 97-м году. Я вот в этой отрасли с 97-го года.
18: А как, извиняюсь, КВН связан с
19: просто, комбинатом? Ну, просто я был экономистом. Угу. Заканчивал экономический факультет, и один из старичков нашей команды КВН порекомендовал меня тогда генеральному директору завода, говорит, у нас есть парень такой хороший, и ты там экономистов ищешь, у тебя плановый отдел хочешь создавать. И вот он на меня посмотрел, ну, вроде молодой, вроде какой-то борзый, дерзкий, давай приходи ко мне. То есть вот так я оказался, ну, на полусоветском тогда предприятии, ничего не знал.
18: На какой позиции?
19: Сразу начальник плана. Ну, то есть я поработал до этого, у меня была какая-то строительная компания, и туда я пришел начальником планового отдела. Ну, плановый отдел состоял из меня, из бабушки вначале. Ну, у меня должность была такой, начальник уже. И вот моя карьера началась на жиркомбинате новосибирском. И она как-то так очень бурно развивалась. Я через 4 года, в 97-м году пришел, через 4 года меня назначили в кадровый резерв на генерального директора. И когда завод, ну, миноритарные акционеры выкупали завод целиком, они меня назначили, выбрали, в общем, генеральным директором.
18: Насколько я понимаю, это прям ранний возраст.
19: Мне было 25 лет, без 4 месяцев. Да.
18: И вот на этом моменте, я вот слышал, сейчас прерву паузу небольшую, у меня сразу возник вопрос, то есть за счет чего это произошло? Это какие-то выдающиеся личные данные, какие-то супернавыки коммуникации, какие-то связи? Или как так получилось? Просто это особенно, вот если взять ту пару, по крайней мере, то, что я не прожил это вот предпринимательском пути, но я от большого количества знакомых слышал и так далее, что вот школа, та предыдущая, которая как раз управляла тем заводом, предполагаю, они все-таки были такие, да, должен быть человек с возрасте, как бы уже должен там пожить, познать. Конечно, конечно. И тут вдруг как бы 25-летний парень, который оказывается. Как это вообще произошло?
19: Ну, как бы упрощает ситуацию то, что первые 2 года я был директором, именно, ну, генеральный директор завода, но отвечал за производство и за маркетинг. Финансы были выделенная функция. Торговым домом я тоже не занимался первые 2 года. И это, ну, условно говоря, такой круг твоей ответственности, оно было более-менее ограничен. Но все равно это взрывоопасное производство, там 1000 человек. Ну, это было... Я сейчас, вот у меня фотографии есть, я недавно ее нашел, смотрю, такой, ну, я бы не назначил. Я не знаю, это какие-то акционеры мои были очень креативные. Мне всегда казалось, и я думаю, что это и так и есть, что, ну, просто повезло. Ну, вот как-то вот оказался в нужное время, как-то и вот оно, какая-то карта легла. А недавно вспоминали этот, ну, тот момент. Точнее так, я выложил фотографию в Фейсбуке. С тех времен мне кто-то переслал. И мне написал Дима Лавейко. Такой, Дима, о, типа, я, привет, ты. Кто такой Дмитрий Лавейко? Дмитрий Лавейко был директором по маркетингу тогда. Угу. И он был, вот нас между мной и Димой выбирали. Угу. Дима, ну, то есть выбрали меня, Дима как-то так, он очень интеллигентный, очень мягкий такой, очень умный, взрослее меня, он из старшей команды КВН НГУ тоже, вот из мехматовец универовский. Ну, в общем, потом он уехал в Москву и стал исполнительным продюсером Ани Макора. И все, что мы знаем про Машу и Медведь, это Дима Лавейко. Вот все, что мы знаем, я, ну, как бы, я наблюдал просто, как он этим занимался, то есть вот что-то... Я думаю, что я просто был наглее и какой-то, ну, более дерзкий, что ли. И я был сын полка, как будто бы. Я уже был свой на этом заводе. То есть Дима с нами работал год всего, а я там уже всех знал, я через производство прошел, как-то так более-менее меня, в общем. Но я думаю, что, наверное, в большей степени все-таки была удача.
18: Окей. Тут я вот должен задать такой вопрос. Насколько... Вот я просто... Там в то время разделение такое было определенное, да? Были люди, которые шли работать в найм куда-то, на какие-то вот там небольшие должности и так далее. Были люди, которые пытались в руководство, да, идти там заводов, производство и так далее. Были люди, которые шли в предпринимательство. Это такая тоже в то время была отдельная, не хочется говорить шайка-лейка, но в то время как раз шайка-лейка, да, такая, да, определенная, да? И вот мне интересно... как происходил вообще выбор? И были ли какие-то вот там тяжбы выбора? Или оно все само вот так вот случалось?
19: Как-то само.
18: Логично, да?
19: Мне хотелось стать производственником. Я не знаю, откуда это пошло. Мне хотелось... То есть я вообще не рассматривал банки. У нас, ну, с курса много народу пошли в банки или там в аудиторскую компанию. Там в аудиторской... Ну, там в Артур Андерсен ребятам платили много. Меня даже не тянуло. Мне хотелось что-то, в общем, руками поделать, чтобы на заводе вот прям производство. То есть мне прям очень нравилась эта работа. Я... предпринимательством тогда не грезил. А когда у меня начала карьера развиваться достаточно быстро, а эта карьера, она же тебе задачек добавляет, она же тебе вызовы ставит, она тебя развивает, и ты понимаешь, что ты там в какой-то точке, ты, возвращаясь в предпринимательство, ты должен упасть в размере решаемых задач, как-то вот я так себя еще...
18: Да.
19: Вот. Оно как, ну, а на завод-то попал, это уж точно было. Просто мне было, я, ну, мне прям, как, я даже помню эмоции свои. Ну, ничего себе, я на заводе буду работать, и круто.
18: Понял. А, все, у меня уже прям гора вопросов по поводу как раз вот калибра задач и так далее, но хочу все-таки хронологию довести. Окей, завод, руководитель завода, 25 лет.
19: Да, через 2 года меня делают уже настоящим директором. Завод продают, ее покупает саратовская группа. У меня получилось очень хорошо быть директором завода. Он у меня вырос. Рекордные показатели за 100-летнюю историю. При мне он рекордные показатели показывал. Вот. И меня перевели в Москву. Купил, группа тогда называлась «Букет». Мы ее преобразовали в «Солнечные продукты». Компания купила «Московский жировой комбинат». Вот я в Москву очень не хотел ехать. Я вообще Москву не любил. И семья моя не хотела в Москву переезжать. Но я в какой-то момент понял, что если я ну, как бы, хватит. А я очень... Я тоже себе позволял много. То есть управляющую компанию критиковал. То есть не трогайте меня, у меня все хорошо. А он просто себе сказал, если ты хочешь что-то делать, надо переезжать. Вот просто если ты хочешь в этой компании развиваться, а уходить я не хотел, надо переезжать. Ну, как бы зубы сцепил и поехал в этот нелюбимый город.
18: А вот мне интересно по поводу совета директоров и так далее. Ведь, как бы... Классически это, наоборот, немножко другую функцию совет директоров, да, выполняет то, что и зачастую совет директоров, он там сформирован из внешних людей и так далее. Даже когда компания собирается, условно, там на IPO выходить, да, у нее есть там внешний совет директоров независимый там и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы люди, как раз, которые не соприкасаются с этим, они могли прийти без вот этих шаблонов, без, так или иначе, когда ты занимаешься чем-то, у тебя паттерны такие определенные вырабатываются, и ты смотришь через свою собственную призму, через призму задач, проблем, которые вы внутри компании обсуждаете. Дайте, это все равно. А потом появляется внешний человек, который говорит, так, ребят, вам проснуться бы вообще, вы тут пьяны, не тем, вы вообще не видите ключевую проблему, и может ее подсветить, да? А здесь получается наоборот, всегда смотрите из своего контекста, и нет вот этого вот свежего дыхания, что ли, какого-то получается, или не совсем?
19: Интересный вопрос. Что более, больше силы дает? Когда акционеру нужен независимый директор для того, чтобы понимать, как его менеджмент работает, суть совета директоров еще и в этом. Это же прослойка между акционерами и менеджментом операционным. И в этой картине мира очень важную роль начинают играть консультанты, например, McKinsey, BCG, весь их бизнес строится на вот этом конфликте или ну, вот, на обеспечении вот этой транзакции. Есть акционеры, есть совет директоров, есть менеджмент. Есть верификатор, да. Вот нужен какой-то верификатор, он глазами посмотрел со стороны, и вот происходит это сопоставление точек зрения. Так вот, какая система более... устойчивая или более сильная, когда акционер вот занимается, чем он хочет, и иногда так поглядывает глазами независимых членов совета директоров или кого-то еще на свой бизнес. Или, как в нашем случае, акционеры работают, акционеры вот на своих кончиках пальцев чувствуют компанию. С 8 утра мы до 7 вечера, суббота у нас рабочий день, мы вообще все вот в этом живем, это наш образ жизни. Компания — это наш образ жизни. И сколько бы мы внутри, вот этот взгляд сторонний, мы немножко по-другому методологически и концептуально разносим. У нас есть концептуальная власть, есть мотивационная власть, есть операционная власть. Есть система управления операционной, есть контур управления изменениями. Вот когда ты это разводишь и ресурсами обеспечиваешь вот то, что смотрит вдалеко, это у нас дирекция по долгосрочному планированию, дирекция по стратегическому менеджменту, и вообще вот там часть, основная часть совета директоров, она должна вот заглядывать туда и пытаться себя перенести в будущее и представить это будущее в трендах социальных, технологических разбираться и понять вообще, куда компания двигается, что нужно сделать для того, чтобы выжить. Ну, мы задачу решаем простую — выжить. И сколько бы мы ни пытались поработать с консультантами, у нас, возможно, мы просто очень плохо, ну, просто не умеем с ними работать. Но у нас ни разу не получалось, ни вопрос не в деньгах, у нас ни разу не получалось, ну, вот компетенцию, ну, привлечь кого-то, кто, в общем, с нами на одном языке бы говорил. Мы слишком требовательны к людям, которые начинают что-то говорить про стратегию, если они не чувствуют детали, если они целостности бизнеса не видят. Да, то есть мы к этому очень относимся. А как это работает? У нас никакого контрольного пакета нет. Максимальный пакет 28%. И у нас, если решение не... Минимально 3%. Если решение не влияет на выживание компании, мы все принимаем единогласно. Поэтому у нас еще есть...
18: То есть это вопрос экспериментов, там, да, попыток каких-то новых, там, запуска продуктов.
19: Если... Это конфликтность создает хорошую. Ну, вот прям такое... И причем для нас внутри компании мы говорим о том, что разумный уровень конфликтности – это признак здоровья социальной системы. И если в коллективе, если в команде там все друг другу нравятся, и все такое благостное состояние, это однозначно начинается уничтожение чего, точнее, кого? Руководителя. Вот они все там ему заглядывают в глазки и великим признают. У нас в этом плане, ну, в споре рождается истина. Мы говорим о том, что почему единогласно? Платон мне друг, но истина дороже. Это лозунг, легитимизирующий предательство. Если тебе Платон друг, ну, сядь тогда с ним, поговори, объясни, что истина твоя истина. Вот. И это рождает вот то, о чем ты говоришь. Это, ну, как бы, у нас сегодня был совет директоров, мы там, ну, спорили прям жестко, там прям эмоции летели. У нас хватает взаимного уважения, очень важно, то есть вот это, чтобы как бы спор закончился, мы успокоились и... Там как-то руки пожали, там обняли, там виртуально, ну, разнесены, как правило, сейчас сюда. У нас мой распределенный офис Москва, Воронеж, Алексеевка. И это дает возможность смотреть. Я думаю, что это не самая жизнь, ну, не самая устойчивая и эффективная, возможно, модель. Но из просто результатов, если смотреть на результаты, у нас получилось, например, сделать тотальный разворот в стратегии. Высшая школа экономики 2 года назад пришли к нам и сказали: объясните, вот вы были традиционной компанией, и вы видимой просто трансформацию произвели, вы стали инновационной компанией. Но мы, правда, мы там в биотех пошли, там мы полностью перелопатили того, как мы представляем того, ну, что такое наш бизнес. И куда двигается вообще вся индустрия глобальной еды?
18: У меня такой вопрос, пока мы не ушли в инновации, мне хочется вот прямо на пальцах понять, как работает бизнес, то бишь, как можно продавать на 300 миллиардов продукции, каким образом это выстроено?
19: Давай расскажу.
18: Да, это своя дистрибьюция или это чужая дистрибьюция? Как это работает?
19: Не, давай расскажу. Ну, компания большая, и бизнес-юнитов много. У нас только коммерческих бизнес-юнитов, по-моему, больше 7, наверное. Но если по крупнику, если вот прямо основные направления, брендовый бизнес, вот то, что вы видите в магазинах, это всего четверть нашего бизнеса, 25% выручки.
18: Ничего себе.
19: Вот Слободам, Альтера, растительная альтернатива, у нас сейчас появились Хай. Это 25%. Это традиционный FMCG-бизнес, если ты просто понимаешь, что это такое.
18: Да,
19: там есть сети, там есть дистрибьюторы, там есть регионы, экспорт. Это вот, там вы решаете задачу, какую вы должны встать на полку. То есть вся система дистрибьюции в этом бизнесе, вы должны занять свою полку, и вы должны донести коммуникацию до потребителя, чтобы он должен вас заметить, и упаковкой вы эмоцию должны родить: интересно, хочу взять. Или через рекламные сообщения в интернете или в телевизионной рекламе вы должны как бы направить, вот как бы обрати на меня внимание.
18: Тут получается 3 таких юнита, опять же, первое — производственное вы производите, дальше это коммуникация с клиентом посредством маркетинг, разные там различные пиары и так далее. Третье — это коммуникация непосредственно с дистрибьютором, которые стоят на полку.
19: Но сети очень важны сейчас. Да, да, дистрибьюторы, ну, произошел так разворот.
18: Из большого количества маленьких магазинов до такой, да, можно сказать, сети, монополии определенной.
19: Ну, нет, монополии далеко, но все равно сети сверхважны. Да, просто это первая там шестерка, семерка, восьмерка сетей. Они, и это главная бизнес-модель другая. То есть ты, когда работаешь через дистрибьютора, это немножко другое. Это совсем иная бизнес-модель. Прямой контакт с сетью – это бизнес-процессы по-другому строят. Поэтому, ну, когда внутри компании, если у тебя нет разделения коммерческого твоего подразделения на те, кто работает в сети, сетями key-account у нас называется, и те, кто работает с традиционной розницей, ты теряешь. Угу. То есть у тебя вот ты этого не чувствуешь. Четверть бизнеса.
18: 25%,
19: да. А другой бизнес – это B2B, бизнес-то-бизнес. Он делится примерно 30%. Это специализированные жиры, это пищевые ингредиенты для самых разных производителей продуктов питания. От кондитеров до печенюшников, пряничников, конфетников, вафельников там и прочее. Жиры мы видим. Ну, жир нужен везде. Uh-huh. И жир – это еще такая штука, которая определяет вкус продукта. Вот, некачественный жир, то есть вы его не ощущаете, он может просто композицию вкуса все поломать, переправить. Поэтому это в каких-то технологиях это сверхважный ингредиент. И в этом бизнесе компания сделала, ну, просто нереальное. Потому что, когда я ее узнал, они в этот бизнес пошли. Но Salt Pro тогда были номер два в этом, на рынке специализированных жиров, а Эвка была ноль. И они полезли на очень тесный рынок, где их никто не ждал. Когда мы сливались в 2008 году, у нас уже было, мы делали условно там типа 14 тысяч, 15 тысяч тонн в месяц, а Эвка делала уже 5 тысяч тонн, 5-6 подошли. И я тогда понял, почему я там настаивал на слиянии, что мы свои причины конкурентоспособности Solpro уже исчерпали, и вот мы свой потолок достигли, а это как будто это бетоноукладчик или вот этот асфальтоукладчик, колесо такое набрало, и они нас перегонят. Что и произошло. Я ушел из компании Solpro, но Эвка, она, набрав оборот, сейчас, например, вот я цифры называю, да, когда они начинали, нулевая доля рынка, Solpro делал 15 тысяч тонн, это был номер два, и номер, ну, мы вместе с Нижнемногородом боролись за первую и вторую позиции. Сегодня Эвка делает 65 тысяч тонн в месяц специализированных жиров. И 55% доли рынка. То есть мы абсолютный, вот в этом сегменте абсолютный лидер.
18: А в чем суть? Это какая-то уникальная технология, почему все захотели? Или это эффективный менеджмент?
19: Это совокупно. Первые стали клиентоориентированные продажи делать. Все продавали балком. Цена там, не знаю, килограмм за коробку или килограмм за вагон. А Эвка стала строить свой центр прикладных исследований. Прям построили, ну, пилотки у нас в ЦПИ, в нашем, пилотное оборудование любого потребителя жиров. Вафельников, мороженщиков, конфетников, шоколадников там и прочее. Все, кто жиры потребляют, они к нам приезжают и у нас могут экспериментировать. Это технологии, это оборудование дорогое достаточно. Uh-huh. И маленький кондитер, например, не может себе позволить. Мы себе поставили задачу, тогда Эвка себе поставила задачу, что в каждой из технологий мы должны быть профессиональнее любого технолога, которому мы продаем. То есть мы приходим к технологу, мы сейчас ровно то же самое делаем, например, в Хорике, вообще в любом бизнесе. То есть если мы приходим в бизнес-то-бизнес модель, мы должны не просто продукт продавать, мы должны продавать технологию, знания. Мы как, вот так, у тебя такое-то оборудование, ага, у тебя такая-то сырьевая база, так, и у тебя такие-то клиенты. Слушай, в твоем случае вот эту стандартную рецептуру надо поменять, вот подстрой здесь, и вот как бы эффективность у тебя будет там на 5% ниже, в смысле лучше, и продукт стабильнее. А вот для тебя вот другое. В каждом практически, в любом, точнее, B2B-бизнесе мы начинаем, первое, с чего мы начинаем, мы строим центр прикладных исследований.
18: Uh-huh. То есть, по сути, сервис такой дополнительный для ваших клиентов.
19: Да, технологический сервис, uh-huh. Причем это не просто бла-бла технологический сервис, у нас есть технологии, которые помогают продавать, это технологии, которые разрабатывают. Uh-huh. У нас есть дивизион, открыли его 3 года назад, эффективных кормов, корма стали продавать. У нас есть центр молочного животноводства, центр компетенции молочного животноводства. Мы там разбираемся, что такое, как коровки кушают, какие корма им нужны. У нас, например, мы бизнес выделили когда обратили внимание, что Хорика стала мощным каналом, мы подглядели это, если честно, у одних транснационалов, мы выделили хоречный бизнес, забрали его у брендового дивизиона и сделали хоречный дивизион. Для хорики построили центр прикладных исследований здесь, в Москве. Кстати, ну вот лекция, где проходит, это он и есть. Это ЦПИ хоречного бизнеса. У нас там 8 шеф-поваров, у нас есть бренд-шеф. И им задачу мы ставим, что вы должны понимать кухню от стритфуда до Мишлена. И когда мы приходим нашими продуктами вот к шефам или к технологам вот от масс-маркета или от фастфуда какого-то до высокой кухни, вы должны с ними на профессиональном языке разговаривать и быть интересны и полезны. Тогда это рождает... Ну и вот этот прорыв эвковский. Ну, во-первых, все просмотрели какие-то технологию, была такая, ну, она, это долгий разговор, Эвка единственная, кто в нашей стране занимается технологией фракционирования жиров. Никто не, ну, она сложная очень, и никто не дерзал, не пытался. А Эвка такие алексеевские взяли, построили и научились это делать. Это технологически мощнейший прорыв обеспечило. И вот система продаж просто укатала катком. Качество сервиса, технология, продукт и...
18: Вот это вот оставшиеся 75%?
19: Нет, по сути... мы вот 25 разобрали, 30 разобрали, ага. А остаток — это бизнес по переработке масличных. То есть мы первый, там, в разные годы. 11% масличных перерабатываем в нашей стране. Это подсолнечник, это соевые бобы, это рапс. У нас то есть это производство подсолнечного масла, производство рапсового масла, производство соевого масла. Вместе с этим производство подсолнечного шрота, соевого шрота и рапсового шрота.
18: Я правильно понимаю, что это не то, что вы продаете под своими брендами, B2B, и люди уже используют это в своих производствах.
19: В этой часть этого бизнеса основная, ну, больше, большая часть, она, мы, конечно, потребляем на внутреннее потребление, ну, и мы крупнейший экспортер подсолнечного масла, например. У нас построенный порт на Черном море рядом с Крымским мостом в Тамане. 2 километра эстакада в море уходит, и у нас там крупнотоннажные корабли приходят, и мы оттуда продаем. То есть у нас наше конкурентное преимущество, и это, наверное, один из факторов роста был, ну, вот с 2000-го, ну, с 2009-го по 2000, наверное, 2020 год однозначно порт нам обеспечивал мощнейший прирост. Единственная частная компания, у кого есть массажировой терминал свой.
18: Вот я слушаю, и я понимаю, что это все очень сложные производственные там какие-то штуки, конструкции,
19: огромное количество людей во всем этом. Ключевая вещь здесь, это, конечно, ну, каждый из бизнес-процессов очень важен, но острейшая часть — это продажи. Это коммерция. И продажников компания «Эвка» научилась готовить самостоятельно. Этим занимаемся с 2000 года, там, с 2002 года. Чего только не испробовали, чего только не оттестировали. И система продаж — это, наверное, один из элементов мощнейшей, ну, вот такой, вот в том самом бизнесе, где выросли до 55% доли рынка, например, директор по продажам нет. И не было никогда. Uh-huh. Бизнес-модель просто организована внутри так, как вот есть отдельные разные отделы продаж, они администрируются, и там рождается энергия внутренней соревновательности, и такое, как бы, по рынку бегают быстрее всех и активнее всех.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Буйнакском районе оползень повредил газопровод высокого давления, из-за чего 5 населенных пунктов – Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи и Чабанмахи – остались без газоснабжения. Аварийные службы активно работают над устранением последствий и восстановлением инфраструктуры. Ожидается, что подача газа будет возобновлена к 18 часам. Мошенники, выдавая себя за работников деканата, прибегают к манипуляциям, чтобы заполучить личные данные или взломать аккаунты студентов. Об этом сообщил руководитель группы по обучению информационной безопасности в Яндексе Александр Лунев. Специалист обратил внимание на распространенную тактику мошенников. Они начинают с сообщения студенту о возможном отчислении из-за плохой успеваемости. Затем пытаются получить код из СМС, чтобы получить доступ к его аккаунту. В начальных классах не будут выставлять оценку за поведение. Это связано с тем, что первоклассники еще только привыкают к школьной жизни и не всегда знают, как правильно себя вести. Такие оценки могут негативно сказаться на их мотивации к учебе и создать дополнительное давление. Напомню, с начала нового учебного года в школах будут введены 3 категории оценок за поведение – образцовая, допустимая и недопустимая. Нововведение направлено на поддержку учителей в их работе. В России возможны ограничения доступа к популярному инструменту для веб-дизайна Figma. Свыше суток пользователи сообщают о трудностях с подключением к сервису. По их наблюдениям, Figma не отвечает на запросы из России. На данный момент нет официального подтверждения введения ограничений. В Великобритании со следующего года планируется внедрение искусственного интеллекта для определения реального возраста лиц, запрашивающих убежище и выдающих себя за несовершеннолетних. Об этом сообщили в МВД страны. Система будет анализировать фотографии лиц, но не заменит более комплексную оценку, включающую анализ поведения и внешнего вида человека. Ахмат Курбанов и Далгат Далгатов одержали победу на 10-х российско-китайских играх в дисциплине ушу-санда. Международные состязания прошли в Калининградской области. Ранее чемпионом игр в турнире по вольной борьбе стал Нажмудин Абакаров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Elko и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Elko. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Тинди. В высокогорном Цумадинском районе Дагестана, между Грузией и Чечней, расположено это небольшое село. От столицы республики до Тинди 185 километров. Горная дорога занимает больше 4 часов, так что туристы бывают здесь нечасто. Сам аул делится на две части – верхняя, более древняя, и нижняя, расположенная на обрывистом берегу реки Тиндинка, которую обживали переселенцы позднего периода. Оказывается, что в древние времена две части селения нередко враждовали между собой. Тинди лежит у подножья вечно снежной горы Адала-Шухгельмер, отрогах Богосского хребта. В старину это был крупный населенный пункт на пути в Грузию. Более 1000 дворов, что позволяло называть Тинди городом. Он и сейчас производит впечатление крепости благодаря каскаду каменных домов на крутом скалистом берегу у слияния рек Кила и Тиндинка. Два минарета величественно возвышаются над селом, поэтому местные жители называют его Диди Двуглавый. Старики рассказывают, что в нише в стене одного из минаретов когда-то стояла скульптура какого-то животного, но потом каменного зверя сняли и уничтожили. Господствует над всеми постройками Джума-мечеть – объект культурного наследия федерального значения. Со стороны реки она выглядит как зажатая в скалах мощная средневековая крепость около 60 метров в высоту. Изначально она и служила для обороны верхнего села от нападений. Известно, что в мечети также есть потайной ход к реке. Сегодня же в селе живут около 2000 человек. Жители разводят коров, сажают картошку и кукурузу. Многие также уезжают на сезонные заработки на равнину, выращивать лук или арбузы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Были у матери две дочки. Одна трудолюбивая, другая ленивая. Первая целый день без устали помогала матери, а вторая поработает немножко и убежит во двор играть или уснет на диване. Ругала мать ленивую дочку, а та в ответ огрызалась: «Почему я всегда должна работать? Дайте мне хоть один денек отдохнуть». Однажды спросила мать у мудреца, как научить ленивицу работать. Мудрец посоветовал разрешить ленивице денек отдохнуть. Дал он матери сладкий орешек и велел отдать его ленивой дочке. Этот орешек лишит ленивицу возможности двигаться, думать и говорить. «Пусть лежит целый день на диване и отдыхает», — объяснил мудрец и добавил: «Только она и кушать не сможет. Придется вам кормить ее с ложечки. Не беспокойтесь, орешек будет действовать только один день». Взяла мать орешек, а сама думает: «Разве безделье научит ленивицу работать?» Все-таки она дала дочке орешек и сказала: «Скушай орешек и можешь лежать на диване весь день». Обрадовалась дочка, съела орешек и легла на диван. Целый день лежала, только глазами могла двигать. Даже кормили ее с ложечки. На следующий день ленивица вскочила раньше всех и принялась за работу. Пол подмела, посуду помыла, печку растопила, кашу сварила. «Дочка, отдохни немного», — предложила мать. «Спасибо, матушка, я вчера измучилась от отдыха. Нет труднее дела, чем целый день лежать без дела», — ответила дочка.
1: Притчи народов мира.

0: Сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции Кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах! Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий Курага. Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки Кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Кикуни и Курага. Вкусно союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Что делать, если нет закрывающих документов? Очень часто бывает, что все на самотек. Товары поставлены, деньги оплачены, услуга оказана, документы оформлены как-нибудь потом. Самое первое и самое важное. Так называемые закрывающие документы нужно хранить 5 лет. Правило бухучета. Вообще нету такого термина в налоговом кодексе, в том числе и в бухучете, как закрывающие документы. Я посчитал и насчитал примерно 7 видов таких закрывающих документов. Первое – это товарная накладная. Второе – это транспортная накладная. Третье, как ни странно, товарно-транспортная накладная. Четвертое – самое, наверное, распространенное – это счет-фактура. Пятое – это акт. Шестое – УПД, универсально-передаточный документ. И седьмое – это отчетные документы самозанятых. Вот и все закрывающие документы, которые в обороте на территории Российской Федерации. Отдельная история с таможней, но вот надо опираться на эти 7 документов. В зависимости от того, чем занимается ваша организация и какая у вас юридическая форма. Индивидуальный предприниматель, ООО, акционерное общество или самозанятый. Ну, а также различные фонды. Самый важный вопрос – кто отвечает за то, что этих документов нет? Зачастую собственник, а особенно тот, который с нуля создавал свой бизнес – знает все, но не совсем. Невозможно быть специалистом в налоговом, уголовном, противопожарном, в трудовом, корпоративном праве и так далее. А вот понимать, где у вас риски привлечения к уголовной ответственности, как у собственника, очень важно. Бесполезно надеяться на своего главбуха или юриста. Они не обладают столь широкими познаниями, а самое главное, не знают практики, правоприменительной практики. Как расследуются уголовные дела, экономические и налоговые. С чего все начинается, на что обращают внимание. Какая доказательная база будет собираться. И где, и как. Для этого существует аудит рисков привлечения к уголовной ответственности топ-менеджеров и бенефициаров бизнеса. В нашей практике была история, когда многомиллионный контракт был сделан. Налоговая запросила соответствующие документы и не смогли найти закрывающие акты. Стали выяснять. Обратились к менеджеру. Менеджер сказал, что у него был стажер Вася. Вася уволился. Васю нашли, созвонились. Он сказал, что отдал Карине в бухгалтерию. В бухгалтерии никогда Карины не было. Там была Катя. Всю жизнь. Стали искать Карину. Выяснили, что это внучатая племянница генерального директора, которая уже давным-давно уехала в Лондон, а в это время проходила там практику. Карина не помнит ничего, где что находится, тоже не знает. И, естественно, никакого Васю в глаза не видел. Короче говоря, Карина в Лондоне, документов нет. Что делать, кто отвечает? Здесь есть нюансы. И о них даже высказался Верховный суд. Обычно в организации за все отвечает генеральный директор, потому что он обязан организовать бухгалтерский учет. Но суд пояснил, что если есть бухгалтерия, главный бухгалтер или человек, который выполняет функции главного бухгалтера, не называясь таким, естественно, в штате, то несет ответственность именно главный бухгалтер и человек, который выполняет функции по факту главного бухгалтера. Если у вас бухгалтерия на аутсорсе, что очень сейчас распространено, то несет ответственность директор генеральный. Именно так. Вы не будете, как генеральный директор, нести ответственности только в том случае, если дали прямое указание.

0: Они письменная и его бухгалтерия аутсорсинговая нарушила. Вот такие нюансы. Одним словом, отвечает главбух, а если его нет, то генеральный директор. Как они отвечают? Да мизерными штрафами на самом деле. 10 тысяч рублей. При повторном обнаружении еще 30 тысяч рублей. Но есть один нюанс. Там есть строка такая. Дисквалификация до 2 лет. То есть человек не сможет занимать должность главного бухгалтера или генерального директора 2 года. Это уже серьезно. Ну и, естественно, гораздо более серьезные последствия, если уголовное дело расследуется. Об этом я расскажу чуть позже. Но есть хорошие новости. Либерализация нашего законодательства затронула и налоговый кодекс. Если нарушение совершено впервые, нет материального ущерба, нет угрозы возникновения природных или техногенных чрезвычайных ситуаций, нет вреда или угрозы жизни и здоровью людей, животных, растительности, окружающей среде, памятникам истории и культуры безопасности России, то в соответствии с налоговым кодексом и кодексом о административных правонарушениях инспектор вправе ограничиться устным предупреждением. Еще раз, это на его усмотрение, на его добрую волю. А что же делать, если вдруг выяснилось, что нет закрывающих документов? Немедленно, я подчеркиваю, немедленно вступить в официальную переписку с контрагентом. Только это может вас хоть как-то защитить перед налоговой. Мало того, в договорах нужно прописывать штрафные санкции за непредоставление этих документов, оговаривать срок, в течение которых обязательно они предоставляются. И некоторые юристы, которые практикуют в договорном праве, еще очень рекомендуют писать следующую фразу, что если закрывающие документы, как то акты, счета, счета-фактуры, не представлены в течение 5 рабочих дней с момента оказания услуги и не представлены возражения по ее качеству, то тогда работы считаются принятыми. Это очень здорово всех бодрит, поверьте. Еще раз, если у вас такое случилось, немедленно вступайте в официальную переписку. Только это хоть как-то вас спасет перед налоговой. Проблемы будут у тех, кто вам не представил акт, а не у вас. Что же касается уголовного дела, расследования налоговых, экономических преступлений, там все гораздо сложнее. Любое отсутствие закрывающих документов будет расцениваться как соучастие в совершенном преступлении. Даже если вы действительно просто попили на нем кофе и куда-то он пропал. Отсутствие документов моментально расценивается как соучастие. И придется очень долго с помощью адвокатов доказывать свою невиновность. Именно так. Не стоит с этим шутить. Делайте ревизию всех закрывающих документов раз в месяц, ну или хотя бы раз в квартал. Есть или нет. Пропишите в регламенте, где они должны храниться и кто за них в бухгалтерии отвечает. Делайте сканы цветные на тот случай, если они будут утеряны. А как часто налоговая проверяет закрывающие документы? Раз в квартал вы сдаете отчетность, ваше юридическое лицо. И налоговая в автоматическом режиме проводит камеральную проверку. И если ей что-то не нравится, то тогда начинается углубленная камеральная проверка. И вот именно на этом этапе налоговая и запрашивает дополнительные документы. Акты, договоры, счета, фактуры. Поэтому можно сказать смело, что налоговая проверяет закрывающие документы минимум раз в 5 лет у каждого юрлица. По тем сделкам, которые ее заинтересовали. Естественно, у кого есть ИДО, тем будет счастье. Но многие как раз специально для этого его и не ставят.
1: Юридическая рубрика

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода Кикуни. И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Я жил обычной жизнью в селе, закончил сельскую казахскую школу и после окончания школы пошел работать чабаном. И многие знают эту историю. Однажды в знойный день я пас баранов, смотрел на степь, там поднималась марева, и меня остро пронзила мысль: неужели я пришел в этот мир для того, чтобы пасти свою еду? И вот эта одна мысль, как камень, пущенный с горы, вызвала камнепад. Я с тех пор ни разу не останавливался. И всего того, что я достиг сегодня, все это является результатом того первого камня. Поэтому каждое утро начинайте с фразы «Я пришел в этот мир не зря». Эта фраза заставляет вас искать свою миссию, свое предназначение. Вы сами должны начать формировать свою жизнь. Вы не должны быть в плену у событий. Вы сами должны начать формировать события, которые будут происходить вокруг вас. А для этого вам нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. У китайцев есть хорошая поговорка: у корабля без цели не бывает попутного ветра. Так вот, для того, чтобы вся ваша жизнь была эффективной, нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. Не стремитесь быть успешными. Стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Поэтому вот эта фраза «Я пришел в этот мир не зря», она является спусковым крючком, который запускает ваш внутренний поиск ответа на вопрос «А для чего я живу?». Поверьте мне, это приведет вас к фантастическим результатам. Многие люди считают, что миссия – это что-то такое высокое, возвышенное, которое присуще только крупным фигурам, типа Далай-ламы, Нельсона Манделы и так далее. Нет, на самом деле миссия – это служение, это смысл всей вашей жизни. Одно дело, вы можете заниматься рутинными делами и думать, это вообще никому не нужно. Другое дело, когда вы любому своему действию приписываете одухотворенность и приписываете высокое значение. За каждым простым делом стоит великое дело. Вторая сильная фраза, которая может изменить вашу жизнь и которую каждый день, каждое утро вы должны повторять себе: мир полон чудес. Проблема многих людей в том, что, особенно атеистов, в том, что они говорят: сначала покажите мне чудеса, потом я поверю в них. А на самом деле мир устроен иначе. Сначала вы должны поверить, а после этого с вами будут случаться чудеса. Когда вы каждое утро себе говорите, что мир полон чудес, вы открываете окно возможностей. Вы открываете окно, через которое в вашу жизнь проникают чудеса. Очень важно обращать внимание на знаки и очень важно верить в чудеса. Вот когда с вами случаются чудеса, люди, которые не ведают, не знают, они говорят: вам просто повезло. Так вот, что такое везение? Смотрите, как люди рассуждают. Они рассуждают с точки зрения законов теории вероятности. Так вот, я не живу в мире теории вероятности, я живу в мире чудес. А чудеса случаются вопреки всем вероятностям. И здесь очень важно понимать такую вещь. Что такое везение? Вот в моем определении. Везение – это благоприятное стечение временных и пространственных обстоятельств. Это то, что в простонародье говорится: он оказался в нужное время, в нужном месте. Но оказаться в нужное время и в нужном месте – разве это не чудо? Поэтому вторая фраза, которую вы должны каждое утро себе повторять и просто сделать частью своего ДНК, звучит так: мир полон чудес. Третья фраза, о которой я сегодня вам хотел бы рассказать, и которая кардинально может поменять вашу жизнь: то, что с вами случится, зависит не от ваших целей, зависит от ваших намерений. Дело в том, что Всевышний судит нас, людей, по намерениям. В исламе говорится, что если человек задумал плохое дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. Если человек задумал хорошее дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. А если человек задумал хорошее дело и сделал его, то ему считается от 7 и до 700 хороших дел. Так вот, Всевышний судит нас по намерениям. А люди судят друг друга по делам. Вот в этом большая разница. Смотрите, когда вы сидите на диване и сделали хорошее намерение, уже этот мир бежит навстречу вам. Уже в этом мире все складывается в вашу пользу. И на самом деле, просто даже себе сделав хорошее намерение, вы сделали так, что на 50% мир уже для вас приготовил сюрпризов. Вы не видите, что происходит в этом мире. Поэтому само правильное намерение уже запускает механизм работы внешних сил в вашу пользу. Потому что Всевышний на вашей стороне. Четвертая очень сильная энергичная фраза, которая может изменить вашу жизнь, звучит так. Я ответственен за все, что со мной происходит. И со мной происходит только то, о чем я думаю. С самого начала старайтесь управлять своими мыслями. Меньше концентрируйтесь на плохих мыслях, концентрируйтесь на хороших мыслях. Всегда растет то, на что вы обращаете внимание. Поэтому, если вы обращаете внимание на хорошие мысли, то хорошие мысли растут. А дальше работает правило. Хорошую мысль посеешь, пожнешь действие. Посеешь хорошее действие, пожнешь привычку. Посеешь хорошую привычку, пожнешь характер. Посеешь хороший характер, пожнешь судьбу. Очень важно понимать, на чем концентрироваться и понимать. И брать ответственность за все на себя. Те люди, которые во всем винят, обвиняют других в своих бедах, неудачах и так далее, они никогда ничего не добиваются. Например, если вы считаете, что вы бедны, потому что правительство плохое, то зачем вам меняться? Это же правительство плохое. Это оно должно меняться. Если вы говорите, что ваш бизнес не растет, потому что у вас сотрудники плохие, то вам зачем меняться? Это же они плохие, они должны меняться. Когда вы берете ответственность на себя, вы тем самым запускаете маховик саморазвития, вы запускаете маховик изменений. Когда вы говорите в том, что я беден, виноват я сам, и я полностью несу ответственность за это сразу порождает следующий вопрос. А что мне нужно сделать для того, чтобы стать богатым? Или что мне нужно сделать, чтобы это меня не беспокоило? Запомните все эти 4 фразы. Каждый день повторяйте их, и я уверен, через год вы не узнаете себя.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Существует множество людей, таких как Роберт Киосаки, называющие себя финансовыми гуру. Такие люди говорят: «Живи полностью без долгов». Есть даже некоторые, кто говорят, что стоит избавиться от кредитных карт. Это хороший совет для определенного типа людей, считает Роберт. Он говорит, что вы определенно должны избавиться от ваших кредитных карт, если не можете контролировать ваши расходы. Но сам Роберт не представляет себе, как люди живут без кредиток. Он не знает, как можно отказаться от отеля, аренды автомобиля или ужина в ресторане. Но если вы шопоголик, то вы обязаны избавиться от ваших кредитных карт, продолжает настаивать предприниматель. Итак, Роберт сообщил, что существует хороший и плохой долг. Если у вас есть плохая задолженность, например, кредит на учебу, он классифицируется как плохой долг. Основная причина, по которой он является таковым, заключается в том, что это худшая задолженность из всех возможных. Киосаки объясняет это на простом примере. Как бизнесмен с долгом, он просто может объявить, что банкрот и станет чист. Но проблема с кредитом на учебу в том, что вы не можете сделать так же. Этот долг будет висеть у вас на шее всю оставшуюся жизнь. Поэтому, если вы студент, вам не стоит брать кредит на учебу, пока вы не будете уверены на все 100%, что сможете окончить ее, говорит Роберт. Он уверен, что многим из вас известны примеры того, когда люди бросали университет. Проблема кредита на учебу в том, что человек должен знать, что он будет изучать до конца. У Роберта есть два друга, они оба медики. Эти ребята закончили университет с кредитом в 500 тысяч долларов, но они погасили его за 5 лет, потому что стали докторами с высокой зарплатой. Прежде чем завести семью и прочие важные вещи, их главной целью было погасить кредит на учебу, которая сделала их докторами. Писатель уверен, что у каждого из нас есть примеры людей, которые не знают, чем хотят заниматься. Как-то Роберт уже говорил о том, что когда он был в возрасте 18 лет, то его однокурсники зарабатывали 110-120 тысяч долларов в год. Сейчас это не так много денег, но для его поколения это был отличный результат. Даже если человек в то время зарабатывал 20 тысяч долларов в год, это были хорошие деньги. Начальная зарплата Роберта составляла 47 тысяч долларов, в то время как его однокурсники зарабатывали в 3 раза больше. Роберт делает акцент: это вопрос выбора, который мы все делаем. Он просто не хотел делать то, что делали они. Киосаки пришлось бы вступить в профсоюз, но он не хотел быть членом этой организации. Поэтому Роберт присоединился к Standard Oil of California, где работал офицером доставки, и ему не нужно было становиться членом профсоюза. Разница была в том, что предприниматель зарабатывал всего лишь 47 тысяч долларов в год, поэтому всегда существует что-то хорошее и плохое. «Когда ты моложе, сложно различать разницу», — продолжил Роберт. В 22 года ему было абсолютно все равно, платили ему 100 тысяч в год или меньше. Его принцип был в том, чтобы не вступить в профсоюз. Это был своего рода юношеский максимализм. Сегодня, как читает Киосаки, в любом случае все сложнее, потому что мы не знаем, какая работа является высокооплачиваемой. Даже у юристов нынче сложное время, считает Роберт, потому что рынок перенасыщен данной профессией. Сейчас существует искусственный интеллект, который заменяет много высококлассных рабочих мест. Сегодня не нужен бухгалтер, потому что искусственный интеллект может сделать большинство работы. Поэтому вот что думает Роберт. Прежде чем получить долг номер один – кредит на учебу, нашему поколению нужно хорошо подумать, собираемся ли мы закончить то, что начали изучать. После этого Роберт подошел к главной теме – хороший и плохой долг. Он нарисовал схему, где отобразил доходы, расходы, активы и пассивы. Например, вы хотите приобрести дом. Вы скажете: «Мой дом – это актив». Это не так, заявляет Роберт. Ваш дом – это пассив. Неважно, есть ли у вас задолженность или нет, дом – это ваш пассив. То же самое, если у вас есть автомобиль. Машина является пассивом. Затем Роберт сообщил, что существует 6 слов, которые являются основами финансового образования. Это доходы, расходы, активы, пассивы, и плюс к этому всему прибавляется денежный поток. У среднестатистического человека есть работа. Деньги, которые вы зарабатываете на работе, приходят к пассивам. Мы платим за дом, и деньги переходят в банк через ипотеку. Поэтому итог: деньги не являются активом, поскольку они вытекают. Это пассив, он забирает деньги из вашего кармана. Активы же, наоборот, кладут деньги в ваш карман. Поэтому если у вас есть недвижимость для аренды, как актив, это будет приносить деньги в ваш карман. Если вы живете в доме, это пассив, потому что даже если у вас нету задолженности по нему, вы все еще должны платить налоги, амортизацию, делать ремонт, обслуживать и страховать. Хороший долг – это когда человек занимает что-то, что превращает в актив, который будет приносить доход. Например, у вас есть машина, и кто-то арендует ее у вас для работы в Uber. Это также приносит доход. Автомобиль может стать активом. У Роберта с его женой, например, есть лодка. Большинство лодок убыточные, говорит он, но его лодка приносит доход. Люди постоянно арендуют ее. Главные два слова, которые стоит запомнить из этого урока – денежный поток. Кредиты на учебу, дома, лодки – все это имеет отношение к этим двум словам – денежный поток. Если деньги поступают в ваш карман – это актив, это хороший долг. Но если деньги только уходят из вашего кармана – это плохой долг. Если вы будете успешным работником или предпринимателем, вы должны контролировать направление вашего денежного потока, говорит Роберт. У большинства людей есть работа, но их деньги вытекают и направляются к государству через налоги. Роберт не забыл вспомнить и своего друга Дональда Трампа, ведь он и Трамп не платят налоги законно. Это одна из главных причин, почему Киосаки и Трамп предприниматели, а не работники. У работников есть налоги, у предпринимателей их нет. Это тоже один из типов активов. В конце своей лекции Роберт делает итог, что не стоит бояться долгов. Если вы знаете, как использовать их, делайте это. Как вы думаете, могут ли кредитные карты быть хорошим долгом? Все зависит от того, как вы используете ваши деньги. Если вы собираетесь использовать их на то, что принесет вам доход, как актив, это хороший долг. Но если вы, например, потратите их на пиджак от Versace, это не будет хорошим долгом. Итак, хороший долг приносит доход в ваш карман, плохой долг делает расходы.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что арабские географы 9-10 веков, описывая торговые маршруты, пролегавшие через Кавказ и по Каспийскому морю, писали в том числе о Дербенте и Семендере? Они были тесно связаны с горными районами Дагестана. Оттуда в Дербент и Семендер поставляли зерно, продукты животноводства, изделия кузнецов, оружейников, гончаров, ткачей, ювелиров, а в горы – различные товары из других стран. Так, например, арабский писатель, говоря о Семендере, отмечал следующее. «Это превосходный город с рынками и купцами. Нет более густонаселенного места, чем Семендер. Земля их богатая». Немецкий поэт Пауль Флеминг, описывая древний Дербент, восхищался и называл его воротами Каспия. «Чей облик юн не по годам, чьи стены, споря с веками, тянутся от моря и до моря».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Буйнакском районе оползень повредил газопровод высокого давления, из-за чего 5 населенных пунктов – Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи и Чабанмахи – остались без газоснабжения. Аварийные службы активно работают над устранением последствий и восстановлением инфраструктуры. Ожидается, что подача газа будет возобновлена к 18 часам. Мошенники, выдавая себя за работников деканата, прибегают к манипуляциям, чтобы заполучить личные данные или взломать аккаунты студентов. Об этом сообщил руководитель группы по обучению информационной безопасности в Яндексе Александр Лунев. Специалист обратил внимание на распространенную тактику мошенников. Они начинают с сообщения студенту о возможном отчислении из-за плохой успеваемости. Затем пытаются получить код из СМС, чтобы получить доступ к его аккаунту. В начальных классах не будут выставлять оценку за поведение. Это связано с тем, что первоклассники еще только привыкают к школьной жизни и не всегда знают, как правильно себя вести. Такие оценки могут негативно сказаться на их мотивации к учебе и создать дополнительное давление. Напомню, с начала нового учебного года в школах будут введены три категории оценок за поведение – образцовая, допустимая и недопустимая. Нововведение направлено на поддержку учителей в их работе. В России возможны ограничения доступа к популярному инструменту для веб-дизайна Figma. Свыше суток пользователи сообщают о трудностях с подключением к сервису. По их наблюдениям, Figma не отвечает на запросы из России. На данный момент нет официального подтверждения введения ограничений. В Великобритании со следующего года планируется внедрение искусственного интеллекта для определения реального возраста лиц, запрашивающих убежище и выдающих себя за несовершеннолетних. Об этом сообщили в МВД страны. Система будет анализировать фотографии лиц, но не заменит более комплексную оценку, включающую анализ поведения и внешнего вида человека. Ахмат Курбанов и Далгат Далгатов одержали победу на 10-х российско-китайских играх в дисциплине ушу-санда. Международные состязания прошли в Калининградской области. Ранее чемпионом игр в турнире по вольной борьбе стал Нажмудин Абакаров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать, либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Акушинский район. Аул Гапшима в переводе с даргинского означает «из трех селений». Очевидно, аул заложили выходцы из трех населенных пунктов, покинутых по неизвестным нам причинам. Раньше аул располагался на двух отвесных скалах, у подножия которых жители возвели ворота, наглухо закрываемые по ночам. Аул Гапшима – родина главного дагестанского историка, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Именно он, не побоявшись репрессий в 50-е годы прошлого столетия, отстаивал для истории потомков имя и дела борца за свободу и независимость имама Шамиля.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторые предметы интерьера могут нести скрытую угрозу для здоровья. Академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драбкина объяснила, какие вещи могут стать причиной болезни. Прежде всего, специалист советует обратить внимание на ковры и мягкую мебель. Именно в этих вещах могут накапливаться полевые клещи, споры плесени и так далее. Воздействию этих веществ особенно подвержены дети. Драбкина также отметила, что хотя бы раз в месяц стоит стирать на матраснике, шторы раз в 3-4 месяца. Постельное белье лучше сдавать в химчистку один или два раза в год. По словам эксперта, если в доме появились пятна черной плесени, нужно быстро избавиться от нее. Плесень вызывает не только аллергические реакции, но и болезни легких, например, бронхолегочный аспергиллез.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Реклама на Диалог FM.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары Кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Просматривая разные интервью с Уорреном Баффетом, сегодня сложно поверить, что когда-то это был очень стеснительный и зажатый парень, которому было трудно говорить с людьми. За эти годы я, конечно, научился говорить на публике. Раньше меня это страшно пугало, особенно когда надо было выступать на публике в средней школе или в колледже, рассказывает Баффет в одном из интервью. Будущему миллиардеру в те годы пришлось оплатить себе курсы Дейла Карнеги, чтобы избавиться от своих страхов. И как только Баффет заговорил, своим ртом он сразу стал зарабатывать большие деньги на бирже. Иногда правильное слово в нужный момент способно помочь вам сэкономить пару долларов сейчас и заработать миллион в будущем, говорил Баффет. Как только Уоррен проанализировал свои слабые стороны, исправил их и стал создавать вокруг себя миллиардные капиталы, в первую очередь он убрал из своей жизни привычки, которые обрекли бы его на вечную бедность и невезение. Миллиардер составил целый чек-лист вещей, которые высасывают из вашего кошелька деньги. И прямо сейчас мы скрупулезно разберем каждый пункт, указанный Баффетом. Нельзя бравировать деньгами. У некоторых людей от стремительного обогащения голова идет кругом. Никогда не держав в руках больших денег и не умея управлять ими, такие люди начинают вести себя самым неподобающим образом. Покупают дорогие, но совершенно ненужные вещи или тратят их на безумные развлечения. Фонтан из дорогого шампанского, поедание ложками черной икры, скупка вещей целыми рядами. Все это попытки шокировать публику и прославиться за счет имеющихся денег. Но сорить деньгами не позволено никому. И

0: Жизнь показывает, что люди с подобным поведением очень скоро теряют шальные деньги, попавшие к ним в руки. Баффет яростно придерживается принципа сохранения денег. Многие ошибочно сравнивают его подход со скупостью. Хотя на самом деле миллиардер понимает, что к любой сумме денег нужно просто относиться с уважением и бережливостью. Тогда деньги ответят взаимностью и будут сами приходить в вашу жизнь. И именно поэтому Уоррен Баффет ведет себя настолько экономно. А самое главное, что такой подход дает результат. И вселенная всегда поддерживает Уоррена. Так, например, его компания Berkshire Hathaway многие годы остается на плаву, даже несмотря на кризисы 2008 и 2020 годов. Нельзя жить с девизом «не хуже, чем у других». Желание подражать окружающим творит с людьми страшные вещи. Если у друга есть дорогой телефон, у меня должен быть не хуже. Сосед купил автомобиль представительского класса, а чем я хуже? Подружка похвасталась новым кольцом с бриллиантом, а я разве нищая? Примерно с таких фраз начинается процесс, который загоняет современного человека в настоящую финансовую кабалу. Желание жить не хуже и иметь вещи, которые уже есть у других людей, толкает человека на необдуманные поступки. Не рассчитывая своих финансовых возможностей, человек берет кредиты в банке, покупает вещи в рассрочку, но не имеет возможности за них платить. Итогом становятся огромные задолженности и нищенское существование, вынуждающие работать исключительно на выплату кредитов. Уоррен Баффет же всегда говорит, что все приходит к тем, кто умеет ждать. Поэтому в погоне за богатством всегда побеждает тот, кто умеет ждать. Поклоняться дорогим брендам. Баффет считает, что нынешнее поколение живет в эпоху брендовых вещей. Это самые обыкновенные вещи, не лучше и не хуже других, но широко разрекламированные, а потому невероятно популярные, что заметно сказывается на их стоимости. Люди, которые хотят выделиться из толпы, готовы платить за брендовые вещи огромные деньги. Более того, готовы влезать в кредиты и жить впроголодь. На самом деле, за огромные деньги они получают посредственную вещь, которая ничем не отличается от дешевого аналога. Про таких людей принято говорить, что для них понты дороже денег. Но окружая себя разрекламированными брендовыми вещами, можно заработать себе лишь мнимую популярность и в то же время загнать себя в огромные долги, став рабом вещей. Нельзя жить непосредством. Существует категория людей, которые научились зарабатывать большие деньги, но совершенно не научились их тратить. Они не бравируют деньгами, не пытаются шокировать окружающих дорогими покупками, просто у них отсутствует культура потребления, из-за чего заработанные деньги убегают, как песок сквозь пальцы. Эти личности могут вложиться в бизнес, совершенно в нем не разбираясь, могут покупать себе дорогие вещи, не соизмеряя их со своими реальными доходами. Обычно таким подходом к деньгам отличаются люди, которые вышли из низов и которым не привили культуру обращения с деньгами. Баффет подчеркивает, что траты этих людей необдуманные, и именно они приводят к постоянной утечке денег и угрозе бедности. Нельзя презрительно относиться к бедным. Некоторые люди, особенно те, которые ощутили в руках шальные деньги и поднялись из грязи в князи, начинают с презрением относиться к окружающим, особенно к бедным, едва сводящим концы с концами. О таких людях можно сказать, что они озабочены своим материальным статусом. Происходит это потому, что как личности они ничего собой не представляют и ничем не могут выделиться. Люди с подобным отношением к окружающим имеют проблемы с коммуникацией, им трудно выстраивать отношения, на них трудно положиться и им невозможно доверять. Баффет уверен, что с таким плохим человеком хороший бизнес не построить, а значит со временем данная проблема приводит их к потере денег вплоть до полного разорения. С бедностью расставаться тяжело. Менять свою жизнь очень тяжело, особенно когда приходится отказываться от чего-то привычного ради фигуральных перспектив. Уоррен Баффет, в свою очередь, называет это первым испытанием на пути к богатству. Жертва, которую нужно принести, не трагичная, она просто чаще всего приносит множество неудобств людям. Хотя сделав этот шаг, например, отказавшись от любых брендов или начав жить посредством, вы становитесь денежным магнитом. Этот эффект не будет мгновенным, потому что нужно уметь ждать. Но в перспективе вы расстанетесь с бедностью навсегда и сможете наконец-то наслаждаться личным богатством.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
17: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Руслан Фазлыев, абсолютно невероятный предприниматель с очень интересной историей, который начинал с того, что программировал небольшие программы, затем создал студию по созданию сайтов, которая переросла затем в компанию X-Card, которая создавала возможность интегрировать на ваш сайт интернет-магазин, которая со временем трансформировалась в большую компанию под названием Equit, и, собственно, совсем недавно, ну как недавно, 2 года назад у тебя произошла сделка, и ты продал компанию за 500 миллионов долларов. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Очень рад, что у нас с тобой появилась возможность поговорить и записать это для наших зрителей. Очень рад этому.
18: Спасибо, что позвал.
17: У тебя сейчас такой, я читал у тебя блог, твой текстовый блог, где ты пишешь там, и вот я итоги года читал и так далее. Там пару таких интересных постов было. И ты написал, что вот наконец-то сейчас. То есть там у тебя была история, что, соответственно, у вас был процесс интеграции, ты еще 2 года, соответственно, был в компании, и вот сейчас наконец-то ты полностью как бы вышел уже, да?
18: Да.
17: И
18: да,
17: отправился в такое свободное плавание. То есть сейчас ты в статусе человека, у которого нет постоянного места жительства.
18: Да.
17: Ты круизишь по миру, и, я так понимаю, думаешь о жизни и наслаждаешься той свободой, которая у тебя появилась спустя долгое время.
18: Ну, все примерно так, я говорю про себя affluent homeless. Бомж такой, да, гламурный.
17: Ну, не гламурный бомж, да. Ты писал, что вообще в целом невероятно радуешься вот этому ощущению свободы, что у тебя есть возможность свободного расписания, возможность просто сесть с кружкой кофе в кафе, вообще понаблюдать за миром и так далее. Расскажи, насколько это в действительности сильно ощущается, насколько процесс, когда ты на протяжении 15 лет ранишь компанию и вот ждешь вот этого момента, все бежишь вперед, он отличается от обычной жизни, не знаю, предпринимателя, который не играет в капитализацию, который просто строит какую-то небольшую компанию, зарабатывает деньги. В чем разница принципиальная? Почему ты так ощущаешь свободу сейчас?
18: Разница радикальная. Я, наверное, даже если шаг назад взять и говорить не о свободе, выбирать какое-то время, а о предпринимательстве таком органическом, versus предпринимательство с венчурным финансированием, которое там очень глумаризировано, да, то есть многие хотят поднять венчурные деньги, строить там быстрорастущие компании в Силиконовой долине, но на самом деле сам вот этот вот образ жизни и образ предпринимательства, он очень плохо совместим с человеческим счастьем, с тем, как вообще мы устроены, как приматы некие определенные, да, вот. У тебя ведь в чем разница? У меня на ранних таких этапах у меня была компания, которая полностью bootstrap с моих собственных денег, она прибыльная, она выплачивает хорошие дивиденды, она растет, она сама развивается. И суть в том, что у тебя есть такое преимущество, как есть, например, у какого-то владельца кофейни, да, которая уже прибыльная. Вот есть одна точка, она тебе что-то зарабатывает. И если это соответствует твоим амбициям, ну, прекрасно, вот ты можешь с нее жить. Если ты хочешь больше, ты можешь открыть две точки. 5-10, 100. Понятно, что у них какие-то свои вызовы есть в этой индустрии, но суть в том, что масштаб ты выбираешь сам, и на любом из масштабов этот бизнес может работать.
17: То есть, грубо говоря, прости, перебью тебя, в любой момент, когда открыл 3, можешь поставить на паузу, да, как бы сказать, да, или отдохнуть, да, либо, да, вообще на этом закончить, да? То есть, как бы...
18: Абсолютно. Угу. Фишка с венчурным финансированием бизнесом в том, что там есть динамика «победитель забирает все», угу, и получается такое, что ты там такая штука «взялся танцевать с дьяволом, держись до конца танца», и ты не знаешь, когда танец закончится. То есть, и если ты в какой-то момент говоришь, там, типа, подождите, подождите, можно я сойду, то ты потеряешь все. И поэтому у тебя постоянно, как бы ты как, да, у тебя ставки увеличиваются, как в игре с мошенниками, которые бывают такое, что как бы больше, и ты потом это, может, даже не заберешь. Но если получится, то заберешь. И я почему говорю, что это не очень совместимо со счастьем человеческим? Потому что, ну, у тебя постоянно есть риск, то, что все, что ты делал, на самом деле не стоит ничего. У тебя кнопочки сохраниться нет. Ну, там, с какого-то масштаба, с каких-то, там, не знаю, Series D бывает, как там Secondary, когда ты можешь какие-то деньги снять со стола. Но такая возможность есть не всегда. И есть такая фундаментальная разница между интересами инвесторов венчурных и предпринимателем. У венчурного инвестора у него риски хеджированы. То есть, предположим, у венчурного инвестора в портфеле 10 компаний, да, из них 2 заработают миллиард, остальные разорятся. Венчурный инвестор это устраивает, потому что он зарабатывает в итоге 2 миллиарда. В среднем на компанию 200 миллионов долларов. Но предприниматель на самом-то деле, вот что бы он выбрал, заработать, может быть, миллиард, а может быть, ноль после 10 лет своей работы, либо заработать гарантированно 200 миллионов. Понятно, что предприниматель выбирал бы заработать гарантированно 200, но у него такой возможности нет.
17: Математическое ожидание, да?
18: Да. То есть, как бы у тебя среднее, то есть, мат-ожидание абсолютно то же самое, но есть нюанс.
17: Да. В текущем мире уже достаточно много продуктов на рынке, и если ты пытаешься что-то вот так вась-вась слепить, то вероятность того, что у тебя что-то получится, она какая-то очень маленькая.
18: Ты можешь слепить даже быстро, это прекрасно. Более того, ты в какой-то момент, когда у тебя наоборот получается, прет, ты войдешь в такой драйв, у тебя все будет очень быстро работать. Но когда ты там где-то немножко буксуешь, то люди бывают такое, что решают какие-то обходные проблемы, не настоящие. А про настоящую даже боятся спросить. И в какой-то момент приходит время задать себе вопрос, а что есть вот та страшная правда, которую я избегаю. И ну, страшно себя это спросить. Но когда ты этот страх преодолел и спросил, то часто, признав проблему, на самом деле ее решение оказывается более простым, чем можно подумать. И когда ты берешь, хорошо, как бы не решив вот эту вот страшную вещь, я никуда не двинусь. Это вот реальность. Взаимодействие с реальностью, дальше все начинает получаться.
17: Это хороший ответ на вопрос, почему у кого-то не получается. Я думаю, кстати, это именно в венчурных инвестициях довольно распространенная штука, что люди что-то строят и не могут себе ответить честно на вопрос, например, что у них нет продукта, продолжая рейзить деньги, да, и пытаясь сделать какие-то такие вещи. Давай еще все-таки попробуем закономерности. Просто мне очень интересно именно про венчурный рынок. В целом не так много, на самом деле, людей, до которых можно как-то дотянуться, и которые в действительности смогли закончить венчурную историю успехом каким-то. То есть очень много людей, кто поднимали деньги, но очень мало у кого в конечном итоге получилось сделать. Что еще, на твой взгляд, может быть вот такой вот причиной, почему человек все-таки не может до какого-то идеального конца дойти, до того момента, что компания все-таки стала прибыльной или продалась какому-то стратегу. Знаешь, хотя, может, ему давали деньги.
18: Забавно, ты сказал такую вещь, как бы то, что многие пробуют, не у многих получается. Да. Просто интересное проявление этого хозяйства, то, что когда у меня ребята в моей компании заработали на опционах, ну, реально какие-то хорошие, хорошие деньги, да, то есть масштабы типа раз в жизни. Они мне приходили и говорили: Руслан, слушай, оказывается, опционы, правда, денег стоит? Я говорю, ну да. Ну, то есть, это была настоящая штука, на которую правда может работать. Я говорю, ну да. Ну, я думал, типа, так фигня какая-то. То есть, ну просто байки.
17: Ну, потому что так и есть. Потому что все стартапы, когда начинаются, всем это первой линии сотрудников раздают опционы, а как бы компания никогда в итоге не продается, и люди не получают эти опционы. Это такая история успеха в своей мере.
18: Как-то да. Ну, то есть, ну, почему получилось, когда в других ситуациях не получается. Ну, я опять же вернусь к тому, что многие люди часто вообще, даже входя в бизнес, они занимаются его, они им занимаются по неправильной причине. То есть, вот в Дубае меня такая тема очень трогает. Я просто как-то здесь смотрю местную какую-то тусовку, и много интересных людей, много классных, но одновременно какой-то вайб такой прям успешный успех очень важен здесь. Как бы, то есть, какой-то вот такой вот как-то про деньги. Ну, мне кажется, деньги не могут быть целью. Если цель человека – деньги, это неправильная цель, И опять же, он их не получит. Вот если твоя цель просто срубить бабла, это так не работает. Ну, почему? Потому что, как бы, ну, а люди вот не хотят тебе их дать, эти деньги. Mm-hmm. То есть там, и просто думая о деньгах, как раз можно сказать, какие-то легкие пути, и это не настраивает мозг на какой-то путь, который, ну, действительно дает возможность заработать. А, ну, способ заработать большие деньги очень простой. Ты создаешь большую ценность для людей вокруг. То есть делаешь для большого количества людей что-то, что им будет очень полезно. И опять же, это может звучать как бы, ну, типа, нет, это как-то сложно. Но нет, это самый простой способ. То есть, самый простой способ – это реально вот создать для большого количества людей что-то хорошее. И когда ты заходишь именно с этой мотивацией и выбираешь нечто хорошее, что действительно будет востребовано, у тебя, ну, я считаю, что половина проблемы уже решено. Дальше, конечно, есть миллион возможностей ошибиться, миллион возможностей неуспеха. Удивительно частая причина развала стартапов – это конфликт основателей, конфликт совета директоров. И, ну, я видел, как это происходит в некоторых компаниях изнутри, и это ужасно. То есть, может, совершенно живая компания с вот такой траекторией вдруг просто разлететься в лохматы просто из-за того, что люди как-то, ну, наверное, недостаточно были друг другу доверительны и уважительны. Поэтому, ну...
17: Об этом еще немножко поговорим, да, вот про предпринимательство и про цели. Интересная штука. Я тебе не раз слышал такую историю, что как бы, если предприниматель, ну, человек, который называет себя предпринимателем, он там думает о том, как найти идею, которую нужно реализовать, значит, вам вообще не стоит идти в предпринимательство, потому что если у вас нет идеи, как бы, ну, это точно не ваше. Как правило, предприниматель – это человек, у которого, наоборот, есть идея, которую он не может не реализовать. Слушай, такая спорная на самом деле тема, смотри, потому что, с одной стороны, я понимаю, о чем ты, потому что у тебя должно быть какое-то жгучее рвение вот что-то реализовать, да, но с другой стороны, как бы множество предпринимателей, они как бы находят свой успех просто перебором каких-то идей, то есть они перебирают, то есть у них как бы нету под рукой вот какой-то проблемы, знаешь, которую они вот единственное, о чем они, чем они горят, они ее решают и вот приходят там к миллиарду долларов. Очень же много кейсов, что люди, наоборот, выдумывают, сидят там, штурмят, рождаются какая-то идея, или там тестируют десятки мобильных приложений, какое-то одно выстреливает. Почему вот ты вот так вот говоришь, что если как бы ты не знаешь, что реализовывать, то вообще не нужно идти в предпринимательство?
18: Ну, я вообще не очень люблю такую обсессию бизнес-идеями, потому что это такая маленькая часть успеха компании. Я просто со многими людьми разговаривал, которые не занимаются стартапами, и они такие, типа, вот да, вот у тебя идея там была, а мне бы идея, я бы тоже стартап. Ну, не в идее дело, на самом-то деле, вот, ну, есть компания Соколов Jewelry, да, то есть
17: да, ювелир. Да, прекрасно, у меня был Артём Соколов.
18: Вот, замечательный человек. То есть, там в чем гениальная идея – ювелирку делать?
17: Ну, нет, я там немножко в другом вижу идею.
18: Ну, то есть, ну, просто суть в том, что ты…
17: А, ну, потому что это классическое абсолютно дело.
18: Делай хорошо, делай очень хорошо, круто, и у тебя будет круто. То есть, и на самом деле твой успех будет обусловлен тем, как ты делал, гораздо большей степени, чем то, что ты делал. И я поэтому говорю про вот некий такой порог того, что идея стоит того, чтобы на ней работать, тогда, когда она к тебе приходит и просто тебя не отпускает. Почему? Потому что тебе нужна огромная мотивация, чтобы не сдаваться. Когда ты заходишь в реальность, начинаешь строить реальный бизнес, он, как правило, становится гораздо менее симпатичным, чем у тебя абстрактно в голове был такой весь...
17: Классический пример.
18: Красивый. И поэтому то, что в голове должно быть очень-очень красивое, чтобы ты потом все-таки вытерпел все столкновения с ужасной реальностью. Вот. Ну, поэтому я так говорю.
17: Понял, уловил. А вот давай тогда еще немножко смотри. Ты вообще в целом, я тебя слышал, что ты как бы не особо любишь пропагандировать как бы предпринимательство, и задавая тебе вопрос вообще, каждый ли может быть предпринимателем, ты всегда четко отвечаешь «нет». Вот. Вопрос. Почему так считаешь? Не кажется ли тебе, что в целом современный мир, в большинстве своем, если мы не берем какую-то узкую тусовку калифорнийскую, где люди вот немножечко витают все-таки в таких облаках, мечтают что-то там придумывать, вообще возьмем остальной мир, то социум, какая-то культура текущая, она создает такое давление, что во многих как бы зарытый вообще какой-то потенциал и предпринимательский и так далее. И что как раз как бы давая человеку какое-то побуждение, как-то мотивируя его и так далее, он может раскрыть этот потенциал. И что наоборот, что как бы людям нужно пробовать что-то создавать, и возможно у кого-то из них что-то получится.
18: Ну... Каждый человек может быть порномоделью. Ага. Наверное, каждый. Но зачем? Я просто к чему? То есть, нет, предприниматель может быть каждый. Этому можно научить. Зачем? Просто для кого-то это будет легче, для кого-то это будет сложнее. И предпринимательство, оно совсем не означает большие деньги. Да, предпринимательство – это просто значит, что ты берешь на себя риски за экономическую активность. Вот как бы на масштабе, не только свою, но и многих людей, да, с неким плечом. И эти риски, они не всегда могут быть вознаграждающими. Угу. И если, например, у тебя от некого успешного такого предпринимателя ограждает очень много итераций, то ты в процессе того, что будешь строить себя как успешного предпринимателя, потеряешь очень много времени, очень много денег, и поэтому… То есть, я уверен, что можно любого человека, там, не знаю, может, какое-то, не знаю, там, шоу сделать, но это шоу было бы на очень много лет, что любого человека можно в итоге сделать предпринимателем, да, то есть, вопрос количества усилий. Угу. И кому-то, возможно, гораздо лучше, ну, не быть предпринимателем, и для них это будет более вознаграждающий путь, а для кого-то предпринимательство сработает лучше. И не должно быть такой просто общей адвокатуры, ну, то есть, как агитации, становитесь, потому что, ну, там медом не намазано, это очень тяжелость, как бы стезя, то есть много сомнений может быть в процессе, потерь. Пока это не работает идеально, это не оптимальный путь с точки зрения счастья. Да, когда работает – офигенно. То есть я конечно, как, ну, я не могу жаловаться, мне очень много счастливых моментов выпало на моем карьерном пути, я его люблю, горжусь, радуюсь тем людям, которые со мной были. Когда это офигенно – это офигенно. Ну, просто, ну, это не для всех.
17: Слушай, давай, ладно, немножко вот в твой бизнес хочу углубиться. Смотри, у вас там, на самом деле, достаточно интересная история, как бы такая прям, ну, как бы вы прям системными шагами шли. Вначале там $1.5 миллиона привлекли, потом, по-моему, сумма побольше, там 3 была или там…
18: Полтора, пять,
17: потом максимум 42 привлекали. Да, да. И у вас там фонды были абсолютно разнообразные, от Айтека, заканчивая Морган Стэнли, то есть у вас там прям такой супер, вот прям, не знаю, идеальный…
18: Руна Капитал была первая.
17: Руна была, да, первая, которая 1.5 миллиона как раз
18: проинвестировала. Айтек были вторыми.
17: Да, то есть как бы на самом деле трек абсолютно идеальный. Мне вот, смотри, сейчас…
18: Снаружи он идеальный.
17: Да, вот мне как раз…
18: Потому что туда же какие-то падения не транслируются, то есть как бы транслируется только то, что получается.
17: Это и есть мой вопрос. То есть смотри, сейчас в целом, если посмотреть, я знаю вашу историю, как бы, ну, там, например, с X-картом, да, то, что ты упомянул как раз, то, что появились ребята, которые в целом пользовались вашей платформой, потом они пришли на M, компания называется…
18: Magento.
17: Да-да-да, вот, соответственно, они пришли, получили больше финансирования, начали делать то же самое, что и вы, просто чуть быстрее, чуть больше заливая деньгами, как бы…
18: И гораздо бесплатнее. То есть, когда ты что-то продаешь, а кто-то начинает бесплатно раздавать,
17: ну,
18: это
17: да.
18: Тяжело конкурировать.
17: И, то есть, имея деньги на, там, на команду и так далее, ты просто заливаешь рынок как бы своим продуктом, забираешь долю рынка и все. То есть, вот этот провал я помню. Но вот если мы возьмем как бы Эквит, то там прям такая очень хорошая трендовая вверх. Расскажи, пожалуйста, были ли какие-то прям реальные сложности и провалы? Не в плане того, чтобы там кто-то там ушел и там у вас были сложности с нами, а реально большая проблема, когда ты сидел и понимал, вот эта вся история может сейчас закончиться.
18: Постоянно. То есть, ну, это, по-моему, из Черчилля цитата, что середина любого успешного проекта выглядит как катастрофа. Может, не Черчилль. Мне кажется, никому не приписывается только цитата, как Черчилль.
17: Если не можешь вспомнить, кто, ну, Черчилль точно говорил, да? Ну, расскажи про, например, какой-нибудь пример, когда вот ты прям помнишь, что были, не знаю, проблемы с финансами, какая-то финансовая яма, или что-то не складывались, вы потеряли продукт, там вообще и понимали то, что это никому не нужно, или еще что-то.
18: Не, ну, финансовые ямы были, то есть я в 2014 году должен был поднять второй раунд свой, и у меня были очень хорошие там пайплайны инвесторов и Силиконовой долины, самые разные, но в итоге мы остановились в шорт-листе на таком фонде «Мангров», который в России был достаточно активен тоже. Это «Мангров» с нами подписал термшит. Они подписали термшит, и этот термшит они не закрыли.
17: А, то есть, ну, они уже пообещали как бы денег?
18: Да, да. А там как работает? У тебя в тем шите эксклюзив,
17: да.
18: И ты с этим эксклюзивом как бы ты всем другим должен отказать. То есть, ты должен, как другие тебе пишут, ну, Руслан, что как там, деньги ты будешь привлекать? А ты говоришь, нет, мы уже подписались с другими. И суть в том, что когда ты всем уже отказал, другим, ты потом не можешь к ним вернуться, ты такая немножко так испорченная невеста, да, в этом отношении. Если к тебе кто-то не закрыл термшит, это тебя очень сильно кидает.
17: И, скорее всего, типа, они обнаружили какую-то проблему или еще что-то, да, внутри.
18: Да. Нет, ну, они никакой проблемы не обнаружили. То есть, там,
17: я имею в виду, что со стороны это воспринимается какая-то проблема.
18: Там случился 2014 год, Вот, и они просто испугались этих всяких крымских событий. Наверное, с этой сейчас как бы моего опыта я понимаю их как-то по-человечески, почему они испугались. Никак не отменяет того, что термшит был подписан, и они его не закрыли. Никак не отменяет того, что по нам это больно ударило. Никак не отменяет того, что они все-таки инвестировали, они бы хорошо заработали. Вот, но то есть в итоге у меня получилось такое, что поскольку мне сказали, что Руслан, в тебя инвестируем, но ты давай типа уже прямо сейчас ускоряйся, трать больше денег. Прямо сейчас. А, ну, у меня все-таки такая бизнес-культура российская, и для меня слово и рукопожатие значит больше, чем любой контракт. И то есть я поэтому, то есть мы договорились, и я начал свою часть договоренности выполнять. И мы из прибыльной компании стали компанией с большим дефицитом, которая очень начала жестко сжечь деньги. Вот эта вот динамика сжигания денег, она такая, что его очень тяжело развернуть. То есть гораздо проще сделать из прибыльной компании убыточную, чем наоборот. И, ну, то есть мы просто начав тратить деньги, потом как бы, ну, уже у нас деньги начали кончаться. Раунд не пришел, и была некрасивая ситуация. Мы были вынуждены закинуть бридж в компанию со своих денег. Нас потом плюс предыдущие инвесторы поддержали. И в срочном порядке закрывать раунд. Тогда как раз нас iTech поддержал тем, что они очень быстро закрыли инвест-раунд. У нас между вообще первым вообще моментом того, что я просто познакомился с Глебом из iTech, и тем, что была полностью закрыта сделка, прошло, вот не соврать, то ли один месяц, то ли два месяца.
17: Ну, это вообще нереально. То есть это феноменальная
18: штука. То есть, это когда уже деньги пришли, то есть, на счет.
17: Обычно эта история год занимает.
18: Ну, не, ну не год. Не,
17: ну, хорошо. Ну, смотря на какой стадии.
18: Как-то, может, и год. Ну, полгода, да. Полгода точно. Да, то есть, опять же, ну, полгода у того, кто этим системно, осознанно занимается, зная, что он делает. Наверное, как бы, если кто-то первый раз не вхож в индустрию, год запросто, да.
17: Слушай, а вот когда такие истории происходили, ну, или там какие-то еще похожие проблемы, у тебя не было такой мысли в какой-то момент, ну, свернуть все это дело, я не знаю, продать это по какой-то уже цене, закончить, я не знаю, отдохнуть, выдохнуть, потому что же период-то на самом деле достаточно долгий. Эквидом занимались сколько? 15 лет, да?
18: Ну, 15
17: лет. То есть не было такого момента где-нибудь в середине, когда думал, нет, все это как бы я уже настолько устал, мне настолько уже все это давит на меня и создает какой-то уровень ответственности высокий, что хочется все это побыстрее просто продать уже по какой-то оценке, как бы выйти и там, я не знаю, заняться чем-то другим или просто отдохнуть.
18: Ну, я поэтому не советую вечерний бизнес никому, что...
17: Эта мысль тебя не покидает, да?
18: Хотеться может все что угодно, да, и мысль тебя это не покидает, но компании, они покупаются, они продаются. Ты не можешь ее продать.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане ливни привели к размытию 100-метрового участка дамбы рядом с селом Ахты. Еще 100 метров защитной конструкции находятся под угрозой обрушения. При ухудшении ситуации подтопление может затронуть прибрежные территории, сельхозугодия, частные дома, газопровод, линии электропередач и республиканскую трассу. Для оценки обстановки на место выехали глава района и сотрудники МЧС. В Дагестане продолжается возведение автодороги, ведущей к Махачкалинскому порту. Ее длина составит более 6 километров. Трасса будет проложена от федеральной магистрали Р-215, соединяющей Астрахань, Кочубей, Кизляр и Махачкалу до территории самого порта. Новая дорога обеспечит удобный и постоянный доступ большегрузного транспорта к портовым сооружениям. В Махачкале оштрафовали водителя за наклейку с логотипом запрещенного в России Инстаграма. Сотрудники полиции провели проверку автомобиля и обнаружили на нем наклейку с логотипом социальной сети. Советский районный суд вынес решение оштрафовать водителя на 2000 рублей и конфисковать наклейку. Мужчина признал свою вину в использовании запрещенной символики. С 1 августа пенсии работающих пенсионеров в России увеличатся. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она пояснила, что при перерасчете будут учтены индивидуальные пенсионные коэффициенты, заработанные в прошлом году, но не более 3 баллов. Продажа автомобилей Mercedes-Benz в Америке может оказаться под угрозой из-за нового законопроекта, рассматриваемого в Конгрессе. Он предусматривает запрет на продажу, импорт и производство автомобилей компаниями, имеющими связи с правительствами враждебных стран. Основным акционером Mercedes-Benz является китайская госкомпания BAIC, которой принадлежит почти 10% акций. Еще 9,5% акций материнской компании контролируется китайским миллиардером и основателем Джили Ли Шуфу. Россия заняла 4 место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами по итогам прошлого года. Список был сформирован на основе мнений экспертов, результатов социсследований и итогов международных конкурсов красоты. Колумбия заняла 1 место. В пятерку лучших также попали Польша, Греция и Чехия. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия, у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас, расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Весной разливом снесло деревянный мост через реку у деревни. Расстроились крестьяне. Теперь до города можно было добраться лишь на лодке. На себе урожай не унесешь. Без моста не сможем ездить в город торговать. Надо новый мост строить. Каменный, решили они. Строить мост получили самым сильным молодым крестьянам. Только они начали стройку, как наступила горячая пора. Надо было пахать поля, сеять зерно, сажать в огородах. Так и осталась деревня без моста. Только один крестьянин не успокоился. Хотел он летом снова за дело взяться, да никто не согласился ему помогать. Попробовал он один строить, но понял, что не справится, и отправился за советом к мудрому старцу. Взял старец чашу с водой, капнул каплю на цветок и сказал: «Одной капли и травинки мало, а множество капель всю землю напоит. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается. Назначь день и собирай людей». Пошел тогда крестьянин по деревням и везде повторял слова старца. В назначенный день собрались сотни крестьян. Одни из каменоломни камни возили, другие их обтесывали, третьи опоры моста из камней строили, четвертые деревья рубили и по реке сплавляли. Через неделю мост был готов. Опоры каменные, настил из прочных бревен. Все хвалили юношу, а он сказал: «Сами себя хвалите. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается».
1: Притчи народов мира.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Незаконное предпринимательство. Что же это такое? Какие у него есть критерии? И какое наказание? Итак, если человек торгует кукурузой на рынке, это уже незаконное предпринимательство. И он может получить как административный штраф, а если у него несколько таких точек и прибыли много, то даже уголовную ответственность. Предпринимательская деятельность – это когда человек продает товар, выполняет работы или оказывает услуги и получает за это деньги на постоянной основе. То есть однократная продажа шубы не является предпринимательской деятельностью, даже если вы это делаете с помощью Авито. А если вы постоянно продаете шубы, создали сайт, платите за рекламу, это уже предпринимательская деятельность. То есть законодательство определяет два основных признака предпринимательства. Первое – это постоянная основа. То есть человек не разово это делает. Пусть у него будет периодичность. Вы можете заниматься предпринимательской деятельностью раз в полгода. Но если это происходит постоянно, на протяжении 5 лет, это предпринимательская деятельность. И второй признак – это деятельность направлена на извлечение прибыли. Вы получаете за это систематическую прибыль. Для простоты понимания приведу пример. Если вы себе купили квартиру вторую и сдаете ее в аренду, вы не являетесь предпринимателем. Вы не занимаетесь предпринимательской деятельностью. Да, налоги вы все равно должны платить, 13%, как налог с доходов физического лица, но регистрироваться как самозанятый или индивидуальный предприниматель вы не обязаны. Если же вы покупаете 5 квартир и сдаете их посуточно, это уже предпринимательская деятельность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как поступить в этой ситуации, спросите вы меня? Купите 5 квартир и передайте в доверительное управление третьему лицу или компании. Она будет заниматься тем, что будет извлекать из этого имущества, которое передано ей, прибыль и платить вам деньги. И вы будете с этого дохода платить 13%. Именно так. Ну а если вы сделали такую глупость, что купили апартаменты, то здесь доказать предпринимательскую деятельность, если вы в ней не живете, а сдаете, еще проще. Жилье – это все-таки для жилья, а апартаменты у нас пока считаются нежилыми помещениями. Если вы не хотите ни с кем делиться своей прибылью, а любая управляющая компания берет определенный процент, то тогда вам придется либо платить 13%, как с дохода физического лица, либо зарегистрироваться самозанятым. Там есть лимит. Если вы зарабатываете не более 2 400 000 рублей в год, имейте в виду. Если вы зарабатываете больше, то вам придется регистрироваться как индивидуальному предпринимателю. И только в этом случае у вас нету незаконной предпринимательской деятельности. А кто же выявляет эту самую незаконную предпринимательскую деятельность? Безусловно, полиция, налоговая, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор и прокуратура. Как это обычно происходит? На примере тех же квартир. Всеми нами горячо любимые соседи пишут заявление участковому, участковый приходит, проверяет и понимает, что здесь ведется коммерческая деятельность. Передает эти материалы в налоговую. Дальше вызывает уже вас как собственника и спрашивает, а что, собственно, здесь происходит? Почему в вашей квартире живете не вы, не ваши родственники, а кто-то? А сейчас Росфинмониторинг с налоговой очень хорошо дружит и заодно вам еще покажут переводы, постоянные, ежемесячные, определенные одной и той же суммы, которые будут доказывать, что это предпринимательская деятельность. Также практикуют контрольные закупки, когда сотрудники УЭППК или налоговой под видом обычных покупателей откликаются на ваше объявление и в тот момент, когда вы уже обо всем договорились, оформляет право нарушения. В этих случаях, если вы не зарегистрированы как самозанятый и как индивидуальный предприниматель, в зависимости от того, какой доход вы смогли получить, не регистрируясь, будет назначаться наказание. Под доходом следует понимать всю выручку от реализации товаров за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. Крупным доходом считается все, что свыше 2 250 тысяч рублей. Очень часто бывает, что выявленное нарушение не дотягивает до уголовного. В таком случае УЕППК или налоговая отправляет это для оформления административного правонарушения.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах».

0: натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Кикуни и Курага. Вкусно, союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как сейчас происходит бизнес? Раньше бизнес был такой: у тебя есть завод, ты что-то произвел товар, все, ты царь горы, ты продаешь товар, ты крутой. Сейчас мир меняется таким образом, что если у тебя есть товар и завод, это еще ни о чем не говорит. Ты можешь обанкротиться в один день. Поэтому сейчас модель бизнеса строится таким образом. Сначала первое – захват внимания. Сейчас так много товаров на полках, что самое главное – захватить внимание. А второе – это удержание внимания. Для того, чтобы удержать внимание, у вас должен быть контент. Проблема сайтов любых компаний заключается в том, что ты можешь создать шикарный крутой сайт, но ты туда не привлечешь трафик. Поэтому, смотрите, когда мы говорим про захват внимания, это обязательно должно быть эмоциональное что-то, эмоциональный посыл. Потом удержание внимания. Потом ты продаешь информацию о своем товаре. Это третий шаг. Информацию о своем товаре. Причем информация о твоем товаре состоит, в свою очередь, из трех вещей. Первое. Информация о том, чем поможет твой товар твоим потребителям, то есть о ценности твоего товара. Второе. Информация о том, как им пользоваться. Третья информация о том, как легко его купить. И четвертый уже шаг, ты продаешь товар. И вся модель бизнеса сейчас придет к этому, что сначала ты должен захватить внимание, потом удержать внимание, потом продать информацию о своем товаре, а потом только продать товар. Поэтому я сейчас больше упор делаю на социальные сети. В конечном итоге выживут только те, кто имеет аудиторию. Если у вас нет аудитории, то у вас перспективы будут только производить товар для тех, кто имеет аудиторию. Потому что когда у тебя есть аудитория, у тебя есть внимание, то ты можешь продать любую продукцию, просто приходишь на завод и говоришь: под моим брендом выпусти кроссовки, он тебе выпустит. Поэтому я считаю, будущее, если брать то будущее, которое коснется всех нас, это умение управлять, захватывать и управлять вниманием своих потребителей. Кто обладает трафиком, тот стерегет других.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Однажды в моей команде был человек, которого я считал настоящим сокровищем. Он был не просто продуктивен, он был тем самым локомотивом, который тянул за собой целые проекты, генерировал идеи и работал с таким огнем в глазах, который казалось просто невозможно потушить. Я думал, что вот оно, наконец-то. А потом на пике своей эффективности он просто берет и уходит. И первая мысль, которая бьет в голову в такой момент: переманили, предложили больше денег. Но знаете, что самое интересное? В большинстве случаев причина не в деньгах. Деньги — это гигиена, но они редко бывают причиной ухода по-настоящему сильного человека. Причина почти всегда лежит глубже. Плоскости смыслов, вызовов и ощущений. Люди не уходят из хороших компаний просто так. Они уходят, когда исчезает причина оставаться, когда яркая, интересная игра превращается в рутину, когда они перестают чувствовать, что их ценят, что они растут, что они часть чего-то важного. Сегодня мы поговорим не просто об удержании, мы поговорим о 5 фундаментальных законах притяжения талантов, о 5 глубоких потребностях сильного человека, игнорирование которых неизбежно ведет к потере ваших лучших людей. И поняв их, вы сможете построить не просто компанию, а настоящую экосистему, из которой просто не хотят уходить. Первый закон – потребность в росте. Разум должен быть голодным. Сильный человек в своей природе – это вечный ученик. Его мозг требует постоянно новых сложных задач, как мышцы требуют нагрузки для роста. Как только вызовы заканчиваются и работа превращается в повторение уже освоенного, его разум начинает скучать, а скучающий разум сильного человека – это начало конца. Давайте посмотрим на это с двух сторон. С точки зрения сотрудника, упереться в потолок – это почувствовать себя в клетке. Он смотрит вперед и не видит следующей вершины, которую можно покорить. Он чувствует, как его потенциал, его самая большая ценность начинает простаивать и ржаветь. И уход в этой ситуации – это не предательство, это акт самосохранения, попытка найти новую трассу для своего гоночного болида. А теперь посмотрим на это с вашей стороны, как лидера. Дать человеку новый вызов, новую зону ответственности – это, конечно же, риск. Нужно потратить время, ресурсы, возможно, смириться с его ошибками на новом пути. Гораздо проще и безопаснее держать его там, где он уже максимально эффективен. Но эта тактическая безопасность оборачивается стратегическим провалом. Выигрывая в эффективности сегодня, вы гарантированно теряете этого человека завтра. Поэтому ваша главная задача – постоянно создавать для своих лучших людей новую точку роста, даже если это кажется рискованным. Второй закон – потребность в признании. Душа должна быть замеченной. Сильные люди – это не роботы. Они вкладывают в работу не только время и интеллект, они вкладывают энергию, страсть, часть своей души. И если этот вклад остается невидимым, если их усилия воспринимаются как должное, у них внутри что-то надламывается. Это как выиграть олимпийское золото и вернуться в пустой зал. В одной IT-компании, с которой я работал, была огромная проблема с выгоранием и уходом ведущих разработчиков. Руководитель был из тех, кто считал, что хорошая зарплата – это и есть лучшая похвала. Он никогда не замечал успехи, но всегда при этом жестко критиковал за ошибки. Люди работали на износ, закрывали сложнейшие проекты, но в ответ получали либо молчание, либо новые какие-то задачи. Атмосфера была пропитана просто усталостью и обидой. Что мы сделали? Мы ввели простую, но регулярную практику. Каждую пятницу на общем созвоне каждый руководитель отдела должен был назвать одного героя недели из своей команды и публично перед всеми рассказать, за что конкретно он ему благодарен. Не просто Вася молодец, а я хочу сказать спасибо Василию за то, что он остался в среду до ночи и нашел тот самый баг, который сэкономил нам 2 дня работы и спас репутацию перед клиентом. За 3 месяца атмосфера в компании изменилась просто до неузнаваемости. Люди почувствовали, что их усилия видят и ценят. Иногда простое искреннее спасибо, сказанное перед всей командой, работает сильнее любого денежного бонуса, потому что оно удовлетворяет не карман, а душу. Третий закон – потребность в балансе. Тело должно быть в безопасности. Есть опасный парадокс лидерства. Мы инстинктивно склоняемся к тому, чтобы нагружать самых сильных и ответственных, потому что они надежны, они не подведут, они точно вытащат. И мы вешаем на них еще одну задачу, пока они не сломаются. Их уход из-за выгорания – это всегда не их слабость, это всегда ошибка руководителя в распределении ресурсов. Представьте себе двигатель гоночного болида Формулы-1. Он может выдавать невероятную мощность, бегаешь, но только на коротких отрезках. После каждого спринта ему нужны круги для охлаждения, ему нужно техобслуживание. Если вы будете заставлять его работать в пределе постоянно, он просто взорвется. Ваши лучшие сотрудники – это и есть ваши гоночные двигатели. И ваша задача – не выжимать из них максимум каждую секунду. Ваша задача – мудро управлять их ресурсом, давать им возможность не только напрягаться, но и восстанавливаться, переключаться на новые интересные проекты, уходить в отпуск без чувства вины, чувствовать, что рабочая среда – это место здоровых вызовов, а не токсичного героизма и бесконечных каких-то авралов. Вы должны ценить их ресурс больше, чем они сами, потому что они в порыве страсти могут его не заметить, а вы как стратег просто обязаны это сделать. Четвертый закон – потребность справедливости. Усилия должны быть вознаграждены. Да, мы говорили, что деньги – это главная причина, но их несправедливое распределение – одна из самых частых причин ухода. Чувство справедливости – это базовая, почти животная потребность человека. И если сильный сотрудник видит, что он выкладывается в 10 раз больше, чем его пассивный коллега, а получают они примерно одинаково, его мотивация будет убита. Несправедливость деморализует быстрее, чем любая усталость, поэтому прозрачная, понятная, главная, справедливая система вознаграждения – это не вопрос бухгалтерии, это вопрос уважения. Человек должен четко понимать, как его личные результаты и его рост влияют на его доход. Не абстрактные бонусы по итогам года, а прямая измеримая связь. Сделал больше – получил больше. Освоил новый навык, который принес пользу компании – твоя ценность на рынке выросла, соответственно, твоя зарплата тоже. Когда эта система честна и прозрачна, вопрос денег уходит всегда на второй план. Человек перестает смотреть по сторонам, потому что он уверен, в этой компании его усилия и его вклад будут оценены по достоинству. Он чувствует себя в безопасности и может сфокусироваться на главном, на результате. Пятый закон – потребность во влиянии. Эго должно быть сопричастным. Это, наконец, самый тонкий, но, возможно, самый важный закон для удержания настоящих лидеров. Сильные люди хотят не просто выполнять задачи, они хотят влиять, оставлять свой след, быть не просто винтиком, а соархитектором. В моей практике был момент, когда я чуть не потерял одного из своих ключевых людей. Он был блестящим стратегом, но я по неопытности видел в нем просто очень сильного исполнителя. Я давал ему задачи, он их выполнял. Все работало, но я чувствовал, что он начал просто закрываться. Его огонь угасал. В одном из наших разговоров он честно мне сказал: «Саш, я не чувствую, что я влияю на что-то большее. Я как будто просто решаю кроссворды, которые ты мне постоянно приносишь». Эта фраза меня отрезвила. Я понял, что пытаюсь управлять лидером, как рядовым сотрудником. Тогда я резко поменял подход и начал приглашать его на стратегические сессии, где мы обсуждали будущее всей компании. Я стал задавать ему вопросы не «что сделано», а «как ты видишь развитие этого направления». Я дал ему не просто задачу, а право голоса в принятии ключевых решений. Произошла нереальная магия. Он не просто вернулся в ресурс, он начал генерировать такие идеи, которые изменили вектор развития всей компании. Он почувствовал себя не исполнителем, а партнером, соавтором нашего общего будущего. Мотивацию такого уровня невозможно просто купить ни за какие деньги. Хотите удержать сильных? Перестаньте давать им только задачи. Дайте им место за столом, где принимаются решения. Итак, вот эти 5 законов притяжения талантов. Потребность в росте, в признании, в балансе, в справедливости и в потребность во влиянии. Если вы построите в своей компании систему, которая удовлетворяет эти глубокие человеческие потребности, вы перестанете удерживать людей. Вам не придется просто этого делать. Вы создадите среду, из которой сильным людям просто не захочется уходить. И помни, главное зарабатывать, а не работать.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: У меня в гостях наш ведущий китаист, переводчик, знающий там с десяток языков, включая древнекитайский, Бронислав Виногородский, с которым меня судьба свела несколько лет, и я очень горжусь нашей дружбой и уважительным, теплым отношением друг к другу. И вот мы с тобой много говорили про восточное и западное мировоззрение, про особенности мышления, про особенности психологии, восприятие этого мира. Мы мыслим в категориях, заложенных когда-то еще древнегреческими объективными идеалистами, Платоном, Сократом, потом Аристотелем. Это мысль, устремленная к образцу. А Восток живет в других категориях, там совершенно другое отношение к движению, к действию. Там вот эти две категории син и ши, конфигурации, потенциал заложенной конфигурации, и совершенно по-другому воспринимается цель и способ достижения цели. И если европейский человек ориентирован на цель, то восточный человек больше ориентирован на процесс, восприятие себя частью этого мира, а не манипулятором этого мира. И вот эта знаменитая фраза Суньцзы: добиться такого состояния вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти, в скобках сам.
5: Ну да.
4: И вот скажи, пожалуйста, первый вопрос. Вот мы сейчас находимся в новой фазе там, восстановления, возрождения вот этих отношений с Китаем. Действительно, великая империя с великой историей. Ты же увлекся Китаем, когда был совершенно кризисный период в отношениях с Китаем. То есть это было не очень перспективно и не очень модно.
5: Вообще бесперспективно.
4: Согласись, да?
5: Да.
4: Вот почему тебя заинтересовала китайская культура, китайский язык? Почему ты пошел на китайский язык? Почему ты потом работал там переводчиком, возглавил там ряд проектов, связанных с переводом, первым перевел, вот участвовал в переводах великих произведений китайской философии? Почему? Вот скажи, что тебя заинтересовало?
5: Вот очень интересно, на самом деле. Вот ты пока говорил, я отметил несколько для себя вещей. Во-первых, вообще концепция Востока и Запада как цивилизационных единиц – это западная концепция. Это вот очень интересно, да? И мы оперируем,
4: взгляд,
5: ну,
4: да.
5: Само собой, колониальный западный взгляд вот это, на колониальный Восток. Но мы привычно оперируем в терминах вот тех, да, по сути дела.
4: Ну, мы воспитаны на древнеримской и латинской литературе, потому что в университетах преподавание до 19 века было на латыни. Все мировоззрение воспитано.
5: Да, ну и русский язык, он подвергся там огромному влиянию, да, ну, авраамическое в любом случае видение как таковое, да. И много таких вещей, которые, слава богу, что сейчас они стали видны, их стало видно, потому что, с одной стороны, это вещи, которые вроде как тебя приобщают к прогрессу, а с другой стороны, они очень тормозят развитие как таковое.
4: Есть такой термин, что Китай – это прошлая цивилизация, но это и будущая цивилизация.
5: Ну, да. При этом, однозначно, конечно, взгляд на историю надо менять, а, следовательно, раз меняется взгляд на историю, нам самим, да, потому что история была описана таким образом, предыдущая как таковая, то придется историю переписывать. Как это не неприятно обыденному уму всегда, значит, который говорит, нет.
4: Да, потому что в нашей истории все-таки центр мира – это Европа.
5: Да. Факты должны быть. Ну, карта у нас такая географическая, где вот все вокруг этого, евроцентрическая, да? А почему я заинтересовался? Я поступил, во-первых, совершенно случайно. У меня не было никакого намерения изучать китайский язык. Так просто сложилось. И покуда я учился, это было с 74 по 79 год, этот самый Китай меня не вызывал никакого интереса. Было очень плохое преподавание, абсолютно мне это, ну, никуда оно не годилось, я не знаю. То есть меня не сумел заинтересовать там ни один человек. И в 79 году я когда закончил, у меня не было шансов, и ни у кого не было шансов работать с Китаем, потому что Китай абсолютно не присутствовал на территории. Я во Владивостоке заканчивал как раз университет. Китайцев никаких не было, их вообще невозможно было увидеть нигде, кроме там нескольких там репатриантов, да, которые тоже шли изучать китайский язык с тем, чтобы там иметь профессию как таковую. А вот заинтересовался я позже, когда я столкнулся внутри среды, в которой я выращивался, значит, вот этого заката социалистического застоя, или застоя социалистического заката.
4: Да.
5: Я заинтересовался в первую очередь китайской традиции, потому что я столкнулся с вопросами, на которые мне современный дискурс не мог дать никаких ответов. собственно говоря, я там сталкивался. Западная философия меня не устраивала. Я туда копнулся, сюда копнулся, значит, потрогал всех, кого только можно потрогать было, значит, в то время. В какой-то момент я осознал, что ответы на мои вопросы к этому бытию как таковому, значит, они лежат в области каких-то древних знаний. Значит, древних знаний. Это была первая часть.
4: И не европейской ментальной культуры.
5: Может быть, и не так, но, в принципе, я понимал, что они в древних знаниях лежат, и достаточно древних. И с этой точки зрения, там, Греция и Рим никак не попадали в эту обойму древних цивилизаций. Да? Вот они были как бы, они были частью истории. А вот
4: то древние Ригведы и Веды.
5: Да, нет, и китайские древние тексты. Знания, в конечном счете, туда попадало по тому моему видению, по той карте моей ментально-интеллектуальной, да, туда попадал древний Китай, туда попадали в какой-то степени шумеры какие-нибудь древние, значит, Египет туда попадал, и Веды, ну, и древнееврейская традиция, конечно же, да. Но при этом, так как это был 80-й год, у меня не было никаких шансов, находясь в городе Хабаровске, изучить что-либо еще, да, потому что просто не было доступа к информации, и поэтому я выбрал древний Китай, с тем, чтобы выучить древний китайский язык, и с тем, чтобы самому иметь доступ к этим текстам, потому что я почувствовал, что туда идет некий такой поток энергоинформационный, назовем его, не люблю это словосочетание, но тем не менее, да, вот какой-то поток, когда ты соприкасаешься. И мне вот на днях, интересно, мне человек где-то написал вопрос где-то в каких-то соцсетях, вот так вот, как вы считаете, вот что вот исихасская традиция, не более ли она мощная, значит, чем даосская традиция, ну и какие-то там привел аргументы. Я ему ответил следующим образом: вы знаете, вы удивитесь, но меня, может, даосская традиция даже меньше интересует, чем исихасская. Исихасская меня вообще не интересует. Меня интересует то ощущение, да, в этих древних текстах китайских, которые я трогаю, которое я получаю, соприкасаясь с этими какими-то, с этим способом, с этой, что ли, интонацией. Здесь дело даже не в словах. Там понятное дело, что вы учите какие-то схемы ментальные, там учишься как-то мыслить, там берешь какие-то образцы, модели, значит, внутриязыковые какие-то, которые сохраняются в древнем языке, значит, и с помощью этого начинаешь видеть себя в этой реальности, даже не реальность видеть, да, а себя в этой реальности. Значит, и вот я пошел по этому пути, реально выбрав два самых сложных, с моей точки зрения, на тот момент текста древнекитайских. Это был Дао Дудзин и была книга «Перемен». Значит, про Дао Дудзин еще можно было что-то как-то понимать, про книгу «Перемен» непонятно было ничего абсолютно, значит, потому что существующие на тот момент источники, а это был единственный текст, наверное, который был, это перевод Юлиана Щуцкого, значит, который был издан в 60-е годы в начале, значит, Конрадом, китайская классическая книга «Перемен», он, несомненно, представляет собой научный подвиг, значит, и гениальное какое-то там устремление человеческого духа, но не отражает, он не вскрывает вообще суть и смысл книги «Перемен» от слова «совсем». Совсем. Более того, наверное, он даже куда-то в сторону уводит человека, если ты пытаешься понять, что такое книга «Перемен», то, задав этот вопрос и прочитав этот текст, ты получишь массу ложной информации по этому поводу. И вот я начал изучать. Вот, собственно, я начал изучать, начал пытаться понимать, научиться понимать эти самые древние тексты, значит, а более того, всего того, что, опять же, аврамическая традиция мне говорит о том, что ткань бытия – это есть текст, потому что слово «текст» переводится понятием «ткань», да, как таковое, и тема мира как текста давно сложилась в моем видении.
4: От слова «текстура», да?
5: Да, текстура, да, ну, текстура от слова «текста». Текст прямо дословно означает «ткань». Ткань – это то, что ткется, да, вот это ТК. И это общий индоевропейский корень какой-то. Ткать, качество и так далее, ткань, текст. Это, то есть покрывало Изиды, да, наброшенное на этот мир. Мне как-то, наверное, повезло в значительной степени, что я не был испорчен вот этим вот классическим образованием китаиста, потому что я отбросил все ответы, которые мне предлагала традиция, и начал искать свои. Вот до настоящего времени я этим и занимаюсь. Но хотя поэтому, по большому счету, я занимаюсь там взаимодействием. Я много читаю на древнекитайском, значит, и, ну, как бы соприкасаюсь с этой историей, в общем, как-то практикую все это, в том числе и в теле. И мне это дает некое другое видение мира. Вот другое видение мира, которое невозможно даже и описать, и объяснить. Да, вот это вот по большому счету, хотя при этом я практикующий работник слова. Да, я там вряд ли я назову себя писателем в прямом смысле этого слова. Меня описательность реальности мало интересует, имеется в виду, особенно внешней реальности. Меня интересует опять писательство как работа с текстом, вообще текстом как технологией управления тканью бытия.
4: Слушай, вот еще вопрос. Мы внимательно наблюдаем за тем, как сейчас развивается Китай. И понятно, что там мы как ресурсно там, технологическая такая империя тянемся к смысловой, другой тип энергии, другой тип мышления. Мы видим, что происходит в китайской экономике, и восхищаемся. Ну, правда, сейчас и индийская тоже удивляет. Угу. Да, потому что когда у Китая было там 6-8% роста ВВП в год, мы восхищались. Сейчас 14% у Индии, мы даже не знаем, как к этому относиться. И мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Во-первых, мы видим, как Китай встраивается в остальные цивилизации, как он захватывает Африку, как он захватывает Латинскую Америку, притом ни с кем не воюя, ничего не захватывая войсками. Он захватывает социально-экономически, захватывает через системы образования, да, через инвестиции, через то, что китайцы учатся сейчас, половина классов в Англии, в Америке, китайцы, мало того, 3/4 возвращаются обратно. Но, кроме этого, когда наш туда уезжает, он тут же вдруг становится там, американцем, да, или англичанином, а китайцы остаются китайцем.
5: Это правда, да.
4: Он остается китайцем. Мало того, если там, например, русские за рубежом себя ведут как черный перец, чем отличается черный и красный перец? Черный перец, когда сыпешь на поверхность, каждая перчинка, она гидрофобная, она боится воды. Она гидрофильная, она любит воду, и она присоединяет как можно больше воды, и поэтому ей хочется быть одной. Чтобы большим количеством воды себя окружить. И поэтому, когда черным перцем перчишь, этот черный перец равномерно распределяется по всей тарелке. А красный перец, он гидрофобный, он боится воды, поэтому они друг дружки. То есть вода – это чужеродная, и поэтому они друг дружки тянутся, и они сливаются сначала в капли, а потом появляется одна большая капля красного перца. И вот за рубежом русские друг от друга отталкиваются, делают вид, что они не русские, а китайцы объединяются. Появился один китаец, через год уже 100 китайцев, потому что он притягивает себе, зовет
5: своих соотечественников.
4: Кроме того, ни в одной стране мира нет Russian Town, но во всех столицах мира есть China Town. И мы наблюдаем за тем, что происходит в китайской там, экономике, социальной жизни, с удивлением и не понимая, что с этим делать. У меня несколько примеров приведу. 2 года назад, да где были китайские автомобили? Прошло 2 года, скоро уже будем думать о том, а где будет Мерседес.
5: Ну да.
4: То есть за 2 года захватили мир. Захватили мир. Европа сейчас не знает, как защититься от китайских автомобилей, потому что они уничтожат европейскую машиностроение, на чем держится практически половина европейской экономики. Это раз.
5: Придется смиряться.
4: Дальше. Мы смотрим, что происходит в науке. Например, Китай недавно объявил, 2 новости, меня, их больше было новостей, но 2 меня убили. Китай протестировал 10G. Мы о 5G еще мечтаем, да, чтобы запустить 10G. И второе, Китай недавно заявил, что создал квантовый компьютер, который, внимание, в 10 миллиардов раз быстрее американского. Не в 10, а в 10 миллиардов раз быстрее американского. Это наводит на мысль, что еще следующая итерация, еще в 10 миллиардов лет, уже там столько нулей нет. Дальше. Что происходит в науке? Китайцы разрешили генетические эксперименты над геномом человека. То, что в Европе, в России, в Америке, в Японии запрещено. Китайцы, во-первых, изобрели искусственную матку. И если мы в фантастических фильмах еще несколько лет назад смотрели как на фантастику, когда человеческие зародыши вдруг развиваются до полноценного человека в какой-то капсуле, то сейчас это реальность.
5: Да.
4: Яйцеклетка оплодотворенная кладется, и через 9 месяцев забирается ребенок.
5: Да.
4: Второе – это то, что они сейчас делают не из двух клеток, а из трех.
5: Угу.
4: Они сливают три клетки и таким образом практически минимизируют в миллиарды раз вероятность того, что все три аллеля будут рецессивными.
5: Угу.
4: То есть генетические заболевания в этом случае практически не имеют шанса.
5: Угу.
4: Да, какие-нибудь гемофилии и другие там рецессивные болезни. Следующее – это они разрешили встраивать эффективные гены.
5: Угу.
4: Они берут неэффективный ген, вставляют эффективный. А вот уже повышенный иммунитет, вот лучше же интеллект, вот трудолюбие, а вот работоспособность, а вот выносливость и так далее. И мы вот с генетиками, с моими коллегами и одноклассниками, одногруппниками из университета обсуждаем, что хорошо, мы сейчас за этим наблюдаем. Но когда через 20 лет во все университеты мира будут поступать только китайцы,
5: да.
4: Ну просто набрав больше всего баллов, а что мы будем делать? Через 20 лет уже не догоним.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане ливни привели к размытию 100-метрового участка дамбы рядом с селом Ахты. Еще 100 метров защитной конструкции находятся под угрозой обрушения. При ухудшении ситуации подтопление может затронуть прибрежные территории, сельхозугодия, частные дома, газопровод, линии электропередач и республиканскую трассу. Для оценки обстановки на место выехали глава района и сотрудники МЧС. В Дагестане продолжается возведение автодороги, ведущей к Махачкалинскому порту. Ее длина составит более 6 километров. Трасса будет проложена от федеральной магистрали Р-215, соединяющей Астрахань, Кочубей, Кизляр и Махачкалу до территории самого порта. Новая дорога обеспечит удобный и постоянный доступ большегрузного транспорта к портовым сооружениям. В Махачкале оштрафовали водителя за наклейку с логотипом запрещенного в России Инстаграма. Сотрудники полиции провели проверку автомобиля и обнаружили на нем наклейку с логотипом социальной сети. Советский районный суд вынес решение оштрафовать водителя на 2000 рублей и конфисковать наклейку. Мужчина признал свою вину в использовании запрещенной символики. С 1 августа пенсии работающих пенсионеров в России увеличатся. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она пояснила, что при перерасчете будут учтены индивидуальные пенсионные коэффициенты, заработанные в прошлом году, но не более 3 баллов. Продажа автомобилей Mercedes-Benz в Америке может оказаться под угрозой из-за нового законопроекта, рассматриваемого в Конгрессе. Он предусматривает запрет на продажу, импорт и производство автомобилей компаниями, имеющими связи с правительствами враждебных стран. Основным акционером Mercedes-Benz является китайская госкомпания BAIC, которой принадлежит почти 10% акций. Еще 9,5% акций материнской компании контролируется китайским миллиардером и основателем Джили Ли Шуфу. Россия заняла 4 место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами по итогам прошлого года. Список был сформирован на основе мнений экспертов, результатов социсследований и итогов международных конкурсов красоты. Колумбия заняла 1 место. В пятерку лучших также попали Польша, Греция и Чехия. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горно-хаварских районов, таких как Хунзахский, Гунипский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосы и пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводчеством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал адамнис дарман агара, дурному человеку нет лекарств. Абдал адамнис дарман агара.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
8: Люблю соки кикуни. Очень вкусно они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
9: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
11: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
12: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
13: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
14: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
15: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
16: Персик слаще из нектаров.
17: Абрикос еще вкусней.
18: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
21: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Понимаете, мы созданы внутри потрясающей вибрации. Абсолютно удивительной вибрации. Прирожденными любителями риска. Свободными. Это превращение происходит после рождения. Вы можете изменить все, но нужна смелость. Нужны цели. И знаете что? Вы сидите и смотрите это видео и думаете: «Боже мой, я хочу все изменить». Я бы сказал вам, продолжайте напоминать себе, что в вас заложен огромный потенциал. Вы вполне способны сделать все, что задумаете. Вы действительно можете. Неважно, что говорят вам циники. Хватит слушать, кого попало. Все, о чем вы сейчас должны думать, это то, что вы хотите сделать, а не то, можете ли вы это сделать или нет. Когда вы собираетесь начать? Вы должны создать намерение немедленно. Я собираюсь начать прямо сейчас. Если вы видите, вы сможете сделать. Прекрасная правда заключается в том, что вы можете все, что угодно. Мы должны знать, что существует определенная частота. И если вы настроитесь на эту частоту, вы сможете привлечь к себе все, что вам нужно. Вот в чем весь смысл. Почему вы испытываете сомнения, обладая такими потрясающими способностями? Если вы примете твердое решение, вот так я и сделаю. И вам не нужно знать как, не нужно понимать как. В ту же секунду, как вы примете твердое решение, вы переключаете свой мозг на нужную частоту, чтобы начать притягивать то, что нужно, чтобы проявить то, что вы хотите. Если вы видите, вы сможете сделать. Вы должны увидеть внутри себя то, что вы действительно хотите. Действуйте так, как будто вы уже там. Гуляйте, общайтесь, живите так, как будто вы уже там. Не ставьте маленькие цели. Не ставьте те цели, которые вас не вдохновляют. Ставьте

0: Такие цели, которые вас будоражат и заставляют двигаться вперед. Как только частица вашего разума вступит в резонанс с высшим разумом в вас, вы поймете, вы ощутите, вы почувствуете. Чувство — это осознанное ощущение вибрации. Единственное условие — вы этого хотите? Не нужно ли вам это? Не можете ли вы это? Единственное важное условие — вы этого хотите? Сорвите оковы своего разума и помечтайте. Умоляю, позвольте себе это. Отключите на время свой аналитический ум. Задвиньте его в сторону. Мы все лишь исследуем и мечтаем. Помните, как сказал Лоуренс? Все люди мечтают, но по-разному. Одни грезят ночью в темных закоулках разума, но стоит им проснуться, как их мечты обращаются прахом. Но есть и те, кто грезит наяву. Эти люди рискуют. Они проживают свою мечту с открытыми глазами, воплощая ее. И мне это удалось.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая. Поиск своего, а не сильного. Это самая частая и самая коварная ловушка, основанная на нашей базовой человеческой потребности. Окружать себя теми, кто нам нравится. Это происходит подсознательно. Мы ищем не того, кто будет безжалостно эффективен и принесет максимальный результат, а того, с кем нам будет просто комфортно. Такого душку, который улыбается, совсем соглашается и не задает каких-то неудобных вопросов. Сильный сотрудник – это не всегда удобный сотрудник. Он может задавать сложные вопросы, оспаривать ваши решения. Он может быть интровертом, с которым вообще не поболтаешь о пустяках. Но его главная задача – приносить измеримый результат. Поэтому первое, что нужно сделать – это отделить свою личную симпатию от профессиональной оценки и нанимать не тех, кто вам просто нравится, а тех, кто будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы ноль внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил: ну, рынок сейчас сложный. Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы, например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес. Как ты с ним справился? Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос: какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека? Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите: мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема – у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание. Поэтому, прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного. Очарование красивой истории, а не фактами. И поиск функций, а не решение проблемы. Все они следствия отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных, заряженных, ценных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
19: Ребят, всем привет. Иван Хохлов у меня снова в гостях. Рад тебя очень видеть.
20: Уже всем привет. Раз. Саша, привет.
19: Да, а для тех, кто не знает, первый выпуск мы записали года полтора назад. Он уже, кстати, больше 300 тысяч набрал. Потом мы писали еще раз, буквально спустя несколько месяцев, когда начались все эти военные действия. И вот мы снова здесь спустя год. Как дела?
20: Все хорошо.
19: Ладно, давай более конкретный вопрос. Когда мы с тобой записывались тогда в онлайне, я тебя спрашивал, как у тебя вообще уровень оптимизма? И ты сказал 6-7.
20: Слушай, ну сейчас, наверное, 8.
19: 8 оптимизма прибавилось?
20: Да.
19: Ну ладно, давай, прежде чем мы тогда дальше в степь пойдем, про 12 Stories. Что вообще сейчас происходит? Потому что, я тебе напомню так немножечко картинку, что мы с тобой обсуждали, что у вас были планы заграничные, там, международный рынок, капитализация миллиард долларов, и вот вы шли туда, и все встало, кредитные линии отзывают, там приходится сокращать производство, про магазины не знаете, что делать, закрывать, не закрывать, все стартапы сворачиваете, людей сокращаете. Прошел год.
20: Слушай, ну сейчас, мне кажется, стратегия плюс-минус во всем мире стала, не только в России такая, она везде сейчас у всех таких средних и крупных компаний одинаковая. Это держать косты, потому что все понимают, что началась или начнется глобальная рецессия. В России понятно, что она уже идет, и уже глубокая рецессия. Поэтому все стараются держать расходы при этом. Ну, то есть такую, держать максимальную поджарую форму, быть эффективными. Не знаю, может быть, давайте что-нибудь поконкретнее ты меня спросишь, я тебе пойду в разные стороны.
19: Давай, да. Глобально, ну, смотри, просто если у вас была там идея, и вообще в целом это вопрос, который меня заботит, и я спрашиваю всех, кто строил какую-то компанию с идеей. То есть вы там 9-й год же компании, да, сейчас?
20: Да, будет 9 лет
19: да,
20: скоро.
19: Да, 9 лет скоро. Вы бежали к определенной идее, к определенной цели. Стать мировым брендом, конкурировать с лучшими, стоить больше миллиарда долларов. И, собственно, там проблема, я помню, мы с тобой обсуждали, ключевая проблема заключается в том, что мы можем продолжать расти в России, я так понимаю, что вы выросли в этом году опять, да, ну, в 22-м, да. Но вопрос того, что как бы вся идея, так сказать, подрассыпалась, потому что закрылись те самые возможности, ради которых вы вообще работали. И, соответственно, вот интересно понять, как вы вообще пересобрались и какой теперь вектор, с какой идеей вы теперь идете дальше.
20: Слушай, мы осенью пересобрали все свои планы, то есть если, когда все началось, мы поняли, что от всей международной экспансии нужно отказываться и фокусироваться на России и странах СНГ, то осенью, когда мы делали уже какие-то новые стратегические сессии, планирования, мы поняли, что мы можем все равно ставить себе какие-то амбициозные глобальные планы. Просто, может быть, они случатся не через год, а может быть, через, и не через два, и не через три, а может быть, через пять, может быть, через десять. Неизвестно, когда мы к этому сможем прийти точно. Вот, но мы точно можем уже тренироваться, мы можем уже пытаться развиваться на тех рынках, на которых, которые для нас открыты и доступны, чтобы дальше уже строить какие-то мостики дальше. То есть мы сейчас думаем про таком, в активной, продвинутой стадии с открытием и онлайна, и офлайна в Дубае. Мы развиваем активно Казахстан. У нас уже был магазин в Казахстане, мы сейчас увеличиваем площади, открываем новые магазины, договариваемся. Мы думаем про Ташкент, Узбекистан, мы думаем про Баку, мы думаем про Стамбул. То есть мы добавляем на карту города, где мы думаем, что мы могли бы быть успешными в офлайне и в онлайне одновременно. Дальше, если эти гипотезы подтвердятся, то есть мы пока ставим такие цели, которые с большей вероятностью сбудутся, если мы будем понимать, что бизнес-модель работает, что покупатель есть, сами магазины оборотистые, успешные, онлайн-бизнес-модель работает, у нас нормальный P&L, нормальная оборачиваемость, все хорошо. Мы будем дальше это развивать, дальше строить. За этот год пришло абсолютно точное понимание, что такого большого долгосрочного планирования бесполезно, потому что ты не знаешь, то есть ни один экономист не может. Я недавно смотрел Ицхоки, и такой известный экономист из Стэнфорда, там его, ну, неважно, есть интервью в интернете, он Вьюгин, и женщина их, я забыл, как ее зовут. И, значит, вот они очень много строят прогнозов, рассуждают, потом в конце говорит, ну, вы знаете, вообще вот есть определенные политические риски, есть определенные политические вероятности, они не низкие. То есть там много различных стратегических университетов делают какие-то там ставки на смену режима здесь, смену режима здесь, какие-то еще события, которые могут возникнуть. И все эти вероятности, они достаточно высокие. И рядом с ними все экономические события меркнут. То есть ты все планы, которые ты рисуешь вот в текущей статичной картинке, они все рассыпятся, когда произойдет какое-то очередное геополитическое событие. И ты не знаешь, какое оно будет. Поэтому получается, что такое прям стратегическое планирование сейчас очень сильно отходит на второй план. Сейчас важно быть в форме, в хорошей, и при этом все равно развиваться. Потому что без развития, на мой взгляд, ты либо развиваешься, либо умираешь. Одно из двух. Поэтому нужно думать, как развиваться, с одной стороны. С другой стороны, как при этом сохранять очень хорошую форму.
19: Да, как ректора МГУ зовут, я забыл. Забыл. Ну, он же тоже...
20: Аузан?
19: Да, но абсолютно.
20: Декан экономфака.
19: Декан. Вот, и он... У него тоже недавно интервью вышло на Форбсе, по-моему, или не помню где, но суть там такая была, что тоже идея, что вот они там год назад прогнозировали, предполагали, там что вот... И он сидит сейчас, он спрашивает, ну и вот что сбылось? Он говорит, а вообще все не так произошло. То есть мы много строили прогнозов, а они не лучше, не хуже, они просто по-другому вообще все произошло. Он как раз тоже об этом рассказывал. Ну да, тут согласен. Но у меня есть вопрос, мы с тобой вот уже за обедом сейчас затронули частично. Но, тем не менее, вот у меня лично всегда внутри была дилемма на протяжении последних нескольких лет, что я... У меня, знаешь, такие два демона во мне борются. Один говорит, надо деньги зарабатывать здесь, сейчас. Другой говорит, надо строить что-то, хрен с ним на деньги, на много лет вперед. И у меня всегда такой, знаешь, дисбаланс определенный, потому что меня штормит из одной стороны в другую. И я всегда, смотря там на своих каких-то друзей, знакомых, которые там 10 лет назад начали компании, и сейчас у них большие компании, смотрел с такой, знаешь, завистью определенной. Да, я себя довольно хорошо чувствую, но тем не менее я там не построил какого-то вот гиганта. Но в этом году, точнее в прошлом году, у меня случилось наоборот такое, знаешь, переключение, когда многие из этих людей, у которых в этом году должно было быть IPO, например, да, или которые планировали экзиты какие-то успешно сделать, и это все сорвалось, я такой думаю, так, а это вообще правильная модель-то была? То есть, или все-таки моя модель, она более оптимальная? И у меня вот, знаешь, вот эта борьба, конечно, продолжается внутри, но для меня стало, скажем, не то что более очевидным, но подсветило мне, что на картинку можно с другой стороны немножко посмотреть. И ты, по сути, ну, там, я не хочу сказать, что у вас это прям вот вы номер один, на кого это повлияло и заделалось. Но тем не менее, я очень много помню, что мы с тобой разговаривали, ты рассказал, что для тебя бизнес – это не только идея про зарабатывание денег, что можно условно на Wildberries продавать и будешь зарабатывать деньги. Тебе нравится сам процесс, тебе хочется конкурировать с мировыми брендами и так далее. То есть идея во главе всего живет. И так или иначе, вот такие вот события, они эту идею немножко как бы подбивают. И то, к чему шел ты на протяжении там многих лет, оно видоизменяется. И вот среди наших общих с тобой знакомых есть те, кого эмоционально это очень сильно затронуло, потому что ты теряешь вот эту путевую звезду, и как бы да, ты зарабатываешь, бизнес растет, вроде есть какие-то планы, но драйв, он очень сильно уходит. Как это у тебя?
20: Мне кажется, это очень сильно зависит еще от темперамента человека. То есть насколько далеко ты каждый день смотришь. То есть мы можем далеко заглядывать, но в целом от темперамента зависит, что тебе больше нравится, чем заниматься. Вот мне, например, очень нравится все равно быть в операционке, быть в процессе. Мне нравится вот что-то, где-то быть рядом с людьми, вместе что-то делать. И для меня такие вещи, они проходят достаточно быстро. То есть ты можешь на день, на два тебя это выбивает, потом ты думаешь, так, надо спасать, надо собраться, надо что-то делать, надо что-то предпринимать. Надо действовать, по-любому вырулим. Вот у меня такой сценарий включается. Поэтому я вот, ты все про что-то сейчас вспоминаешь, но это были, наверное, какие-то там первые дни, недели, когда были большое количество проблем, неизвестно, uh-huh. Наверное, может, там первый месяц, наверное, было сильно много неопределенности. Сейчас, конечно, тоже очень много неопределенности, но уже к ней есть такая толерантность. Ты уже понимаешь, что это в нашей задачке дано. Ты все время должен ожидать, что тебе кто-нибудь день преподнесет сюрприз, и тебе нужно будет на это реагировать. И зная это, ты просто должен понимать, не знаю, у тебя должна быть хорошо натренированная команда собрана, у вас должны быть хорошие взаимоотношения, чтобы вы в команде могли быстро пересобраться и быстро начинать грести в другую сторону. Ну и, соответственно, у тебя расходная часть должна быть максимально управляемой. Uh-huh. Об этом должен все время, это должен в уме держать. Бюджет должен быть не такой, не растянутый с жирком, а должен быть максимально стрессовый. Мы тоже вот в этом году его очень сильно сжимали для того, чтобы расходы, продолжаем сейчас сжимать для того, чтобы все время расходы держать под контролем. До этого все 8 лет жизни компании я старался ставить очень стрессовые цели. То есть мы все время жили в таком недостижимых целях. Всегда. То есть мы всегда бежали и всегда не добегали. Когда ты ставишь такие большие недостижимые цели, у тебя точно так же команда планирует расходы. То есть когда у тебя такой стрессовый, амбициозный бюджет продаж, у тебя такой же стрессовый, амбициозный бюджет расходов.
19: Угу.
20: Когда бюджет продаж не случается...
19: С излишком ты имеешь в виду, да?
20: Да, с излишком. Угу. Ну, потому что тебе нужно набирать людей больше.
19: Маркетинг.
20: Быстро.
19: Да.
20: Сжечь деньги на маркетинг, сжечь деньги на разработку. У тебя качество найма падает, потому что тебе нужно быстро нанимать. И так далее, и так далее. То есть ты делаешь большое количество таких не самых эффективных действий, когда ты пытаешься действовать на такой, на скорости. И получается, что в такие годы тебе это очень сильно бьет по голове, потому что у тебя внезапно эта выручка не случается, а расходы, они уже разогнаны. Ты уже набрал людей, ты не можешь по щелчку...
19: Не, можешь вопрос цены.
20: Но это сразу, то есть это еще больше, это стоит еще больше денег. И большая часть расходов, у тебя продукт заказан уже под другие продажи, у тебя все разогнано совершенно под другие расходы. И вот в этом году, когда мы планировали, я старался максимально первый раз в жизни, я пытался сделать так, чтобы мы максимально консервативно сделали бюджет. Не получилось, он все равно получился амбициозным, потому что у всех уже разогнаны головы.
19: Мышление, да,
20: но
19: уже.
20: Мы хотя бы не так подошли к расходам. То есть мы сказали себе, давайте мы себе поставим амбициозные цели по продажам. Мы разогнали там какие-то производства продукта эти расходы связаны с производством. Но все остальные расходы мы очень сильно держим. И мы их держим очень управляемыми. То есть мы не делаем какой-то амбициозный найм, мы стараемся теми же силами все это делать. То есть мы пытаемся быть такими, оставаться такими сухими поджарами. Это первый раз за 9 лет жизни компании мы сделали вот совершенно по-другому подошли к этому году. Плюс мы страхуемся. То есть мы стараемся сделать так, чтобы если что-то произойдет, у нас была какая-то управляемость у всего этого.
19: А относительно себя лично ты сделал какие-то выводы? Я не знаю, меньше работать, больше работать, меньше денег тратить, больше денег откладывать или еще что-то какие-то. Вот именно не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения персонали.
20: Точно сделал выводы, что больше тратить нужно.
19: Наоборот, да?
20: Да, что нам точно больше нужно, не надо ничего копить, надо жить сегодня.
19: Это почему что... аргументируй?
20: Слушай, ну вот когда у тебя есть риск красной кнопочки, ты думаешь, вот ты там сидишь, у тебя, не знаю, есть какие-то... накопление, жир, а завтра ты там думаешь, ну, когда-нибудь потом поживу. А может быть, когда-нибудь потом не случится. Почему ты экономишь, не знаю, на каком-то перелете или на отеле, или еще на чем-то, или на каком-то подарке. Лучше делать это здесь, сейчас, в моменте. То есть я стараюсь больше фокусироваться на сегодня, не скажу, что это прям сильно получается, но точно этого стало больше. Так.
19: Я, прости, задам тебе вопрос, а у тебя... Нет такой истории. Вот у меня, и мне кажется, это с детства, может, с кого-то сформировано еще откуда-то, но у меня есть постоянно такой страх определенный, причем неважно, насколько там стабильная ситуация в работе, еще где-то. Я когда трачу деньги, у меня всегда такой, знаешь, вторая мысль в голове. Блин, а что если завтра все рухнет, условно? И как бы ты окажешься в стрессовой ситуации, у тебя есть какие-то обязательства, там, семья, дети, родители, еще что-то. Вот ты тут как думаешь на этот счет?
20: У меня есть какой-то прям минимальный запас, условно, с которым я понимаю, точно год могу прожить и не работать. Uh-huh. Это вот вообще, это единственное, что у меня есть. Это вот прям супер минимальный, несгораемый остаток. И то я могу в него залезать спокойно. А в остальном, я, знаешь, я раньше точно так же думал, до того, как я пошел учиться в бизнес-школу Сколково.
19: Ты третий раз пропагандируешь.
20: Слушай, я их фанат, я туда привел, я не знаю, мне кажется, человек 50, мне кажется, туда пришел. Вот у меня каждую неделю кто-нибудь звонит, может, там нужно твою рекомендацию указать. Я говорю, конечно, давай, сейчас я тебе там дам контакты, чтобы тебе все там сделали. Я реально фанат, причем мне ничего не платят, у меня есть какая-то даже грамота, что я к ним много людей привел. Мне то, что нравится, я стараюсь про это этим делиться. И я когда пошел туда учиться, мне казалось, ну я такой там средней руки предприниматель из Екатеринбурга, занимаюсь там какой-то фигней, строительный подрядчик, арматурой, строительными материалами торгую. И мне я был в такой позиции не окей. То есть я думал, что там я сейчас приду, и там такие светила, я там киты, я там буду среди них вот просто... Угу. Тупой, такой неуспешный. Вот мне казалось, что я там просто буду дотягиваться до них. И вот мне Сколково дало очень много вещей, потому что я пришел и понял, что да, в принципе-то, ну да, есть ребята сильно успешнее, чем я. Но я смотрел на них, я понимал, что в принципе у меня мозги ничем не хуже. В чем-то даже в каких-то дисциплинах я бы там в топ, не знаю, топ-3, топ-5 где-то был. Где-то, конечно, я был там кого-то хуже, где-то лучше. Но я понимал, что я вообще норм. То есть я нормальный, где-то даже и вообще и способный. Где-то у меня какие-то есть, наоборот, компетенции, которые сильно выше, чем в среднем у группы. Uh-huh. И я понял, что у меня появилась какая-то уверенность после этого. Я понял, что вот как раз, я не знаю, к середине обучения я понял, что почему я спокойно перешел с одной деятельности в другую, потому что я понял, что сегодня я занимаюсь одним, завтра другим. Неважно. Важно не что то, чем я делаю, важно, кто я, что у меня вот здесь внутри uh-huh. записано, какой у меня здесь опыт и как я подхожу к делам и к вопросам. Поэтому у меня есть абсолютная уверенность, что если завтра что-то случится с компанией, с работой, я обязательно найду, как заработать на хлеб. Я не знаю, я понимаю, как быть суперклассным продавцом. Смогу я продавать хорошо? Да точно смогу. Выявлять потребности или еще. Ну вот пойду завтра, не знаю, работать в каком-нибудь магазине дорогих часов или, не знаю, или еще чего-то, или mm-hmm. дорогих машин. Смогу я напродавать, быть лидером по продажам? Думаю, да, думаю, что через несколько месяцев точно смогу. Я раньше занимался продажами. Смогу я зарабатывать хорошие деньги, работая в продажах? Да точно смогу. Потом дальше. А смогу я давать какие-нибудь консультации за деньги, например? Думаю, да мне и так каждый, нет, там плюс-минус каждую неделю пишет несколько человек, просит какие-то консультации, мне просто не до этого. Ну, есть фокус другой. Думаю, ну, наверное, если бы я выставил какую-то цену, наверное, бы ко мне бы приходили бы за консультациями. Uh-huh. То есть я понимаю, что у меня вариативность каких-то занятий. Думаю, смогу ли я быть в советах директоров каких-то средних или крупных компаний? Буду ли я им интересен? Я думаю, если я выйду на рынок, скорее всего, вот если я выйду на рынок, скорее всего, ну, какое-то количество людей захочет и иметь меня в совете директоров, каким-то независимым советником или еще кем-нибудь, или независимым директором. Uh-huh. Я понимаю, что какое-то количество возможностей сразу возникнет. Как только закроется одна дверь, откроется большое количество других дверей. И у меня нет никакого сомнения, что я останусь без куска хлеба. А в принципе-то нам для жизни не так много нужно.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Буйнакском районе полностью восстановлено газоснабжение. Об этом сообщили в Минэнерго Дагестана. Отмечается, что все аварийно-восстановительные мероприятия успешно завершены. Газоснабжение в селах Чанкурбе, Чабанмахи, Ванашимахи, Карамахи и Кадар теперь осуществляется в обычном режиме. Каспийский суд обязал мэрию организовать ливневую канализацию у домов 78 и 78А на улице Ленина. Дома регулярно затапливает из-за отсутствия системы отвода дождевых и талых вод. Жители обратились в Роспотребнадзор, который подтвердил факты подтопления и подал в суд на администрацию. Теперь чиновники обязаны создать систему водоотведения. Роспотребнадзор будет контролировать выполнение судебного решения. Стоимость посуточной аренды жилья на популярных курортах Каспийского моря в Дагестане за последний год увеличилась всего на 1%, об этом пишет РБК «Недвижимость». Так, в Каспийске цены на аренду практически остались неизменными и составили 4200 рублей в сутки. В Дербенте аналитики зафиксировали минимальное повышение стоимости и среднюю цену в 4400 рублей в сутки. Москва заняла третье место среди самых освещенных городов планеты. За последние полтора десятилетия число светильников в столице выросло более чем в 2,5 раза. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Сейчас в Москве каждый вечер функционируют свыше 1,3 миллиона уличных фонарей и других осветительных устройств. Скидки на Wildberries сохранятся, так как это важный инструмент для продавцов и покупателей. Об этом заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Ранее она высказывала надежду на достижение компромисса в вопросе предоставления скидок. Ким подчеркивала, что любое ухудшение качества обслуживания клиентов приведет к снижению покупательской активности, что в свою очередь негативно скажется на бизнесе многих людей. В Калининграде обнаружен янтарь с птичьим пером, которому примерно 40 миллионов лет. Сотрудники Музея Мирового океана подчеркнули, что подобные находки крайне редки. В России зарегистрировано лишь 2 подобных образца янтаря. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Джанга. Село в Карабудахкенском районе Дагестана. В переводе с даргинского «Дай жизнь». Расположено оно в 26 километрах от села Губден. До первых поселений эта местность была болотистой и непроходимой. Тяжелый запах, ядовитые насекомые и змей пугали людей, которые оставались на ночлег. Лишь некоторым удавалось выжить до утра и продолжить путь. До сих пор сохранились легенды о страшных змеях и насекомых, которые наводили ужас. Одной из таких легенд была легенда о пастухе, у которого пропадал каждый день баран из стада. Он начал проверять местность, куда могли бы исчезнуть его овцы. Пастух находил останки овец, а рядом огромного змея. В 1930 году было принято решение осушить болото под пашню и виноградные поля. Со временем появились первые постоянные жители. В 1933 году были образованы два колхоза – Кагановича и Свердлова. Когда началась Великая Отечественная война, как и все дагестанские народы, жители села Джанга встали на защиту Родины. Многие участвующие в войне не вернулись с поля боя.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Рыбак перевозил в лодке одного человека. Пассажир торопил перевозчика: «Быстрее, я на работу опаздываю». И тут он увидел, что на одном весле написано «Молись», а на другом «Трудись». «Зачем это?» — спросил он. «Для напоминания», — ответил рыбак, «чтобы не забыть, что надо молиться и трудиться». «Ну, трудиться всем надо, а вот молиться...» — человек махнул рукой — «это не обязательно. Никому это не нужно. Зачем тратить время на молитву?» «Не нужно?» – переспросил рыбак. Он вытащил из воды весло с надписью «Молись» и стал грести только вторым веслом. Лодка закружилась на месте. «Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте кружимся, и никакого движения вперед. Отсюда понятно, чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, надо крепко держать в руках два весла – молитву и труд».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Вася Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

Диспенза говорит, что прислушиваясь к его советам, вы измените видение мира вокруг вас на субатомном уровне. Это значит, что вы настолько детально сможете проработать изменения в своем организме, что в будущем никакие внешние факторы не смогут помешать вам в достижении успеха и богатства. О шагах, которые изменят вашу жизнь навсегда, мы поговорим прямо сейчас. Шаг номер один. Отключитесь от своего мира. Выделите немного времени из своей повседневной, занятой жизни и отключитесь от окружающего вас мира. Джо Диспенза говорит, что большинство людей привязаны ко многим неправильным вещам. Телевидение, социальные сети, электронная почта и другие ненужные отвлекающие факторы. Хорошей идеей станет отключиться от всего этого и делать небольшие перерывы. Вашему мозгу необходимо отключиться, чтобы переподключиться к своему бесконечному источнику, который будет вам помогать, утверждает Диспенза. Закройте глаза, разместитесь горизонтально. Это позволит прислушаться вам к своему внутреннему голосу. Диспенза считает, что это один из важнейших шагов, чтобы начать путешествие к невероятным изменениям. Повторяйте подобную практику каждый день, делая перерывы во время работы, настраивайте свои атомы тела на поток концентрации. Вы почувствуете результат уже с первых повторений, но главное, сделайте это ежедневной привычкой. Шаг номер два. Сосредоточьте свое внимание на настоящем моменте. Далее, как только вы отключитесь от всех отвлекающих факторов, необходимо начать практиковаться в умении сосредоточиться. Чем больше вы подключаете, настраиваете и сосредотачиваете свое внимание на чем-то особенном, тем больше вы сможете осознать то, кем вы являетесь на самом деле. Когда вы сосредотачиваете свое внимание на настоящем моменте, вы используете свою истинную силу энергии. Она обладает возможностями создать ту жизнь, которую вы желаете, утверждает Диспенза. Важно научиться быть в настоящем моменте, направлять свои мысли на то, кем вы являетесь сейчас и чего вы хотите добиться. Диспенза говорит, что человеческий мозг настроен так, что очень часто блуждает где-то в прошлом или в предсказуемом будущем, но важно настроить себя на актуальность и быть в потоке мыслей, которые способны создавать реальные изменения. Сделав рутиной способность сосредотачивать свое внимание на настоящем моменте, вы откроете для себя истинное понимание, кем вы являетесь на самом деле и что вам нужно делать, чтобы не оказаться на обочине жизни. Практиковать концентрацию внимания необходимо, когда вы поймали себя на тревожных мыслях о прошлом или будущем. В этот момент остановитесь, сделайте глубокий вдох и подумайте о том, кем бы вы хотели быть и сколько зарабатывать. Важно смоделировать в своей голове что-то весомое, что действительно способно изменить вашу жизнь. Подобные мысли направят активные клетки мозга работать над вашей целью. Это мгновенно вернет вас в настоящий момент жизни. Шаг третий. Визуально отрепетируйте, кем вы хотите быть. Диспенза говорит, что вы должны приучить себя к репетиции своего будущего снова и снова, чтобы сделать его конкретным и знакомым для вас. Поэтому крайне важно сначала осознать, что все решения, которые вы принимаете, действия, которые вы делаете, и мелочи, которые вы используете, например, в перерывах между повседневными делами, должны предприниматься тем человеком, которым вы хотите стать, а не тем, кем вы когда-то были в прошлом. Вот здесь и пригодится та самая визуализация. Диспенза говорит, что с ее помощью вы настроите себя на создание долговременных и желанных изменений. А вместе с отключением от внешнего мира и способностью сосредоточиться, визуализация помогает нарисовать ту физическую реальность, которую вы со временем начнете достигать. Мысленно записывайте в течение дня, что бы вы хотели изменить, корректируйте ваши ежедневные действия, исходя из этих пометок. Ваш мозг начнет активно работать в сторону изменений, ведь вы будете думать только о них. Шаг четвертый. Делайте маленькие шаги в сторону своей мечты. Представьте, что ваши мысли и визуализации – это карта. Но сама карта не приведет вас к цели, если вы не начнете по ней двигаться. Именно маленькие ежедневные действия становятся тем мостом, который соединяет воображение и реальность. Не обязательно совершать сразу грандиозные поступки. Достаточно простых шагов. Прочитать несколько страниц полезной книги, завести

0: новый полезный контакт, уделить час обучению новому навыку, записать идеи, которые пришли в голову. Каждый раз, когда вы делаете, пусть даже маленькое действие, связанное с вашим будущим «я», ваш мозг фиксирует новое направление развития. Джо Диспенза подчеркивает, регулярные микродействия меняют не только ваш мозг, но и всю вашу жизнь, потому что именно они превращают мечту в реальность. Секрет в том, чтобы не ждать идеального момента, а начать прямо сейчас. Хоть с самого маленького шага. Пятый шаг. Задайте себе важные вопросы. Начните с такого: что я хочу иметь в своей жизни? Если вы сумеете определить видение своего будущего вместо того, чтобы вспоминать о прошлом, вы начнете активно мыслить нестандартно. Вот еще отличные варианты. Где и кем бы я хотел бы быть в ближайший год, 5 или 10 лет? Когда последний раз я выходил из зоны комфорта? Использую ли я свои сильные стороны? Как только вы начинаете размышлять и обдумывать ответы на такие мощные вопросы, вы меняете свой мозг. Когда вы заставляете свой мозг работать в новых последовательностях, с новыми комбинациями, ваш разум начинает искать новые способы помочь вам. Отвечайте искренне на поставленные себе вопросы и каждый раз задавайте новые. Так вы четко будете осознавать, где находитесь, что нужно делать дальше и какие результаты это принесет. Шаг 6. Следите за своими привычками, чтобы исключить плохие. Определите действия и бессознательные привычки, которые вы хотите изменить, а после составьте план того, как вы будете это делать. Обращайте внимание на мысли, которые вас посещают. Чаще всего именно они являются первым сдерживающим фактором для изменений. Потратьте время на то, чтобы выяснить, что является самым важным в вашей жизни и почему. Начните мечтать. В детстве мы часто рисовали то, кем хотим быть и чего желаем добиться. По прошествии времени эти мысли ушли далеко на второй план, но начните снова фантазировать. Установите цели, неважно большие или маленькие, главное, чтобы они имели исключительно позитивный характер. Отпустите прошлое, которое может тянуть вас физически и ментально назад. Столкнитесь лицом к лицу со своими страхами, примите их и начните с ними бороться. Так вы сможете вывести свои способности на новый уровень. Живите сбалансированной жизнью. Возьмите под контроль свой сон, откажитесь от вредных привычек, введите здоровый образ жизни. Внедряя хорошие привычки в свою повседневную жизнь, у вас просто не останется места для чего-то плохого. В буквальном смысле берите с собой хорошие привычки на работу, в университет или на прогулку. Таким образом, каждый ваш день, неделя и год будут наполнены только теми действиями, которые благоприятно скажутся на вас.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Проявляйте уважение и эмпатию. В деловом общении это выражается в проявлении интереса к чувствам, потребностям и мнению других людей. Также необходима толерантность к различиям – культурным, языковым или другим. Контролируйте эмоции. На психологическом уровне делового этикета важно контролировать свои эмоции и принимать решения на основе логических аргументов, а не эмоциональных реакций.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
5: Сколько сейчас акционеров у Додо Пицца, у Додо Брендс, у вашей головной компании?
6: У нас несколько сотен акционеров-миноритариев, поскольку компания проходила в 2015-2016 году через такое народное IPO, да, когда мы привлекали внебиржевыми инструментами акционеров-миноритариев, они входили в капитал, и на текущий момент, соответственно, это вот такое тоже большое и отдельно живущее сообщество, с которым мы ведем диалог, которое, кстати, частично пересекается с нашим сообществом франчайзи, да, то есть у нас есть франчайзи, которые выступают в двух ролях.
5: Это очень интересно. А существует вообще какая-то ликвидность этих акций? Существуют, я так правильно понимаю, какие-то внебиржевые торги? И по какому уровню оценки проходят сделки?
6: У нас достаточно активный вторичный рынок, то есть владение акциями Додо Пиццы – это нормальный ликвидный актив, и при необходимости акционер может эти акции продать. У нас существуют чаты для акционеров, где, собственно, желающие продать или купить акционера предлагают свои цены, поэтому вы можете зайти в этот чат и посмотреть всегда, по каким ценам есть офферы на рынке сейчас.
5: Ну, а так сможешь примерно так вот порядок? Ну, может, давай прямо сейчас зайдем, посмотрим, если можно.
6: На текущий момент наша акция, стоимость одной акции оценивается в 3-3,5 тысячи рублей в зависимости от размера пакета, что примерно соответствует капитализации компании в 200 миллионов долларов или 20 миллиардов рублей.
5: То есть, у вас как бы очень хороший мультипликатор, если вот искал EBITDA 1.5 миллиарда, но из этой беды, понятно, надо как минимум отрезать амортизацию на ваши собственные точки, уменьшить на налог на прибыль, который был 20%, а в этом году будет уже 25%. Но, в принципе, я думаю, что такая чистая прибыль у вас порядка миллиарда останется. То есть, в принципе, вас оценивают в 20 прибылей. Это очень хороший мультипликатор, который, я думаю, соответствует скорее технологическим компаниям. Каковой, наверное, вы себя в первую очередь и считаете?
6: Я думаю, что все-таки наш реальный мультипликатор был бы ближе к 7-10, такой вот эффект мультипликатора в 20 получился из-за того, что наш прошлый год был реально инвестиционным годом. И мы в прошлом году инвестировали порядка 1.5 миллиардов рублей в наши стартапы. То есть, если бы мы...
5: Которые попали как OPEX, правильно?
6: Да. Да.
5: Ну, то есть, если бы не ваши инвестиции, которые вы списываете на ОПЕКС, ваша реальная прибыль, ваша EBITDA была бы тогда 3 миллиарда, ну, и, соответственно, прибыль была бы там 2 с чем-то, правильно?
6: Примерно.
5: И тогда мультипликатор был бы, ну, там, чуть меньше 10.
6: Да, такой порядок цифр совершенно.
5: Окей, окей. Ну, в любом случае, вы покоряете новые рынки, вы находитесь в инвестиционной фазе.
6: Да, причем мы инвестируем в два канала, мы продолжаем инвестировать в международный рост Додо Пиццы, и мы много инвестируем в наш новый источник роста, в Drinkit, это сеть кофеен. Сейчас там порядка 60 кофеен, но у нас большие амбиции, мы хотим дорастить этот бизнес до сопоставимых с пиццей масштабов.
5: Мне кажется, это достаточно легко сделать, учитывая то, что все-таки рынок и еще менее консолидированный кофеен, чем тот рынок, на котором ты уже присутствуешь. И плюс у тебя огромная база существующих франчайзи, правильно?
6: Я бы еще добавил к тебе, почему мы инвестируем именно в кофейный рынок, потому что кофейный рынок очень сильно растет, и в России есть еще очень большой потенциал догонять, скажем так, высокоразвитые страны по количеству потребления кофе в чашках на человека.
5: Давай мы поговорим про международную экспансию, потому что, мне кажется, это тоже уникальная составляющая вашего бизнеса в том, что вы одна из немногих российских компаний, которая сумела масштабировать ваш бизнес не просто за пределы России, не просто в страны СНГ, а еще и покорила более 20 стран мира. Насколько оказалось сложно масштабировать франшизу за периметр России, за периметр СНГ, давай даже так поставим вопрос. Какие у вас такие основные были открытия? Какие рынки, может быть, оказались наиболее перспективными?
6: Спасибо тебе большое за то, что ты употребил слово «покорили». Я думаю, что пока его в отношении нашего международного бизнеса произносить было бы преждевременно, потому что по факту те рынки, где мы реально номер один, это только Россия, Казахстан и Беларусь сейчас. На всех остальных рынках мы стартап, мы боремся с нашими международными конкурентами, с локальными игроками, и это еще большой путь, который нам предстоит идти. Если говорить про то, какие инсайты мы извлекли из международного развития, то, конечно, самый первый инсайт, который, наверное, извлекла компания, да, это было то, что все не так легко, как на российском рынке. Да, на российском рынке какую-то долю нашего успеха, наверное, значимую, и на некоторых смежных играло то, что здесь не было большого консолидированного конкурента нигде, кроме Москвы. Когда ты заходишь в другие страны, на энтузиазме, да, рассчитывая, что вот здесь сейчас у тебя будет такая же высокая выручка и прибыль, как в России, ты постепенно понимаешь, что здесь есть свои бренды, да, международные, местные, а ты еще один бренд no name, и для того, чтобы здесь закрепиться, тебе нужно очень хорошо работать, очень долго инвестировать, покрывать рынок, и только тогда у тебя успех, может быть, придет. Да, это такой первый наш большой инсайт, который был и у нас, как управляющей компании, у наших партнеров, которые начали выходить в международку. Второй инсайт, который, наверное, был у наших партнеров в франчайзе, это то, что мы не можем на каждом рынке обеспечить такую же поддержку, как в России. Да, в России у нас есть закупочная сила, и единый централизованный маркетинговый фонд, и очень глубокое понимание рынка. Выходя на каждый новый рынок, франчайзи в значительной степени разбирается в нем сам и нарабатывает эту экспертизу самостоятельно и учится работать на нем, привлекает каких-то местных партнеров и так далее. Ну и третий большой инсайт, я думаю, что это агрегаторы. Мы в России на некоторых смежных рынках, зайдя раньше агрегаторов, в общем-то, были в достаточной степени уверены, что наше приложение — это наш ключевой и единственный канал продаж. Но когда ты заходишь на рынок, где агрегаторы являются стандартом, у тебя нет другого выхода, кроме как долго-долго работать с ними, пытаясь наработать клиентскую базу, и только после этого рассказать большому количеству людей о том, что можно скачать твое приложение к тебе на смартфон. И сейчас по факту на многих рынках мы нарабатываем эту экспертизу, учимся с ними как-то сосуществовать, работать, изучаем законы этого мира.
5: Супер. Расскажи, пожалуйста, какой из международных рынков стал для вас самым успешным и почему?
6: Конечно, Казахстан. Казахстан — наш второй базовый рынок, это 8% нашей выручки сегодня. У нас в Казахстане сеть номер один не просто на пицца-рынке, да, мы сеть номер один на рынке общепита в Казахстане, мы больше, чем компании большой тройки и по выручке, и по количеству ресторанов, абсолютные лидеры. И сегодня у нас в Казахстане есть также и офис, и не только бизнес, но и юридическое присутствие, и мы немного в шутку, но уже серьезно называем себя российско-казахской компанией. Это действительно так. И я думаю, что у этого рынка еще огромный потенциал. Мы тоже очень много внимания инвестируем в него.
5: Супер. А если смотреть на международные рынки за периметром СНГ?
6: У нас сейчас два фокусных рынка. Это Объединенные Арабские Эмираты и конкретно Дубай. И это Турция. И на эти рынки большие, высококонкурентные, мы вышли с обновленной моделью. Дубай мы покрываем сразу большим количеством наших партнеров. Да, мы разделили его на сектора. Партнеры открывают там пиццерии в Турции. Мы взяли три города на Средиземноморской ривьере: Измир, Анталия и Мерсин. И в каждой из них вышло по одному нашему партнеру из России и, соответственно, Казахстана. И за прошлый год мы достаточно построили там уже достаточно крупные в наших масштабах сети. Турция вышла у нас на 4-е место среди всех стран по количеству пиццерий. В Турции сейчас 17 пиццерий, в Дубае их 10. Но, конечно, нам еще предстоит долго в эти рынки проникать, потому что там работают очень крупные международные сети, с которыми конкурировать достаточно сложно.
5: Расскажи, пожалуйста, как Додо Пицца адаптирует модель бизнеса под разные страны. А я напомню нашей аудитории, что Додо Пицца на сегодня присутствует уже в 23 странах за периметром Российской Федерации.
6: Я думаю, что первое, что, естественно, требует адаптации, это продукт, потому что в каждой стране свои кулинарные традиции, свои рецепты. И у нас есть уникальные кейсы адаптации в Африке, в Юго-Восточной Азии. Пицца с разными экзотическими фруктами.
5: Не только с ананасами, да?
6: Не только с ананасами, есть даже пицца с дурианом. Соответственно, мы адаптируем в первую очередь рецепты под вкусы местной аудитории. Второе, что требует адаптации, это, конечно, формат, потому что где-то качает ресторан, где-то качает доставка, зачастую это зависит от климатических условий. Очень много зависит от тех материалов, которые доступно здесь достать. Ты не можешь построить одинаковую пиццерию в Магадане и в Нигерии. Например, просто технически не можешь этого сделать. Ну и третье — это адаптация системы, это перевод ее на соответствующий язык, это перевод стандартов, перевод нашей базы знаний, это интеграции с различными местными сервисами и с местным законодательством зачастую. Вот, наверное, ключевые вещи.
5: Расскажи, пожалуйста, про самые большие неудачи в бизнесе Додо Брендс. Уверен, они у вас были.
6: Конечно, были. И, наверное, самая болезненная для меня история — это наш кейс с Донер 42, с нашим донерным стартапом, который мы вынуждены были закрыть в прошлом году. Мы действительно недооценили и сложность этого продукта, сложность этого рынка, и нам не удалось выстроить там какую-то стройную, масштабируемую бизнес-модель. Мы делали несколько разных итераций от такого более крафтового продукта до совсем недорогого и массового на очень маленькой точке по квадратам, но в конечном итоге так и не нашли пока с этим продуктом product market fit. Почему я говорю, что для меня это было очень болезненно? Потому что, во-первых, я люблю сам продукт, да, во-вторых, я я даже этот кейс защищал, когда учился на MBA. И комиссия из профессоров, послушав, сказала, что это будет очень крутая история, вот, но, к сожалению, она не сложилась, хотя вроде бы все было сделано в рамках фундаментальных бизнес-подходов и знаний.
5: В какую сумму компании Dodo обошлось закрытие проекта «Донор»?
6: Порядка 400-500 миллионов рублей, как считать, в зависимости от...
5: Это значимо, это действительно большие деньги для вашего бизнеса.
6: Да, да, конечно.
5: Да, да. Расскажи, какие еще у вас были неудачи?
6: Кроме донера, у нас был еще один стартап, который закрыли в прошлом году. Это технологический стартап, он назывался Menuza. И там все было скромнее по деньгам, но, наверное, главный вывод, который мы сделали, это то, что стартапы делать сложно. Это сложно энергетически для команды, это капиталоемко. И самое главное — это фокус. И это как бы тоже большая сила взять и зафиксироваться, если что-то у тебя не получается, и сфокусироваться на чем-то, что получается лучше. Поэтому сейчас мы сфокусировались на международной Dodo Pizza и Drink It.
5: Были какие-то страны, где у Dodo не получился бизнес? И почему?
6: Да, конечно, были. Мы в целом попробовали себя, наверное, в трех самых сложных странах мира. Это Китай, это США и это Великобритания. Из всех их мы по разным причинам ушли. Из Великобритании это было по геополитическим причинам. В 2022 году из Китая мы ушли по своему собственному решению, поскольку поняли, что мы просто пока не тянем этот рынок с точки зрения готовности в него инвестировать, хотя у нас там, кажется, получался достаточно крутой продукт. В США тоже была своя определенная история, там закрылись наши франчайзи, вот, но мы не очень инвестировали в этот рынок, скорее просто пробовали в определенный момент себя в разных местах земного шара. Наверное, ключевые выводы здесь — это то, что я уже не раз сказал. Самое главное — это фокус и это готовность долго инвестировать в конкретный конкурентный рынок, делая на нем классные продукты покрытия.
5: Для развития вашего бизнеса какие у вас способы получения информации? Вы исследуете какие-то международные компании? Вы исследуете какие-то смежные индустрии? Уверен, что вы смотрите гораздо шире, чем ваш собственный бизнес. Уверен, что вы смотрите шире, чем бизнес еды. Вот какие-то есть примеры, когда вы из разных отраслей брали какие-то идеи, которые вас вдохновляли, и применяли их в своем бизнесе?
6: Ты знаешь, в первую очередь мы стараемся смотреть на клиента. И вся наша аналитика, она как бы делается так, чтобы извлекать инсайты именно из клиентского поведения. Причем мы стараемся действовать по-разному. Мы стараемся смотреть на большие данные, мы стараемся проводить исследования, мы стараемся разговаривать с нашими клиентами напрямую. У нас есть такая большая традиция, это гемба, когда все лидеры, управляющие компании, все партнеры сами выходят на кухню, сами выходят на доставку, производят конечный продукт, общаются с гостями. Я, например, сам перед Новым годом мыл полы в пиццериях, и это был достаточно интересный опыт с точки зрения того, как все это в жизни на практике происходит. И в первую очередь я бы советовал идти туда, где создается ценность, а не пытаться найти какие-то инсайты, скажем так, извне вашего конкретного бизнеса, все внутри. Но, конечно, нужно и формировать насмотренность, да, нужно как минимум ездить по миру, да, ездить по странам, смотреть, где какие тренды, какие продукты, читать книги, читать отчеты. В общем, это некая комбинация из твоего субъективного личного опыта и большого количества знаний, которые есть в мире. На стыке этого рождается хороший продукт.
5: Супер. У вас 150 партнеров франчайзи. Какие элементы сообщества у вас присутствуют, и как вы управляете этим сообществом?
6: Ты знаешь, у нас достаточно плоская структура, и у нас есть чат, в котором есть все франчайзи, все лидеры управляющих компаний, каждый франчайзи может там поднять интересующую его проблему, и лидеры будут, соответственно, коммуницировать и отвечать с франчайзи напрямую. У нас есть практика собираться всем вместе раз в год на большое событие в июле, съезд партнеров, когда мы рассказываем нашим франчайзи о том, куда идет компания в целом и какие новинки мы планируем вводить в продукте, в производственном процессе на ближайший год. Наконец, у нас есть совет партнеров, это выборный орган наших франчайзи, который меняется каждый год и который вместе с менеджментом управляющей компании, соответственно, помогает управлять бизнесом. Мы решаем какие-то общие боли нашего партнерского сообщества вместе через вот этот институт.
5: Супер. Ну, я не просто так спросил этот вопрос, а дело в том, что сейчас группа единомышленников, в которой тоже нахожусь я, мы делаем предпринимательское сообщество как раз с идеей помогать предпринимателям расти, причем этот рост не только с точки зрения масштабирования бизнеса, да, но и с точки зрения личностного развития, с конечной целью помогать компаниям добиваться более высоких результатов, в том числе увеличивать капитализацию, внедрять какие-то передовые технологии. Мы будем создавать базу лучших практик и активно вот эти знания, такое создавать пул знаний, который такую среду, которая будет помогать предпринимателям обмениваться друг с другом. Поэтому, если у тебя будет желание к этому сообществу присоединиться, мы с большим удовольствием тебе более подробно расскажем. Вот, возможно, у нас какие-то возникнут совместные идеи, как принести вообще вклад в развитие предпринимательства в России. Хотел обсудить с тобой еще одну достаточно чувствительную тему, но, тем не менее, она волнует нашу аудиторию. Недавно был такой случай, когда «Кухня на районе», один из сервисов готовой еды, да, тоже с онлайн-доставкой, видимо, нарушил там какую-то цепочку контроля продукции, и в итоге пострадало более 300 человек, которые заразились ботулизмом. Это острая форма отравления, да, еще раз, для нашей аудитории. И, честно говоря, эта тема, ну, которая всех волнует, как ДОДА обеспечивает контроль качества приготовления еды.
6: Да, это действительно сложная, где-то даже трагическая история. И, конечно, хочется пожелать здоровья всем, кто пострадал. И на базе, в том числе, этого кейса мы, наверное, как все игроки общепита, еще раз максимально внимательно перепроверили себя, все свои процессы от поставщиков до кухонь. Но надо сказать, что в ДОДА всегда чистота была возведена в такой абсолют, и у нас действительно выстроена сильная система независимого аудита поставщиков. Мы регулярно проверяем, проводим аудиты и в наших пиццериях. Это происходит неожиданно, да, для команды этой пиццерии. И уделяем максимальное внимание пищевой безопасности. Ну и у нас есть определенная все-таки защита, связанная с самой сутью нашего бизнеса. Да, у нас сердце всей нашей кухни – это печь. И действительно, в печи при высоких температурах практически никакие вот эти организмы не выживают. Поэтому всем нашим клиентам будьте уверены, что мы максимально делаем все для того, чтобы наша пицца была не только вкусной, но и безопасной.
5: Супер. Дим, спасибо тебе огромное. Спасибо за твое время. Я желаю всяческих успехов твоей команде. Я желаю, чтобы бизнес ваш процветал и чтобы вы стали лидером не только в России, Казахстане и Белоруссии, а еще на многих-многих международных рынках. Спасибо тебе.
6: Спасибо большое, что пригласил.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Буйнакском районе полностью восстановлено газоснабжение. Об этом сообщили в Минэнерго Дагестана. Отмечается, что все аварийно-восстановительные мероприятия успешно завершены. Газоснабжение в селах Чанкурбе, Чабанмахи, Ванашимахи, Карамахи и Кадар теперь осуществляется в обычном режиме. Каспийский суд обязал мэрию организовать ливневую канализацию у домов 78 и 78А на улице Ленина. Дома регулярно затапливает из-за отсутствия системы отвода дождевых и талых вод. Жители обратились в Роспотребнадзор, который подтвердил факты подтопления и подал в суд на администрацию. Теперь чиновники обязаны создать систему водоотведения. Роспотребнадзор будет контролировать выполнение судебного решения. Стоимость посуточной аренды жилья на популярных курортах Каспийского моря в Дагестане за последний год увеличилась всего на 1%, об этом пишет РБК «Недвижимость». Так, в Каспийске цены на аренду практически остались неизменными и составили 4200 рублей в сутки. В Дербенте аналитики зафиксировали минимальное повышение стоимости и среднюю цену в 4400 рублей в сутки. Москва заняла третье место среди самых освещенных городов планеты. За последние полтора десятилетия число светильников в столице выросло более чем в 2.5 раза. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Сейчас в Москве каждый вечер функционируют свыше 1,3 миллиона уличных фонарей и других осветительных устройств. Скидки на Wildberries сохранятся, так как это важный инструмент для продавцов и покупателей. Об этом заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Ранее она высказывала надежду на достижение компромисса в вопросе предоставления скидок. Ким подчеркивала, что любое ухудшение качества обслуживания клиентов приведет к снижению покупательской активности, что в свою очередь негативно скажется на бизнесе многих людей. В Калининграде обнаружен янтарь с птичьим пером, которому примерно 40 миллионов лет. Сотрудники Музея Мирового океана подчеркнули, что подобные находки крайне редки. В России зарегистрировано лишь 2 подобных образца янтаря. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Часто люди пренебрегают замачиванием фасоли, риса и гороха перед приготовлением блюд. По мнению доцента кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрия Быстрова, эта оплошность может быть опасной для здоровья. Эксперт напомнил, что в цельных зернах и бобовых содержится фитиновая кислота, связывающая фосфор, поэтому при попадании в организм он неправильно всасывается. Из-за недостаточной обработки бобовых и зерновых фитиновая кислота соединяется в кишечнике с магнием, кальцием, железом, медью и цинком, препятствуя их усвоению и приводя к нарушению кальциево-фосфорного обмена. При замачивании подобные риски нивелируются. Продолжительное нахождение в воде позволяет энзимам, лактобактериям и другим микроорганизмам расщепить и нейтрализовать часть фитиновой кислоты. Оставшаяся нейтрализуется при варке. Замачивать нужно в теплой воде. Это способствует выработке энзимов, посоветовал Быстров. Действие этих микроэлементов повышает количество витаминов, особенно витаминов группы В. Ну а время замачивания различается в зависимости от вида зерна.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляротинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоб. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи, но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надиршаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Пылали аулы, и хлеба их были уничтожены. После окончания Кавказской войны, как известно, были проведены преобразования. Создана Дагестанская область, которая делилась на 9 округов. Анцухский участок входил в состав Гунипского округа. Наместником на Кавказе был назначен генерал Меликов, а наибом Анцухского участка был Шагав.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Ранним утром мудрый монах прогуливался со своим учеником по саду. К ним подошел молодой человек. Несколько смущаясь, он поприветствовал учителя и его ученика, а затем спросил: «Учитель, я очень сильно люблю одну девушку, и наши родители не против того, чтобы мы поженились, но меня одолевают страхи и сомнения».
3: «О чем ты беспокоишься и чего боишься?» – спросил учитель.
2: «Я боюсь разочароваться в ней, в семейной жизни, ведь я не могу заранее знать, что поступаю верно», – ответил крестьянин.
3: «Возвращайся домой и женись на этой девушке, если ты ее любишь, и ваша любовь взаимна», – ответил учитель.
2: После того, как юноша, поблагодарив мудреца за совет, ушел, ученик спросил: «Скажи, учитель, почему ты посоветовал юноше жениться, если он боится разочарования? Разве не следует ему повременить и отложить женитьбу?»
3: «Рассуждая так, ты забываешь о том, что разочарование – слишком малая плата за возможное счастье», – ответил учитель, улыбаясь.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
4: Реклама на Диалог ФМ.
5: А вы знаете, наш народ без чая не может.
6: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
7: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
5: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Если у тебя нет автомобиля, желательно иномарки, ты просто никчемный пенек, и звать тебя никак, и вообще. Вот это типичная, ну, фразеология, которую я слышу, и я вижу, как она поддерживается во многих таких, ну, сообществах. Почему-то записывается ощущение, что, ну, если у тебя это есть, ты там успешный, ты удачный. На самом деле это просто билет быть членом этого общества. 10 лет назад я видел, это было практически, ну как, статус-кво. Если у тебя там какой-то Мерс, БМВ, там, у тебя статус, значит, и так далее. И люди за это очень сильно держались, шли на такие жертвы, слушай, кредиты брали, что-то закладывали. То есть они жили на съемной хате, но у них, например, были БМВ, вот эти вот пятерки, там, самые там все навороченные, там, ну, короче, каждая из которых стоила, ну, 50-60 тысяч долларов минимум. Как бы вроде на первый взгляд это глупо. Но для этих людей, которые были в определенной тусе, это был способ удерживаться в этом, ну, не знаю, сообществе на определенном уровне. Это осталось, значительно происходит, но это потеряло былую, знаешь, такую ярость, что ли. То есть появились многие другие способы, чем можно отличаться и отстраиваться от других людей. На самом деле успех, удача и твоя результативность никак не связана с теми артефактами, которые ты владеешь. До тех пор, пока каршеринговые компании, например, в Москве, борются за доминирование над рынком, то на такси кататься в Москве, ну, если вот в пределах Москвы, на каршеринге или на такси, ну, минимум в два раза выгоднее, чем иметь свою машину. 30% бюджета содержания машины – это штрафы, которые в Москве на каждом углу. То за парковку, то за какую-то скорость, то там какой-то знак нарушил и так далее. И это будет еще дальше повышаться. Поэтому, например, в Москве безальтернативный общественный транспорт и вот эти все такси, каршеринг и так далее будет нарастать. Не исключено, что в какой-то момент времени просто машина будет, ну, иметь, знаешь, ну, просто запредельно дорого. Ну, грубо говоря, ну, если ты очень богатый человек, и тебе, грубо говоря, пофиг, ну, окей, ты имеешь. Но если ты, ну, хоть чуть-чуть вот считаешь деньги, то вопрос, а зачем? И многие мои знакомые избавились от машин и вдруг удивились, что, оказывается, они до этого, ну, там, последние, там, 5-7 лет владели машиной исключительно из, ну, ну, как по привычке. Вот, поэтому все люди, которые сейчас чем-либо владеют, они должны задуматься. Они этим владеют по привычке, выполняя

0: указания великого властелина, общественное мнение, ну или воспитание, которое в них пришло, или они этим владеют, потому что это средство производства или актив. Окей, если я владею активом, и мне актив дает деньги, я хочу им владеть. Но если я чем-то владею, и он постоянно высасывает из меня деньги, высасывает мое время на ремонт автомобиля, еще на что-то, он высасывает мою жизнь. Я рекомендую от этого избавляться, причем нещадно.
1: Мысли вслух. Игорь Рыбаков, российский предприниматель.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Личный коуч. Какой ресурс для компании самый главный в нашем стремительно меняющемся мире? Не капитал, не нефть, даже не биткоин, как на полном серьезе утверждают криптоаналитики. Если хотите преуспеть в бизнесе, вам нужно покупать не биткоины, а таланты. Талантливый ум – источник всех благ, что нас окружают. Талантливые сотрудники видят новые решения и ищут там, где никто не подумал посмотреть. Посредственности же – растрачивают и то, что было нажито. И все-таки год за годом HR-менеджеры слишком небрежно подходят к найму самых талантливых сотрудников. Иногда потому, что слишком верят первому впечатлению. Иногда потому, что не верят первому впечатлению. Часто потому, что следуют стереотипам. Разглядеть талант бывает непросто.
2: IQ 140? Мы вам перезвоним.
1: Умные люди должны зарабатывать больше, не так ли? В самом деле, психологи вычислили, что каждый дополнительный балл IQ прибавляет в зарплате около 5%. Дальше, однако, начинаются нюансы. Выдающиеся врачи или шахматисты не всегда обладают высочайшим IQ. Далеко не все блестящие интеллектуалы становятся главами корпораций. И только для одной категории людей высокий IQ оказывается по-настоящему значимой переменой. Это изобретатели. Если вашему заводу нужен свой Эдисон, обратите на IQ в резюме особое внимание. Жизненный успех зависит не от наличия способностей, а от того, как мы ими распоряжаемся. Исключительные способности к рисованию должны подкрепляться пониманием основ рисунка, знанием анатомии, наблюдательностью, еще терпением. Немного амбициозности тоже не помешает, но тут надо соблюдать пропорции. Словом, рецепт успеха состоит из множества ингредиентов. Важно, кого именно и на какую должность нанимаешь. Для рядового сотрудника в отдел продаж устойчивой компании IQ может иметь не такое решающее значение, как для молодого участника прорывного стартапа. А еще, желая непременно заполучить в команду суперумницу, спросите себя, не переплачиваете ли вы за его ум? Существует проклятие победителя. Участие в торгах заставляет повышать ставку, пока цена не станет совсем неоправданной. Есть риск заплатить куда больше, чем заработает для компании этот сотрудник.
2: Лишь бы человек был хороший. Большая пятерка и ее недостатки.
1: А что насчет характера? Талантливые люди порой неуживчивы. Стив Джобс славился сложным нравом. А если таких Джобсов в компании 100 человек, какие качества стоит иметь в виду, какие поощрять, а с какими смириться? Начнем с теории большой пятерки. Вы наверняка про нее слышали. В большую пятерку входят 5 ключевых черт личности. экстраверсия или степень открытости людям, доброжелательность, добросовестность, открытость опыту, невротизм. Что из этого сделает вас лучшим сотрудником? Судя по разным исследованиям, важно быть добросовестным экстравертом. Такие люди зарабатывают больше, чем менее ответственные и более замкнутые коллеги. А вот доброжелательность, напротив, коррелирует с более низкими заработками. Не потому ли, что доброжелательные люди уступчивее? Впрочем, с добросовестностью не все так гладко. Максимально добросовестные сотрудники не всегда самые способные. Они, как правило, не слишком хорошо работают в команде. Они в самом деле зарабатывают побольше, однако богачами не становятся. Психологи давно заметили, что с крупными заработками коррелируют когнитивные навыки, а не личные качества. Совет Коуэна и Гросса. Цените в сотрудниках не столько добросовестность, сколько выносливость. Умение долго не сходить с дистанции очень важно, особенно если у вашей компании грандиозные планы. С большой пятеркой есть еще одна проблема. Откуда мы знаем, в какой степени кандидат на должность обладает некими свойствами? Он сам об этом сказал или мы заметили по его поведению? Люди умеют притворяться. Кто согласится признать себя закоренелым невротиком? Чтобы понять, каковы сотрудники на самом деле, нужно наблюдать за ними очень и очень долго. Поэтому обратим внимание на свойства, которые не входят в большую пятерку, однако важнее каждой из ее составляющих. Это этичность. Цените тех, кто дорожит нормами морали. В решающие моменты именно это окажется самым важным.
2: Раскидываем сети или зовем рыбаков?
1: Поймать золотую рыбку в озере, где кроме нее водятся караси, пескари, окуни и прочая живность, можно двумя путями. Раскинуть рыболовную сеть как можно шире или рассадить по берегам как можно больше рыбаков с удочками. Первый способ хорош системностью. Именно так в СССР искали талантливых спортсменов. В каждом городе была спортивная школа, куда ходили все сколько-нибудь интересующиеся спортом дети. Спорт был социальным лифтом. Так отбирались лучшие из лучших. Словом, это отличный способ, если у вас есть возможность построить сеть из тысяч школ, и при этом вы заинтересованы в конкретном, легко измеряемом навыке. Но в этом и его недостаток. Поэтому в наши дни популярны рыбаки с удочками. Скаутинг или точечный поиск талантов. В отличие от традиционного найма, это своего рода разведка, обнаружение людей, которые пока, может быть, и не ищут работу, но обладают ценными для компании качествами. Это тоже хороший способ рекрутинга, особенно если конкуренты уже повылавливали большую часть золотых рыбок, но вы точно знаете, что в глубинах озера осталась еще парочка. Хороших скаутов найти непросто. Они должны быть обаятельными, убедительными, привлекать к себе внимание потенциальных звезд. Кстати, сами они не обязательно должны быть бывшими звездами. Хорошо, если скаут владеет разными методами поиска, заглядывает под разные камни. Ведь само понятие таланта усложняется. Современный мир требует комплексных, неочевидных навыков.
2: Вдохновляйте.
1: Мало найти талантливых людей. Надо вдохновить их на дальнейшие свершения. Талантливые люди энергичны. Они хотят внимания и, как правило, его заслуживают. Поддерживайте в них амбициозность. И будьте амбициозны сами.
3: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
5: Как понять, что вами интересуются правоохранительные органы?
6: Зачастую обычно все начинается с того, что к тебе приходит запросик. Вроде еще налоговой проверки нету, вроде и уголовного дела нету, и никто не интересует. Бах, запрос пришел. И запрос о чем? Просим предоставить информацию по таким-то счетам в отношении таких-то компаний за последние 3 года, оборотно-сальдовые ведомости, там, счета фактуры и так далее и тому подобное. Большинство предпринимателей думают, точно надо предоставить. Предприниматели делятся здесь на 2 вида. Первые говорят, да я же белый и пушистый, мне скрывать нечего, я точно все предоставлю. Вторые говорят, наконец-то, больше не могу совершать преступления безнаказанно. Отдам все документы для того, чтобы меня посадили. Почему они это делают? Ну, для меня загадка. Я часто разговариваю, для чего вы это делаете? Они такие говорят, а вдруг они обидятся? Это самый распространенный ответ. Ну, вот знаете, сейчас они попросили вот какие-то документы, по-нормальному же попросили. Ну, сам пришел, там целый старший опер, там попросил меня предоставить документы, очень по-нормальному со мной разговаривал. А говорит, сейчас не предоставлю. И что будет? Они обидятся, и точно что-то будет плохое. Я говорю, давай так. Самое плохое, что может случиться? Вот, если ты не предоставил. Ну как, меня посадят. Я говорю, а если предоставишь, самое плохое, что будет? Думает, тишина. Ну, я говорю, тебя тоже посадят. И вот смотри, тебя посадят по-любому, что ты предоставишь, что не предоставишь. Так я говорю, вопрос возникает. Зачем предоставлять и помогать? Начинают задумываться. И такие, так за это же, наверное, ответственность есть какая-то. Я говорю, да, есть. Какая? Статья 19.7 Кодекса об административных правонарушениях. 300 рублей штраф. И они такие, большинство же такие, 300 рублей? Я не потяну. Я лучше отсижу 5 лет в тюрьме, 300 рублей никак. Вот это вот страх перед правоохранительной системой, какой-то ступор и невозможность себя защищать блокирует мозг. И люди начинают представлять документы. Но на самом деле же запрос, он говорит о чем? Запрос из правоохранительных органов, он говорит о чем? О том, что, дорогой уважаемый предприниматель, у нас пока нет доказательств для того, чтобы тебя посадить в тюрьму, привлечь к уголовной ответственности. Вот запрос на документы. Ты представь, пожалуйста, эти документы. Мы изучим, почитаем, разберемся во всем и точно обещаем, посадим тебя. И вот большинство предпринимателей, ура, меня наконец-то посадят, да-да-да, давай-давай, 300 рублей не буду платить, предоставлю все документы, и все. Но на самом деле надо включать голову, конечно, ну и консультироваться с адвокатом, предоставлять документы или нет. В каких-то случаях, может быть, стоит и предоставить, но где-то, может быть, и не стоит. Потому что запрос, кстати, может быть незаконным, необоснованным. С запросом надо самим разбираться. И где-то, может быть, правоохранительные органы тоже дообучать, как работать. В последнее время, кстати, стало все лучше и лучше, и мы запросы прям получаем хорошие. И уже думаем, предоставлять или нет. Но если даже ты решил предоставлять документы, то у тебя должна быть позиция. Ты сначала должен согласовать ее с адвокатом, как-то объяснить для правоохранительных органов, что происходило и почему тебя не нужно привлекать к уголовной ответственности. И перед тем, как пойти уж точно опрашиваться или допрашиваться, у тебя должна быть письменная позиция. Как мы делаем? Мы садимся с доверителем и можем час, два, три, день, два, три снимать информацию, готовить позицию, и потом уже с письменной позиции приходить на опрос или допрос.
5: От какого размера компании учащается риск уголовного дела?
6: Не от какого размера компании, а от какого размера доначислений. Там же часть 2 статьи 199, там 56 миллионов. И вот налоговая же ориентируется на эту сумму, чтобы в случае чего, если не выплатят, но не погасят недоимку, то хотя бы уголовное дело можно было направить. Вернее, материал для возбуждения уголовного дела в Следственный комитет. И вот на это ориентируется. Компания может быть многомиллиардной, и у нее всего вот 56 миллионов доначислений. А компания может быть с оборотом 1 миллиард, и у нее там 150 миллионов доначислений. Потому что работают очень плохо.
5: Блокировка расчетных счетов. Это серьезный знак?
6: Это уже не знак. Это уже ПРУЭД. Ну что... Если у тебя заблокировали расчетный счет, то как-то суши сухари. Ну, не то чтобы прям суши сухари, но разбирайся вначале с налоговой, почему, что за доначисления, что за претензии. Но если расчетный счет заблокировали, это где-то ты уже там несколько первых стадий пропустил. Где ты был, не знаю, отдыхал в Таиланде или что ты там делал. Но были же звоночки, кто-то приходил, что-то писал, что-то просил, приглашал, рассматривал, и ничего не случилось, и поэтому заблокировали счет. Разбирайся. А если уже арестовали в рамках уголовного дела, то ты прям много чего пропустил. И еще очень много пропустишь, когда тебя поместят сначала в следственный изолятор, а потом в места лишения свободы.
5: Что делать, если вами интересуются?
6: Нужно искать адвоката в этот момент. Лучше бы, конечно, искать адвоката до и профилактировать. То есть вот мы за экосреду, за безопасную экосреду для бизнеса. Мы выстраиваем в бизнесе все процессы безопасно таким образом, чтобы интересов правоохранительных органов не было. А если он вдруг возник, то чтобы минимальные были последствия этого интереса. Вот смотрите, у нас есть такой самостоятельный аудит. Ну, вернее, вопросы для самостоятельного аудита. Там 280 вопросов. Руководитель или собственник садится, прям не обязательно адвокат, и прям по этим вопросам проходится и начинает думать, где у него есть риски, а где нет. И там, где есть риски, он начинает их оценивать, случатся они или нет. И если они случатся, то какой будет ущерб при возникновении этих рисков? И когда ты вот это вот все оцениваешь, ты начинаешь думать, снижать эти риски или нет.
3: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день? Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают, исходя из своего списка задач. И все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритетов в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска, на месяц. Какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу. И не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена. Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач и затем начать выполнение самой важной задачи и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность. Иногда даже за одну ночь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все время по делу.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решение, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане ливни привели к размытию 100-метрового участка дамбы рядом с селом Ахты. Еще 100 метров защитной конструкции находятся под угрозой обрушения. При ухудшении ситуации подтопление может затронуть прибрежные территории, сельхозугодья, частные дома, газопровод, линии электропередач и республиканскую трассу. Для оценки обстановки на место выехали глава района и сотрудники МЧС. В Дагестане продолжается возведение автодороги, ведущей к Махачкалинскому порту. Ее длина составит более 6 километров. Трасса будет проложена от федеральной магистрали Р-215, соединяющей Астрахань, Кочубей, Кизляр и Махачкалу до территории самого порта. Новая дорога обеспечит удобный и постоянный доступ большегрузного транспорта к портовым сооружениям. В Махачкале оштрафовали водителя за наклейку с логотипом запрещенного в России Инстаграма. Сотрудники полиции провели проверку автомобиля и обнаружили на нем наклейку с логотипом социальной сети. Советский районный суд вынес решение оштрафовать водителя на 2000 рублей и конфисковать наклейку. Мужчина признал свою вину в использовании запрещенной символики. С 1 августа пенсии работающих пенсионеров в России увеличатся. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она пояснила, что при перерасчете будут учтены индивидуальные пенсионные коэффициенты, заработанные в прошлом году, но не более 3 баллов. Продажа автомобилей Mercedes-Benz в Америке может оказаться под угрозой из-за нового законопроекта, рассматриваемого в Конгрессе. Он предусматривает запрет на продажу, импорт и производство автомобилей компаниями, имеющими связи с правительствами враждебных стран. Основным акционером Mercedes-Benz является китайская госкомпания BAIC, которой принадлежит почти 10% акций. Еще 9,5% акций материнской компании контролируется китайским миллиардером и основателем Джили Ли Шуфу. Россия заняла 4 место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами по итогам прошлого года. Список был сформирован на основе мнений экспертов, результатов социсследований и итогов международных конкурсов красоты. Колумбия заняла 1 место. В пятерку лучших также попали Польша, Греция и Чехия. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты сборной Норвегии впервые за 14 лет пробились в плей-офф чемпионата мира. Путевку в четвертьфинал норвежцы добыли благодаря неожиданной победе над командой Чехии 4-1. За несколько дней до этого исторического успеха эта команда сотворила еще одну сенсацию, обыграв одного из фаворитов турнира, сборную Швеции, впервые за последние 15 лет. Из этой же группы в плей-офф прошли сборные Канады и Чехии в группе А. Досрочный выход обеспечили себе Швейцария и Финляндия. В третьем матче финала западной конференции Кубка Стэнли Вегас Голден Найтс на своей арене совершил впечатляющий камбэк, отыгравшись со счета 0-3 и выиграв у Колорадо Эвеланж 5-3. Гости забросили три безответные шайбы уже к концу первого периода, однако рыцари восстановили равновесие уже во второй 20-минутке и дожали соперника в концовке встречи. Поражение Колорадо усугубилось еще и травмой лидера команды Нэтана МакКиннона, который получил повреждение в конце второго периода и практически не участвовал в игре. Этот камбэк позволил Вегасу упрочить свое преимущество в серии над победителем президентского кубка, счет уже 3-0. Четвертый матч противостояния, который может стать решающим, состоится 27 мая на домашней арене Вегаса. Тренерский штаб сборной Испании огласил финальную заявку на чемпионат мира. В список из 26 футболистов впервые в истории не попал ни один игрок мадридского Реала. Уже второй крупный турнир подряд «Красная фурия» проведет без представителей самого титулованного клуба планеты. Главный тренер Луис де ла Фуэнте прокомментировал это решение, заявив, что он не смотрит на происхождение игроков и не имеет той предвзятости, которая может быть у болельщиков. Главным поставщиком кадров для сборной стала Барселона, делегировавшая сразу 8 игроков, включая восходящую суперзвезду Ламина Ямаля, который, несмотря на травму подколенного сухожилия, по заверению тренера, будет готов к старту турнира. Руководство Милана отправило в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри и еще трех топ-менеджеров клуба. Причиной кадровой чистки стали провал в концовке чемпионата и потеря места в Лиге чемпионов. Россонери финишировали на 5-м месте в чемпионате Италии, пропустив вперед Кома, который отправился в главный еврокубковый турнир. В следующем сезоне Милан сыграет в Лиге Европы, а новое руководство клуба, как ожидается, будет утверждено в самое ближайшее время. Главный кандидат на пост главного тренера по информации СМИ – португальский специалист Марко Силва, ныне возглавляющий английский Фулхэм. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты. Поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия. Но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Истинное мерило ценности любого бизнесмена и руководителя – это результативность. Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Приветствую вас в видеосерии «Вопрос-ответ». Итак, первый вопрос у нас от Аниты. Я хочу выйти из зоны комфорта и открыть собственный бизнес. Но у меня нет стартового капитала. Не поделитесь ли вы советами о том, как открыть свой бизнес, имея ограниченный бюджет? Мой ответ можно выразить одним термином – бутстраппинг. Это самый распространенный способ начать бизнес. Суть заключается в том, что начинаете вы с малого. Покупаете, производите, приобретаете или лицензируете продукт или услугу, а затем продаете. Это принесет доход. А затем повторите цикл. И снова повторите, каждый раз, когда вы реинвестируете прибыль в свой бизнес. Иными словами, вы растете за счет прибыли от продаж. Вот почему умение продавать важнее всего остального. Потому что главная причина, по которой бизнес становится успешным, это умение основателя продать продукт, получить прибыль, а затем это повторить, пока бизнес не начнет становиться все больше, больше и больше. Второй вопрос прислал Мохаммед. «У меня отличные идеи бизнес-продуктов, но я не знаю, как вынести их на рынок. С чего мне начать?» Любопытный факт, Мохаммед. 80% компаний и продуктов терпят неудачу по той простой причине, что они не нужны клиентам. На 99 идей приходится всего один продукт, который действительно востребован. Начинать следует с того, что вы придумываете продукт или услугу, а затем либо создаете рабочий прототип, например, небольшой гаджет, либо, что еще лучше, составляете описание продукта и того, что он даст клиенту. А затем общайтесь с теми людьми, которые, по вашему мнению, охотно купили бы этот продукт. Выслушайте их мнение. Это называется сотворчество. У вас рождается идея, вы общаетесь с клиентом, слушаете его мнение, вносите в идею корректировки и снова общаетесь с клиентом, пока клиент не скажет: «Мне нравится, мне такое надо, за это я готов заплатить». И вот только тогда вы начинаете свой бизнес. И последний вопрос от Джейкоба. «Я сейчас на распутье в жизни и не могу определиться с карьерой. Как выбрать тот путь, который принесет удовольствие? Удовлетворение и счастье». Отличный вопрос. Мы знаем, что для того, чтобы быть успешным, нужно найти то, что вам нравится делать, и вложить всю свою душу в то, чтобы научиться это делать очень хорошо. Тогда вы не проработаете ни дня в своей жизни. Однако вот что выясняется. Иногда мы не знаем, принесет ли вам этот путь, эта работа или карьера счастье. Поэтому спросите себя, что мне нравится делать, что у меня хорошо получается. А затем найдите работу, которая поначалу, возможно, не будет идеальна, но позже вы вложите в нее всю душу. И по мере развития ваших навыков, вы начнете получать от работы большее удовольствие. Увлеченность появляется, когда вы мастерски делаете свою работу, а потому удовлетворены самим собой. Но вы никогда не будете увлечены тем, что у вас не получается, а получать хороший результат вы сможете только если погрузитесь в работу и вложите в нее всю свою душу. Если будете так поступать и не бросите сразу, то вы гарантированно найдете себе максимально подходящую работу, и она изменит всю вашу жизнь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одной местности жил некий плотник. Он делал деревянные изделия и продавал их, тем самым зарабатывал себе на жизнь. У него не было ни семьи, ни детей. Однажды пришел к нему сельчанин и сказал: «Ты каждый день работаешь и зарабатываешь немало денег, но я не слышал, чтобы ты помогал бедным в селе. Вот посмотри на нашего мясника и пекаря. Несмотря на малость, которую они получают, каждый день раздают людям хлеб и мясо. Люди всего села уважают их, зовут на разные собрания и приводят как пример для подражания». Плотник не промолвил ни слова, спокойно посмотрел на любопытствующего и продолжил свою работу. Скоро в селе распространился слух о жадности богатого плотника. Так шли дни. Спустя некоторое время плотник заболел, но никто не навестил и не помог ему. Вскоре он умер. В его завещании было сказано, чтобы его дом и все имущество разделили между бедняками и сиротами села. А через некоторое время сельчане с удивлением заметили, что мясник и пекарь перестали раздавать мясо и хлеб. Когда у них спросили о причине этого, они ответили, что раньше плотник давал деньги и велел раздавать беднякам мясо и хлеб, не сообщая, от кого милостыня. Люди были обескуражены услышанным. Они раскаялись в том, что зря обвиняли милосердного человека.
1: Притчи народов мира.

0: Личный коуч.
1: Сегодня стало модно вести бизнес в легкости, мотивировать себя и бороться с достигаторством. В социальных сетях мы часто видим красивую картинку успешного успеха и читаем разные мотивационные посты. Но ведут ли они к реальному успеху? Насколько важна мотивация и дисциплина в достижении цели? И можно ли достигать цели, не используя дисциплину, а просто мотивируя себя визуализацией красивой и успешной жизни? Итак, для начала предлагаю дать пару определений. Дисциплина – это способность следовать каким-то установленным правилам и выполнять определенные задачи вне зависимости от того, хочется тебе это или нет, есть у тебя настроение или нет. Мотивация – это внутреннее стремление человека к достижению цели, которое может меняться под влиянием каких-то внешних или внутренних факторов. Как отличить дисциплину от мотивации? Все очень просто. Мотивация возникает у человека только тогда, когда у него есть цель, и эта цель его истинная. Например, спортсмен хочет завоевать золотую медаль, и он замотивирован двигаться к этой цели. Писатель хочет быть самым известным в России, а предприниматель – лидером ниши. И это про цели. В процессе достижения цель может поменяться, это нормально. Дисциплина – это своего рода ступеньки к цели. Те действия, которые человек совершает каждый день, чтобы добиться желаемого. Важно помнить, что мотивация у человека возникает только тогда, когда у него есть истинная цель. Если же цель навязана обществом, то как бы вы себя не заставляли, мотивации у вас, скорее всего, не появится. Например, в вашем окружении начался тренд на стройность, и все подруги поголовно начали ходить в спортзал или на йогу. Они рассказывают, как там здорово и как изменилось тело, и вы тоже вроде хотите пойти в зал, потому что все вокруг вас этим заинтересованы, но при этом вам нынешний ваш вес нравится, а тело в целом устраивает. Вам не очень интересен спорт, то есть цель заняться спортом не ваша истинная, поэтому вы и не замотивированы. А вот если вы мечтаете скинуть 10 килограмм, чтобы прийти на вечер выпускников в том самом сногсшибательном платье, удивить всех и заставить бывшего кусать локти, то это уже истинная цель. И вы замотивированы ее достигнуть. В первом случае вам вряд ли поможет дисциплина. Да, вероятно, вы будете ломать себя через колено, какое-то время пытаться и заставлять, но потом все забросите. А вот во втором случае дисциплина – ваш верный помощник. Мой многолетний опыт работы с предпринимателями в рамках бизнес-консультирования свидетельствует о том, что без дисциплины не бывает результата. Бизнес в легкости, успешный успех и все мотивирующие картинки в социальных сетях не будут работать, если за ними не стоит истинная цель – наше желание добиться конкретных результатов, а еще ежедневный труд и многолетняя дисциплина. Чем же еще может помочь дисциплина? Именно этот навык помогает выполнять разные рутинные задачи. Например, проводить анализ, встречи с линейными руководителями и персоналом, работать над улучшением продукта или заниматься другими важными бизнес-делами, когда буквально нет сил и ничего не хочется. Дисциплина – ваша палочка-выручалочка и must-have на все случаи жизни. Сейчас многие могут подумать, что мотивация не только бесполезна, но и опасна. Вообще не так. Мотивация может дать энергию для рывка, генерацию какой-то идеи, какого-то стартапа. Ее главный минус в том, что она может пропадать. Особенно часто мотивация пропадает, если предприниматель столкнется с кризисом в бизнесе. Обычному человеку достаточно простой неудачи или обесценивать со стороны близких или друзей, чтобы мотивация пропала. И вот тут как раз на арену выходит дисциплина. Если человек дисциплинированный, верит в успех своего предприятия, готов методично двигаться вперед шаг за шагом, то высока вероятность того, что он добьется успеха. Дисциплину можно и нужно воспитывать в себе постепенно. Это по силам каждому. На самом деле никто не рождается суперчеловеком. И далее я хочу поделиться с вами своим опытом и лайфхаками, которые помогли мне. Итак, как стать более дисциплинированным? Первый лайфхак – календарь или ежедневник. По моему личному опыту лучше завести два таких ежедневника или календаря. Электронный. Можно вести Google календарь или Google таблицу, Яндекс календарь. Есть много совершенно различных предложений для телефона или ноутбука. Выбирайте то, которое вам больше нравится по дизайну или по функционалу. Основная задача таких электронных помощников – это планирование времени, дня, недели, месяца и даже года. В электронном планировщике я отмечаю свои задачи, планирую встречи, консультации, но при этом у меня есть обычный бумажный ежедневник, от которого я не отказалась с приходом всяких гаджетов. Почему? Потому что, когда ты вычеркиваешь задачу в обычном бумажном планере, ты видишь весь объем, того, что ты выполнил за день. Да, можно в электронном тоже использовать зачеркнутый шрифт, но в большинстве случаев там выполненные задачи просто удаляются или стираются, и не очень понятно, сколько задач в итоге ты сделал. К тому же, наш мозг, привыкший со школьных лет к бумажным тетрадям и дневникам, ориентируется именно на них. Вычеркивая задачи в бумажном ежедневнике, видя наглядно, сколько всего вы сделали за день, за месяц, за год, вы можете наблюдать свой прогресс в реальном времени и ощущать чувство удовлетворения. Еще один аргумент в защиту бумажного ежедневника – перенос записей. Если какую-то задачу вы решили перенести на другой день, то в электронном это сделать можно легко и незаметно. И вы сами можете потерять счет того, сколько раз вы уже откладывали выполнение того или иного действия. В бумажном варианте можно отследить перенос. Плюс, опять же, переписывая от руки такие задачи, мы запоминаем, как правило, лучше. И наш мозг начинает испытывать чувство, схожее со стыдом от переноса задачи, что мотивирует скорее ее выполнить. Второй лайфхак – привычки. Любое регулярное действие со временем перерастает в привычку. Даже если сперва лень, нет желания, не хочется, некомфортно или непривычно выполнять какие-то действия и так далее, то именно дисциплина способствует выработке привычки. Например, зарядка по утрам. Многие не любят ее, особенно если это первый, второй или пятый раз. Но проходит какое-то время, и организм привыкает. Через месяц зарядка перестает казаться такой уж противной. И тело чувствует себя иначе, и настроение другое. С годами именно дисциплина формирует привычку. Также и в бизнесе. Например, регулярные совещания с отделом продаж или мозговые штурмы мало кто любит. Но когда они благодаря регулярности начинают приносить конкретный результат, то к ним привыкают, и вести их уже не так страшно и дискомфортно. Третий лайфхак – контроль со стороны ментора. Самостоятельное воспитание дисциплины – непростой путь, на котором важна поддержка. Поэтому на этом пути так важна работа с ментором, чтобы буквально не съехать в бесполезные действия. Сейчас как раз-таки развивается такая профессия, как трекер. Например, когда предприниматель заходит ко мне на двухмесячное менторство, у нас есть обязательные ежедневные отчеты. Сперва намечается план действий на неделю, задачи расписываются на каждый день, и затем менти отчитывается, что он проделал, какие успехи и какие были сложности. Таким образом прививается дисциплина, а человек в реальном времени отслеживает свой прогресс. Опыт показывает, что мой контроль как ментора помогает человеку развить в себе самоконтроль, дисциплинирует и позволяет исключить хаотичные бесполезные действия, которые жрут время и не двигают к результату. Клиент совершает только целевые действия, и все вместе это однозначно быстрее приводит к результату. Еще хочется отметить такой момент, что любые курсы, учеба, просмотр видео, консультации, если они остаются без дисциплинированного внедрения, к сожалению, не более чем бесполезная трата времени и денег. Весь секрет в контроле и трекере. Ежедневный отчет, трекинг помогает предпринимателям буквально за месяц выйти на совершенно другой уровень. На самом деле успешные предприниматели совмещают в себе оба эти понятия – дисциплину, которая обеспечивает стабильность и постоянство, и мотивацию, отвечающую за энергию – тот самый огонек. Личный

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сельбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абда абдал дешлись, они жалоб бедадли, дура абдал сайри. Если ответишь дурости дурака, ты тоже дурак. Абда абдал дешлись, они жалоб бедадли, дура абдал сайри.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как начинать день для того, чтобы он прошел успешно и удачно? Первое правило, которое необходимо выполнять, это не вставать рано. Это вставать раньше. Сразу оговорюсь, если вы встаете в 6 утра, то раньше не надо вставать. Это идеальное начало дня. Но я уверен, большинство из вас, которые смотрят это видео, встают позже 6 утра. Поэтому первое правило – вставайте раньше. Просто что делаете? Если вы встаете в 9 утра, начните вставать в 8.45 либо 8.30. Проживите с этим неделю-две. Потом поставьте будильник еще на 15 минут или на 30 минут раньше. Проживите с этим еще 2-3 недели. И постепенно-постепенно доведите это до 6 утра, ну, можно до 7 утра. Но в идеале любой день надо начинать с 6 утра. После пробуждения первое, что я делаю, я мысленно, находясь еще в постели, я представляю картинку предстоящего дня. И я представляю, какие задачи я буду выполнять, с кем я сегодня буду встречаться. Почему я это делаю? Потому что у меня есть план, и мои встречи, как правило, расписаны, поэтому я могу представить себе такую картинку. Но даже если у вас встречи не расписаны и нет такого четкого плана, попытайтесь в голове составить план, хотя бы в общих чертах. И сразу позитивно настройте на это. То есть я встречусь с этим, если мы с ним об этом договоримся, то я сделаю так. Если не договоримся, все равно ничего страшного, но я встречу должна провести или должен провести с этим человеком. Как бы то ни было, мне нужно понять его позицию. То есть изначально вы должны представить картинку дня и настроить себя по отношению к этой картинке. И это будет формировать фон, на котором вы будете проживать этот день. Второе, что я делаю после пробуждения, это я проговариваю аффирмации. Кто-то может назвать это медитацией, кто-то может назвать это аффирмацией. Называйте как угодно, дело не в названии. Что я обычно проговариваю? Я обычно проговариваю, еще находясь в постели, по 3 раза. Следующие фразы. Первое. Я счастлив и доволен жизнью. Какая бы у вас ни была жизнь, каждый день, повторяя эту фразу, вы меняете свое отношение к своей жизни. Поэтому говорите, я счастлив и доволен жизнью. Второе. Я благодарен Всевышнему. Я благодарен Всевышнему. Очень сильная и важная фраза. Третье. Всевышний любит и заботится обо мне. Это важная фраза, которая будет прикрывать ваши тылы. И что бы вы ни делали в течение дня, вот это ощущение, что Всевышний любит и заботится о вас, оно будет создавать дополнительную степень контроля и комфорта. Четвертое. Я живу в мире изобилия. Я живу в мире изобилия. Эта аффирмация очень важна для того, чтобы снять барьеры и свои ограничения. Мы все привыкли думать, что мы живем в условиях дефицита. Нам все время чего-то не хватает. Мы все время проводим жизнь в борьбе за какие-то дефицитные ресурсы. Убеждайте себя, что вы живете в мире изобилия. Другим же людям хватает всего. Почему этого не может быть у вас? Проблема, наверное, в вашем поведении, а не в недостатке ресурсов в мире. Поэтому ресурсов в мире хватает. Все время говорите себе, я живу в мире изобилия. Еще одна сильная аффирмация. Каждое утро говорите себе, мир полон чудес. Мир полон чудес. Если вы не будете допускать, что в мире существуют чудеса, то они с вами и не будут случаться. А что такое чудо? Чудо – это стечение таких обстоятельств, при котором вы достигаете своих целей гораздо быстрее и без приложения усилий. Вот что такое чудо на самом деле. И шестая аффирмация – я выбираю провести этот день радостно. Дело в том, что с вами в течение дня могут случаться любые события, как позитивные, так и негативные. Вопрос не в событиях. События сами по себе нейтральны. Вопрос в вашем отношении к этим событиям. И когда вы утром себе проговариваете и говорите, я выбираю провести этот день радостно, и если с вами в этот день происходит какое-то негативное событие, вы вспоминаете то, о чем вы говорили, вы же сегодня сделали выбор, что проведете этот день радостно, независимо от событий. И вы таким образом восстанавливаете свое душевное равновесие.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова, здравствуйте. Каспийск оказался самым дешевым городом на побережье для суточной аренды жилья. На популярных курортах Каспийского моря, расположенных в Дагестане, посуточная аренда жилья за год подорожала не более чем на 1%. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» на основе данных онлайн-сервиса «Суточный.ру». В Каспийске цены остались на прежнем уровне и к лету этого года составляют 4,2 тысячи рублей в сутки. В Дербенте, наоборот, стоимость выросла на 1% – до 4,4 тысяч рублей. Заявления на семейную ипотеку начнут принимать с 1 июня. Родителям с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, пересчитают НДФЛ за прошлый год по ставке 6% и вернут разницу единовременным платежом. Для получения выплаты также нужно соответствовать требованиям к имуществу семьи. Законопроект о платном выборе красивых автомобильных номеров доработан и внесен в Госдуму, сообщает «Коммерсант». Автовладельцы смогут выбирать номера с особыми сочетаниями букв и цифр, а часть вырученных средств планируется направлять на выплаты сотрудникам МВД. В России предложили изымать мотоциклы с прямотоками. Громкий выхлоп могут принять за звук пролета беспилотника на фоне участившихся атак беспилотных летательных аппаратов. Более эффективной мерой считают отправку таких мотоциклов на штрафстоянку до устранения нарушений. Россиян призвали с пониманием относиться к возможным блокировкам сайтов из белого списка, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, в критических ситуациях такие ограничения могут вводиться для противодействия атакам беспилотников. Россияне в эти выходные увидят второе полнолуние месяца, называемое «Голубой луной» из-за его редкости. В следующий раз такое событие ожидается в декабре 2028 года, сообщили ТАСС в московском планетарии. Полную фазу луна примет в воскресенье, но наблюдать ее можно с вечера субботы. В студии была Узлепата Схабова. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многие люди совершают большую ошибку, исключая жирную пищу, чтобы снизить холестерин. Если бы вы только знали, какое количество моих пациентов отказывались от яиц для того, чтобы холестерин не рос, поделилась гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помайнецкая. При этом, отметила врач, на завтрак они ели быструю овсянку на молоке или якобы полезные мюсли с заправкой из фруктового йогурта. В итоге высокий холестерин и триглицериды, отметила врач. Проблему удавалось решить, когда человек убирал сладкие и высокоуглеводные завтраки и возвращал на стол жиры, яйца, немного сливочного масла, а также добавлял клетчатку. Анализы становились лучше. Часто направленные на снижение холестерина диеты ошибочно предполагают сильное уменьшение количества жиров, добавила врач. Она объяснила, что с отказом от жиров блокируется стимулятор желчеоттока, а ведь именно с желчью холестерин покидает печень и выводится из организма через кишечник, напомнила специалист. Диеты, не согласованные со специалистом, приводят к тому, что холестерин только растет, забивая сосуды вместо того, чтобы снижаться. Ольга Помайнецкая добавила в своем телеграм-канале, что важно обеспечить организм нутриентами. Это омега-3, белок, холин и так далее, которые способствуют естественному восстановлению печени, так как 80% холестерина вырабатывается именно печенью, подчеркнула врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у меня в гостях мой друг.
2: Руку пожми.
1: Да, вот
2: давай.
1: Так очень удобно. Адиль Тасбулатов, более известный как предприниматель, основатель Royal Flowers. Адиль я очень сильно люблю, мы с ним вот регулярно общаемся, ему даже договорились, что давай представим, что нет микрофонов, нет этих камер, и будем просто общаться, как обычно общаемся.
2: Да, я открою секрет, мы раз в неделю с Арманом гуляем по, я хотел сказать Теренкурово, не Теренкур же, а вот Весновка. Весновка, да, по Весновке, и обсуждаем разные мысли.
1: Такой старческий уже чуть-чуть
2: вайб,
1: да?
2: На самом деле кайфовый же.
1: Очень кайфовый.
2: И поэтому я думаю, типа, давай... Представим, что нет камер,
1: да.
2: Давай, как ты говоришь, там без штанов просто поговорим о наших друзьях, о наших планах, обо всем, о чем ты хочешь проговорить, без разницы.
1: Короче, я хочу, чтобы мы с тобой исследовали, проговорили про тему денег, потому что я вот во втором сезоне эту тему обсуждал с экспертами с точки зрения психологии, как это работает, какие у нас есть там установки и так далее. А теперь охота поговорить про деньги с человеком, кто практически их зарабатывает. Потому что мне кажется, что тогда мы получим общую картину, да, скажем так.
2: Это лестно слышать, но, бро, ты же знаешь, как предприниматель двигается. Это просто вот такая вот гора денег, которую ты переносишь на гору расходов, и это такая история. К деньгам относишься просто как к возможностям. И, конечно, интересная тема, мне кажется, я бы о ней... Много поговорил, но больше поговорил бы о, наверное, людях, которые как раз-таки помогают сделать эти деньги.
1: Команде?
2: Команда.
1: Супер.
2: Плюс вселенная,
1: да,
2: Бог,
1: да,
2: и
1: да.
2: Так далее. Вообще любую тему.
1: Супер.
2: Ну, то есть, что, да. Во что я верю,
1: да.
2: Во что, как это сказать, отзывается, да, мне. И поэтому я хочу раскрыть тему, наверное, если тема денег, то раскрыть ее со своей стороны, да, как я вижу со своих сторон, да.
1: Все, да, то есть мы сейчас будем со всех сторон исследовать тему денег.
2: Давай.
1: И начнем, давай, наверное, с самого простого, твое определение денег. Вот не какое-то там правильное где-то в словаре, а как ты сам понимаешь, что для тебя деньги?
2: Что для меня деньги — это вот типа параллельно возможности. Но тут проблема оказалась, что я думал, типа, вот заработаю вот столько, и будет нормально все. И всегда происходит нет. Ну, типа, сколько бы мы ни зарабатывали в компании, всегда, кажется, не хватает.
1: Да.
2: И это большая-большая проблема, на которую я нашел ответ на недавней лекции вот в мегакампусе в Дубае, когда Робин Шарма сказал такую легендарную
1: это
2: вещь.
1: Кто?
2: Робин Шарма написал книгу «Монах», который продал Феррари, написал книгу «Клуб 5 утра». Вообще, чувак, я не знаю, он в религии, не в религии, рассказывает по факту ислам. Ну, не ислам, а вообще любую религию по предпринимательски. Это очень сильно залетает. И мне очень сильно залетела такая его речь, типа, что ему, представляешь, у него есть родной братишка, и им написали на холодильнике, отец такой, типа, письмо или что-то такое, что после зимы наступает опять зима, потому что мы вот типа говорим же, вот скоро будет кочево, скоро деньги будут. И опять происходит типа, не-не, ну не сейчас, вот скоро точно будет. И мы, живя жизнь, забываем жить жизнь.
1: А, работая, забываем жить жизнь.
2: Ну или так.
1: Окей, окей.
2: Да, мы забываем жить жизнь или забываем хвалить себя за результаты. Я вообще, мы, представляешь, теплицу замутили. Мы думали, это что-то типа сверхъестественное. Производство коробок и лент сделали. Там много чего делаем.
1: Я забыл один очень важный момент, брат. Чтобы сейчас люди понимали, давай эту фактуру дадим.
2: Давай.
1: Вот чем ты занимаешься, чтобы понимание было.
2: Я занимаюсь цветами. Royal Flowers компания. Мы есть во всех городах Казахстана. Мы есть в Америке, в Чикаго. Очень успешно сейчас стартовали там. Мы есть в Бишкеке, в Кыргызстане. Скоро открываемся в новых странах для нас. Мы такая цветочная компания, которая поняла, что хочется развиваться в экосистему. И мы пошли сейчас в экосистему. Сделали теплицу, которая выращивает тюльпаны здесь, в Алматинской области. Сделали производство коробок и лент. Не покупаем в Китае там коробки и ленты. И много чего делаем в экосистеме. Плюс у нас есть производство тортов, классный проект, крем, который за счет... Мы, представляете, сидели и думали с ребятами. Я вот прям искренне сидел и думал, типа, что еще продавать, когда тебе столько людей хотят купить цветы? Я написал им всем клиентам, типа, лидам, отдел продаж начал писать, а хотите мягкую игрушку в подарок? никто не брал. Ну, там, малое количество брало, конверсия низкая была. Потом мы предлагали им шарики. Еще придумали проект, так назвали, Санёк, и прикольно, типа, зашарили. Прикольное же название. Прикольно. Я такой думаю, блин, надо легендарный
1: сделать теперь, да, название классное.
2: Да, но шары, зашарили. Кажется, никому не нужны, или я не умею их продавать. Ну, короче, кто покупал цветы, им почему-то не нужны были шары. Почему? У меня в голове было... По-любому ты покупаешь цветы, мягкая игрушка, шары там и так далее. И когда мы начали предлагать тортики, это порвало просто. Шикарные, шикарные друг другу дополнения. И вот это вот показалось круто, и крем-проект наш показал классный результат.
1: Супер. Вот. Это вот чем ты занимаешься?
2: Чем я занимаюсь?
1: Супер. Теперь возвращаемся назад.
2: И самое прикольное, что это же моя чистая прибыль. Я не тянул инвесторов, я не брал кредитные деньги, я просто вот за свою чистую прибыль делал что-то еще. И в конце концов у меня в кармане денег не было. И вот это вот всегда происходит зима.
1: Вот я сейчас склеиваю с мыслью Турлова, да, у миллиардера, который говорит, что по сути, типа, если кому-то там не хватает 1000 тенге, а кому-то миллиону, то миллиардеру миллиардов, 100%. Да. Это и по 100%. Сути, скорее всего, у них тоже зима за зимой.
2: Да.
1: И это все такая глобальная иллюзия, что ты в один момент такой становишься резко богатым, у тебя нету проблем. Еще вот это у меня была идея изначально. Я вот давай, кстати, поговорим про первые заработанные деньги. Вот этот именно момент, когда ты вот прям почувствовал, как в фильме «Волк Уолл-стрит» себя. И когда это было, и сколько ты заработал?
2: В 2013 году 6 тысяч тенге, кажется. Ну там прикольно, то есть как это происходило. Я поступил в универ, в политех, Сатпаевский, и учусь в университете, и нашел, где продают цветы за 200 тенге. И 31 роза стоила 6200. А я продал их за 9300, ну, типа, по 300 тенге. И 300 заработал за один букет.
1: Ага.
2: Представь, 300 тебе поступает, а у тебя стипендия 15 тысяч в месяц. Ты 5 букетов продаешь, и у тебя 15 тысяч за день.
1: Офигеть.
2: И я думал, Илон Маск, держись. Я уже тут. Тогда Илона Маска не было, конечно, еще в Форбсе, но ты вот это вот просто офигеваешь. Потом мы придумали сердце курьера, знаешь, такой костюм сердце курьера, кто помнит, трамвай-кафе было. Мы в трамвай-кафе сделали гигантское количество предложений руки и сердца.
1: Подожди, трамвай-кафе, который был на Курмангазе, это вы делали?
2: Да, нет, мы не делали.
1: А-а-а.
2: Делал Бауржан парень и еще там ребята. И мы туда всегда заводили сердце курьера и букет. То есть у нас была такая комбо, понимаешь? И мы бронировали последний столик, и там делались предложения. Брат, каждый день в трамвай-кафе делались предложения руки и сердца. И каждый день я в костюме сердца за 5 сверху к букету выходил и дарил это. Брат, это же легендарно. Представь, ты студент, у тебя сердце-курьер, который ты шил за 60 тысяч, он себя окупил миллион раз просто. И я тогда почувствовал, типа, блин, вообще легко зарабатывать бабки.
1: Возродит.
2: Но тогда это было прям на суете.
1: Короче, я расскажу теперь свой опыт. А я, получается, работал фотографом, не имея на тоях, не имея опыта фотографии. И мне, короче, один пацан подтянул в продакшн свой. И мне дают фотик, короче, и мы с утра приезжаем, и вот собираются все, там, невеста одевается, там, вот это, есть же видео знаменитое, где он стоит, так у окна они стоят, что-то загадочно смотрят.
2: А, ты прям такое фото? Да. Я думал, тоское.
1: Да-да-да, нет, и мы, ну, мы весь день, то есть, фоткали. Да, да. Я, короче, вот так подхожу, и вот так вот нажимаю, и у меня экран черный, то есть я не сфоткал. Я, прикинь, тупой, говорю, типа, брат, что-то фоток нету, короче, они напрягаются. А он меня нанял, то есть за 5, получается, я весь день фоткал, то есть всех подряд, то есть моя задача была только именно фоткать.
2: Какой примерно год?
1: Это, блин, я не помню, я тогда был, по-моему, это был первый курс, да, это был первый курс. Давай так, когда произошли именно самые, ну, такие, в смысле, ну, уже существенные деньги, первые, когда ты вот прям почувствовал, что я... Кажется, богатею, типа, сейчас что-то происходит вот этот момент.
2: В этот момент, наверное, опять за счет, представь, я не знаю вообще, ода будет, кажется, нашего подкаста нашим женам, короче, я не знаю, но это правда. Мы сидели, у меня был цветочный магазин на Чубарах в Астане, он нормально так качал, ну, более-менее, короче, дешевые цветы продавал, там, дешевые розы и так далее, и классно, аудитория приходит, покупает. И Санёк работает в этот момент на Рутане. тогда партия, Саясата Нурбека, министра, да, сейчас. И я хожу на лекции там на Нур-Отан, чтобы поддержать ее. Она приходит вечером ко мне после работы, и она такая говорит, ну давай купим пионы. Типа в магазине и поставим пионы в холодильнике. Я говорю, ты что, гонишь, что ли? Пионы 3500 стоят. Никто никогда в жизни не купит за 3500 пион, когда мы тут розы по 500 тенге продаем. Нахрен кому нужны эти пионы? Она такая говорит, ну давай пачку хотя бы. И я, мы привозим пачку там пионов, и там, чтобы ты понял, 10% пион, 90% розы. И чувак заходит какой-то и говорит, можно мне пионы? Давайте все, типа. Я такой смотрю, сразу думаю, же. Что, ну, вообще это же... И тогда мы поняли в какой-то момент, что платежеспособная аудитория покупает больше цветов и покупает качественный цветок, и мы отказались от некачественного цветка, только начали качественно привозить. И, бро, очень много у них, оказывается, мероприятий. Они дарят, оказывается, не только на 8 марта и день рождения. Не раз в год. Да, не раз в год.
1: А раз в неделю минимум.
2: Что-то произошло. И реально пошли деньги. И первые деньги вот быстро-быстро пошли в этот момент. Это был 17-й год.
1: Какие чувства у тебя в этот момент были? По ночам
2: я, не спишь? Не то, что не спишь. Я, знаешь, думал, типа, капец я мозг. А по факту же Санёк там зашарил, да, вот этот рычаг сделала. Потом в 21-м году, когда прям очень большие деньги пришли, когда мы просто Бибы там договорились, и Бибы Талибеков, да, и мы... Он объяснил, как, типа, делать деньги. И я такой, ни хрена, а что так можно было?
1: Расскажи вот насчет вот этих вот суперподъемов. Окей, даже если не денежных. Ну, допустим, там, коллаба с Бейбутом. Это же был супер, да, момент подъема?
2: Один из, да, рычагов, которым у нас произошел офигеннейший, потому что многие говорят, мне даже подходят. Вот чтобы ты понимал, ко мне приходят дофига предпринимателей, казахстанцев, и спрашивают одно и то же. Как замутить вот этот вот движ, как вы сделали с Бибет?
1: Они думают, что дело только в рекламе.
2: Ну, они думают, что, типа, подписав любого блогера, можно сразу заработать миллиарды, да. Конечно, это была классная коллаба. Почему? Потому что там мы не знали слова «исходящий», брат.
1: Угу.
2: Мы вообще не знали такого понятия. Это сейчас все знают, что такое «исходящий». Тогда я просто прихожу к Бибету и говорю «гоу». Он говорит «гоу, но ты...» Точно нормальный? Я говорю, отвечай нормальный, поверь мне. Я вот на энергии, да, вот этой вот предприниматель, который Астану там нормально качнул и в Алмату приехал, и говорю, давай. И он такой, ну давай попробуем. И мы это делаем, брат. И он берет как-то неадекватно. Вот если ты понимаешь, с человеком договоришься, там условно, можете меня один раз сториз отметить, там рилс сделать, да, и так далее. Бац, он говорит, на, лови, короче, да, хрена исходящего, типа, со всеми пацанами знакомить, всем своим друзьям говорит, берите в Royal, ну, короче, и начинается вот это, какой-то круговорот или водоворот вот этого вот движника, я в шоке, сижу, у меня 36 квадратов магазин, 36 квадратов магазин маленький на авеню, на Сатпаева Сейфуллина, и я в ахере, бро, столько заказов я, ну, не получал никогда.

0: курьером. Я такой, что? Алибеков курьером? Ну, типа, он говорит, ну давай, поехали. И мы едем первое, помню, вдвоем курьерствуем, первый букет везем на АФД Плазу, короче, и вручаем там чуваку, и все такие в шоке. И начинается, вот я же говорю, водоворот событий. Дни продаж, какие-то вот просто 3 года эти, без остановки мы творим что-то интересное. Потом присоединился к нам Арчи и дал новую какой-то импульс, да. Сейчас присоединился Жека, да, и там тоже что-то творится. Мы такие заготовки готовим. Я думаю, если наш подкаст выйдет, мы еще это даже вы увидите. Ну, короче, я кайфую от того, что я сейчас делаю. Но понимаю, что результат приходит, если соревноваться в исходящем. Вот это вот мое понимание второго рычага. Потому что с Бибетом мы уже стали давно не партнеры, давно не друзья, да. Мы стали как братья. Он мне говорит, как поступить в иной ситуации, да. Я нахожусь с ним в любые сложные его ситуации, и мы стали как близкие друзья. Как мы с тобой можем встретиться, когда у тебя какие-то, да. И вот эта вот искренность, когда ты проявляешь для своего друга, и ты можешь ему подставить плечо в любой момент, оно дороже любых вот этих вот финансовых каких-то ваших
1: Сто
0: обязательств.
1: процентов.
0: И из-за этого, брат, ну, я не могу описать, но горжусь той дружбой, которую я сейчас проживаю с тобой, с Арчи и с Бибетом. С Жекой, я думаю, нам это все предстоит, да? И это кайфово. И это такая классная связка, когда я могу подсказать, что, где я ошибался в предпринимательстве, когда ты можешь мне подсказать, где я могу подтянуться в блогерстве, и это просто, ну, супер круто.
1: Давай вот тему партнерства обсудим. То есть вот опиши свои какие-то критерии, качества, то есть которые, вот первое, да, это исходящий. То есть играть в такой теннис, да, скажем так. Я
0: Ну,
1: тебе подал, ты мне бах,
0: да,
1: я тебе
0: вот
1: бах,
0: это
1: короче.
0: прикольно.
1: Вот первое, зафиксировали.
0: Это
1: Что
0: исходящий.
1: еще?
0: Ну, до него еще есть. Короче, смотрите, ребят, мы же всегда ресерчим, с кем хотим работать, потому что мы понимаем, что это один из классных таких импульсов продаж. Вне зависимости, сколько у вас подписчиков, и вне зависимости, какие у вас охваты, ну, я блогером, да, обращаюсь, или когда вы смотрите кого-то, мы смотрим все равно, сходятся ли наши ценности. Потому что есть блогеры, которые могут хайповать, но не в нашей, да, там, человеческой вот этой вот логике. И поэтому мы первое смотрим до всего, смотрим на суперчеловечность. И мы много с кем встречались, много с кем чай пили. Я просто не могу даже имена говорить, да, но мы понимали, что да, классные ребята, но мы разные. Типа, они свою линию гнут, мы хотим свою, и поэтому на ценностях очень
1: То есть
0: самое.
1: этап номер ноль, это, можно сказать,
0: Ценности.
1: реальность, да, какая-то одна.
0: Или реальность одна, где мы видим, да, одну
1: Типа
0: картину.
1: мир видим одинаково, да, условно, через одну такую призму какую-то.
0: Да, и мы понимаем, что человек к нам приходит не просто кэш срубить, а он хочет чему-то у нас научиться, мы у него чему-то научимся, и вот это вот тоже такая вот ценность, да?
1: Супер.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Система быстрых платежей СБП, которая так нам всем полюбилась, теперь будет под колпаком ИФНС. Прощай, анонимность. Внесены поправки в федеральный закон номер 161 ФЗ о национальной платежной системе. С 1 июля 2026 года каждый перевод через СБП будет автоматически помечаться ННН отправителя. Писать ничего не нужно. Банк это будет делать самостоятельно. Официально это обозначено как борьба с дроперством, дабы не было неучтенных наличных денег. Потому что переводы между физлицами сейчас анонимны. Кто, кому, зачем, как, какое назначение платежа. И мошенники используют дроперов для того, чтобы спокойно снимать наличные деньги. Считается, что ИНН закроет эту дыру. На самом деле дроперы – это всего лишь предлог. Реальная цель – налоговая база. В том же объяснении Центробанка прямо написано: переквалифицировать транзакции в разряд платежей между физлицами и рассматривать их как основание для возникновения налоговой базы. Цитата. То есть, если раньше Росфинмониторинг и налоговая отслеживали только переводы свыше 100 тысяч рублей между физлицами, между юрлицами и самозанятыми, между индивидуальными предпринимателями и физлицами, то теперь, когда будет ННН, будут отслеживаться все платежи, в том числе все платежи физических лиц. Для того, чтобы по окончании года формировать налогооблагаемую базу. Как это будет выглядеть? Если человек трудоустроен, заявляет зарплату, но имеет дополнительный доход, который приходит на его личную карту, то налоговая совершенно спокойно спросит: а что это за деньги, товарищ Иванов? Даже если товарищ Иванов заплатил с этих доходов 13%. Что, поверьте, в нашей практике бывает крайне редко. Каждый считает, что не увидит, мне и так тяжело жить и так далее и тому подобное. Так вот, теперь увидят. Так вот, теперь заставят как минимум заплатить с этих сумм налоги, либо пояснить, что это за деньги. Не рассказать, а принести подтверждающие документы. Не забываем, что есть ответственность по статье 198 Уголовного кодекса за неуплату налогов физическим лицом, в том числе и индивидуальным предпринимателям, в которой уголовная ответственность начинается с 2 700 000 недоимки по налогам за 3 года, не включая штрафы и пени. То есть, проще говоря, если вы за 3 года не задекларировали более 21 миллиона доходов, у вас начинается уголовная ответственность. А почему так? Потому что для физлиц считается по ставке 13%. Смотрите, проверяйте, считайте. И если это ваша ситуация, немедленно идите к нам в гости. Пока не поздно. Как это будет работать на конкретном кейсе репетитора? Допустим, вы репетитор. Ведете 5 учеников, каждый платит по 3000 за занятие. В месяц получаете 60 тысяч, конечно же, на карту. Потому что ученики могут быть из других регионов, а иногда даже из других стран. Это ваш доход с физлиц. До 1 июля это все серая зона. ФНС увидит только годовой оборот банка, а детально не посмотрит. Но после 1 июля каждая транзакция с вашим ННН, ФНС получает полную картину за секунды. И тогда к вам может прийти требование. Разъясните природу поступлений на такую-то сумму за такой период. И заплатите налог. Если вы зарегистрированы как самозанятый – 4%. Если зарегистрированы как индивидуальный предприниматель – 6%. Пока. Если вы никак не зарегистрированы, то 13%. К этому надо быть готовыми заранее. Что же делать, если это ваша история? Если регулярно принимаете деньги на карту от физлиц за услуги, оформить самозанятость. НПД 4% сильно дешевле НДФЛ 13%. Плюс нет рисков уголовной ответственности, если более 20 миллионов за 3 года. Если сдаете квартиру неофициально, легализуйте через самозанятость или патент. С 1 июля не отвертитесь. Если репетитор, фрилансер, мастер на дому, кулинар, та же самая самозанятость. Если продаете одну машину или один раз передали деньги родственнику, это не доход, налог не возникает, но нужно сохранить подтверждение таковой сделки. Переписку, документы, договоры, иначе налоговая будет считать, что это доход.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как выжимать максимум из общения с другими людьми? К сожалению, большинство людей относятся к общению как-то безалаберно, но на самом деле это не всегда так, потому что, смотрите, все возможности в этой жизни приходят через людей. Но для того, чтобы возможности приходили в вашу жизнь, вам нужно общаться определенным образом. Прежде всего, вам нужно ответить на вопрос, зачем вам общаться. Поэтому прежде чем общаться с кем-то, если вам назначили встречу или вы сами хотите назначить встречу, вы должны четко понимать, с кем вы собираетесь общаться и самое главное, зачем. Зачем вы идете общаться? Если, условно, вы хотите запустить новый проект и вы ищете партнера, то сразу настраивайтесь и общайтесь только с теми людьми, которые потенциально могут стать вашими партнерами. Поэтому в любом общении очень важно сначала ответить себе на вопрос, зачем мне нужно это общение. Второе, вам нужно четко определить, с кем общаться. После того, как вы ответили, зачем общаться, вам нужно определить, с кем общаться. Это тоже очень важно. Если вы ищете партнера, то ясно же, что бесполезно общаться с кем попало там. Третье. Ответьте себе на вопрос, о чем общаться. То есть заранее сформулируйте в голове определенный каркас вашего общения. То есть вы сначала представляете себя, потом у вас непринужденный разговор, а потом на вопрос или на его интерес ответьте коротенькой презентацией того, чем вы занимаетесь и что вы ищете, например. Четвертое, очень важный принцип – это для себя сформулируйте или ответьте на вопрос, как общаться. Когда вы проявляете интерес к собеседнику, у вас это должно происходить естественно. Когда вы общаетесь с каким-либо человеком, очень важно сразу же на него, как пальто, одеть ту роль, которая выгодна вам. А какая роль может быть выгодна вам? Отнеситесь к этому человеку так, как будто он ваш старый знакомый, которому вы сильно доверяете. Отнеситесь к нему как к порядочному человеку, как к честному человеку, как к хорошему человеку, как к доброму человеку. И вас это удивит. Вы удивитесь, как на ваших глазах этот человек начнет отыгрывать ту роль, которую вы на него одели. И здесь еще очень важно, когда вы в голове держите роль этого человека и начинаете к нему относиться как к порядочному, хорошему, доброму человеку, это меняет тон вашего разговора, меняет тембр, меняет вообще ваш внешний вид к нему, вашу улыбку. И этот человек считывает, какую роль вы на него одели. И он на подсознательном уровне будет отыгрывать эту роль. Это очень сильный лайфхак, который, я уверен, поможет вам в жизни.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что на долларовых купюрах разных номиналов изображены президенты США? На одном долларе вы увидите Джорджа Вашингтона, первого президента Америки. На пяти красуется Авраам Линкольн, 16-й президент Соединенных Штатов. Двадцатки посвящены 7-му президенту Эндрю Джексону, а пятидесятки – 18-му Улиссу Гранту. Но вот на самой большой купюре номиналом в 100 долларов размещен отнюдь не президент, а самый обычный ученый, писатель и журналист Бенджамин Франклин. Представьте себе, все это благодаря умению Бенджамина притягивать большие деньги в свой карман. Причем, дабы увеличивать свои доходы на 99% каждый год, Франклин делал всего лишь одну вещь. Человека со 100-долларовой купюрой часто вспоминают как политического деятеля. Хотя на самом деле Франклин был очень разносторонней личностью. Утром он был дипломатом, но уже вечером мог бросить все силы на создание воздушного змея. Единственное, что преследовало Бенджамина на протяжении всей жизни и оставалось неизбежным – это деньги, слава и успех. Все это липло к нему на каждом шагу. Достаточно было ему к чему-то прикоснуться, и оно тут же в буквальном смысле становилось золотым. В эти слова трудно поверить, но Бенджамин Франклин, по мнению его товарищей, обладал магической силой, притягивающей богатство. И именно такая легенда прошла сквозь века и помогла Франклину попасть на самую крупную купюру США. На самом деле Бенджамин, будучи по натуре изобретателем, еще в юном возрасте начал создавать формулы достижения богатства. И первая из них – легендарный план Франклина. В 1720 году Бен трудился помощником мастера в типографии. Ему было всего 14, и такая работа не приносила ему ни денег, ни особого удовольствия. Тогда-то он и придумал свой легендарный план, который помог ему уже к 16 стать руководителем типографии. Об этом сам Франклин написал в своей автобиографии. Его план был очень прост и предусматривал достижение морального совершенства за 13 недель. Каждая неделя посвящалась одной конкретной добродетели – умеренности, опрятности, терпению и так далее. А все отступления от добродетели фиксировались в календаре. Франклин был уверен, если он сумеет на протяжении недели хранить верность избранному качеству, это войдет в привычку, и можно будет перейти к следующей добродетели. Причем каждый раз он будет допускать все меньше отступлений от идеала. Проступки отмечались черными точками в календаре, покуда преображение не завершалось. После чего, думал Франклин, ему потребуется лишь периодический осмотр и ремонт укоренившейся морали. «Сильный тот, кто сумел победить свои дурные привычки», — пишет Бенджамин в автобиографии. Попробуйте использовать план Франклина с пользой для своего кошелька. Выберите несколько денежных привычек, которые вы хотите приобрести. Например, ложиться спать до 23 часов вечера, соблюдать режим дня, начинать утро с зарядки, гулять перед сном и так далее. Если вы хотите избавиться от вредных привычек, которые отнимают у вас деньги, используйте тот же принцип. Каждый день на вес золота. «Для успешного человека рутина – признак амбиций», – писал Франклин. Если это так, то можно с уверенностью сказать, что Бен отличался редким честолюбием, ибо трудно себе представить более пунктуального человека. Пунктуальность была его идеей фикс, и всю жизнь он жил по строжайшему расписанию, планируя каждый свой день. Он постоянно сверяет часы, отмечали друзья Бенджамина. Еда, выпивка, работа, покупки, прибытие почты – все рассчитано по минутам и сопровождается неизменными ритуалами. Бенджамин верил, что подобного рода казарменная строгость необходима для его успеха. Он как бы приучал деньги к расписанию дня. Мечтатель знает, что лучший способ обуздать страсть – это обуздать время. Определить, что ты хочешь или должен делать в течение дня, и делать это всегда в один и тот же момент, каждый день, и тогда страсти не причинят тебе вреда, писал Франклин. Чтобы составить правильный распорядок дня, запишите все дела и занятия в один список, а потом выберите для каждого из них свое время. Планируйте время не только для работы, но и для перерыва на обед, для спорта и медленной прогулки. Составляя план на день, выделите для повторяющихся задач одно и то же время. Чтобы не забывать, поставьте будильники на телефоне или напоминания. Как только привыкнете к такому режиму дня, вам потребуется гораздо меньше силы воли, чтобы выполнять намеченное. Для Бенджамина Франклина распорядок дня был по-настоящему незначительной вещью, которая помогала увеличивать доход на 99%. Возможно, использовав его пример, вы тоже сможете добиться новых вершин личного заработка. Но важно помнить, что даже такой, на первый взгляд, простой процесс составления распорядка дня не может обойтись без особых правил. Еще одно утро. Современники считали Франклина сверхчеловеком, ведь его график всегда был наполнен встречами и делами. Но Бенджамин всегда все успевал. Его секрет скрывался в магии утра, потому что их у него было два. Франклину так нравились ощущения от работы по утрам, что он разработал стратегию, позволяющую втиснуть два утра в один день. «Обычный мой день начинается с того, что я просыпаюсь в 4 или в 4:30», — писал он. «Я что-то пишу, иногда пью кофе, иногда обхожусь без него. Пишу примерно 1.5 часа, и тут меня смаривает сон. Тогда я возвращаюсь в постель и просыпаюсь около 8:30. Наступает второе утро. Бен болтает с женой, снова пьет кофе, съедает бутерброд с арахисовым маслом и джемом и возвращается к работе, но теперь уже дневной. Печатает заметки для документальных произведений, расшифровывает интервью или же редактирует то, что успел набросать с утра. Поклонники утренней работы могут посвящать первые часы дня делам, а потом ненадолго возвращаться в кровать, чтобы проснуться с близкими и провести спокойное второе утро в кругу семьи. Такой режим дня позволит успевать больше и находить время для себя. Приоритеты дня. Несмотря на то, что Франклин позволял себе иметь два утра, основную работу он старался делать до обеда. Бен долгое время изучал свой организм и вычислил, что во вторую половину дня его мозг не так эффективен. Сегодня многие ученые уже не раз доказывали такую теорию Франклина с помощью дуговой теории. Согласно ей, дневной цикл людей похож на дугу, которая упадает в первую половину дня и возрастает во вторую. Такой график указывает на сверхактивность в утренний и дневной период и ее снижение в период послеобеденный. Рост активности продолжается уже в вечернее и ночное время. Поэтому успешным людям важно думать не только о том, когда выгоднее всего работать, но и как вовремя лечь спать. Запомните, что после обеда у большинства людей падает уровень производительности. Уже накапливается усталость, да и процесс пищеварения занимает энергию мозга. Но это совсем не повод забить на дела и праздно ожидать окончания рабочего дня. Просто в это время нужно заниматься более механическими задачами. На это время Франклин чаще всего планировал работу с почтой и встречи, не имеющие стратегического значения. Изменить себя, притягивать деньги. Бенджамин Франклин, конечно же, не умел магически притягивать деньги в свою жизнь. Его сила заключалась в другом. Сначала он изменил себя. Все мы хотели бы посеять поле сегодня, а на следующий день пожинать плоды. Но мир устроен иначе. Если вам хочется все-таки ускорить денежные процессы в своей жизни и притягивать богатство, измените сначала себя. Начните с распорядка дня, четких целей, правильного решения задач и продуктивной работы. Точечный эффект таких изменений будет легче отследить, а глобальный результат не заставит себя ждать. У вас все получится. Вы сможете стать лучше, а тогда и денег будет гарантированно больше.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Буйнакском районе полностью восстановлено газоснабжение. Об этом сообщили в Минэнерго Дагестана. Отмечается, что все аварийно-восстановительные мероприятия успешно завершены. Газоснабжение в селах Чанкурбе, Чабанмахи, Ванашимахи, Карамахи и Кадар теперь осуществляется в обычном режиме. Каспийский суд обязал мэрию организовать ливневую канализацию у домов 78 и 78А на улице Ленина. Дома регулярно затапливает из-за отсутствия системы отвода дождевых и талых вод. Жители обратились в Роспотребнадзор, который подтвердил факты подтопления и подал в суд на администрацию. Теперь чиновники обязаны создать систему водоотведения. Роспотребнадзор будет контролировать выполнение судебного решения. Стоимость посуточной аренды жилья на популярных курортах Каспийского моря в Дагестане за последний год увеличилась всего на 1%, об этом пишет РБК «Недвижимость». Так, в Каспийске цены на аренду практически остались неизменными и составили 4200 рублей в сутки. В Дербенте аналитики зафиксировали минимальное повышение стоимости и среднюю цену в 4400 рублей в сутки. Москва заняла третье место среди самых освещенных городов планеты. За последние полтора десятилетия число светильников в столице выросло более чем в 2.5 раза. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Сейчас в Москве каждый вечер функционируют свыше 1,3 миллиона уличных фонарей и других осветительных устройств. Скидки на Wildberries сохранятся, так как это важный инструмент для продавцов и покупателей. Об этом заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Ранее она высказывала надежду на достижение компромисса в вопросе предоставления скидок. Ким подчеркивала, что любое ухудшение качества обслуживания клиентов приведет к снижению покупательской активности, что в свою очередь негативно скажется на бизнесе многих людей. В Калининграде обнаружен янтарь с птичьим пером, которому примерно 40 миллионов лет. Сотрудники Музея Мирового океана подчеркнули, что подобные находки крайне редки. В России зарегистрировано лишь 2 подобных образца янтаря. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В ягодах темного цвета, таких как черника, голубика и ежевика, много мощных природных антиоксидантов, которые улучшают кровоснабжение мозга и защищают его клетки от повреждения. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, пишет лента.ру. Наш мозг получает слишком много информации, а включение в рацион этих ягод защитит его от так называемого цифрового стресса, отметила врач. Эксперт также рекомендовала не отказываться от употребления листовой зелени, шпината, орехов и тыквенных семечек. Эти продукты, по ее словам, богаты магнием, который расслабляюще действует на нервную систему. Магний помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, пояснила Махова. Ну и, наконец, по ее словам, для хорошего эмоционального состояния важны продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, напрямую связанный с когнитивными функциями и настроением человека, уточнила эксперт.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Большое препятствие для счастья – это ожидание слишком большого счастья. Бернар Фонтенель, французский писатель и ученый.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В продажах основным препятствием часто становятся возражения клиентов, из-за которых они отказываются от покупки, а вы не можете закрыть сделку. Поэтому я покажу вам 9 возражений, с которыми вы будете сталкиваться постоянно. Вы должны научиться распознавать их и эффективно с ними работать. Первый тип возражений, с которым вы столкнетесь, это скрытое возражение, когда у клиента есть сомнения по поводу вашего предложения, но он ничего о них не говорит. Чтобы отработать скрытые возражения, дайте клиенту возможность больше говорить. Задавайте открытые вопросы, например, что, где, когда, как, почему, кто и так далее. Наклонитесь вперед, внимательно слушайте ответы и кивайте. Чем больше вопросов вы зададите потенциальному клиенту, тем выше вероятность того, что он расскажет вам, что именно мешает ему совершить покупку. Задавайте правильные вопросы и внимательно слушайте ответы. Вторая форма возражений — это отговорки. Обычно они лишь инстинктивная реакция на любую попытку что-то продать, и их не стоит принимать всерьез. Лучшие менеджеры по продажам просто кивают, улыбаются и соглашаются с отговоркой, а затем задают вопрос, чтобы направить разговор в нужное русло. Лучший способ справиться с любым начальным сопротивлением в продажах, включая отговорки и импульсивные ответы, использовать такую замечательную фразу. Человек говорит: «Меня это не интересует, нам это не нужно» или что-то подобное. Вы отвечаете: «Понимаю вас. На нашей первой встрече большинство людей реагировали точно так же, как вы, а теперь они стали нашими лучшими клиентами и рекомендуют нас своим друзьям и родным». Человек сразу же останавливается и говорит: «Что, правда? Что же вы такое продаете?» И зачастую его возражение просто рассыпается, как карточный домик. Следующий тип возражений называется злонамеренные возражения. Поскольку вы встречаетесь с самыми разными людьми, иногда вам будут попадаться недовольные или на что-то обиженные люди. Они не могут себе позволить накричать на своего начальника, мужа или жену, поэтому они вымещают свою злость на доброжелательном менеджере по продажам, на вас. Такие люди отличаются неприятными манерами и поведением. Чтобы справиться со злонамеренными возражениями, осознайте, что объект таких возражений — не вы. Ваша работа как профессионала — оставаться спокойным, позитивным и вежливым, и просто задавать как можно больше вопросов о том, чем занимается клиент и каковы его планы на будущее. Задавая вопросы, вы получаете контроль над ситуацией. Четвертый распространенный тип возражений — это запрос информации. Это самый лучший тип возражений, потому что вы знаете ответы на такие вопросы так же хорошо, как любую другую часть вашей презентации, или даже лучше. Всякий раз, когда потенциальный клиент хочет получить информацию о преимуществах вашего товара или услуги, это дает вам отличную исходную позицию для совершения продажи. Еще один тип возражений — это показное возражение. Иногда потенциальные клиенты пытаются показать вам, что они уже хорошо знают о ваших товарах и услугах. Они демонстрируют свою эрудицию или задают вам непростые вопросы. Когда это происходит, сделайте ход конем. Продемонстрируйте, какое сильное впечатление произвели на вас познания потенциального клиента. «Надо же, как много вы знаете!» «Вот это да!» Другими словами, комплименты — это замечательный способ построить хорошие отношения. Помните, когда вы слушаете потенциального клиента с подчеркнутым вниманием и тем самым даете ему возможность почувствовать свою значимость, он гораздо охотнее купит ваш товар. Шестой распространенный тип возражений — это субъективные или личные возражения. Объектом таких возражений становитесь вы как человек. Всякий раз, когда клиент начинает критиковать вас лично, это может быть признаком того, что вы слишком много говорите о самом себе. Если это происходит, сделайте клиента центром внимания, и субъективные возражения прекратятся. Как это сделать? Спрашивайте клиента о нем самом и внимательно слушайте ответы. Вы также можете услышать объективное или фактическое возражение. Такие возражения направлены конкретно на ваш товар или услугу или ваши слова о пользе, которую они принесут клиенту. Если вы сможете ответить на возражение такого объективного типа, например, как это работает, как вы можете это доказать, то в большинстве случаев вы совершите продажу. Люди часто создают объективные или фактические возражения, когда они уже почти купили, и им просто нужно чуть больше уверенности. Восьмой распространенный тип возражений — то, что мы называем «общее сопротивление продажам». Это всегда происходит в начале презентации. Пока вы не преодолеете это общее сопротивление продажам, клиент будет глух к вашим словам. Когда вы почувствуете, что клиент немного расслабился, немедленно начинайте задавать ему заранее подготовленные открытые вопросы, чтобы квалифицировать, понять этого клиента и выявить его потребности, которые вы можете удовлетворить.

0: В этом случае вы с уважением выслушиваете последние возражения вашего потенциального клиента и заверяете его, что предлагаете отличный товар или услугу по хорошей цене, и что все, кто пользуется этим товаром или услугой сейчас, очень довольны. Таким образом, вы преодолели последнее возражение и можете перейти к закрытию сделки.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Адыгейская притча. Наставление отца. У одного состоятельного адыга был единственный сын. Отец перед смертью позвал сына и сказал ему: «Я дам тебе 3 совета, которые ты должен выполнять всю жизнь. Никогда не здоровайся первым. Каждый вечер кушай сладкое. Каждое утро надевай новую обувь». Через некоторое время отец умер. Сын начал выполнять завещание отца. Никогда не здоровался первым. Каждый вечер кушал сладкое. Каждое утро надевал новую обувь. Но получилась странная вещь. С ним перестали разговаривать в ауле. Ушли деньги на сладости и обувь. Тогда он пришел к матери и сказал: «Мама, неужели отец был мне врагом? Почему он дал мне такой наказ?» На что мать ответила: «Отец запретил мне вмешиваться в твои действия, пока ты сам у меня не спросишь. Первый наказ — никогда не здоровайся первым — означает: вставай раньше всех и работай в поле, а люди, проходящие мимо, будут приветствовать тебя первыми. Второй наказ — каждый вечер кушай сладкое — означает: проработав целый день в поле, вечером любая еда будет сладкая. Третий наказ — каждое утро

0: завтра надевай новую обувь, означает, что мужчина сам следит за своей одеждой и обувью. Никогда адык не ложится спать, пока не почистит свою одежду, и утром она ему покажется новой. Со следующего утра юноша делал все, что сказала ему мать. Через некоторое время он стал богатым, женился на самой красивой девушке, и этот наказ передал своим детям.
1: Притчи народов мира.

0: Личный коуч.
1: Эффективный диалог.
2: Диалог — это комбинация говорения и слушания. Ключевое отличие диалога от обычного разговора в том, что стороны слушают друг друга не для того, чтобы ответить или аргументированно отстоять свои позиции, а для того, чтобы эмоционально и рационально повлиять друг на друга и найти решение, которое устроит всех. Процесс диалога начинается с создания привязанности и формирования связи между людьми. Ключевые принципы диалога.
1: Принцип количества.
2: Дайте столько информации, сколько требуют люди, ситуация, контекст.
1: Принцип качества.
2: Убедитесь в том, что ваша информация понятна, интересна, конкретна, правдива, и ее легко слушать.
1: Принцип уместности.
2: Добавьте ценности вашему вкладу. Убедитесь, что он важный, верный, подходящий и значимый в этой ситуации.
1: Принцип присутствия.
2: Присутствуйте полностью. Используйте в коммуникации ваше тело, эмоции, интеллект и дух.
1: Принцип краткости.
2: Чем короче вы можете изложить свою мысль или вопрос, тем лучше.
3: Если вы хотите, чтобы диалог был эффективным, избегайте поведения, которое может блокировать общение и поиск решений.
1: Пассивность.
2: Когда одна из сторон демонстрирует отсутствие вовлеченности в решение проблемы поведением или словами.
1: Обесценивание.
2: Когда начинается обсуждение, как минимизировать, максимизировать что-то, подавить кого-то, отнестись неуважительно к кому-то или к себе.
1: Переопределение.
2: Когда тема разговора изменяется путем манипуляции, чтобы избежать нежелательных последствий или эмоций.
1: Слишком высокий уровень детализации.
2: Когда важные аспекты теряются в излишних подробностях.
1: Излишняя рационализация.
2: Сухой деловой разговор без упоминания эмоций, установления личного контакта.
1: Излишняя эмоциональность.
2: Когда, будучи захваченной печалью, злостью, страхом, одна из сторон перестает ясно мыслить и может сказать что-то, о чем впоследствии будет жалеть.
1: Обобщение.
2: Когда одна из сторон на основе небольшого события делает вывод обо всем, проецируя этот опыт и преувеличивая его значимость.
1: Абстракции.
2: Когда обсуждение уходит от темы разговора или появляются идеи, не связанные непосредственно с тем, ради чего стороны собрались.
1: Недостаток прямоты.
2: Избегание темы или проблемы, когда разговор ведется вокруг предмета, а не о нем.
1: Недостаток честности.
2: Если одна или обе стороны не готовы быть честными друг с другом, диалог невозможен.
3: Как правило, диалог блокируется сразу несколькими формами поведения. Научившись замечать это, вы сможете радикально сократить продолжительность ваших встреч и начать получать от них удовольствие.
1: Как устранять блоки? Используйте красную карточку, как в футболе.
2: Как только кто-то блокировал диалог, он получает красную карточку от других участников встречи.
1: Замените фразу «да, но» на «да, и».
2: Обратите внимание, сколько раз в день вы слышите
1: «да, но».
2: Это хороший способ сказать «нет» и разрушить связь с человеком, в то время как
1: «да, и»
2: — хороший способ построить ее.
1: Используйте правило четырех предложений.
2: Введите его в практику на своих встречах и совещаниях. Это позволит сократить время и облегчит участникам понимание темы и запоминание сказанного. Необходимость уложиться в своей речи в четыре предложения также стимулирует людей мыслить более ясно.
1: Управление конфликтами.
2: Конфликт можно описать как различие между двумя или более людьми, характеризующееся напряженностью, эмоциональными реакциями, несогласием и поляризацией, когда связь между сторонами нарушается или полностью отсутствует.
3: В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей.
2: Если связь в порядке, люди могут успешно общаться, не конфликтуя, даже несмотря на серьезные различия и несогласия. Разрешение конфликта заключается в создании и укреплении связи с другим человеком, невзирая на различия и отсутствие симпатии к нему. Мы не обязаны любить кого-то для того, чтобы создать с ним связь. Достаточно общей цели. Это правило работает даже в ситуациях, когда переговоры ведутся с людьми, захватившими заложников. Если цель переговорщика — освободить заложников, он сделает все возможное для того, чтобы создать и укрепить связь с теми, кто их удерживает, и построить диалог в отношении общей цели как способа спасти заложников. В 95% случаев переговорщики достигают успеха.
1: Источники конфликта.
2: Разные цели. Желание сотрудника перейти в другой отдел против желания руководителя, чтобы он продолжал выполнять свою текущую работу. Разные интересы. Желание сотрудника проводить вечернее время с семьей против желания его коллег, чтобы он, как и все, работал сверхурочно. Разные ценности. Некорректная отчетность против точной отчетности, отражающей реальное положение дел. Разное восприятие проблемы.
1: Это проблема производства
2: против
1: это проблема продаж.
2: Разные стили коммуникации. Кто-то рациональный, с аналитическим складом ума, против кого-то эмоционального и креативного. Разные статусы, полномочия или соперничество. Один коллега, блокирующий успех другого. Небезопасность. Некомпетентный, не могущий принять решение лидер против команды. Сопротивление изменениям. Те, кто хочет изменений, против тех, кто хочет сохранить статус-кво. Путаница в ролях.
1: Это моя работа?
2: Против
1: это твоя работа.
3: Работа с конфликтом означает необходимость уделить внимание отношениям.
1: Как сохранить отношения при работе с конфликтом? Балансировать причины и эмоции.
2: Стороны могут взаимодействовать эффективно, тогда, когда рациональная и эмоциональная составляющие сбалансированы, подконтрольны и используются в конструктивном ключе. Если эмоции перевешивают, мы не в состоянии успешно работать с другими людьми. Если перевешивает логика, мы не сможем выстроить отношения, которые позволят разрешить конфликт.
1: Понимать друг друга.
2: Чем лучше стороны понимают точки зрения, мысли, желания и интересы друг друга, тем больше шансов найти решение конфликта, которое устроит всех.
1: Коммуницировать.
2: Решение конфликта требует эффективной коммуникации для того, чтобы понимать, как создать, укрепить и обновить связь между сторонами. Чем больше мы обсуждаем наши различия и точки согласия, тем лучше понимаем ситуации друг друга и тем выше наши шансы достичь обоюдного согласия. Мы можем изменять состояние другого человека в процессе общения. В мировой практике много случаев, когда судьба конфликта полностью переворачивалась благодаря одному слову или предложению.
1: Быть надежным и честным.
2: Наши коммуникации ничего не стоят, если мы не доверяем друг другу. В то же время слепое доверие разрушает отношения сильнее, чем здоровый скептицизм. Договоренности, которые не соблюдаются или соблюдаются не полностью, хуже, чем отсутствие договоренностей. Доверие, основанное на взаимной честности и надежности, многократно усиливает нашу способность разрешать конфликты.
1: Убеждать, а не заставлять.
2: В краткосрочной перспективе мы можем быть заинтересованы в немедленном результате. Каждый пытается повлиять на решение другого, но чем больше в этих попытках давления, тем меньше шанс, что итоговое решение удовлетворит обе стороны и будет одинаково признано ими. Давление ведет к разрушению связи. Исторически использование силы было основным инструментом в операциях по освобождению заложников. И каждый раз, когда сила применялась, заложников убивали.
1: Чувствовать принятие.
2: Желание быть принятым и ценным. Одна из базовых психологических потребностей. Пока я не услышу точку зрения другого человека и не признаю его право думать, чувствовать не так, как я, он вряд ли захочет иметь со мной дело. И если мы не начнем взаимодействовать, у нас не будет возможности уладить противоречия. Умение сказать «нет» специфическим взглядам человека, оставаясь в позиции принятия различий и не разрушив при этом связь, навык, необходимый для того, чтобы не стать заложником.
1: Разрешение конфликта.
2: Успешное разрешение конфликта требует способности постоянно укреплять связь и снова устанавливать ее после разрыва, независимо от причины. Позитивный подход, любопытство, креативность, поиск компромиссов и сотрудничество позволяют ускорять поиск решений. В этом процессе важно избежать ловушек мышления заложника, неспособности сформулировать проблему и совершать действия для ее решения, веры в невозможность что-то изменить. Принципы разрешения конфликтов просты. Понимание и знание комплексности конфликта как явления и одновременно его простоты свойственны лучшим специалистам по разрешению конфликтов. Управление этим парадоксом необходимо осуществлять в каждой конфликтной ситуации.
3: Фундаментальные принципы успешного разрешения конфликтов.
1: Никогда не создавайте врагов.
2: Если перед вами враг, превратите его в союзника или партнера. Это фундаментальный принцип транзактного анализа, сформулированный Эриком Берном во фразе
1: «Со мной все в порядке, с тобой все в порядке».
2: Это центральная идея и основной инструмент для выражения взаимного уважения, позитивного настроя и готовности к сотрудничеству. Транслируйте это в каждом взаимодействии, даже если вы жестко отстаиваете свои границы.
1: Человек никогда не проблема.
2: Отделяйте человека от проблемы и фокусируйтесь на сложности, которую разрешаете, а не на личности. Это базовый принцип для избежания эскалации конфликта. Очень легко воспринимать того, кто чем-то отличается от нас, как потенциальную угрозу или врага. Это плохая база для диалога, которая ведет в эмоциональный тупик.
1: Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается.
2: Легко стать заложником собственных желаний, не выразив сначала искреннее желание помочь другому. Мы должны поддерживать связь с другим человеком в каждом взаимодействии, вербальном и невербальном, демонстрируя интерес к его потребностям так же, как и к своим. Независимым одиночкам следует научиться создавать связи и проявлять интерес к потребностям других людей, если они хотят стать эффективными лидерами.
1: Никогда не становитесь причиной атаки или сильных эмоций.
2: Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет. Сохраняйте ясность мысли и не теряйте из виду цель разговора. Если вы отвлеклись или сами атаковали кого-то, переключите фокус своего внимания на желание помочь или желание выполнить свою роль в этих переговорах. В противном случае вы рискуете стать заложником своих неосторожно сказанных слов и сожалений по этому поводу. Личный

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина – это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: У моего народа даргинцы богатый запас пословиц. Даргинские пословицы, как и русские, делятся на различные группы. О родине, о семье, о труде, о смелости, о честности и о дружбе. Пословицы интернациональны. Несмотря на различия характеров, традиций, обычаев и даже географии проживания русского и даргинского народа, в пословицах общий смысл. Халмагдеш арцлис асес вирар. Дружбу за деньги не купишь. Халмагдеш арцлис асес вирар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, в начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарын-Кала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнейном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все результаты этого мира можно разделить всего на две вещи. Первое, хотят что-то иметь, дом, машину, бизнес и так далее. Либо хотят кем-то быть, учителем, космонавтом, пилотом, бизнесменом, инвестором и так далее. Все, все хотелки этого мира состоят из двух вещей. Что-то иметь, либо кем-то быть. Так вот, и в случае, чтобы что-то иметь или чтобы кем-то быть, вам нужно что-то делать. Почему вам нужно делать? Потому что все ваши хотелки являются продуктом вашей эффективной деятельности, то есть побочным продуктом. Соответственно, вы должны что-то делать. А чтобы что-то делать, нужно не просто делать, а делать это эффективно. А вы никогда не сможете ничего эффективно делать, если вы не планируете. Без плана у вас будет бардак. Соответственно, если у вас бардачный план, неправильный план, неправильно выстраивающий приоритеты, то вы ничего не сможете сделать. Соответственно, у вас должен быть эффективный план. Хорошо, чтобы теперь быть эффективный план и эффективно планировать, нужно понимать, а что планировать. И здесь проблема тайм-менеджмента в том, что тайм-менеджмент, я считаю, ложная наука, которая вводит людей в заблуждение. Тайм-менеджмент звучит как управление временем. Слушайте, вы управлять временем не можете. У всех людей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Разница только в том, что у одного человека есть много энергии, у другого человека нет энергии. У вас время может быть, вы еще живой, но ничего не можете сделать, потому что вы в депрессии, у вас нет желания, у вас апатия, у вас нет мотивации. А мотивация тоже происходит от энергии. Соответственно, нужно управлять не временем, потому что тайм-менеджмент стремится к тому, чтобы в единицу времени запихать как можно больше дел. А это в конечном итоге приводит к депрессии и срыву. Если ты правильно управляешь энергией, то ты выполняешь огромное количество дел. Если у вас нет эффективного планирования энергии, то практически вы ничего в этом мире добиться не можете.
0: Мысли вслух.

Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все, что вы делаете, неэффективно, пока вы не найдете свою точку приложения усилий. Поверьте, сколько бы сил вы ни вкладывали, результат всегда будет ниже ваших ожиданий, если вы тратите время и энергию не на точку приложения усилий. А ведь можно же было сделать меньше и достигать большего. Если вы не внедрите в свою жизнь то, о чем я вам сейчас расскажу, то вы всю жизнь будете двигаться по кругу. Давайте начнем с того, что волнует каждого из нас. Все мы заняты, мы перегружены делами, обязательствами, бесконечными задачами. Нас учат, что чем больше мы работаем, тем большего успеха мы добьемся. Но это ловушка. Как часто вы работаете, трудитесь изо дня в день, но замечаете, что результата все равно нет или результаты небольшие. Большинство людей вынуждены признавать, что все их старания приносят лишь незначительный прогресс. А бывают ситуации, когда вы вроде бы сделали так небольшое усилие, а результат превосходит все ваши ожидания. Почему не все наши действия дают одинаковую отдачу? Почему, несмотря на все советы, учебу, книги, подкасты, мы не можем достигнуть того, чего хотим? Почему другие подходы не работают? Давайте разбираться. Причина здесь проста. Дело не в количестве усилий, а в том, куда мы их прилагаем. Вам часто говорят, надо работать больше, работать нужно усерднее. Но мало кто говорит там, работай умнее. И это ключевое. Как говорил основатель компании Apple Стив Джобс, работать нужно немного, работать нужно с умом. Я часто вижу, как успешные предприниматели застревают в рутине, пытаясь успеть все и сразу. Но в современном мире выигрывают не те, кто много пашет, а выигрывают те, кто умеет сконцентрироваться на главном и отбросить все ненужное. Заметьте, повторю здесь, кто умеет, во-первых, а, сконцентрироваться, и б, на главном. В любом деле или процессе есть 20% задач, которые дают 80% результатов. Это принцип Парето. Наверняка вы его слышали или знаете. Так вот, самое важное при выполнении любого дела – понять, где находятся эти 20%. Чем чаще я сталкиваюсь с успешными людьми, тем больше я убеждаюсь в том, что они интуитивно понимают, где находятся те 20%, которые дают максимальный результат. Как же найти свою точку приложения усилий? Способ первый. Если вы только начинаете какое-то дело, то обязательно выявите ключевой фактор успеха или то, без чего успех в этом деле труден или невозможен. Что такое ключевой фактор успеха? В любом деле или процессе есть ключевой фактор успеха. Это фактор, который прямо влияет на ваши шансы достичь успеха или результата. Заметьте, фактор, который влияет на ваши шансы, потому что между вашим решением и результатом этого решения всегда есть шансы. Так вот, там вам нужно найти ключевой фактор, который максимально увеличивает ваши шансы. Выявление ключевого фактора успеха и будет вашей точкой приложения усилий в начале любого дела. Поверьте мне, это непростое дело. После того, как вы выявили ключевой фактор успеха, вашей точкой приложения усилий будет выполнение ключевого фактора успеха или направление ваших усилий на максимизацию шансов достижения результата или усиление этого ключевого фактора успеха. Если вы, например, открываете магазин, то для него ключевым фактором успеха будет локация с высокой проходимостью. Соответственно, направьте лучше 80% своих усилий на поиск хорошей локации, а 20% на все остальное. В то время как ваша команда может работать наоборот. 20% направлять на поиск локации, а 80% на выстраивание работы самого магазина, кафе или ресторана. Способ второй. Если вы хотите, но не можете вырасти в бизнесе или карьере, то точкой приложения усилий для вас будет выявление и нахождение вашего узкого горлышка или того, что мешает или ограничивает ваш рост. Это тоже непростое дело. Именно поэтому сюда нужно направлять 80% своих усилий. А если вы нашли узкое горлышко, то точкой приложения усилий у вас уже будет загрузка, расшивка или обход этого узкого горлышка. Если вы хотите решить проблему, то направьте 80% усилий на выявление корневой причины и далее уже решайте ее. Выявление корневой причины – это самое сложное, но в то же время самое эффективное в решении любой проблемы. Поэтому направьте все усилия туда. После решения проблемы направьте 80% усилий на то, чтобы такие проблемы больше не повторялись. Как вы видите, точка приложения усилий все время меняется, и нужно четко понимать, где она. Это и называется работать с умом.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну, я небольшой сторонник долгой рефлексии. Вот, потому что, на мой вкус, она всегда заканчивается депрессивным расстройством. У нас в этом смысле воронка работает не туда, нацелена. Но, конечно, знание и практика, и опыт, и взаимодействие с людьми, понимаете, это все стимулирует. Ну, то есть, вот у меня есть, например, онлайн-курсы, ну, то есть, у меня одновременно учатся там несколько тысяч, я не знаю, там 3-5 тысяч ежемесячно людей проходят какие-то курсы, там клуб мой и так далее, и прочее. Вот. Но у меня есть офлайн. Он вообще не приносит никаких денег. Это мое убыточное. Я загнал кучу денег, построил здание, и там проходят у меня офлайновые мероприятия. Но это совершенно другой уровень трансформации, который человек переживает. Потому что он не с самим собой, он находится в непосредственном живом взаимодействии с другими. И это нас из самих себя как бы способно вынуть. А мы должны в каком-то смысле вынуть себя из самих себя, чтобы с собой встретиться. И это не процесс долгой. Сел, долго рефлексировал. Будда вот ходил, ну, просто я что-то он у нас застрял, вот, но, значит, он ходил там, а то попробовал, это попробовал, все не понравилось. 40 дней он посидел в медитации, ничего не думал и просветлился. Это не вопрос долгой рефлексии. Это какая-то точка опоры, которая позволяет вам перевернуть то, что с вами происходит, и почувствовать что-то. Как только вы ощутите, что это то, что вам нужно, Вы это будет то, что вам нужно.
2: Здесь вот, кстати, вот сейчас говорите и по поводу вот тяжести, а у меня сразу ответ. Я просто помню, что в тот момент как раз потом уже, постфактум, когда я заново трактовал для себя какие-то идеи из книг, я разделил для себя вот сложность. Есть сложно, а есть вот тяжело. Вот сложно для меня – это когда ты понимаешь, для чего ты делаешь что-то, и ты как бы, ты понимаешь, ну, сложный процесс, сложный организационный процесс какой-то, я не знаю, бизнесовый. Но ты понимаешь, зачем тебе это? У тебя есть запал для этого, и вроде бы сложно, но ты с задором и энтузиазмом решаешь задачу. А вот тяжело, оно даже на душе тяжело. Это когда ты не понимаешь, зачем, это очень сложно. Ты делаешь это, потом приходишь домой и плачешь в подушку от того, что ты как бы вроде бы потратил огромное количество энергии, а взамен ничего для себя как бы не получил. И вот это как раз про четкий такой, да, ориентир, что мы это чувствуем. Что когда мы чувствуем, ну, по крайней мере, у меня так, то мне любая задача, она не кажется сложной. Она такой... Интересно, как бы это сейчас сделать? И вроде бы там много неизвестных, много еще чего-то, но как будто вот эта польза потенциальная для себя, которую я получу при решении, она гораздо больше, чем те страдания, которые я получу в моменте. А вот если у меня этого интереса нет, у меня вот это как раз тяжесть на душе, что мне надо делать, я себе заставляю, а вот не могу. И ломаю себя, и ломаю, ломаю, в итоге это ни к чему хорошему как бы не приводит.
1: Ну, это классическая информационная теория эмоций Симонова. Там все в этом смысле хорошо очень описано. И это должен быть этот дефицит. То есть вы действительно хотите что-то поменять. А с другой стороны, у вас есть образ будущего, вы понимаете, что вы получите как результат. Вот. И когда они сближаются, эти две штуки, все, поэтому это не только ваш случай, это любого животного случай. Вот. А когда вам нужно что-то понуждать себя к чему-то, у вас просто нет этого дефицита, а образ не манит. Две составляющие отсутствуют, искры не возникает.
2: А тогда задача человека в этот момент что? Новый образ создавать? Да? То есть искать для себя что-то? Но если мы говорим про человека, который все-таки внутренне нацелен на какое-то движение вперед, да, не который там пришел...
1: Что такое движение вперед?
2: Ну вот это хороший вопрос, очень философский, потому что непонятно. Но я такой приземленным каким-то таким... Из популярного в интернете ныне, да, движение вперед — это когда все-таки ты там развиваешься в каких-то своих вот мирских благах, да, зарабатываешь деньги, строишь что-то более большое, да, то есть вот, и, допустим, человек, вот он чувствует, я вот вроде хочу, но вот ничего не зажигает, это вот в какой момент происходит?
1: Это он не хочет.
2: Это когда нет ответа зачем?
1: Нет, вот это у него есть желание желать. Знаете, это вот не то же самое. Это когда во влюбленности мы желаем желания другого.
2: Угу.
1: А, значит, это невротическое действие. Мы хотим, чтобы другой, значит, испытывал желание к нам.
2: Угу.
1: Тогда нас это прельщает. Мы пытаемся как бы схватить желание другого, значит, и... А ну, давай, будь. И это же самая невротическая история происходит внутри самого себя. Я хочу, мне нравлюсь, я желающий вот это.
2: Зачем, я желаю зачем человеку себя... это может нравиться?
1: Не, ну вот достигать, там, делать какие-то проекты, угу. рисковать там, и так далее. Он сидит, это же образ такой.
2: Угу.
1: И в этом образе он прекрасен.
2: В своей голове, да?
1: Ну да. И я хочу, чтобы я хотел. Но я хочу, чтобы я хотел, и я хочу – это разные вещи. Когда вы говорите, я хочу с удовольствием ходить на работу, и я с удовольствием хожу на работу, но это разные конструкции. И все живут в этом мифе. И про это вперед, вот это. Впереди могила.
2: Ну, а добавим еще щепотку оптимизма. Да?
1: И так далее. Но это правда впереди. Вот. Вопрос, как ты сейчас проживаешь жизнь. Ну, да, жизнь дает тебе... Ну, как бы если говорить по... Там, сказать, по ну, просто вот, если бы у нас было математическое уравнение человеческой жизни, да, значит, у нас с вами есть мозг. В этом мозге есть какие-то особенности. Ну, кому-то больше нравится что-то творческое, кому-то нравятся таблицы и программирование, кому-то нравится там, людей организовывать там, и так далее. То есть у нас есть какие-то особенности. У нас есть какие-то навыки, потому что мы там этому обучились, там работали, то знаем там, и так далее. Все, вот это у нас набор. Значит, у нас есть определенный уровень психической энергии, который мы должны тратить. Вот, собственно говоря, вот эта вся история, ее нужно к жизни приспособить. Потому что если вы не приспособите, то у вас как будет, часть тела будет вечно отваливаться, и вы будете чувствовать себя дискомфортно. И вот когда вы это все приспосабливаете, вы реализуете свой потенциал своего мозга. Но вы, это не ваш мозг.
2: Угу.
1: Вот. Но вы его реализуете, его потенциал, и он доволен. Он говорит, спасибо тебе большое. Значит, у меня есть таблицы, потому что я люблю таблицы, у меня есть возможность взаимодействовать с людьми, я люблю взаимодействовать с людьми там, и так далее. Он вырабатывает те нейромедиаторы, которые для нас имеют значение. Но когда мы эту задачу решили, дальше из вопроса самореализации мы переходим к вопросу самоактуализации. Потому что в этом всем психическом аппарате сверху живет нечто, которое мы идентифицируем как сами себя. И это сами себя мы должны им начать заниматься. Ну, духовные школы все предлагают его уничтожить.
2: Самоактуализацию?
1: Нет, вот это я.
2: Ну, это я, вот это эго, да, какое-то ну, некое?
1: Это очень сложно, что это ну, такое, да. Никто не видел. Ну,
2: да, личное, персональное свое да. вот это, да, то есть да. к коллективному.
1: Да, но все равно это я, оно составляет проблему. Потому что мы постоянно находимся во внутреннем разговоре.
2: Угу.
1: Мы никогда не останавливаемся. Мы постоянно сами с собой о чем-то разговариваем. И даже если с мозгом мы создадим идеальные условия, все равно там будут эти два, как бы сказать, которые друг с другом вечно значит, находятся в какой-то дискуссии. Это не покой, это не радость, это не счастье. Вот. Это, все, это внутри головы разговаривают чужие люди.
2: Кстати, говорят, что... Я вот не пробовал, конечно, сам, но что вот даже монахи, которые сидят и медитируют там годами, что ну, как бы даже они не могут остановить этот, что это все фейк, что они могут остановить свой внутренний диалог, и что все равно этот внутренний диалог происходит, потому что это просто невозможно остановить.
1: Да, это невозможно, потому что так после того, как создан язык, уже дальше невозможно. Ну, мозг просто воспроизводит эту пьесу. И дальше вопрос... Чем мы насытим этот внутренний разговор? Из чего он будет состоять? И он может состоять из того, что делает вас ну, внутренне каким-то исполненным и счастливым, а может состоять из бесконечного перемалывания переживаний, страданий. Там кто-то постоянно про людей думает, кто-то постоянно про смысл жизни думает, кто-то еще про что-то там и так далее. Вот. Но это умственная жвачка, которая... Она должна получить ту интеллектуальную пищу, которое способно быть, с одной стороны, органично нам, а с другой стороны, дать то переживание жизни, которое нам необходимо.
2: Ну, то есть, по сути, то, как мы ощущаем жизнь, зависит от того, какие мы сами себе настройки зададим. Да, потому что мозг, он в любом случае будет обрабатывать информацию, будет сам там что-то переваривать, и то, насколько мы вот умудрились научиться управлять этим, да, насколько мы научились отлавливать вот эти автоматизмы и как бы...
1: Невозможно. Вы не, нет сил у вас.
2: Все происходит само, да?
1: Да.
2: Все.
1: Возможность вот думать, что мы можем так себя дисциплинировать, вот, она оправдана. Вот, в случае, если мы говорим про конкретный невротический симптом. И когнитивная психотерапия, когнитивно-поведенческая, она как раз рассчитывает на то, что с одним конкретной какой-то невротической штукой мы можем таким образом справиться. Но справиться с самими собой целиком таким образом невозможно. И это вопрос действительно поиска. Почему вообще в любых историях, неважно, это духовная, это философская школа или научная школа, у вас всегда должен быть учитель.
2: Угу.
1: В чем особенность учителя от учебника? Отличие?
2: Ему можно задать вопрос?
1: Ну, можно на интернету задать. Так, сложный хорошо. Учебник.
2: А учителя от учебника, у него есть свой опыт пережитый.
1: Да, но он же его все равно не может вам передать.
2: А, согласен. У него... учитель от учебника. Что вот такое, что у учебника нету? У меня в текущих реалиях интернет может ответить мне на все.
1: Неправда.
2: На что не может?
1: Он не может ответить нам на вопрос.

0: Это, ну, как правило, я здесь говорю правило с большой-большой буквы. Как правило, это невозможно, если нет человека, который вам покажет, который уже этот путь прошел.
1: Если бы, вот смотрите, я понимаю то, что все сугубо индивидуально, частно, и все эти лайфхаки, они очень-очень абстрактные, субъективные, но тем не менее, вот если бы вы самому себе писали инструкцию, у вас, может быть, даже наверняка есть, какие-то вот ключевые несколько правил, которые вам персонально помогают оставаться на плаву в этом мире, не сойти с ума. Вот какие это ключевые правила, постулаты, которые вы для себя выделяете?
0: Я не могу сказать, чтобы у меня были постулаты. Вот. У меня есть, наверное, какие-то общие соображения, которые мне... у меня есть правила, например. У меня, в общем, много чего есть.
1: Ну, давайте тогда конкретизирую, попробуем. Да. Несколько правил, которым вы, возможно, возвращаетесь каждый день для того, чтобы вот сохранять какой-то жизненный позитив и развиваться в том, что вы делаете, там, не теряя энтузиазм или находя его снова и снова. Вот как-то так. То есть на ежедневной основе помогает.
0: Я ничего не делаю на ежедневной основе.
1: А как тогда...
0: Я вообще, честно говоря, ничего не делаю. Ну, то есть...
1: Как тогда у меня просто... Вот смотрите, мы понимаем то, что человек – это набор вот автоматизмов, которые мы не можем контролировать. Мы понимаем то, что там вот счастье в том виде, в каком мы его представляем, вот его нет. Как тогда оставаться, вот как-то позитив какой-то находить, и вот ты с утра, чтобы просыпался, такой, вот пойду заниматься вот этим, с высоко поднятой головой. То есть это же недалеко, не, как бы не всем всегда удается. Но вот я смотрю на вас, например, вы занимаетесь сложной там научной деятельностью. Это требует огромного количества сил, внимания, усидчивости и так далее. Вы записываете гору контента, пишете книги. То есть вот оно откуда произрастает? Из того, что у вас просто есть какая-то явная цель для себя, и она, и как бы все остальное дает? Или что это за вот эти рычаги, за которые вы тянете?
0: Нету никакого рычага. Вот, ну, честное слово. И я не создаю позитива.
1: Ну, то есть, все равно потом в могилу.
0: Нет, во-первых, меня это совершенно не, как бы сказать, не беспокоит. Вот. И в целом нет необходимости, у меня есть по этому поводу там какое-то правило, там 10 правил Курпатова, значит, что живите так, что вы знаете, что вы умрете, но не думайте, что это случится завтра.
1: Надо это потому, что последний день, да, был бы немножко другой, если бы это было завтра.
0: Ну, да, поэтому у меня нет каких-то... Во-первых, нужно понимать, это после того, как это становится вашей частью, наверное, вот если мы будем отматывать меня на разные этапы жизни, я, поскольку переживал все, как бы сказать, возрастные кризисы, как всем положено, у вас сейчас грядет кризис 30-летия.
1: Ну, я так понимаю, что он у меня... Ну, может, чуть-чуть. Я надеюсь, что он... это вот оно и было, как бы, потому что... Второй раз подряд. Не, конечно, приму его уже с гораздо большим энтузиазмом, но тем не менее, надеюсь, он просто постучался в дверь раньше, потому что он был непрост.
0: Никогда не знаешь, где, с какого он зайдет фланга.
1: Да.
0: Он у вас сошел с работы, а там еще...
1: Еще много флангов разных.
0: Еще флангов, да, достаточно. Вот, и, конечно, на каждом этапе ты что-то для себя новое узнаешь. Вот, чего ты не знал или просто даже не мог понять. Ты это узнаешь, это становится проблемой, и ты должен найти решение. Но после того, как ты находишь решение, ты уже не помнишь, как ты не знал этого.
1: Ну да, это часть тебя уже, да, как будто априори.
0: Ты... Да. Как молодые люди, как родители говорят детям, да что это там твоя влюбленность, ты плюнь, это все 10 раз 50 тысяч пройдет. Вот. Они-то знают это, потому что они через это прошли.
1: Это самое важное в жизни, да, на текущий момент.
0: Но для тебя это не работает. Вот. И в каком-то смысле, когда ты проходишь, ну, то, что ты прошел, уже стало... Я из всего из этого делаю какой-то инструментарий. Там книги, какие-то, я не знаю, концептуальные аппараты там, и так далее. Вот. Но каждому на своем этапе жизни важно услышать,

0: что-то свое. И нету как бы универсальной книги. Меня спрашивают, какую вашу книгу почитать? У меня их там больше 60, что-то недавно перевели пересчет. Я вообще не знаю, какую человеку почитать книгу мою.
1: Сам уже плохо помню, зачем? Да, что там в какой конкретно.
0: Нет, я все помню, прекрасно могу про каждую рассказать. Вот. Вопрос просто зачем? И если ты учитель, то ты видишь, ты же сначала узнаешь ученика, ты же сначала его реконструируешь, ты видишь, как он ходит и где он, собственно говоря, спотыкается, и ты можешь начать ему содействовать. А так абстрактный совет, абстрактная помощь.
1: Да, я вот по поводу истории с первой влюбленностью и так далее, это на самом деле такие хорошие очень примеры, потому что очень часто в жизни, вот даже раз уж мы затронули кризис, я вот помню себя, когда я только осознал, что оно как бы постучалось в дверь, мне казалось, что моя жизнь кончена. То есть я не понимал, то есть когда ты находишься в ситуации, что у тебя нет ответов на вопросы, и ты не понимаешь, какой вопрос нужно задать. То есть у тебя пустота такая. А потом ты смотришь назад, уже постфактум, и думаешь, и что вот как бы я там страдал, да? В чем была проблема-то? Проблем-то как таковой и не было. Ну, вот.
0: Это опыт переживания кризисов. Это очень важная штука. Ну, это знаменитый, я это называю опыт норвежской крысы, когда там норвежский исследователь сажал крысу в металлическую банку и кидал ее в ледяную воду, вот, и смотрел, через сколько из-за острого стресса крыса погибнет.
1: Вот, но из-за стресса именно?
0: И острый стресс может привести, да. Ну, там и охлаждение, и все, ну, как бы, в общем, в целом охлаждение это тоже стрессовую реакцию вызывает, потому что организм пытается с ней бороться. Ну, как бы там ни было, крысы дохли достаточно быстро. Вот. И следующую партию он запускал и через 3 минуты доставал, выпускал крысу и запускал обратно.
1: Привыкание создавал, да?
0: Вот. Он им давал... Ну, это в психологии интерпретируют, как надежду он давал. Вот. Но на самом деле он давал им опыт, что это закончится, и это пройдет. Вот. Он их бросал, и они выживали там уже просто бесконечное количество часов могли находиться, потому что они знали, что это может закончиться. Первый кризис, когда вы переживаете, у вас ощущение, что это никогда не закончится, что это, конечно, это вопрос жизни и смерти там, и так далее. Вот. Когда их становится много, а их, к сожалению, каждый испытает огромное количество, если так считать трагедиями и проблемами, то жизнь каждого человека вызывает невероятное сострадание, потому что это только ты выбираешься дальше, происходит что-то следующее, и остается, что называется, обнять и плакать. Вот. Но осознание того, что ты жив, и жизнь продолжается, оно, мне кажется, должно вселять в тебя некую ответственность. Потому что что бы ни происходило, ты все равно продолжаешь эту жизнь свою нести. Вот. И в этом есть как бы великий внутренний такой подвиг. Нести ее не как бремя, а легко, танцуя, радуясь, делая что-то, создавая что-то. Вот это достойная жизнь. Ну, на мой вкус.
1: Здорово. Предлагаю на этой финальной ноте подвести черту. Спасибо вам большое. Очень интересно. И мне было, на самом деле, очень приятно пообщаться с вами, как с человеком, чьи книги я читал, штудировал, искал там ответы. И, наконец-то, я смог задать вопросы вам лично. И вы подсветили мне какие-то очень такие тонкие, нужные нюансы. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: На вопрос, волнующий пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом, ответил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В частности, врач объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты и как проявляется опасная стадия недуга. По словам специалиста, на ранних этапах хронического панкреатита ферменты обычно не нужны, однако со временем они могут стать обязательными. И, скорее всего, навсегда, отметил Сергей Вялов в своем телеграм-канале, добавив, что ферменты назначаются в той ситуации, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешняя секреторная недостаточность. Иными словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для переваривания еды количество ферментов. Это случается, когда разрушено более 90% паренхимы поджелудочной железы. От развития заболевания до этого момента проходит минимум несколько лет, а чаще несколько десятилетий, уточнил гастроэнтеролог. Назначенные же ферменты, скорее всего, не получится отменить, так как для этого у человека должна вырасти новая функционирующая поджелудочная железа вместо почти разрушенной. При этом надо ограничить пищу, усиливающую функциональную нагрузку на поджелудочную. Это прежде всего жирная, жареная, очень соленая и острая еда. На плохое состояние органа обычно указывают диарея, потеря веса и метеоризм. Также люди жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота – это проявление острого панкреатита, требующие срочного обращения к врачу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Леваши. Административный центр одноименного района. Основное население – даргинцы. Небольшой процент жителей составляют аварцы. Аул расположен в обширной Левашинской долине. В годы Гражданской войны в Левашах находился штаб Совета обороны и областной комитет РКП. Сохранился дом, в котором жил Григорий Константинович Орджоникидзе, проводивший в 1920 году съезд горской бедноты. В 1928 году аул посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Обилие пахотных земель предопределило основное занятие местного населения – это земледелие. Визитной карточкой селения является основная сельскохозяйственная культура левашинцев – капуста, которой его жители умудряются снабжать чуть ли не половину населения России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
3: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
4: Было как-то уголовное дело. Завод большой, оконный, развивается, растет. Тут рейдеры подъехали и говорят: слушайте, завод у вас хороший, вы еще одно здание построили, отдайте нам вот половину завода, как раз вот это новое здание, а вы и на старом заработаете, у вас хорошо получается. Парень отказывается, через выходные приезжает, у него линия электропередач, все, ее нету, ее просто смотали. А чтобы ее восстановить, это денег много нужно и разрешение надо получить. Разрешение он не может получить. Соответственно, у него заказы есть, а производство стоит. Потом находятся возмущенные физические лица, которые говорят: слушайте, деньги заплатили, а товар не поставлен, и пишут заявление пачкой. Его в отношении него возбуждают уголовное дело. Все, мошенничество. Банк обращается за просрочкой кредита, взыскивает деньги по кредиту, потом обращается с заявлением о банкротстве, и все. Товарищ осужден, бизнеса нет, субсидиарная ответственность. Есть такое у нас понятие интересное стало, как объективное вменение. То есть, ну, по факту же, денег нет, товара нет. Значит, точно умысел был. И никто не доказывает, был умысел или нет. Так что так. Я судьей тогда был. 8 лет дал. Ну, что делать? Ну, серьезно, что делать? Как адвокат доказывал бы, что не было умысла и что это злодеяние третьих лиц. Ну, а так 256 потерпевших, 600 тому уголовного дела. Конечно.
5: Какие самые частые ошибки предпринимателей?
4: Ну, я какие-то попробую накидать прямо с листа, из головы. Ну, вот смотрите, допустим, есть группа компаний. Генеральный или там собственник получает заказ на одну из компаний. Заказ пока здесь не выполняется, потому что, ну, какие-то согласования или там каких-то комплектующих не подвезли и так далее. А у него, допустим, там где-то госконтракт сыпется, денег нет, потому что не перевели или надо заплатить больше, чем ожидалось и так далее. И он из одного бизнеса в другой перекидывает. А здесь, не дай бог, со сроками что-то произошло, вот тебе и мошенничество. Потому что деньги вывел, денег нет, а здесь продукция не была изготовлена или услуги там не оказаны. Вот уже один из фактов мошенничества. Либо, допустим, деньги есть в компании, надо тоже куда-то перекредитоваться, перекинуть, поддержать свою. Просто забрал деньги, под отчет можно даже сказать. А потом что-то произошло, случилось расторжение контракта и так далее. Какой-нибудь аудит, выявляется, что растрата была. Если говорить о кредитовании и возвратах внутрихолдинговых, когда есть материнская компания, дочерняя компания, займы между собой, отсутствие отчетности и так далее, а собственники могут меняться, приходить делать аудит и тоже выявляться растраты и так далее. Ну, то есть надо понимать, что деньги компании – это прям не твои деньги, это два разных кармана. Вот твои деньги и деньги компании. Даже если ты генеральный директор, даже если ты собственник. Интересная ситуация. Я как-то разговаривал даже с руководителем адвокатского бюро и говорю: слушай, а как ты вот деньги, гонорары там забираешь из бюро. Он говорит, так как? Ну, я же учредитель, я просто взял и все. Я говорю, ты чего? Ну, это же хищение. Как так? Там же должно оформляться соглашение партнеров. Там. Нет, это просто мои деньги. Я говорю, ну, это прямо до поры до времени. Так что аккуратней.
5: Как не превратить проблему бизнеса в уголовное дело?
4: Все случаи разные, всех под одну гребенку равнять не стоит, потому что где-то, возможно, кредитные средства, где-то не было кредитных средств и так далее. Но в разных случаях нужно и поступать по-разному. Где-то, может быть, договориться с контрагентом и попросить отсрочку. Где-то, может быть, с заказчиками договориться и попросить тоже отсрочку поставки либо выполнение работ. А где-то, может быть, с банком договориться об отсрочке платежа, либо, может быть, реструктуризировать долг. А может быть, и подать заявление о банкротстве, потому что если ты сам не подашь, кто-то подаст, и тогда в отношении тебя и субсидиарная ответственность, а может быть, и уголовная будет. Но какое решение принять в той или иной ситуации, необходимо, конечно, проконсультироваться с соответствующим адвокатом. Прийти, разложить всю ситуацию, посмотреть, что будет выгодней с точки зрения бизнеса, с точки зрения его лично, с точки зрения контрагентов, подрядчиков, банков, и найти оптимальное решение, да.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Медитация у многих из нас ассоциируется с чем-то антинаучным, ненужным и непрактичным. Даже 10 минут медитации достаточно, чтобы значительно снизить уровень бета-волн в мозге. Это означает, что кора головного мозга менее активно включена в процесс обработки информации, чем обычно. Во время медитации мозг человека отдыхает от переработки бесконечного потока информации. Медитация увеличивает содержание серого вещества. Анализ снимков МРТ показал, что после 8 недель медитации у участников эксперимента на 30% увеличилась плотность серого вещества в области головного мозга, отвечающей за память и обучение, а также в отделах мозга, отвечающих за самосознание, сострадание и самоанализ. Медитация улучшает способность обрабатывать информацию и принимать решения. Нейроученые, изучая МРТ-снимки, установили, что медитация укрепляет мозг, усиливая связи между его клетками. Исследование показало, что у тех, кто занимается медитацией, увеличено количество складок коры головного мозга. Это позволяет мозгу быстрее обрабатывать информацию, улучшает память и внимание, а также позволяет человеку лучше принимать решения. Медитация активно лечит депрессию и снижает уровень стресса. Всего 30 минут медитации в день существенно снижает симптомы депрессии и панических расстройств, а 8-недельный курс медитации приводит к общему снижению уровня беспокойства, депрессии и боли, причем благотворный эффект сохраняется более чем на полгода после окончания курса. Медитация устраняет алкогольную и наркозависимость. Было проведено 3 исследования с участием большого количества заключенных, в которых использовалась медитация Випассана. Как показали исследования, медитация помогла устранить алкогольную зависимость, а также зависимость к наркотическим веществам. Медитация делает нас терпимее к боли. Всего чуть более часа медитации способна существенно снизить восприятие боли и связанную с ней активность мозга. Были обнаружены большие изменения. На 40% снизилась интенсивность боли и на 57% восприятие неприятности боли. Медитация дала более эффективный результат, чем даже морфий и другие обезболивающие средства, которые обычно снижают показатели только на 25%. Медитация снижает риск инфарктов и сердечных болезней, а также понижает давление крови. У тех, кто занимается медитацией, на 48% снижается риск сердечного приступа и инфаркта. Также есть множество исследований, доказывающих, что люди, практикующие медитацию, имеют более развитую иммунную систему. Медитация повышает продуктивность и концентрацию. Это свойство медитации связано с возможностью человека к многозадачности и умению концентрировать внимание на деле с максимальной эффективностью. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: Люди будут учить тебя, что жертва – это благородно, что отдавать себя ради других – высшая добродетель. Не верим. Они хотят, чтобы ты был уставшим. Они хотят, чтобы ты был пустым. Потому что человек, который всегда ставит других на первое место, предсказуем. А предсказуемого легко контролировать. Макиавелли писал не для слуг. Он писал для государей. И в «Государе» он сказал прямо: «Люди менее остерегаются обидеть того, кто внушает любовь, чем того, кто внушает страх». А еще, люди по природе своей таковы, что их больше связывает выгода, которую они получают, чем страх перед наказанием. Значит, вывод прост. Если ты не поставишь себя на первое место, тебя съедят. Сегодня ты получишь 10 законов, по которым живут те, кого невозможно сломать. Те, кто не просит разрешения. Те, кто движется первым. Те, кто выигрывает еще до начала игры. Готов? Тогда начнем. Закон первый. Ты, государство, государь должен иметь только одну цель – сохранение и укрепление своей власти, писал Макиавелли. Ты не просто человек. Ты – суверенное государство из плоти, крови и воли. У любого государства есть первый закон – выживание. Государства рушатся не потому, что мало отдавали соседям. Они рушатся, потому что истекали кровью ради всех подряд. Твое тело – территория, твой разум – столица, твое время – казна. Если столица пала, все, что ты построил, превратится в пепел. Большинство мужчин сегодня – слуги в собственном доме. Они отдают время, здоровье, силы за похлопывание по плечу, которое никогда не придет. Они не суверенны, они в колонии, ты нет. С этого момента твое здоровье не обсуждается. Твой фокус не обсуждается. Твоя энергия не обсуждается. Ты – двигатель. Двигатель, который сгорел, никому не нужен. Самоприоритет – это не эгоизм. Это долг государя перед своим государством. Закон 2. Милосердие без клыков – приманка. Лучше быть скупым, чем щедрым до расточительства, потому что щедрость без меры ведет к ненависти. Глава 16 «Государя». Доброта без силы – не добродетель. Это реклама слабости. Человек, который прощает все, дает все, извиняется за все, становится ковриком. Его не уважают. Его используют и вытирают ноги. А человек, который сначала построил силу, навыки, деньги, тело, репутацию и только потом, по своему выбору, проявляет милосердие. Вот его милосердие ценят, его боятся потерять. Люди скорее забудут смерть отца, чем потерю наследства. Жестко? Да, но правда. Пока у тебя нет клыков, держи улыбку за закрытым ртом. Сначала построй рычаг, потом решай, кому подарить прощение. Милосердие – это роскошь сильных. Слабым она не положена. Закон 3. Контролируемая холодность – оружие. Люди переменчивы, легко убедить их в чем-то, но трудно удержать в этом убеждении. Эмоциональный человек – марионетка. Каждая обида, каждый лайк, каждый звонок дергает за ниточки. Тот, кто не умеет отстраняться, раб чужих эмоций. Контролируемая холодность – не бесчувственность, это точность. Ты не гонишься, ты выбираешь, ты не цепляешься, ты командуешь. Когда ты перестаешь раздавать внимание направо и налево, люди начинают тянуться к тебе. Дефицит рождает ценность. Молчание висит тяжелее тысячи слов. Макиавелли советовал государям быть великими притворщиками и лицемерами. Не потому, что он любил ложь, а потому, что эмоции выдают тебя врагу раньше, чем ты успеваешь вытащить меч. Оставайся холодным, и ты увидишь ходы, которые другие пропустят. Ты будешь двигаться первым, а тот, кто движется первым, выигрывает. Закон четвертый. Репутация – доспех, который ты надеваешь до войны. Люди судят больше глазами, чем руками, ибо видеть дано каждому, а осязать – немногим. Репутация входит в комнату раньше тебя. Она шепчет врагам: «Не связывайся». Она притягивает возможности без единого твоего слова. Большинство мужчин уничтожают свою репутацию сами, просят прощения за то, что не сделали, хвастаются тем, чего еще не достигли, объясняют, почему не могут. Не хвастайся, не оправдывайся, не объясняй. Пусть результаты говорят. Пусть молчание создает тайну. Пусть другие гадают, насколько глубоко твоя сила. Репутация – это то, что говорят о тебе, когда тебя нет рядом. Пиши эту историю сам. Или ее напишут за тебя, и тебе не понравится. Закон 5. Границы – стены с воротами, а не рвы с дырами. Государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любовь, то избежать ненависти. Границы – это не просьба. Это закон твоего государства. Слабые мужчины говорят: «Ну ладно, в этот раз можно». Сильные просто закрывают ворота. Без крика, без объяснений. Люди проверяют границы не потому, что им так нужно. Они проверяют, насколько ты тверд. Каждый раз, когда ты поддаешься, ты расписываешься в слабости. Слухи разносятся быстрее ветра. Когда ты тихо, но железно держишь линию, люди сначала злятся, а потом начинают уважать. Их «нет» становится ценнее золота. Потому что «да» теперь надо заслужить. Стены высокие, ворота – по твоему решению. Ты – непроходной двор. Закон 6. Монополия на ресурсы – время, энергия. Фокус – это твоя нефть, твое золото, твоя армия. Большинство раздает их, как будто у них бесконечный запас. Каждое «да» – это солдат, которого ты отправляешь на чужую войну. Большинство этих войн тебя не касаются. Макиавелли. Государь должен избегать всего, что сделало бы его ненавистным или презренным. А самое быстрое, как стать презренным, быть вечно доступным. Научись говорить «нет» с королевским спокойствием. Без оправданий, без вины. Просто «нет». Охраняй сон. Охраняй внимание. Охраняй энергию. Тот, кто владеет этими тремя ресурсами, владеет своей жизнью. Остальные владеют только усталостью. Закон 7. Асимметричные ходы. Побеждай, не вступая в борьбу. Никогда не следует допускать беспорядок ради избежания войны, ибо война тем самым не устраняется, а только откладывается к твоей невыгоде. Не дерись со свиньями в грязи. Заставь свиней драться друг с другом, а сам займи трон. Большинство тратит жизнь на симметричные битвы. Спорят, доказывают, отвечают на каждый выпад. Это рабский труд. Асимметрия – это когда ты меняешь правила игры. Ты не защищаешься, ты переносишь поле боя туда, где ты уже победил. Ты не споришь с идиотом. Ты заставляешь его спорить с самим собой. Ты не отвечаешь на провокацию. Ты исчезаешь, и провокатор остается кричать в пустоту. Макиавелли всю жизнь восхищался Чезаре Борджиа, который побеждал не числом солдат, а точным выбором момента и союзников. «Думай, как Чезаре, двигайся, как тень. Бей, когда противник еще натягивает сапоги». Закон 8. Маска и зеркало. Люди так просты и так подчиняются необходимости, что тот, кто обманывает, всегда найдет того, кто даст себя обмануть. Маска – это то лицо, которое ты показываешь миру. Зеркало – это то, как ты видишь себя и других, без иллюзий. Маска должна быть безупречной. Спокойствие, контроль, сила, загадка. Люди не хотят видеть твои сомнения. Они хотят верить, что ты – скала. Дай им эту веру, и они сами вручат тебе власть. Но маска без зеркала – самообман. Каждый вечер смотри в зеркало без жалости. Где я был слаб? Где предсказуем? Где дал себя использовать? Только тот, кто видит себя без прикрас, может носить маску, которая никогда не треснет. Маска наружу, зеркало внутрь. Так рождаются легенды. Закон 9. Лояльность по проекту, а не по просьбе. Наемники и союзники ненадежны и опасны. Они не связаны с тобой ничем, кроме платы. Люди не бывают лояльны просто так. Лояльность – это инженерная конструкция. Она строится из трех вещей – выгоды, страха потери и веры в твою непобедимость. Не проси верности. Создай такие условия, при которых предательство будет дороже лояльности. Награждай лояльных щедро и публично. Карай предателей быстро и навсегда. И никогда, никогда не отдавай все ключи от трона одному человеку, даже самому близкому. Макиавелли предупреждал: «Тот, кто помог тебе стать государем, может помочь другому стать им вместо тебя». Лояльность не про любовь. Лояльность про правильно выстроенные рычаги. Закон 10. Неприкасаемый стандарт. Корона внутрь, сталь наружу, фортуна – женщина. И кто хочет с ней совладать, должен бить и толкать ее. Внутри – корона. Это абсолютная власть над собой. Никакая привычка, никакая эмоция, никакое «потом» не правит тобой. Ты просыпаешься и первым делом надеваешь корону. Не надел – день проигран. Снаружи – сталь. Это то, что чувствуют другие. Спокойная, тяжелая, неизбежная сила. Ты не кричишь. Ты не доказываешь. Ты просто есть. И этого достаточно, чтобы люди подстраивались под тебя. Корона создает суть. Сталь создает восприятие. Вместе они делают тебя неприкасаемым. Макиавелли закончил государя словами: «Фортуна дает случай, но доблесть должна его использовать. Ты – доблесть. Случай уже здесь. 10 законов ты получил. Теперь выбор за тобой. Продолжать быть удобным или стать неизбежным. Продолжать отдавать себя или начать править».
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие люди думают о короле в негативном смысле. Тиран, правитель, тот, кто смотрит на людей свысока. Но настоящий король – это лидер. Настоящий король не смотрит на других свысока. Он возвышает их. Настоящий король не хочет контролировать людей. Он хочет лучшего для всех людей. Он служит людям. Настоящий король справедлив и честен. Он ничего не скрывает от тех, кому служит. Он живет в честности. Смотрят люди или нет, узнает ли мир об этом. Он всегда действует в интересах всех. Настоящий король приносит спокойствие и порядок в ситуации через честность, справедливость и логику. Настоящий король никому не завидует, потому что он уверен в том, кто он есть. Настоящий король не сравнивает себя с другими, потому что знает, что все мы уникальны и индивидуальны. У всех людей внутри есть королевская энергия, но очень немногие приносят этой энергии в этот мир. Вы можете не быть королем страны, но вы можете приносить энергию короля тем, кого любите, каждый Божий день. Вы можете принести энергию короля всем, с кем вступаете в контакт. В вашем доме, на вашем рабочем месте, в вашем сообществе. Вы можете поднять других. Вы можете искать хорошее в других и благословлять их, указывая на эти качества. Вы можете внести решающую справедливость в любую ситуацию. Вы можете действовать во благо всех. И если вы руководитель команды, не спрашивайте, что ваша команда может сделать для вас. Спросите, как вы можете служить своей команде, как вы можете ее укрепить. Вы получаете лучшее от людей, не управляя ими, а доверяя им, поднимая их. Если вы сможете это сделать, вы завоюете уважение и увидите людей, которые будут сражаться вместе с вами, людей, которые будут уважать вас. Миру нужно больше королей, больше настоящих королей. Миру нужно больше мужчин, которые действуют честно. Мужчин, которые говорят то, что думают, и делают то, что говорят. Мужчины, которые ничего не скрывают. Честные люди. Миру нужно больше мужчин, которые видят в других хорошее, особенно в молодых людях. Молодые мужчины жаждут такого же сильного положительного влияния со стороны мужчин старшего возраста, благословения и похвалы от энергии царя, фигуры отца. Ищите хорошее в других. Когда вы его найдете, скажите им об этом. Наблюдайте, как они растут от этого благословения. Смотрите, как они поднимаются. Служите тем, кого любите. Не спрашивайте, что они могут сделать для вас. Встаньте со своей энергией короля и спросите себя, как я могу им служить, как я могу их улучшить, как я могу заставить их сиять. Это улучшит не только их жизнь, но и вашу. Это поможет создать отношения, которые испытывают немногие. Это создаст семью, кровную или нет, которая всегда будет рядом с вами. Живите честно, с честью и достоинством. Оставьте наследие того, кто поднимал других. Любитель народа. Пример для подражания. Король.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: А недвижимость, вот как часто люди покупают и какие у тебя клиентские метрики?
3: Угу. Например, средний цикл сделки, то есть сколько клиент находится внутри компании до того, как он ее купил, составляет 76 дней. С момента прихода лида или запроса до того, как он подписал контракт. Не когда мы комиссию получили, а когда он подписал контракт и вошел в сделку. 76 дней в среднем.
2: Это очень мало, на мой взгляд, для этого сегмента.
3: Это за счет того, что у нас очень

0: много внутренних метрик, контроль качества. Я построил департамент контроля качества, и у нас там больше 10 человек работает, практически ни в одном агентстве его нету. Он на разных этапах касаний спрашивает и у клиента, и у брокера, все ли ок, то есть он не дает сделке развалиться. Юридический департамент, плюс CRM-система, вот это все движение, путь клиента внутри, он очень хорошо простроен, у нас диджитал-компания отчасти, больше, чем офлайн какая-то классическая. И если говорить про средний чек, я уже сказал, про возраст и так далее. Очень, кстати, много сейчас стало молодых клиентов. Им нравится вайб нашей компании. Есть, знаешь, там компании, которые по 100 лет работают, особенно в Англии, где-нибудь там есть Savills, есть там Sotheby's, да, которые такие взрослые, крутые агентства с именем. В России у нас очень много молодых клиентов. Я вот тебе перед началом говорил, как я ездил к своему приятелю. Такие ребята покупают за миллионы долларов недвижимость, являясь блогерами, являясь, например, ребятами, которые построили какой-то стартап, продали его. Это деньги до 30 лет, которые сгенерировали честным способом легально молодые ребята, новый капитал, в общем, которого сейчас немало создается. Где-то, кстати, и инфопродюсеры, и инфокоучи, и так далее, тоже, кстати, наши клиенты, я этого не стесняюсь, практически все, кого ты видишь на арене, значит, сейчас среди крутых, заметных блогеров, игроков или продавцов каких-то инфопродуктов, в том числе наши клиенты.
1: А как вот сделать так, чтобы чаще клиент покупал? Ну, то есть, как вот условно там в таком в B2C бизнесе будет частотность
0: покупки
1: очень важная метрика.
0: Ну, это вот смотри, сколько раз женщина за жизнь должна родить? Понимаешь? Если мы попали в формат, что клиент... То есть, я могу сказать так, что если чтобы клиент чаще покупал, мы должны продавать ему квартиры, в которых ему плохо живется. Понимаешь? То есть, чтобы он ее захотел продать через месяц, потом, типа, переехать в новую. У нас часто клиенты разводятся, например. Ну, не у нас именно, а просто люди разводятся, и этот момент, когда нужно 3 сделки закрыть. Продать их квартиру и купить 2 новые. Понимаешь?
1: Ну, смотри, вот есть жизненный цикл какой-то, да, у человека.
0: Да.
1: Ну, то есть понятно, что... Ты хочешь присутствовать на всех этапах его жизненного цикла. И идей же много может быть, как использовать недвижимость. Кто-то покупает себе, кто-то покупает родителям, детям. В инвестиционных целях.
0: Да.
1: То есть все-таки есть вот какая-то метрика, там, не знаю, что там. В LTV, среднем, да. Вот клиент должен там раз в 5 лет, не знаю, что-то
0: покупать.
1: У нас
0: нет такой метрики. Буду нечестен, если скажу, что мы это знаем и так далее. Чаще скажу, больше скажу, что клиент, у которого есть такие деньги, там 3, 4, 5 миллионов, обычно он лучше знает про то, как ему жить, чем брокер. И если мы будем лезть к нему своими советами, а почему бы вам не купить еще квартиру, почему бы вам сюда вот не инвестировать и так далее, то мы рискуем просто попасть в список людей, с которыми не хочется общаться, да, со своими советами от того, как нужно жить, где жить, в каком составе. То есть мы больше как стоматолог, типа, да, он тебе хоть и рекомендует ходить там на чекапы или там на проверку, но если у тебя зубы не болят, ты чувствуешь, что все нормально, может быть, тебе не нужно каждый раз там быть на связи со стоматологом, скидывать ему фотки там и так далее.
1: То есть, если твой агент, который ведет какого-то клиента из Forbes, из прессы, прочитает о том, что он разводится, он не начнет ему звонить, так, я тут понимаю,
0: отличная
1: у вас
0: новость.
1: Потребность образовалась, да?
0: Но это очень деликатная сфера, понимаешь, чтобы мы не шумели там, не переходили какие-то личные границы и не были навязчивы, и не имели нужды в продажах, потому что худший продавец – это тот, кому надо продать, которого что-то горит и так далее. То есть, мы спокойно делаем свою работу, к нам обращаются, мы... Но если тебе будет наяривать, там, не знаю, уролог или там твой, там, не знаю, какой-нибудь врач лечащий, пытаться тебе все время что-то продать, какие-то лечения навязать, тебя это может очень сильно напрягать, понимаешь? Если ты чувствуешь себя здоровым, скажешь, отстань от меня.
1: Насколько, кстати, вот сарафанное радио важно в этом бизнесе?
0: Вот 15% клиентов у нас приходят по рекомендации.
1: 15% клиентов?
0: Да, это много.
1: Рекомендуют именно Whitefield или рекомендуют какого-то агента?
0: Либо брокера, либо Whitefield. Мы так уж глубоко не можем отшерить, но мы видим, что это клиенты, которые приходят повторно, либо со своими друзьями, потому что иногда они еще просят небольшой бонус за привлеченного клиента. У нас есть партнерская программа. Если ты передаешь нам клиента, то ты можешь получить 30% от нашего вознаграждения как партнер. И иногда родителей даже своих дети приводят как партнеры. они говорят, у меня папа или мама там решили купить квартиру, они говорят, можно ли мне что-то получить, если они купят. Ну, парень там, не знаю, подписан на меня, ему там 18 лет, он узнал, что родители хотят купить что-то в Москве, и он с этого получит бонус, если родители потратят деньги. Why not?
1: Слушай, здорово. Да. То есть такая, приведи друга в масштабе недвижимости. А как будет конверсия выглядеть? Вот давай так фантазируем. Вот есть человек, который зашел на сайт, там потом дальше, не знаю, там, он оставил данные, дальше там он назначил встречу, показ, сделка. Вот можешь так примерно раскидать?
0: Получается, клиент оставляет заявку, мы в течение 20 минут обычно, ну или в течение часа с ним связываемся, узнаем запрос, уточняем. Обычно мы спрашиваем несколько вещей. Это основная цель, то есть для себя, для жизни, либо для инвестиций, чтобы понимать просто, какие объекты предлагать. Потом ожидания по бюджету и по площади. Вот. Исходя из этого, брокер формирует подборочку и отправляет ему варианты. Клиент как-то реагирует, нравится, не нравится, и дальше они выходят на этап, либо продолжают подбор, пока матч не произойдет, либо едут на показы смотреть. Вот все. После показов обычно клиенту нужно решение в себе, чтобы оно созрело. Я тебе скажу так, что у нас в среднем клиент смотрит в локации 4-5 домов для того, чтобы принять решение. Интересное наблюдение. Если я сразу, услышав запрос клиента, скажу ему, что этот дом тебе идеально подходит, он не купит. Понимаешь, да, почему? Потому что ему для собственного спокойствия нужно все равно посмотреть, конечно, все остальные, да, чтобы их отсеять. И так, что мы с первого показа приехали, и клиент сразу говорит, да, я это беру, обычно не работает, потому что ему нужно вот этот personal experience получить, личный experience, коннекта с локацией, чтобы сказать, что это точно лучше. Даже если брокер очень уверенно об этом говорит, мы все равно делаем вот эти показы для того, чтобы сказать, да, действительно, это было лучшее, что
1: ну да, в этой согласен, локации может быть, он не до конца понимает, что ему нужно, но если ты ему покажешь, что ему точно не нужно, у него методом дедукции сформируется, да, более четкое понимание.
0: Мы посмотрели всю локацию. Тот объект, который я вам показывал первым, оказался самым подходящим, как я и говорил, и мы выходим на сделку. Обычно ипотека, ну, оформление, если люди берут в ипотеку, я тебе могу сказать, что состоятельные клиенты – это 40% ипотечных сделок. Если мы возьмем эконом-сегмент, это будет 80-90, бизнес-класс – это 60-70, то даже в делюкс-сегменте это 40% ипотечных сделок. Когда они хотят за счет того, что у них дивиденды придут тогда, бонусы тогда, там, даже если топ-менеджеры, у них рваные платежи приходят, они, как бы понимая свой кэшфло, берут ипотеку, закрывают ее за год. А еще плюс ипотека, знаешь, почему берется? Потому что это протекция актива. То, что у тебя его не могут забрать приставы в случае банкротства и так далее. Банк в первую очередь, и ты, если продолжаешь ему платить, он тебя не трогает, квартира как бы находится вне зоны досягаемости, что очень важно.
1: Да, согласен, это хорошая мысль.
0: Да.
1: Вот я узнал, подписан на твой телеграм-канал или на Whiteville, наверное, телеграм тоже это было. И там везде рекламируют такой флиппинг от Олега Торбаса. Узнал новое слово флиппинг.
0: Да.
1: То есть это же тоже получается не просто там типа кто-то сделал, да? Это идея в том, что твой бренд добавляет дополнительную стоимость.
0: Да.
1: И тебе удается на этом зарабатывать.
0: У меня был период, когда я сам купил несколько квартир на Blue Waters. Да, я считаю, что у многих хороших предпринимателей есть на острове недвижимость, в том числе вот у тебя там пару квартир очень достойных, в лучшем корпусе самых больших.
1: Спасибо.
0: Это
1: спасибо.
0: Достойный, да, портфолио. По крайней мере, ты еще и видел, как они выросли в цене.
1: Ну, у меня, знаешь, у меня Blue Waters это как дальняя дача. Если есть несколько дней, я всегда стараюсь улететь.
0: Для тех, кто не знает, Blue Waters это остров с колесом в Дубае, на берегу моря, с отелем, с пляжем и с 50 ресторанами. И вот я там, значит, выкупаю недвижимость. И у меня вначале был свой капитал. Я купил одну, вторую, третью квартиру. Потом я понял, что мне нужно контролировать рынок, и я написал пост, что если хотите, можете как партнеры со мной входить в сделки 50 на 50, мы делим прибыль, я все делаю, за свои деньги делаю ремонт, апгрейд, и квартиру покупаем тоже вместе. И в итоге я нашел несколько крупных инвесторов, ну прям таких серьезных, солидных предпринимателей, которые со мной сказали, давай погнали, и мы купили порцию квартир в Royal Atlantis, порцию на Blue Waters, и за прошлый год у меня товарооборот 100 миллионов долларов составил только в недвижимости на Blue Waters.
1: Это как дополнительный бизнес, который не входит в бизнес-агентство,
0: да, это
1: правильно?
0: За периметром.
1: Да, это за периметром агентства.
0: Да, и мои ребята, видя, как мы делаем это, подумали, что в других локациях, а я не хочу менять локацию, то есть я только на одном острове работаю, а потому что я там живу, и мне удобно. Это как лайфстайл такой проект. Они начали предлагать клиентам тоже покупать какие-то квартиры, где можно заработать. Флип — это же быстрая сделка, да, такой. А ты делаешь меблировку, апгрейд, прощаешься с арендатором, вычищаешь все его вещи, делаешь обновление квартиры, добавляешь запахи, музыку, декор, атмосферу, искусство, современный арт, и продаешь дороже. Это давно работает в Нью-Йорке, десятки лет. Я думаю, там рынок флиппинга лет 50-100 существует. Это работает в Лондоне очень давно. Там вот эти викторианские все особняки внутри вычищают. Но есть уровень, знаешь, как с пластической операцией, наверное. То есть можно там просто какую-нибудь чистку сделать, а можно там, блин, людям натянуть там, знаешь, под наркозом так, что у тебя там глаза вываливаются. Вот я люблю просто такой косметический лайтовый ремонт. Мы не трогаем санузлы, мы не трогаем кухни и так далее. Потому что база хорошая на Blue Waters. Типа, ты и так в квартиру заходишь, тебе уже хочется там жить.
1: Ну да, но мне кажется, это еще хорошо делать на цикле роста стоимости недвижимости. Конечно. Потому что, хотя, мне кажется, хорошие предложения, они всегда бывают. И вот этим флиппингом, да, ты создаешь какую-то дополнительную ценность, потому что я, например, удивлен, почему так не делать в офисах. Потому что, мне кажется...
0: Флиппинг офисов, кстати, да, интересная история.
1: Да, вот мне кажется, в России такой, вроде офисов много, а с другой стороны дефицит каких-то таких вау.
0: Ну, потому что офисов. Их чаще арендуют, чем покупают, вот. А те, кто покупают, обычно это какие-то крупные компании, потому что маленькие офисы люди не покупают, они очень быстро растут. Если у них есть деньги купить офис, это значит, что это растущая компания, потому что у них есть прибыль.
1: Ну, согласен,
0: и так далее.
1: Да, и она все время...
0: А ты потом из него вырос, и это как ботиночки, типа, знаешь. А когда кто-то под себя вот там берет билдинг и так далее, то там уже другая весовая категория. Поэтому, может быть, здесь есть какие-то объективные причины. А с доходностью там классической от аренды офисов 8% нет интереса во флиппинге. Ну, ты с 8 поднимешь и до 11. У нас все-таки достаточно дорогие деньги, чтобы играть с такими цифрами.
1: Я согласен, да. Ты помнишь первую сделку свою в недвижимости?
0: Первую в компании?
1: Первую в компании.
0: Мы продали в Art Residence, это на белорусской, помещение под фотостудию.
1: Это первая была сделка?
0: Это был коммерческий ритейл.
1: То есть это не элитная была недвижимость, это
0: 30 миллионов рублей.
1: Коммерческая недвижимость, да?
0: Да. Ну, это был просто на первом этаже лот от застройщика. Просто чел пришел и говорит, я хочу купить апартаменты, чтобы там снимать, а мы нашли ему с отдельным входом, чтобы было удобнее. И он купил, да.
1: Что ты думаешь насчет коливингов? Вообще вот насколько это может быть какой-то тренд, что люди по-другому начнут... приобретать недвижимость, не будут покупать собственность, а будут ее больше арендовать, будут появляться такие коливинги. Вот я слышал много проектов, в том числе в Дубае запускается.
0: Угу. Но пока у нас нету success-story в Москве, каких-то классных историй. Идея коливингов – то, что выносится вся функция по максимуму в общие зоны. И там, типа, у тебя и кабинета нет в квартире, и кухни может не быть вообще. У тебя там по факту только
1: всю
0: спальня.
1: Всю общественную зону, да.
0: Да, где ты спишь, и ванна с санузлом. Немножко напоминает даже общежитие, только
1: так
0: в современном
1: прочтении. Так и есть пятизвездочное такое общежитие.
0: И пока есть некая инерция в привычках и так далее. Но в целом это выглядит как план. И, наверное... Но это по факту отель, просто с возможностью купить номер и без суперпонтов, такой лайтовой версии. Почему нет? Ну, то есть, наверное, это может работать. Не вижу каких-то противоречий с текущими стандартами
1: жизни. Но это какой ты считаешь все равно узкий сегмент? Это, наверное, определенный сегмент аудитории.
0: Ну, скажу так, в Москве запускали застройщики коливинг и громко трубили. Потом они все это убрали, замели под ковер, и сейчас это нигде особо не звучит и не является трендом. Как будто бы это была как перископ или как клабхаус, знаешь.
1: Да,
0: типа темка, которую кто-то кому-то продал.
1: Клабхаус, конечно. Сожрал кучу времени, мне кажется, у всех. Все вот поигрались, и ты там дорос, у тебя было там 10 тысяч подписчиков в клабхаусе.
0: Да, у меня больше 100 было.
1: 100 тысяч подписчиков было. Нет, я до 10 тысяч понял, что это все ерунда, и все.
0: Да. Ну, видишь, мне нравится говорить, поэтому я там почувствовал себя в своей тарелке, хорошо себя чувствовал, но В общем, коливинги пока еще не набрали популярность, но это как с банковскими картами тоже. Раньше, когда их придумали, люди говорили: идите нахер, у нас есть кэш, кошельки, нам они не нужны. А потихонечку технология пришла к тому, что, в общем, мир поменялся, и я сейчас кэш вообще в Москве не держал в руках.
1: Ты сам в какой недвижимости живешь?
0: Здесь, в Москве, Сити Парк. Это прям вот соседний дом с нашим.
1: То есть Пресня — твой любимый район?
0: Да. Угу. И вторая квартира в Сити. А в Дубае это Blue Waters. Я купил себе 3-bedroom с видом на море. Сделал сам ремонт один в один в стандартах нашего всего флиппинга. И переехали мы с семьей в марте.
1: Ну, то есть, вот мне очень понравилось, когда ты говоришь, что мечта там любого топового агента Уайтвилла — это наконец-то достичь того уровня, чтобы жить в той хорошей недвижимости, которую он сам всем продает, правильно? То есть у тебя есть вот такая мечта, что ты хочешь, ты же продаешь, ты вот особняки ты продаешь, да, там, ты продаешь какие-то супер там пентхаусы и так далее. Вот если ты миллиард заработаешь, например, ты его вот будешь инвестировать или ты его потратишь на недвижимость?
0: Ну, у меня сейчас недвижимость используется как инструмент для дохода, потому что у меня сейчас большая часть моего капитала работает в квадратных метрах на Blue Waters. Даже та квартира, которую я сейчас заехал, я ее выставил в продажу, потом понял, что, блин, нет, не хочу продавать, снял, но теоретически я готов продать любой квадратный метр, которым владею. Если дадут за него хорошую цену, у недвижимости это очень важное свойство. Поэтому я не держусь за квадратные метры прям вот так, что я здесь до конца жизни. Ну,
1: то есть для тебя жить — это не значит владеть?
0: Да, не обязательно.
1: Супер. А как вообще вот тренд ты считаешь владение против аренды? Вот мы видим многие индустрии, в которых люди, ну, в принципе, они не хотят там чем-то владеть. Там такая, знаешь, жизнь по подписке условно.
0: Понимаю.
1: Вот в элитной недвижимости.
0: Это нормальная стратегия жизни. Самый большой актив в мире, созданный человечеством, это жилая недвижимость. Это больше 40% от всех global assets, от всех global активов, которые когда-либо создавались. И стоимость всех компаний, по-моему, в два раза меньше, чем стоимость созданной жилой недвижимости. И поэтому, конечно, люди, когда богатеют, почти всегда начинают с точки зрения стратегии безопасности и комфорта покупать квадратные метры, потому что все-таки, когда ты живешь не в своем, тебя могут выселить, какой бы контракт у тебя не был, с расторжением, с выплатой неустойки, тебе может любой лендлорд выселить из твоей квартиры, и это недопустимо для людей, у которых есть деньги. Поэтому они, защищаясь от этого, покупают квадратные метры. Если же ты сейчас имеешь точку приложения капитала, которая там дает тебе x20, x30, живи в аренде. Ну, я знаю много IT-предпринимателей, у которых компании стоят сотни миллионов долларов, которые продолжают все деньги держать в бизнесе и живут в арендных квартирах. Да, они там раньше снимали за 300 тысяч, потом за 500. Откройте секрет, самую дорогую квартиру в Москве, в центре, пентхаус, с террасой, там, с самыми шумовыми видами ты можешь снимать за 1 800 000, за 2 миллиона рублей в месяц.
1: Да, у нас несопоставимо. Ну, кстати, везде в мире тоже вот такая коэффициент аренды к стоимости недвижимости, это может доходить до там 2-3-4 годовых.
0: Да. Ну, 45 лет окупаемости аренды Гонконг, Сингапур, да. 15 лет Дубай, это примерно 5-6%.
1: Монако я тоже слышал, там типа 50
0: да,
1: лет окупаемости.
0: Да, поэтому ты можешь жить в невероятно крутых квартирах, не владея ими. Это допустимо и классно, ты можешь как бы потрогать, пощупать мир. Часто люди живут в квартире и выкупают ее, потому что они настолько к ней привыкли. Это очень частый тип сделок, когда он жил в хорошей квартире, богател, и потом говорит: я просто хочу ее купить.
1: Это сейчас похоже, что мы делаем прогрев к новому направлению Whiteville, который продает не только недвижимость, но и занимается арендой, правильно, дорогой?
0: У нас аренда, у нас мы входим в топ-3 по аренде в Москве, и я тебе могу сказать, что у нас сделки 1 000 000+, каждую неделю.
1: Это значительная часть твоей выручки вообще, арендный бизнес?
0: 150 миллионов рублей мы сделали выручки на аренде за прошлый год.
1: Достаточно значительно. Да.
0: Да. И это, ну, как бы, это хорошие деньги.
1: Что ты пожелаешь начинающим предпринимателям?
0: У меня здесь есть всегда такой ответ: учите английский.
1: Так. Вот. Ты сам как?
0: Я сегодня с утра занимался английским, каждую неделю несколько раз с преподавателем, и вчера в воскресенье, и сегодня в понедельник. Но если пожелать, то это просто не, останавливайтесь, если не получается. Потому что у меня было 15 компаний, и только 3 из них выжили и оказались нормальными. 12 я закрыл и попрощался с ними. И вот здесь очень важно, чтобы ты продолжал делать, если чувствуешь, что это твое. Просто нужно делать еще и еще попытки. Вот количество попыток отличает просто победителя от проигравшего. А победитель – это тот, кто просто сделал еще одну попытку.
1: Ну, то есть успех – это сумма попыток, а неудача – это просто такая неотъемлемая часть процесса успеха.
0: Я думаю, да.
1: Супер. Спасибо тебе еще раз.
0: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Казяной Ам является одним из самых больших и глубоких на Северном Кавказе. Находится на высоте 1869 метров. Средняя глубина – 72 метра. Находится озеро на границе Ботлихского района Республики Дагестан и Веденского района Чеченской Республики. Уникальные физические свойства воды озеро Казяной Ам известны со времен Советского Союза. Так называемая тяжелая вода хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Казяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий только в озере Казяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Казяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Казяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающиеся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что энергия вашего дома оказывает глубокое влияние на вашу жизнь? Это не просто ощущение, это психологическая и духовная реальность. Карл Юнг, один из величайших исследователей человеческого разума, знал, что пространство, в котором мы живем, это не только физическое место, но и прямая проекция нашего бессознательного. Дом – это безмолвное зеркало того, что происходит внутри нас. Если в нем царит гармония, порядок и позитивная энергия, наш разум и дух также получат от этого пользу. Но если окружающая среда хаотична, полна стресса и лишена смысла, это отразится на каждом аспекте нашего существования. В нашем доме каждая комната хранит частичку нашей энергии. Каждый предмет несет в себе историю. Каждый угол говорит о том, кто мы и что мы чувствуем. То, что вы впускаете в свой дом, вы впускаете в свою жизнь. По этой причине благословение пространства, в котором вы живете, это не просто ритуал, а способ перестроить свою энергию, освободиться от прошлого и создать среду, благоприятствующую вашей эволюции. Готовы ли вы превратить свой дом в место, которое не только приветствует вас, но и вдохновляет и восстанавливает вас каждый день? Карл Юнг утверждал, что внешний мир не отделен от внутреннего, а является его прямым проявлением. То, что окружает наше существо, отражает наше психическое и эмоциональное состояние, и дом, больше чем любое другое место, является сценой, где эта связь проявляется. То, как мы живем в своем пространстве, многое говорит о нас. Светлый и опрятный дом может свидетельствовать о ясности ума и безмятежности, в то время как хаотичная и запущенная обстановка часто отражает стресс, нерешительность или внутренний беспорядок. Нередко можно заметить, что потребность навести порядок, обновить или изменить расположение предметов возникает в моменты личной трансформации. Это происходит потому, что дом – это не только физическое убежище, но и проекция нашей психики. Когда заканчивается определенный период нашей жизни, мы чувствуем инстинктивное желание избавиться от лишнего, перекрасить стену или реорганизовать пространство. Точно так же, когда мы чувствуем себя подавленными, мы можем заметить, что дом становится более хаотичным, как будто наше внутреннее состояние материализуется вовне. Юнг часто говорил о синхронистичности или связи между, казалось бы, не связанными событиями, которые обретают более глубокий смысл в своей символической связи. Этот принцип применим и к отношениям, которые наш дом, по-видимому, имеет с нашим внутренним состоянием. Если мы переживаем трудные времена, мы можем бессознательно пренебрегать пространством нашего жилища, накапливая бесполезные предметы или позволяя пыли оседать, не осознавая этого. И наоборот, в период большого вдохновения и обновления мы можем почувствовать желание сделать дом более гармоничным, устранить то, что нам больше не нужно, и окружить себя только тем, что заставляет нас чувствовать себя хорошо. В психологии Юнга дом является мощным архетипом, универсальным символом, представляющим нашу психику. Во снах он часто ассоциируется с нашим внутренним миром. Первый этаж и основные комнаты отражают сознательный разум. Наиболее интимные пространства, такие как спальня или чердак, представляют самую глубокую сторону нашей души, в то время как такие пространства, как подвал и темные углы, могут символизировать страхи, подавленные воспоминания и необработанные эмоции. К сожалению, иногда дом может стать скорее ограничением, чем убежищем. Юнг утверждал, что люди склонны попадать в ловушку своих ментальных структур, точно так же, как они могут попасть в ловушку своих физических пространств. Накопление слишком большого количества предметов может отражать трудность отпустить прошлое. в то время как чувство удушья дома может указывать на необходимость переопределить свои эмоциональные границы. Если есть комнаты, в которые мы избегаем заходить, возможно, есть аспекты нас самих, которые мы пытаемся игнорировать. Поэтому забота о своем доме означает заботу о себе. Каждый жест от уборки комнаты до реорганизации пространства – это не просто материальное действие, а акт внутренней трансформации. Когда мы стремимся сделать свой дом более гармоничным, мы создаем поток позитивной энергии, который отражается во всех сферах нашей жизни. Упорядоченная и гостеприимная обстановка помогает нашему разуму мыслить яснее, заставляет нас чувствовать себя более безмятежными и позволяет нам жить более легко. Юнг учил, что все вокруг нас является символом того, что происходит внутри нас. Взгляд на наш дом новыми глазами может помочь нам обнаружить скрытые аспекты нашей внутренней жизни и превратить пространство, в котором мы живем, в настоящего союзника для нашего благополучия и эволюции. Но как мы можем превратить наш дом в пространство, которое питает нашу душу, через осознанное благословение нашей среды? Благословение вашего дома не означает выполнение магических жестов или следование жестким ритуалам, а скорее осознание энергии, которая течет внутри него, и выбор наполнить его позитивными намерениями. Каждое пространство, в котором мы живем, впитывает наши эмоции, наши мысли и события, которые там происходят. Так же, как наше тело может сохранять напряжение и стресс, наш дом также может накапливать застойные или тяжелые энергии, которые влияют на наше психическое и эмоциональное состояние, а мы этого не осознаем. Сила благословенного дома заключается в его способности резонировать с нашим духом и становиться опорой для нашего личностного роста. Гармоничная среда, которая сознательно заряжена хорошими энергиями, не только более приятна для жизни, но и становится поистине священным пространством, которое помогает нам чувствовать себя сосредоточенными, вдохновленными и защищенными. Благословение дома может происходить по-разному, но оно основано на трех фундаментальных принципах – очищение, защита и внедрение намерения. Эти три шага позволяют вам превратить свой дом в место, которое питает наше благополучие и способствует нашей внутренней эволюции. Но как вы можете сделать это на практике? Давайте рассмотрим вместе простой, но мощный духовный ритуал, чтобы благословить свой дом и превратить его в место мира и гармонии. Первый шаг – энергетическое очищение. Прежде чем заряжать пространство новыми намерениями, необходимо освободить его от всего, что удерживает застойные или негативные энергии. Этот процесс начинается с глубокой уборки, устранения бесполезных предметов, тех, которые вы больше не используете или которые несут тяжелые воспоминания. Пожертвование или выбрасывание лишнего создает пространство не только физически, но и ментально и эмоционально. Открытие окон и впуск свежего воздуха помогает обновить энергию дома, создавая ощущение легкости и жизненной силы. Чтобы усилить это очищение, вы можете зажечь благовония, пало-санто или белый шалфей, позволяя их дыму проходить через комнаты с намерением растворить негативные энергии и создать более светлую и гостеприимную обстановку. Юнг говорил о важности отпускания, чтобы позволить бессознательному обновляться. Тот же принцип применим и к пространствам, в которых мы живем. Освобождение дома от груза прошлого – первый шаг к принятию новых вибраций. После того, как вы очистили пространство, пришло время создать священную точку, место духовной связи, внутри вашего дома. Не обязательно создавать сложный алтарь, достаточно небольшого уголка, который вдохновляет вас и помогает найти себя каждый день. Это может быть полка со свечой, растением и значимым предметом, или простое место, где вы можете сидеть и размышлять, медитировать или практиковать благодарность. Даже стена, украшенная изображениями, фразами или символами, которые возвышают ваш дух, может стать энергетической точкой отсчета внутри дома. Это место представляет собой духовное сердце вашей среды, пространство, которое позволяет вам заряжаться энергией и находить равновесие в самые суматошные дни. Теперь, когда ваш дом очищен и ваше священное место определено, вы можете приступить к ритуалу благословения. Пройдитесь по своему дому с осознанностью, произнося слова намерения, которые определяют энергию, которую вы хотите привнести в свою среду. Например, «Этот дом – место мира, любви и роста». Или «Каждая комната наполнена гармонией и светом». При этом визуализируйте свой дом, омытый золотым светом. Представьте, что каждый угол наполнен позитивной энергией и что все, что не соответствует вашему благополучию, растворяется. Юнг говорил о силе визуализации. Придание конкретного образа энергии помогает нашему бессознательному материализовать ее в реальность. Чтобы завершить ритуал и закрепить новую вибрацию дома, сделайте символический жест, который усиливает чувство защиты и обновления. Посидите в тишине несколько минут, глубоко дышите и почувствуйте новый баланс, который вы создали. В этот момент ваш дом больше не является простым физическим пространством, а священным местом, средой, которая отражает ваше внутреннее состояние и поддерживает ваш личностный рост. Благословение вашего дома духовным способом – это не просто символический жест, а настоящее заявление о намерениях. Когда вы решаете очистить и зарядить позитивной энергией пространство, в котором вы живете, вы посылаете четкое послание своему разуму и Вселенной. Вы готовы жить в среде, которая поддерживает вас, отражает ваше благополучие и способствует вашему росту. Эта трансформация имеет глубокие последствия, потому что она меняет ваше внутреннее состояние, помогая вам чувствовать себя спокойнее, сосредоточеннее и вдохновленнее. Энергия, которая пронизывает ваш дом, не является чем-то изолированным, а распространяется на все аспекты вашей жизни, даже улучшая отношения с окружающими. Когда вы создаете гармоничное пространство, каждый, кто входит в ваш дом, чувствует эту вибрацию безмятежности, и это укрепляет связи и способствует более сбалансированным и позитивным взаимодействиям. Когда мы преобразуем свой дом с намерением, мы буквально перепрограммируем свой разум, чтобы привлечь более светлые и позитивные переживания. Теперь вы знаете, что ваш дом – это больше, чем просто убежище. Это проявление вашей внутренней энергии. У вас есть сила превратить его в место, которое питает, защищает и вдохновляет вас. И когда вы это сделаете, все в вашей жизни начнет удивительным образом выстраиваться. Жить в пространстве, которое отражает ваше благополучие, означает жить в среде, которая усиливает ваш внутренний мир, поддерживает вас в трудные времена и помогает вам чувствовать себя уверенно на своем пути роста. Дом, в котором вы живете, это также дом вашей души. Заботьтесь о нем, и вы позаботитесь о себе.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Кишинди фахкакада, тухди бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в селе Гоор, не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

Это за метод зеркала. Я придумал этот метод, глядя на свое отражение в настенном зеркале в лифте каждый день, поднимаясь в офис и возвращаясь домой. Однажды я обратил внимание на то, что, смотря на себя, свое лицо и свои глаза в каждом зеркале, которое мне попадалось на пути, я каждый раз чувствовал что-то новое. Смотря в зеркало, я начинал думать о своих мечтах, целях, высотах, которых я достиг, и тех, которые мне пока не поддаются. Я продолжал так довольно долго, пока в моем мозге что-то не переключилось, и я не задался вопросом. Ну почему каждый раз, смотря в зеркало дольше 15-20 секунд, я получаю заряд мотивации? Я рассказал об этом близким, и они, проверив мою гипотезу, сказали, что также наблюдают изменения в собственном поведении, проведя некоторое время перед зеркалом. Будто посмотрев на свое отражение в зеркале, они вспоминают обо всем, чего еще не достигли, и чувствуют себя виноватыми. Я подумал, а как мне это проверить на практике? Я съездил в магазин, купил большое зеркало и прислонил его к стене в моем офисе. Конечно же, мои коллеги были озадачены появлением нового зеркала, и их удивленные взгляды каждый раз сопровождались предоставленными мной объяснениями своего эксперимента. Так я создал и начал развивать метод зеркала. Теперь всякий раз, осознавая, что я откладываю какое-то дело, и вместо этого занимаюсь бессмысленными исследованиями дебрей Фейсбука, Контакта, Инстаграма или Ютуба, я стал оборачиваться и смотреть на свое отражение. Естественно, при виде сутулого, сонного, уставшего, а главного, занимающегося бог знает чем человека, мне хотелось дать самому себе пощечину. Узрев, каким слабым, неорганизованным, бросающим драгоценное время на ветер я выгляжу со стороны, я сам начал меняться к лучшему. Каждый раз, смотря в зеркало, я говорил себе: «Чем ты занимаешься? У тебя совсем крыша поехала. Ты что, не знаешь, сколько у тебя работы? Сколько обязанностей? Знаешь, сколько человек ждут от тебя высоких результатов? И тебе не стыдно?» Таким образом, всякий раз, когда я обманывал себя, те слова, которые говорил себе, посмотрев на свое отражение, и вина, засевшая во мне после этого, заставляли меня очнуться и продолжить работу. Этот метод был в целом эффективен, но через некоторое время я понял, что для того, чтобы данный эксперимент был успешен, мне нужно, находясь в пучине социальных сетей, вспомнить, что нужно посмотреть в зеркало. Если я каждый раз провожу в социальных сетях по полчаса или час перед тем, как посмотреть в зеркало, тогда о какой продуктивности может идти речь? Так я понял, что пристыдить себя недостаточно. Нужно еще одно так называемое зеркало, которое должно оповестить меня о том, что я делаю в данный момент что-то не так. Буквальное зеркало здесь не обязательно, нужно лишь что-то, что по тому же принципу покажет вам на то, что вы делаете неправильно. Именно тогда я задумал концепцию, которая восполнила несостыковки в методе зеркала и превратила его в полноценную методику. Я придумал и написал на большом листе три вопроса и поставил будильник, так, чтобы он звенел каждые 40 минут. Я поставил себе такое условие: чем бы я ни занимался, с каждым звонком будильника я должен посмотреть в зеркало и по очереди ответить на три составленных мною вопроса. Эти три вопроса следующие. Первый. Где ты сейчас? Ответ. В офисе. Второй. Что ты должен сделать? Ответ. Я должен сделать то-то и то-то. Третий. А что ты сейчас делаешь? Ответ. Игнорируя важную работу, читаю статусы друзей в социальных сетях. Точно так же, отвечая на эти вопросы, когда я занимался делом, я становился горд собой и своей продуктивностью и получал мотивацию продолжать в том же духе, чтобы сохранить чувство гордости до конца рабочего дня. Если мой ответ оказывался чем-то вроде «вместо того, чтобы работать, я сижу в социальных сетях», то чувство стыда придавало мне мотивацию вернуться к делу. Лично для меня этот метод являлся на протяжении многих лет и является сейчас наиболее эффективным. Этот метод применим не только к работе в офисе, но и к выполнению домашнего задания, подготовке к поступлению в институт и любой другой подобной деятельности. Не забывайте, что ключом к продуктивности является осознание правильности или неправильности наших действий и поведения. Метод зеркала – это способ четко увидеть и осознать свои ошибки. Обобщая, скажем, что метод состоит из двух шагов. Первый. Купить настольное зеркало, ну или прилепить к кобуре телефона какую-то зеркальную поверхность. Главное, чтобы зеркало было рядом с вами, и вы смогли быстро в него посмотреть. Второе. Определить промежуток времени, по истечению которого будет звенеть оповещение, после чего вы должны будете в обязательном порядке ответить на каждый из следующих вопросов. Где ты сейчас? Что ты должен делать?

0: думаю, okay. да, примерно такие цифры. И, безусловно, ключевые игроки на этом рынке в России выделилась большая четверка уже достаточно давно. Это «Вкусная точка». У них не так много ресторанов. Они на текущий момент по количеству ресторанов, наверное, на третьем-четвертом месте, но у них очень высокая выручка на ресторан, потому что они, в принципе, открывают очень большие точки. Я думаю, что их порядок продаж в России сегодня близок к X2 по отношению к нам. Соответственно,
1: то есть, если ты декларируешь, что у вас 118 миллиардов в мире, ваша российская выручка это сколько?
0: Около 100 миллиардов.
1: Около 100 миллиардов, то есть ты оцениваешь, что у них 200, правильно?
0: Да. Я думаю, что у них около 200, хотя сейчас эти компании не публичные, и свою выручку они не раскрывают. Лидером по количеству ресторанов в России на текущий момент является Ростикс, и у Ростикса продажи, наверное, лежат где-то в диапазоне от 130 до 150 миллиардов рублей. При этом по количеству ресторанов мы на текущий момент вторая сеть в России. Мы в сегменте выручки конкурируем с Burger King на текущий момент и, в принципе, уже по нашим оценкам близки к тому, чтобы их догнать. Но нужно понимать, что три наших конкурента занимают один и тот же очень высококонкурентный рынок. Это рынок бургеров. Мы дифференцируемся от них по продукту. Наш продукт, наш кор-продукт — это пицца. И, с одной стороны, это дает нам определенное преимущество, потому что у нас нет таких масштабных прямых конкурентов в России, с которыми мы боремся именно за нашу поляну, за наш продукт. Но при всем при этом у этого есть и определенные минусы, потому что бургеры — это продукт на каждый день, это продукт с низким чеком, пицца — это все-таки в большей степени базовый продукт на компанию. Соответственно, количество поводов для встречи с нашим брендом у гостей есть заведомо меньше, чем в сравнении с нашими конкурентами.
1: Смотри, то есть весь рынок так называемых ресторанов быстрого питания, да, то есть фастфуда, мы выяснили, 3 триллиона, и при этом большая четверка дает оборот где-то 550 миллиардов, ну, то есть так, давай грубо, это чуть менее 20%. В принципе, я не могу сказать, что это суперконсолидированный рынок. То есть, значит, на нем действительно еще достаточно большое количество каких-то небольших операторов, да, и, видимо, это оставляет возможности роста дальше большой четверки, дальше этот рынок консолидировать, правильно?
0: Все верно. И в целом, ты знаешь, это часть нашей стратегии. Мы понимаем, что, несмотря на то, что мы лидеры рынка пиццы в России с большим отрывом, у нас еще очень большой потенциал для роста, и работа еще далеко не сделана. Я думаю, что мы имеем потенциал еще удваивать количество наших пиццерий только в России и регионе вокруг нее.
1: Ты можешь сегментировать рынок общепита на какие-то основные направления, что вот, не знаю, бургеры столько-то, пицца столько-то, возможно, какие-то еще есть сегменты интересные?
0: Смотри, я думаю, что есть два основных паттерна потребления на рынке общественного питания. Это паттерн потребления больше в ресторанах с небольшим средним чеком. И здесь, конечно, ключевой продукт — это бургеры. И этот рынок в достаточной мере консолидирован вот с теми тремя крупными сетями, о которых мы уже поговорили, но не исключительно. Да, и на этом рынке вне также есть жизнь, вне большой тройки. Очень популярный продукт — это шаурма, донер, но на текущий момент на этом рынке нету какой-то крупнейшей доминирующей сети. Dot Brands пыталась выйти на этот рынок со своим стартапом. У нас был стартап Donner42 и Кепстер, но на текущий момент мы приостановили его развитие по определенным причинам. Вторая большая группа — это, соответственно, продукты, которые продаются преимущественно на доставку. И здесь есть два доминирующих направления. Первое — это рынок пиццы, на котором работает Додо Пицца. Второй продукт, я думаю, все его знают, это японская еда, суши, роллы. И здесь есть определенная сегментация крупнейших сетей. Есть сети, которые работают преимущественно в Москве, есть сети, которые работают преимущественно в регионах. Но прям к

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.